Наящимся существом вопиют: «Святый Боже!» Словно стрела раскаленная жжет мое сердце тщеславие их силою своею. С тех пор, как я познал всесильную руку Твою, святый крепкий. Воздвигают башни каменные и говорят: «Мы строим лучше Твоего Бога». «Разве вы или отцы ваши создали звезды?» — спрашиваю их. Они тщеславятся: «Мы и под землей нашли свет, мы знаем больше Твоего Бога». «А кто сокрыл под землю свет, чтобы вы нашли его?» — спрашиваю их. Летают по воздуху и надменно говорят: «Вот, мы сделали себе крылья, а где же Бог твой? А кто указал вам на крылья, если не птицы небесные, которые не вами созданы?» — спрашиваю их. «Но вот когда ты, Господи, откроешь им глаза на немощих, когда твари бессловесные покажут им силу свою, когда разум их исполнится восхищением дворцами звездными, что без колонн и опор парят в воздухе, когда сердца их наполнит страх от бессилия и безумия своего, тогда они со стыдом и сокрушением протягивают руки свои к тебе и вопиют: «Святый крепкий!» Как скорблю я о том, что люди так ценят жизнь эту быстротечную, с тех пор, как познал я сладость бессмертия твоего, святый бессмертный. Близорукие, лишь эту жизнь видят они. Видят и говорят: «Делами нашими сделаем ее бессмертной». Отвечаю им: «Если начало жизни вашей подобно реке, должно оно иметь исток. Если подобно оно дереву, то должно иметь корень. Если лучу света оно подобно, где солнце, от которого исходит? И еще говорю: среди смертных ищите бессмертие своего. Вы разводите огонь в воде, но когда посмотрят они в лицо смерти, страх перехватит дыхание, и ужас сожмет сердца их. Когда вдохнут тленный запах плоти мертвых невест своих, когда опустят в могилу друзей, с лицами на которых печать смертная, когда обнимут бездыханные тела сыновей, когда узнают, что ни цари властью своей не могли откупиться от смерти, ни герои силою своею, ни мудрецы мудростью, тогда почувствуют они леденящее дыхание смерти и, пав на колени, преклонят головы свои над побежденной гордостью своей и возопят к Тебе: «Святый бессмертный, помилуй нас».

0: Ершова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Майское утро. Раннее майское утро. Иногда ветерок поигрывает в прятки в молодой, сочной, немного клейкой листве, а затем с шумом вырвется из кроны. Горынки перекликаются, перелетают, громко хлопая крыльями. Скворцы высвистывают простую, но такую приятную мелодию. Солнце покрывает все золотым светом. Запахи черемухи и сирени смешиваются, заполняют собой все комнаты. Чувствуешь себя маленькой девочкой, которой для счастья нужно всего-то. Чистый, уютный дом, где все тебя любят. Солнечное тихое утро, наполненное пением птиц, гудком далекого электровоза, чудным запахом цветущих деревьев. Потягиваешься закрытыми глазами и улыбаешься. Пусть этот день будет, как в детстве, радостным и счастливым.

0: человеку с его страданиями и радостями, с его неудовлетворенностью и мечтой о будущем, об иной, невообразимо прекрасной жизни. И в жизни Чехов относился с необыкновенной любовью и вниманием к каждому так называемому незаметному человеку и находил в нем душевную красоту. Люди любили его нежно и шли к нему, не зная его, чтобы повидать, послушать. А он иногда и не знал, что сказать, когда ему задавали вопрос, как надо жить. Учить он не умел и не любил. «Я спрашивала этих людей, почему они ходят к Антону Палычу, ведь он не проповедник, говорить не умеет». А они отвечали с кроткой и нежной улыбкой, что когда посидишь только около Чехова, хоть молча, и то уйдешь обновленным человеком.
1: Голоса

0: тех, кто хочет верить.
1: В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины, на волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешенью, за что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
1: Это было первое лето Харлампия на Афоне. Он приехал на Святую Гору с твердым намерением стать монахом. Но сначала Харлампий должен был пройти испытательный срок, период ученичества или послушничества под руководством старшего монаха. Здесь их называли старцами. Сегодня с утра старец дал Харлампию листок со списком строительных материалов. Он решил отремонтировать старенькие хижины, их уединенные каливы. Так на Афоне называли маленькие на 5-6 человек обители. Харлампий, с юных лет неплохо разбиравшийся в строительстве, нашел в списке много лишнего и решил вычеркнуть ненужные, на его взгляд, пункты. Когда новый вариант был готов, Харлампий пришел к старцу. «Отец, мы так кучу денег на ветер выбросим. Я вот тут немного подправил. Поверьте мне, уж я в этом кое-что смыслю». Однако старец почему-то не оценил стараний Харлампия. Он отругал его, и послушнику ничего не оставалось, как подчиниться воле старшего. После ремонта, как и предполагал Харлампий, осталось много неиспользованных материалов. Они лежали во дворе, мокли под дождем и сохли под палящим солнцем. Но однажды пришел монах из соседнего монастыря. Он принес указ от начальства начать в каливе строительство еще нескольких келий. На новую стройку как раз и хватило точь-в-точь тех самых ненужных материалов. Когда Харлампий, много лет прожив на Афоне, сам стал монахом и старцем Харлампием Дионисиатским, он часто вспоминал этот урок. «Старшие бывают правы, даже если объективно они не правы», — смеялся он. И серьезно добавлял: «Никогда не стоит лезть с советами, если у тебя их не спрашивают».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Николай Алешин.
1: Одной из самых трудных задач для христианина – научиться прощать обиды. Особенно тяжело прощать публичные оскорбления. Всегда надо помнить, что и мы сами далеко не идеальны, что сами зачастую становимся вольно или невольно причиной слез наших близких. Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Иоанна Златоуста. Если мы сами виновны в столь многих грехах, то должны со всею готовностью прощать оскорбляющим и обманывающим нас и не помнить зла. Если же ты скажешь оскорбительное слово, если огорчишь брата, то огорчишь не его, а оскорбишь Духа Святого.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из заметок философа и богослова протоиерея Сергия Булгакова. 1925 год. «Моя родина, носящая священное для меня имя Ливны, небольшой город Орловской губернии. Не блещет никакими красотами, скорее даже закрыта не красотами, серостью. Однако она не лишена того, чего не лишена почти всякая земля в нашей Средней России. Красоты лета и зимы, весны и осени, закатов и восходов, реки и деревьев. Но все это так тихо, просто, скромно, незаметно и в неподвижности своей прекрасно. То, что я любил и чтил больше всего в жизни своей, не кричащую благородную скромность и правду, высшую красоту и благородство целомудрия, все это мне было дано в восприятии Родины. И ей свойственна также такая тихость и ласковость, как матери. Она задушевна, как русская песня, и как она исполнена поэзией музыки. Только ее надо слышать самому, внутренним слухом, потому что она не насилует и не потрясает, не гремит и не кричит, но тихим шепотом нашептывает свои небесные сны. И теперь, когда я собираю свои чувства и свою любовь к ней, в душе моей звенит этот голос вечности. И поистине, родину можно и должно любить вечную любовью. Это не только страна, где мы впервые вкусили сладость бытия. Это гораздо большее и высшее. Это страна, где нам открылось небо».
0: Голоса.

0: эфире Радио Вера. Имена, имена милосердия.
1: Мороз тонкой пленкой сковал лужи и охладил землю. Зимы в Этрурии, местности на северо-западе древней Италии, были холодными. Люди спешили запастись дровами для очага и доставали из сундуков теплую одежду. Вот почему на юношу, бредущего по деревне без шерстяной накидки, в одной тонкой рубахе, да к тому же еще босиком, народ смотрел с недоумением. А он, казалось, совсем не чувствовал холода и думал только о том, как незаметно проскользнуть в дом, чтобы не попасться в таком виде на глаза матери. Она наверняка снова будет его бранить, ведь свою накидку и башмаки юноша отдал несчастному нищему, замерзавшему на дороге. Молодой человек поступал так уже не в первый раз. Равнодушно пройти мимо страдающего, голодного и обездоленного он не мог. Звали юношу Ванифатием. Он был сыном бедной вдовы. Осторожно, стараясь не скрипеть дверью, Ванифатий вошел в дом. Но не тут-то было. Мать уже поджидала его у порога. Увидев сына раздетым и разутым, она сурово спросила: «Где твоя одежда? Опять отдал какому-нибудь попрошайке?» Ванифатий молчал, опустив голову. Ему было жалко мать, но не одеть того замерзавшего старика он тоже не мог. А женщина продолжала укорять сына: «Добро бы ты еще богачом был, а то ведь сам нищий. Где уж нам милостыню подавать?» Ванифатий не перечил матери, и она скоро успокоилась. «Будем ужинать, сейчас хлеб испеку», — сказала женщина и, взяв глиняную миску, направилась в кладовую за мукой. Ванифатий вздохнул. Вчера вечером он отдал всю оставшуюся муку бедным соседям, которым приходилось еще труднее, чем им с матерью. Конечно, пропажа тут же обнаружилась, и юноше пришлось все рассказать. Женщина, причитая, схватилась руками за голову. «Что ты наделал? Теперь мы умрем от голода!» Но Ванифатий с жаром возразил: «Нет, мама, Господь нас не оставит, вот увидишь!» И в Библии сказано: «Дающий нищему не обеднеет!» С этими словами Ванифатий стал на колени и начал горячо молиться. Потом поднялся, взял из рук матери пустую миску, вошел в кладовую и вынес ее оттуда, доверху наполненную мукой. «Благодарю тебя, Боже!» только и смогла произнести пораженная женщина, не веря своим глазам. С тех пор она больше никогда не ругала Ванифатия за его сострадание к бедным, сама помогала тем, кто оказывался в нужде, и запасы их не оскудевали. Прошли годы. Ванифатий, не мыслящий себе в жизни иного поприща, кроме служения Богу, стал священником. Вскоре его назначили епископом города Ферентин в Южной Этрурии. Веренная Ванифатию епархия была крайне бедна, и епископу частенько нечего было есть. Но как только у него появлялось хоть несколько монет, он спешил раздать их нищим, хотя сам очень нуждался. Ванифатий твердо верил, что Бог позаботится о нем. За такую беззаветную любовь к людям Бог наделил Ванифатия многими духовными дарами, а люди прозвали его «милостивым». Как Ванифатий милостивый, вошел он и в историю церкви, прославивший его в лике святых.
0: Имена, имена милосердия.

заботах каждого дня живу, а душа под спудом каким-то пламенным чудом живет помимо меня. И часто, спеша к трамваю или над книгой лицо склоня, вдруг слышу ропот огня и глаза закрываю. Владислав Ходасевич.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона – неотъемлемая сакральная часть христианской культуры. С точки зрения православного вероучения, икона не просто портрет святого. Она также не может рассматриваться исключительно как объект искусства. Это рукотворный образ, который, по слову святого Иоанна Дамаскина, возводит нас к первообразу, то есть к Богу и Его святым подвижникам, позволяет молитвенно общаться с ними. История возникновения иконописи своими корнями уходит в первохристианскую эпоху и непосредственно связана с самим Спасителем. Образ Иисуса таинственным образом, по Его желанию, отпечатался на плате, которым Христос вытер свое лицо. Случилось это так. Царь города Эдесса в Месопотамии, Авгарь, услышал о Спасителе и пожелал иметь его изображение, чтобы излечиться от проказы. Правитель послал в Палестину художника, чтобы тот написал портрет Спасителя. Но как ни пытался живописец изобразить Христа, ничего у него не получалось. Не потому, что он не старался, а потому, что облик Христа имел божественную составляющую. Тогда Спаситель взял плат и приложил его к лицу. В результате лик отобразился на ткани. Чудесный портрет впоследствии получил именование «Спас нерукотворный» и долгое время хранился в Константинополе как величайшая святыня, вплоть до нападения крестоносцев в XIII веке. После этого судьба реликвии остается невыясненной. О значении иконы «Спас нерукотворный» повествует тропарь, песнопение в честь чудотворного образа. Содержание молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
2: Тропарь в честь иконы «Спас нерукотворный» был написан, по всей видимости, в VIII веке константинопольским патриархом Германом. Святитель Герман являлся одним из противников ереси иконоборчества. Еретики не признавали икон, уничтожали их. Святой Герман, желая показать, что начало существованию иконных образов положил сам Христос, составил целую службу в честь Спаса Нерукотворного. Церковнославянский текст песнопения выглядит так. «Пречистому Твоему образу поклоняемся, благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже. Волю Бо благоволилось и плотью взыти на крест, да избавивши я же создалась от работы вражия, тем благодарственно вопием ти, радости исполнилась и вся спаси наш, пришедый спасти мир». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благой, прося прощения согрешений наших, Христе Боже. Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотью на крест, чтобы избавить созданных Тобой от рабства врагу. Потому мы благодарно взываем Тебе. Радостью Ты наполнил все, Спаситель наш, пришедший спасти мир».
1: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» отмечается ежегодно 29 августа по новому стилю. Тропарь торжества поется в составе службы неоднократно. Церковь таким образом напоминает прихожанам, что икона – святыня, установленная самим Христом, что через почитание образа Спасителя и святых мы вступаем с ними в личное молитвенное общение. Послушаем тропарь нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Владимир Голдин. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Утро в городе. Утром я проснулся рано. Непривычная тишина была необычной. Машины всех цветов радуги и марок, всех производителей мира спокойно дремали в ожидании своих хозяев. Асфальт, смоченный вчерашним дождем, подсыхал, образуя загадочные линии серого и черного на дорожном покрытии. В сосновом парке, который раскинулся перед моими окнами, поднимался какими-то рваными нитями туман. И вдруг запели птицы. Разве их услышишь днем? А тут хоть и редкие, но чистые звуки птичьей песни. Ранние солнечные лучи осветили верхушки деревьев. Как-то неожиданно для себя я глубоко вдохнул утренний воздух и удивленно застыл. Воздух был напоен всеми запахами леса. Здесь ощущался вкус влажной земли и ни с чем не сравнимый аромат тысяч веток сосны. Я был поражен таким подарком природы.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Когда привязался я к тебе, любовь моя, все прежние узы мои рассыпались. Смотрю, как ласточка тревожно мечется над разоренным гнездом своим, и говорю: не привязан я к гнезду своему. Смотрю на сына, скорбящего об умершем отце, и говорю: не привязан я к родителям своим. Смотрю, как задыхается оставшаяся без воды рыба, и говорю: вот так и я, если исторгнут меня из объятий твоих. В единый миг задохнусь, словно рыба, выброшенная на песок. Но разве мог я столь безвозвратно утонуть в тебе и жить, если бы прежде никогда не прибыл в тебе? Воистину пребывал я в тебе от начала твоего, оттого и чувствую себя, как в родном доме. Существует вечность вечности, так же, как существует продолжительность во времени. В одной вечности пребывал ты, Господи, в несказанной неизменности твоей и вечернем блаженстве. Тогда ипостаси твои, конечно, уже были в тебе, ибо не могли не быть, но еще не созерцали друг друга от того, что еще не познали различности своей. В другой вечности был ты в утреннем блаженстве своем, и ипостаси узнали и созерцали друг друга. Не было ни отца прежде сына, ни сына прежде отца, ни Духа Святого не было до или после отца и сына. Словно человек, просыпаясь, открывает одновременно оба глаза, так же и ипостаси твои вдруг и одновременно открылись в тебе. Нет отца без сына, нет ни сына без Духа Святого. Когда ложусь я на берегу озера своего и засыпаю сном без сновидений, то не умирает во мне ни сила сознания, ни желания, ни действия. Но когда солнце рассыплет золото по озеру, я пробуждаюсь как триединство – сознание, желание и действие. Это отражение твоей истории в душе моей, Господи, толкователь жизни моей. Разве история моей души не есть толкование всей истории сотворения, всего рассыпавшегося и соединенного? И моя душа, прости дерзость мою, толкование тебе, Отче мой, Отечество мое. Так спаси же меня, Отчизна моя, от нашествия иноплеменников. Свет мой, изгони всякий мрак из крови моей. Жизнь моя, сожги все пятна смерти на душе и плоти моей.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Раиса Коротких. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Океан. Проходят дни, годы, столетия. Человек уходит, океан остается. Океан многолик, многоголосен. Его красота сравнима только с красотой отраженного в нем неба. Он всегда разный, и в затишье, и в шторм. Он не повторяет себя вчерашнего. Его берег, набегающие волны, крик чаек, небо над океаном, каждый раз другие. Океан — это всегда тайна, наполненная шумом, ревом разыгравшихся на его просторе набегающих и удаляющихся волн. Они играют с ветром, солнцем, каплями дождя, камушками на берегу, рыбами, всем, что создано Богом на небе и на земле. Такое торжество жизни, силы, энергии передается и человеку. И он на какой-то миг приобщается к этой стихии, растворяется в ней, становится частицей вечной жизни.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Сергии Клименко. В 1948 году я поехала в Осташков, в Знаменский женский монастырь. Приблизительно в 1944 году монахиням была возвращена одна из церквей этого монастыря. Схимонахиня Рафаила, старшая монахиня Знаменского монастыря, рассказывала мне, что они своими руками восстанавливали церковь, в которой до этого времени была столярная мастерская. Когда разбирали и выносили стружки, наткнулись в углу на какой-то ящик. Вымыли, открыли ящик. А это мощи преподобного Нила Столобенского, привезенные с острова Столобнова, где была устроена турбаза. Так преподобный Нил скрыл и спас себя.

Господь, могуч, непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, Что в звездный день Твой светлый серафим Громадный шар зажег над мирозданием. Нет, Ты могуч и мне непостижим Тем, что я сам, бессильный и мгновенный, Ношу в груди, как он и серафим, Огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий Фет.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
1: Усталый Харлампий возвращался к себе в келью. На Афоне, куда он не так давно приехал в надежде принять монашество, трудились столь же усердно, как и молились. Сегодня он вместе с другими послушниками, такими же, как и он, кандидатами в монахи, работал на строительстве новых келий для их каливы, маленькой уединенной обители. Но едва Харлампий прилег отдохнуть, как раздался длинный пронзительный гудок. Кто-то подплыл к каливе на баркасе и громко извещал о своем прибытии. «Это отец Георгий привез нам бочку оливкового масла», — сказал один из послушников. «Вот неурочное время-то выбрал. Надо спуститься, забрать». «Я схожу», — вызвался Харлампий, хотя устал он не меньше других, и отдохнуть ему очень хотелось. На пристани Харлампий взвалил бочку на спину, сделал шаг и чуть не упал. «Буду молиться», — решил Харлампий. «С Божьей помощью доберусь». Как только Харлампий погрузился в молитву, он стал замечать, что практически не чувствует своей тяжелой ноши. А идти становится легко, словно кто-то подталкивает его. Когда он вернулся, оказалось, что путь, на который обычно здесь уходит 2 часа, он с бочкой масла за плечами проделал в 2 раза быстрее. Скоро Харлампий принял постриг и стал афонским монахом Харлампием Дионисиатским. Его называли учителем молитвы. Какова твоя молитва во время работы, такой будет и сама работа. Чем искренне будет изливаться из твоих уст молитва, чем чище она будет, тем быстрее ты справишься с работой и тем качественнее будет ее результат.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Владислав Береговой.
1: Часто бывает так, что, вспоминая свои грехи, человек предается плотским мечтаниям, услаждается, питает свои страсти, вместо того, чтобы бороться с ними. Это очень опасное состояние. Его нужно пресекать. Ведь тем самым вновь и вновь человек мысленно впадает в этот грех, переживает его, и душа таким образом все больше повреждается. Хочу поделиться с вами рассуждением преподобного Исаака Сирина. Если памятование доброго, когда приводим это себе на мысли, обновляет в нас добродетель, то явно, что и памятование распутства, когда припоминаем о нем, обновляет в уме нашем срамное пожелание.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Тихона Агрикова, 1909 год. Особое влияние имел на меня и на всю нашу семью один святой жизни иеромонах по имени Нифонт. Он вначале был в монастыре, а потом его перевели на приход, небольшой хутор, от нас километрах в 12. Этот святой батюшка бывал и в нашем доме. Про него ходили дивные слухи. Он исцелял разные болезни, прогонял бесов, восставлял недужных. Потом он умер мученически в тюрьме. Однажды, помню, по случаю какого-то праздника, батюшка Нифонт был в нашем доме. Было и человек 10-12 его почитателей. Сидели все тихо и пели песни. Батюшка подпевал легким баском. Он смотрел на своих духовных чад необыкновенно добрыми глазами, чистыми, как лазурь неба. Мне тогда было не больше 8 лет. Помню, залез я за печку и очень боялся показаться на глаза. Батюшка Нифонт заметил меня и зовет. Я еще дальше залез, но меня оттуда вытащили. Помню, отбивался, но не кричал, хотя страшно было. Батюшка приглашал меня к себе, спрашивал, пойду ли я в монастырь. Не помню, говорил ли я что-нибудь батюшке, наверное, ничего не говорил. Перепугался. Святой он был человек, вот я и боялся. Прошло уже более 40 лет, а я все помню батюшку Нифонта и глубоко уверен, что живу только его святыми молитвами.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Служить Богу всею крепостью, всем умом и помышлением. Такой обет еще в ранней юности дала Елена Казимирчак-Полонская. И жила удивительным образом, сочетая в себе земное и небесное. Талант выдающегося ученого, как астронома ее знала вся Европа, и глубокую веру в Бога. Елена родилась в 1902 году в Волынской губернии, что на Украине, в дворянской семье. Родители Елены не скрывали своего атеизма, но девушка не разделяла их воззрений и мучительно искала Бога. Стать верующей ей помогло чудо. Однажды, гуляя в парке, она обратилась к небесам с вопросом: «Есть ли Бог? Слышит ли Он ее?» И в этот момент все вокруг преобразилось. Привычный пейзаж словно озарился волшебным светом. Елена поняла: Господь сам возвестил ее о своем присутствии. Этот миг, явленный свыше, предопределил весь дальнейший жизненный путь служения Богу, писала потом Казимирчак-Полонская. Елена окончила Варшавский университет и стала доктором философии. Параллельно изучала богословие. Позже получила еще два высших образования. Имела степени доктора физико-математических и астрономических наук. После революции 1917 года Елена Ивановна не собиралась эмигрировать, но закончилась Первая мировая война, и в результате Брестского мира Волынь отошла к Польше. Казимирчак-Полонская невольно оказалась за границей. Однако всегда оставалась в курсе того, что происходило в России, и очень сочувствовала молодежи, которую власти страны Советов лишили христианской веры. Когда началась Вторая мировая война, Елена Ивановна не раз рисковала жизнью, спасая от нацистов евреев. Однажды едва не погибла. Ее арестовали и повели на расстрел. 5 автоматов были нацелены на хрупкую женщину. Елена Ивановна заговорила с солдатами на немецком языке. Напомнила им, что у них есть жены, матери, дети. Она обращалась к ним как к христианам, и солдаты опустили оружие. Со словами «беги» они отпустили пленницу. Вера в Бога и молитва помогли Казимирчак-Полонской выстоять в самые тяжелые времена, когда пропал без вести ее муж, умерли сын и мама. Она осталась без жилья, работы и денег, но не унывала. У Елены Ивановны была цель – служение Богу. В 1945 году советское правительство, согласно Ялтинской договоренности, разрешило русским эмигрантам вернуться на родину. Казимирчак-Полонская решила поехать в Россию, как она говорила, на подпольную религиозную работу. Много лет Елена Ивановна проводила тайные занятия с молодежью и стала для нее тем светом, который помогал победить мрак безверия. Она не прекратила занятий, даже побывав в тюрьме. В 1952 году Казимирчак-Полонскую арестовали. Следователь, который вел ее дело, в результате бесед с подсудимой уверовал в Бога и добился освобождения своей подопечной. Выйдя на пенсию в 70 лет, Елена Ивановна работала в Институте теоретической астрономии Академии наук в Ленинграде. Казимирчак-Полонская приняла монашеский постриг. Матушка Елена занималась переводами для Ленинградской духовной академии, читала лекции будущим священнослужителям. В 1990 году она создала общину преподобного Сергия Радонежского. Трудясь в ней, помогала одиноким старикам, открыла епархиальную больницу Ксении Блаженной. Монахиня Елена прожила 90 лет. Почти весь 20 век с его войнами, революциями, безбожием. Все это она сумела пережить, не отступив от веры и с вдохновением, творя дела милосердия. А перед смертью так рассказала своим ученикам об источнике этого вдохновения. В молитве, как и в жизни, человек обязан дерзать, воспаряя с крылатым лозунгом на устах. Выше, еще выше, в самую лазурную, заоблачную даль.
0: Имена, имена милосердия.

0: В эфире «Радио Вера».
1: Край ты мой, родимый край, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, волчий голос в поле. Гой ты, родина моя, гой ты, бор дремучий, свист полночный соловья, ветер, степь да тучи. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Тысяцкое Тверской области была построена в XVIII веке. Многие годы храм являлся духовным и культурно-просветительским центром округи, хранил множество редких святынь. В нем находилось уникальное объемное распятие Спасителя, старинные иконы и ажурное паникадило, подобное которому можно увидеть только в историческом музее Санкт-Петербурга. С приходом советской власти и периода безбожия церковь разграбили, а в ее здании в разное время располагались сельский клуб, столовая, производственные цеха. Последние десятилетия храм пустовал и продолжал разрушаться. Но в 2016 году в селе образовалась инициативная группа, которая занялась восстановлением святыни. Добровольцы поставили крышу и главку с крестом. А в 2023 году в храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась первая за десятки лет божественная литургия. С тех пор богослужения здесь проходят регулярно. Неравнодушные прихожане продолжают восстанавливать внутреннее убранство церкви. Местные умельцы изготовили кованые подсвечники и паникадило в процессе создания иконостаса. Но многое еще предстоит сделать. Провести газовое отопление, заменить окна и полы. Впереди работы по ремонту колокольни. Приходу удалось закупить пиломатериалы и воздвигнуть леса для ее реставрации. Теперь нужна наша помощь для дальнейшего строительства и установки балок для колоколов. Поскольку своих ресурсов у прихожан немного, с восстановлением церкви им помогает фонд «Мои друзья». Организация открыла сбор на ремонт колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Тысяцкое. Помочь возродить святыню и поддержать работу фонда можно на сайте «моидрузья.org». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Надежда моя ждет тебя, Господи. Ожидание тебя — единственное содержание и смысл грядущих дней моих. Трава ждет росы и не обманывается. Гора ждет грома и не обманывается. Крот под землей ждет пропитания себе и не обманывается. Упование всякого существа исполняешь ты, Господи. Я же тебя жду, и ты идешь навстречу мне. Ты приближаешься ко мне в согласии со скоростью моего движения к тебе. Чадо земли, что есть ваше завтра, если не надежда? Если лишитесь надежды своей, умрет и желание ваше видеть рассвет завтрашний. Не ропщите на небо, что не исполняет оно всех надежд ваших. На себя ропщите за то, что уповать не умеете. Небо исполняет не надежды, упование оно исполняет. К самому сильному и возвышенному упованию небо всегда преклоняется. Не ропщите на небо за то, что не слышит оно междоусобных ссор ваших, что безучастно оно к соперничеству вашему. Прозорливо оно и милостиво. Прозорливо видит оно добро в помыслах ваших и милостиво к немощи вашей, если сочетается она с волей доброй. Упование мое — не предчувствие. Упование мое — знание, что ты придешь. Дал ты мне обетование, и печать обетования твоего ношу в душе своей. Если до сих пор не пришел ты, не твоя тому вина, моя. Ты нежен и сострадателен. Не хочешь ты смутить меня неготовностью моей. Потому идешь неспешно и непрестанно напоминаешь о приближении твоем. Безнадежность, сложа руки, сидит. Упование чистит и метет непрестанно, проветривает и кадит жилище, в котором готовится принять тебя. День и ночь заботится о том, чтобы не забыть ни о чем, что тебе угодно. Призывает ангелов и святых, тайновидцев, помощь, чтобы пещеру свою сделать подобной небу. Не имеет упование мое ни друга, ни соратника. Все прежние упования изгнаны мною, как проверенные лжецы, и на месте, от них очищенном, буйно цветет надежда, ожидающая встречи с тобой. Придешь ты с дарами богатыми, с тобой победниче смерти, придет победа над всеми заботами и обидами. С тобой придет свет и здоровье, и сила, и мудрость. И вся полнота упований человеческих от начала до конца времен. Те же, кто не в тебе полагает упования свои, сидят на вершине горы и ждут восхода солнца с запада. А я стою на восток, обратившись, и знаю твердо, что вот-вот взойдет солнце, ибо вижу, как заря румянится. Пока другие сажают в землю палки сухие, в надежде на зелень и плоды, сею я на ниве своей семя живое, что зеленеет и плодоносит. Упование мое на тебя негадательно, упование мое — знание ясное. Подобно знанию о том, что солнце с востока восходит, и семя доброе, в землю добрую посеянное, прорастет и принесет плоды. Твоя нива, Господи, а ты семя и сеятель. Гряди, Господи, надежда моя ждет тебя.

0: Радио «Вера». Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: В нашем городе до революции стоял на центральной площади большой красивый православный храм из кирпича. Моя бабушка всегда говорила, что ходила в храм часто, почти каждый день. Бабушка привела меня на площадь, когда я в первый класс должна была идти и приехала к ней в город. Храм давно уже снесли. Бабушка мне сказала: «Вставай, доченька, вот сюда, как раз под купол». Я купола никакого не увидела и посмотрела на бабушку с недоумением. То, что я увидела, никогда не забуду. Бабушка моя любила носить черное строгое платье с белым кружевным воротничком. А тут я вдруг увидела ее какой-то светлой и воздушной. Она стояла, как в букете светящихся цветов. Я смотрела на нее, не отрываясь. Она еще долю секунды как бы прислушивалась к себе, вернее, к своим ощущениям, и сказала мне: «А храм-то все равно остался».

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1928 год. В 3 года я никак не могла понять, почему брата Сережу, который был моложе меня на 2 года, носит на руках, кормит с ложки, а я должна кушать сама, должна давать брату мои игрушки, должна терпеть его плач. Когда мама меня отстраняла, не желая меня ласкать, я начинала горько и безутешно рыдать. Тут приходил папа, брал меня на руки и утешал меня с бесконечным терпением и любовью. Обычно я долго не могла успокоиться, и отцу приходилось иной раз держать меня на коленях больше часа, а я все продолжала судорожно всхлипывать и прижиматься к папе, как бы прося защиты. «Дай отцу хоть пообедать-то», — обращалась ко мне мама. «Оставь, Зоечка», — говорил отец. «Нельзя прогонять от себя ребенка, если он просит ласки». Помню, как я брала отца за густые бакенбарды и поворачивала молча к себе его лицо, не давая папе смотреть на собеседника. Окружающие нас смеялись и говорили «ревнует». «И что это за слово они выдумали?» — думала я. «Ведь это мой папа». И я была готова просидеть на коленях отца целый вечер. Да чего же мне было с ним хорошо? Через ласку отца я познала божественную любовь. Бесконечную, терпеливую, нежную, заботливую. Мои чувства к отцу с годами перешли в чувство к Богу, чувство полного доверия, чувство счастья быть вместе с любимым, чувство надежды, что все уладится, все будет хорошо, чувство покоя и умиротворения души, находящейся в сильных и могучих руках любимого. Голоса.

О Господи, душе дай крылья, чтоб полететь она могла, и из земного бы насилья в Твой свет заоблачный ушла, где отдых радости беспечный. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей наскучила страсть.

0: из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монах Порфирий приехал в столицу Греции с Афона. В пригороде Афин он собирался построить новый монастырь, а на время строительства был назначен настоятелем в храм святого Герасима при центральной афинской поликлинике. И поликлиника, и храм находились на оживленной улице. Рядом располагался музыкальный магазин, хозяин которого, чтобы привлечь покупателей, каждое утро на всю громкость заводил пластинки. Музыку было слышно в храме даже за закрытыми дверями. В таких обстоятельствах привыкшему к торжественному безмолвию Святой Горы отцу Порфирию было сложно сосредоточиться во время богослужений. Однажды, после службы, отец Порфирий нашел в храме тетрадь. Это оказались школьные конспекты по физике, которые забыл сын одного из прихожан. Монах открыл тетрадку и зачитался. Особенно понравилась ему тема «Волны и их распространение». «Если в воду бросить камешек, от него пойдут круги. Это механическая волна», — прочитал отец Порфирий. И тут его словно осенило. «А ведь если рядом бросить камень побольше, то волна от него будет сильнее и заглушит первую», — подумал он и решил, что его камнем, то есть ответом на посторонний шум, будет постоянная усиленная молитва. На следующий день за божественной литургией он молился, позабыв об окружающем. Духовные волны молитвы захлестнули все остальное. Музыка из соседнего магазина отца Порфирия с тех пор больше не раздражала. Великий святой нашего времени, афонский старец Порфирий Ковсоколевит, называл молитву выключателем, зажигающим в сердцах людей свет Христа. Где-то стоит электрогенератор, а здесь, в комнате, есть лампочка. Но если мы не нажмем на выключатель, то лампочка не загорится, и мы останемся в темноте. Точно так же есть Христос и есть наша душа. Но если мы не нажмем на выключатель, если не будем молиться, то не увидим свет Христов.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Николай Алешин.
1: В наше время многие люди дома содержат животных. Рыбки, птички, кошки, собаки, морские свинки и хомячки. Каких только питомцев не встречал я в квартирах своих прихожан. Часто задают вопрос, могут ли животные грешить. Хочу поделиться рассуждением на эту тему святителя Николая Сербского. То, что для животных не предосудительно, людям ставится в вину. Все наше знание о животных не может нам объяснить их внутренних ощущений. Мы не знаем их внутреннего устроения, но только наружное. Но определенно можно сказать, что они живут согласно своей природе, по дару и определению Творца, всегда неизменны, всякий по своему роду и без греха. Применительно к животным нельзя говорить о грехе.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора. 1848 год. Моя душа и сердце сроднились с Россией благодаря брошюрам Хомякова. Однако Хомяков не был богословом по специальности. Это был просто человек умный, писатель, поэт, ученый и прежде всего душа, глубоко проникнутая богосознанием. Он жил в Москве и стоял во главе той небольшой группы умных людей, которых наше общество иронически прозвало «славянофилами» ввиду их националистических тенденций, но которые по существу были первыми мыслящими людьми, дерзнувшими поднять свой протестующий голос во имя самобытности России. И первые поняли, что Россия не есть лишь бесформенная и инертная масса, пригодная исключительно к тому, чтобы быть вылитой в любую форму европейской цивилизации и покрытой, по желанию, лоском английским, немецким или французским. Они верили, и они доказали, что Россия есть живой организм, что она таит в глубине своего существа свой собственный нравственный закон, свой собственный умственный и духовный уклад, и что основная задача русского духа состоит в том, чтобы выявить эту идею, этот идеал русской жизни, придавленный и непонятый всеми нашими реформаторами и реорганизаторами на западный образец.

0: Иван Алафузов считался одним из богатейших коммерсантов Казани 19-го столетия. Его фамилия в городе значила очень и очень много. Сложно перечислить все, что сделал Иван Иванович для Казанской губернии. Строил школы, больницы, дороги, помогал бедным, опекал сирот, не давал в обиду одиноких стариков. Алафузов стоял во главе мощной торговой империи. Ему принадлежали кожевенные заводы, льнопредильная и ткацкие фабрики. Их продукция славилась на всю Россию. На международных выставках она получала всевозможные медали. Иван Иванович получил звание поставщика двора Его Императорского Величества. Магазины Алафузова работали во всех крупных городах страны и во многих европейских столицах. Иван Иванович посвящал работе дни и ночи. Щедрый и бескорыстный человек, он выкраивал время и для благотворительной деятельности. Времени было мало, а добрых деяний, которые успел совершить Алафузов за свою короткую жизнь, много. Он возвел в городе церковь во имя святителя Варсонофия, казанского чудотворца. В 1868 году пожертвовал крупную сумму в помощь голодающим северных губерний Российской империи. Профинансировал строительство здания для женской рукодельной школы, учреждал пособия для рабочих и стипендии для студентов. Вложил средства в проект, который соединил Казань с сетью железных дорог. В Адмиралтейской слободе города Иван Иванович открыл больницу. Он содержал за свой счет дом малютки, прообраз современных детских садов. Выплачивал своим рабочим пенсии по старости и увечьям. Построил несколько начальных школ, школы фабрично-заводского обучения и приют для детей-сирот, к которым относился с особой нежностью. В 1879 году Иван Иванович ездил в Москву, где ему подкинули младенца. Предприниматель не сдал девочку в богоугодное заведение, а удочерил и сделал наследницей своих капиталов. Предельно напряженный рабочий график привел к тому, что 54-летний Алафузов тяжело заболел и умер в 1891 году. В своем завещании почти миллион рублей Иван Иванович оставил на благотворительные цели. Часть денег просил вложить в строительство Казанской университетской клиники и новой больницы для своих рабочих. За несколько лет до смерти Алафузов купил мануфактурную фабрику в Петергофе. Она была совершенно разорена. Привести ее в порядок предприниматель не успел и завещал переоборудовать фабрику в больницу, построив при ней часовню. Казанскому человеколюбивому обществу Иван Иванович просил передать 8 тысяч рублей. Выделил средства на устройство в городе научно-промышленного музея. Всем служащим своих предприятий Алафузов завещал выдать по полуторагодовалому окладу, а рабочим – аннулировать все штрафы и взыскания. Иван Иванович позаботился даже о сумме, предназначенной на раздачу милостыни в день своего погребения, оставив на это 2000 рублей. Еще при жизни Алафузов начал строить театр для рабочих. Довести дело до конца он не успел и просил жену и брата завершить работу. Театр распахнул свои двери в 1909 году и получил название «Образовательный дом имени Александра II». Дети ходили сюда на уроки в бесплатную школу, а взрослые – в клуб, где университетские профессора проводили занятия. На сцене театра рабочие играли спектакли и давали концерты. Образовательный дом существует до сих пор. В здании расположился театр юного зрителя. Работает и льнопредильная фабрика, которую казанцы, иначе как Алафузовской, не называют. Сохранилась и церковь во имя святителя Варсонофия. После революции ее закрыли, но не разрушили. И спустя 93 года, в сентябре 2010-го, храм обрел свою вторую жизнь.
1: Имена милосердие.

Вы слушаете радио «Вера». Великое вблизи неуловимо, лишь издали торжественно оно. Мы все проходим пред великим мимо и видим лишь случайное звено. Валерий Брюсов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте! С вами Федор Тарасов. Во время богослужения в православной церкви звучат не только песнопения, составленные людьми, но и молитвы, что даны были людям свыше, самим Богом или Его посланниками, ангелами. Случалось и такое, что церковь в рамках одного песнопения объединяла ангельскую молитву и молитву, составленную кем-то из христианских авторов. Пример подобного соработничества – «Слава Вышних Богу» – песнопение, исполняемое в ходе вечернего богослужения. Об обстоятельствах появления молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Первая часть песнопения «Слава Вышних Богу» возникла благодаря святым ангелам. Когда Иисус Христос родился в Вифлееме, первыми о Его рождении узнали вифлеемские пастухи. В эту ночь они пасли свои стада в поле, недалеко от пещеры, где и появился на свет Спаситель. Вдруг перед ними предстал ангел Божий. Он возвестил пастухам о рождении Мессии. А затем явилось множество других ангелов. Они славили Бога и радостно пели «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человецах благоволение». Словом «вышние» обозначается здесь особое духовное небо, где живет Бог и святые ангелы. То есть фраза «слава вышних Богу» означает, что на небе Богу постоянно воздается хвала и слава неисчислимым количеством ангелов. Слова «и на земле мир» говорят, что с пришествием Спасителя на земле воцарился мир между Богом и людьми. Царствие Божие для людей стало открытым, с людьми пребывает теперь благоволение Господне. По окончании пения «Слава Вышних Богу» хор дважды поет слова «Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою». Они взяты из 50-го псалма царя и пророка Давида. 50-й псалом имеет покаянный характер. Давид написал его после того, как очень согрешил перед Богом. И поэтому слова «Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою» значит следующее. «Уста мои теперь заключены грехом. Получив отпущение грехов, я не буду молчать, но стану свидетельствовать о Тебе, воспевать и прославлять милости Твои, Господи».
1: Ангельское молитвословие «Слава Вышних Богу» с прибавлением строк из 50-го псалма звучит на каждом вечернем богослужении и предваряет собой чтение шестопсалмия, шести особых псалмов, в которых церковью восхваляется величие Бога, и одновременно признается несовершенство человеческих поступков. Если богослужение праздничное, то «Слава Вышних Богу» поется, а не читается. Песнопение «Слава Вышних Богу» призывает людей прославлять Господа и каяться о своих грехах. Давайте послушаем это песнопение в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Александра Плохова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Береза моего детства. Береза. Береза моего детства и моей юности. В сердце моем память, они неотделимы от памяти о моем отце. Вот он стоит у барьера нашей открытой террасы на втором этаже добротного деревянного дома. Из парка Сокольники доносится музыка военного духового оркестра. Плывут навевающие ностальгическую грусть прекрасные звуки амурских волн и марша прощания славянки. О чем задумался папа? Не о своем ли детстве? Может быть, он видит себя малышом, выбирающим красивую пуговицу из шкатулки мамы, чтобы пришить ее на пузо плюшевому медвежонку, или листающим роскошную детскую энциклопедию, подаренную папой на Рождество. А быть может, любуясь березой, папа думает о будущем своих девочек. Девочки-погодки, я и моя сестра, копошатся на полу в углу террасы со своими куклами и новой кукольной посудой, чайным сервизом. Они устраивают чаепитие, воспитывают своих кукол, требуя не хлюпать, не болтать за едой и не смеяться за столом. Смех без причины – признак дурачины. Папа слышит свои наставления и интонации. И любовь к дочерям горячей волной наполняет папино сердце.

0: Вера. Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получила известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить. Евангелие день за днем.
8: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Как и в наши дни, во время земной жизни Христа было немало проповедников, которых почитали люди. Увы, но не все эти проповедники действовали по благословению и научению Божию. Кто-то из них преследовал корыстные интересы, и от таких губителей человеческих душ Христос не мог не предостеречь своих учеников. Сегодня его предостережение звучит во время литургии в православных храмах. Оно взято из 7 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем эти евангельские слова.
9: «Внемлите же от лживых пророк, и же приходит к вам в одеждах овчих».
10: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
9: «Но творяя волю Отца Моего, и же есть на небесех».
8: О лжепророках сказано во многих местах Нового Завета. А потому можно сделать вывод, что эти люди – серьезная проблема. Господь сказал, что они не стремятся показывать свою истинную сущность. Они маскируют злобу кротостью, нечестие – благочестивым видом и благостными речами. Они производят впечатление людей смиренных, но таковыми не являются. Спаситель призывает не обольщаться тем впечатлением, которое производят лжепророки, а смотреть на плоды трудов этих людей. Было бы значительно проще, если бы, сказав об этом, Христос привел какие-то конкретные примеры. Но, увы, у нас есть лишь образная речь Спасителя, сказавшего вполне очевидную вещь. Доброе дерево приносит добрые плоды, а худое – худые, и никогда наоборот. Так и с человеком. Дурной человек ничего по-настоящему доброго сделать не сможет. Но вот в чем проблема. Чтобы понять, какое перед нами дерево, нам нужно либо у кого-то спросить, либо дождаться плодоношения. А как быть с человеком? Результат его деятельности может открыться через весьма продолжительное время. И за этот срок, если речь идет о лжепророках, многие души могут погибнуть. Наверное, если бы был какой-то простой и универсальный способ отделения лжепророков от пророков истинных, то Христос указал бы на него. Если же Господь так не поступил, логичным будет предположение, что такого способа попросту не существует. Поэтому нам стоит задуматься не об универсальном способе, а о том, который уже многократно доказал свою безошибочность. В новозаветную эпоху мы, конечно же, должны держать в памяти прозвучавшие сегодня слова Христа. Но в первую очередь мы должны обращать внимание на единство проповедника с церковью. Если он учит не так, как учит церковь, это повод насторожиться. Если он и вовсе находится вне церкви, это явный и неоспоримый признак того, что от учения этого человека нужно держаться подальше. Нам стоит помнить, что такие люди могут быть лично очень симпатичны. Они могут быть хорошими людьми, преданными друзьями и вообще большими умницами. Но если поверить им больше, чем церкви, то это очень плохо закончится. Подобных примеров в истории церкви знает неисчислимое множество. Хочется надеяться, что все эти примеры останутся лишь достоянием прошлого, и мы научимся верить словам Христа больше, чем себе самим, а следовательно научимся во всем верить и Церкви Христовой.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Оксана Бабаян.
2: Мельничиха. Раннее летнее солнце уже взошло. Деревня просыпалась, скрипели ворота. Слышался окрик баб, выгоняющих в поле скотину. Где-то лязгала, оточила коса. Жизнь суетная, полная забота о хлебе насущном, вступала в свои права. Отец Андрей, встававший всегда зарей, вышел давно в свой сад. И там, в укромном месте, где пышные кусты калины вперемешку со стройными деревьями образовывали род беседки, он стоял на коленях и молился на чистое небо. Сердце молодого священника жило в гармонии с природой. Он любил жизнь не за ее земные блага, а за свет, тепло, за мир Божий, окружавший его. У отца Андрея бывали минуты счастья, когда ему казалось, что сердце его тает в груди, что весь он сливается в одно с природой, что в нем бьет пульс этой жизни, разлитый в каждом луче, каждой былинке. Часто, став на колени, как и теперь среди росистой зелени, под звонкими голосами проснувшихся птиц, весь согретый утренним воздухом, он глядел на небо и мог только повторять: «Благодарю тебя, Господи, за то, что живу».

0: Актуальная тема.
1: О преодолении зависимости от электронных устройств, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский.
2: Едва открыл глаза утром, под рукой смартфон, включился, и тут же вижу, они написали мне такое, как же я могу промолчать, мне надо срочно ответить.

0: продать квартиру. Все забыл, потому что сидел в сети и ничего полезного не успел сделать. Включу себе таймер внутренний и поставлю границы. Хорошо, ты посмотрел, что происходит в сети, дальше выключил и стал самим собой. Пошел на работу, сделал что-то полезное для семьи, поговорил с детьми, позвонил родителям, и теперь уже твое социальное общение оживилось присутствием живых людей, а не виртуальных образов.
1: Актуальная тема. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Как пользоваться общественным транспортом? Как найти в городе нужную улицу и дом? Где купить билеты в кино и можно ли вернуть в магазин свою покупку? У подростков из обычных семей таких вопросов даже не возникает. А для сирот из детских домов они порой довольно сложны. Конечно, есть воспитатели, они заботятся о ребятах, но времени на всех, как правило, не хватает. И здесь на помощь приходит наставник. Пусть это не приемный родитель и не опекун, но взрослый человек, который становится другом. В этом я убедилась уже не в первый раз, когда узнала о жительнице Красноярска Марии Дмитриевой и ее подопечной из детского дома номер один. Они познакомились в июле 2023 года, когда Анечке было 14 лет. Мария – молодая мама, к тому времени вышла из долгого отпуска по уходу за детьми. Ее малыши родились с разницей в 2 года и устроилась на работу в детский сад. «Я всегда хотела быть полезной, старалась всем помогать», – говорит Мария. А однажды почувствовала, что в моем сердце хватит места и для подростка из детского дома. Так она приняла решение стать наставником. Все, что для этого требовалось, подать заявку в Красноярский центр социально-психологической поддержки «Все свои» и пройти собеседование. Вскоре ей позвонили из центра и обрадовали. «Мы нашли для вас подростка». Правда, этот подросток, то есть Аня, сначала не хотела иметь наставника, не представляла, зачем он нужен. Мария, в свою очередь, тоже признается, не сразу поняла, чем заниматься и о чем говорить с девочкой из детского дома. Несмотря на это, уже при первой встрече обе почувствовали взаимную симпатию. А со временем Анна и Мария заметили, что во многом похожи. «Смотрю на нее и вижу себя в 14-15 лет», – удивляется Маша. А Аня говорит, что у них даже голоса одинаковые. «Мы обе немного стеснительные, а еще моя наставница любит детей, как и я». Мария и ее подопечная вместе гуляют по Красноярску, путешествуют по красивым окрестностям и при этом беседуют обо всем. Мария никогда не поучает и не осуждает свою подопечную. Всегда выслушает и постарается решить ее проблему. «Я долго искала ответ на вопрос, в чем моя главная задача как наставника», – вспоминает Мария. А потом поняла, важно просто быть рядом, чтобы Аня знала, есть человек, к которому можно обратиться за советом и помощью в любой момент. Меня эта история согрела теплом. Как хорошо, что в холодном Красноярске живут такие люди, как Мария Дмитриева, взрослая подруга девочки, оставшейся без мамы и папы. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди.

Сегодня, 9 июня, церковь вспоминает священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, преподобного Ферапонта Можайского, преподобного Ферапонта Монзенского, святого праведного Иоанна Русского. Священномученик Ферапонт, епископ Сардийский, жил в III веке. Он был поставлен епископом города Сардиса в Малой Азии. Ферапонт крестил многих язычников, окормлял христиан города. Когда начались гонения на христиан, Ферапонт был схвачен и приведен к правителю Юлиану. Епископ исповедовал себя христианином и отказался отречься от веры. Просветил светом христианской веры и крестил многих язычников-эллинов. Его бросили в темницу, пытали. Но епископ Ферапонт остался непоколебим. Тогда его стали водить в оковах по разным городам и публично истязали в назидание другим христианам. Но те лишь черпали мужество, видя стойкость своего епископа. Однажды его привязали к сухим кольям и долго избивали. Ферапонт был уже очень слаб и не выдержал мучений. Он скончался. И в этот самый момент колья, к которым был привязан святой, дали зеленые ростки и превратились в большие деревья. По преданию, их листья обрели целебные свойства и исцелили многих, обращавшихся с искренней молитвой к священномученику Ферапонту. Преподобный Силуан Афонский писал: «Святые видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы. Святые не забывают нас и молятся за нас». Церковь чествует священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, и обращается к нему с просьбой: «Святой мученик Ферапонт Сардийский, моли Бога о нас».

Композитор Аркадий Островский много лет создавал песни в соавторстве с поэтом Львом Ашаниным. Это сотрудничество было плодотворным, но не всегда складывалось гладко. Бывало, что талантливые коллеги ссорились, отстаивая каждый свою точку зрения на рождающееся произведение. Однажды Островский вскричал в сердцах: «Да хорошей песни вообще текст не нужен! Вот спорим!» Так на спор был написан вокализ. Жизнерадостная мелодия для исполнения голосом, но без слов. Эдуард Хиль с радостью согласился ее исполнить. Нашлись и возражающие. Перед записью для телеэфира дирижер эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио Юрий Силантьев настоял, чтобы зажигательную мелодию все-таки сочетали с текстом. К мнению уважаемого музыканта прислушались. Поэт Вадим Семернин написал стихи про лихого американского ковбоя. Текст был хорош, и на музыку он лег замечательно. Но его не пропустила цензура. От слов Семернина осталась только одна строчка. В песне она не звучит, но сохранилась как название. «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой». Слушатели принимали песню восторженно, причем не только в России. Эдуард Хиль непременно включал ее в репертуар во всех зарубежных гастролях. Выходя на сцену, он объявлял: «А сейчас я исполню произведение на вашем языке». Заинтригованные зрители предвкушали родную речь. Они терпеливо ждали, когда закончатся бесконечные «ла-ла-ла» и «ло-ло-ло» в первом куплете, затем во втором, а на третьем начинали громко хохотать. В 2010 году вокалист Аркадия Островского пережил вторую волну популярности. Это произошло после того, как в интернет был выложен фрагмент передачи «По волне моей памяти» с давней записью песни. Видео набрало 5 миллионов просмотров и более 13 тысяч комментариев. А Эдуард Хиль стал всемирно известен как «Мистер Трололо».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Религиозная жизнь наполнена различными правилами. Их так много, что порой у верующего человека начинает кругом идти голова. Какому же из них и в какой ситуации следовать в первую очередь? Важные рассуждения на эту тему находим в отрывке из 4 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Делающему же мзда не вменяется по благодати, но по долгу».
3: Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезание, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезание.
2: «Я же в необрезании отца нашего Авраама».
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел объясняет своим адресатам уникальность христианской праведности и чем она отличается от праведности ветхозаветной. Для этого он рисует в сознании своих слушателей образ двух людей. Первый – это человек, который получает награду за то, что трудится и достигает результата. Важный момент – награда ему дается не как проявление милости, а именно как выплата, предусмотренная контрактом. Трудился? Теперь возьми то, что тебе причитается по праву. Подобная экономика заслуг была характерна именно для иудейской религиозной психологии. Почитаешь закон, хранишь благочестивые обычаи, соблюдаешь ритуал, Бог дарует тебе за это помощь и защиту. Ты праведник. Однако с пришествием Христа открывается более глубокая истина о Творце и его отношениях с человеком. Благодаря жертве Спасителя – от человека требуется всего лишь доверие тому, кто, как говорит Павел, оправдывает нечестивого. Одно это доверие открывает человеку доступ в Царство Небесное. Неужели все так просто, спросим мы? Неужели достаточно всего лишь надеть крестик, признать Иисуса Христа Спасителем, и рай тебе обеспечен? Ключевой вопрос – а что такое довериться Богу? Павел дает ясный ответ – довериться Богу означает не просто признать факт Его существования. Это означает начать жить по закону веры, то есть с той мыслью, что Бог не просто есть, но что каждое мгновение Он рядом со мной. И не просто рядом. Он проникает во все мои помыслы и даже самые незаметные движения сердца. Другими словами, жить по закону веры означает жить в постоянном осознании присутствия Творца. Не случайно Павел приводит в пример праведного Авраама. Этот родоначальник еврейского народа жил в ту эпоху, когда и в помине не было никакого формального религиозного устава. Но свою жизнь он проводил так, будто правда Божия была написана в самом его сердце. В своей деятельности, в отношениях с людьми и с жизнью в целом, он руководствовался этой глубокой духовной правдой. К этому же апостол Павел призывает и христиан. Важно понять, что он не отвергает внешний религиозный закон как таковой. Он не против устава и ритуальных правил. Он не против традиции формального благочестия. Просто апостол хочет подчеркнуть, что для спасения этого всегда будет недостаточно. Это достаточно для того, чтобы получить репутацию порядочного, культурного, внешне благочестивого человека. Но само по себе это не привлекает в душу благодать Божию. Да и не может ни один человек исполнить все до последней буквы закона. Всегда в чем-то он даст слабину. А потому, если хотим войти в Царство Бога, наши основные силы должны уходить на другое. Нам необходимо просто жить по правилам этого царства. А выражены эти правила в одной простой заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если держим на этой формуле фокус своего внимания, если сверяем с ней все свои мысли, чувства, слова и поступки, то к нам приступает божественная благодать. Даже если мы не исполнили что-то из закона, Бог дарует нам свое спасение.
0: Апостольские

0: время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Сергею Новикову из Крыма, 52 года. С детства он мечтал стать спортсменом, серьезно играл в баскетбол. Но шишка на ноге, появившаяся в 15 лет, оказалась злокачественной опухолью. Чтобы спасти жизнь Сергея, врачам пришлось ампутировать ногу. Он перенес тяжелое лечение и заново учился жить. Трудности не сломали его. Сергей создал семью, воспитал детей и спустя годы вернулся к спорту. Сергей стал призером российских соревнований по пара-сноуборду, занимался бегом, вейкбордом, парахоккеем, поднимался в горы и даже погружался под воду с аквалангом. Для него движение стало не просто увлечением, а одним из стимулов жить дальше. Недавно мужчина пережил еще одно испытание – тяжелый перелом единственной опорной ноги. Несколько месяцев он провел в инвалидном кресле. Сейчас восстановление позади, и Сергей с нетерпением ждет возможности снова выйти на старт и ставить новые цели. Для этого ему необходим спортивный протез. Благотворительный фонд «Все-все вместе» помогает Сергею вернуться к тренировкам и соревнованиям, поэтому открыл сбор в поддержку мужчины. Организация помогает детям и взрослым, которым необходима реабилитация и протезирование после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Поддержать Сергея и узнать истории других подопечных фонда «Все-все вместе» можно на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Актуальная тема.
1: О молитве за врагов, исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, протоиерей Владимир Быстрый.
2: Нас обижают. Какова наша первая реакция? Желание справедливости. Но Господь призывает к высшему. Молитесь за обижающих нас и гонящих нас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Святитель Иоанн Златоуст называет молитву за врагов девятой, высшей степенью духовного совершенства. Это не просто терпение, а активное доброжелательство. Как же молиться? Святой праведный Иоанн Кронштадтский советует: помолись о враге, и увидишь, как хорошо тебе будет, как ты успокоишься. А преподобный Силуан Афонский учит: Господи, все мы творение Твое, пожалей рабов Твоих и обрати их на покаяние. Конечно, самый совершенный пример – Христос на кресте. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Ему подражал и первомученик Стефан, молясь о побивающих его камнями. Что мы получаем? Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Молиться за врагов важнее, чем за друзей. Если бы ты и без числа согрешил, но вознеся такую молитву, получишь прощение всех грехов». Итак, молитва за врага не слабость, а духовная сила. Она разрушает вражду и уподобляет нас самому Богу. Надо начинать с малого. При вспоминании обидчика тихо скажите: «Господи, благослови его и прости, как и я прощаю». И благодать Божия войдет в ваше сердце.
0: Актуальная тема.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
6: «Вопросы Веры и Фомы».
3: Каждую субботу
4: в 9:30
6: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 9 июня, церковь вспоминает священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, преподобного Ферапонта Можайского, преподобного Ферапонта Монзенского, святого праведного Иоанна Русского. Преподобный Ферапонт Можайский, в миру Феодор, родился в 1337 году в Волоколамске в дворянской семье Поскоченных. В 40 лет он принял монашеский постриг в Московском Симоновом монастыре. В этой обители инок Ферапонт сблизился с другим известным деятелем русского монашества, преподобным Кириллом Белозерским. Вместе они слушали духовные наставления преподобного Сергия Радонежского, несколько раз посещавшего их обитель. Однажды Ферапонт побывал на Вологодчине в Белозерском крае. Суровая северная земля привлекла внимание подвижника. Второй раз он отправился туда вместе с преподобным Кириллом. Некоторое время подвижники жили вместе, а потом, по взаимному согласию, Ферапонт перешел на новое место подвигов. Он основал свой монастырь, впоследствии названный в его честь. Ферапонт по смирению отказался быть там настоятелем, но содействовал устроению обители. К Ферапонту тянулись простые верующие и монахи за духовным наставлением и советом. Но сам он всегда обращался со всеми сомнениями к своему другу, преподобному Кириллу Белозерскому. В начале 15 века сын Дмитрия Донского, князь Андрей Дмитриевич, попросил Ферапонта основать обитель в Можайске. Там, в созданном им Лужецком монастыре, преподобный Ферапонт прожил 18 лет, скончался и был погребен. Сейчас это единственный из 18 средневековых монастырей города, сохранившийся до наших дней. Церковь чтит преподобного Ферапонта Можайского за его дар наставничества. Он стал учителем добродетели для своей паствы, учителем богословия для монашествующих. Это не произошло бы, не будь у преподобного готовности самому быть благодарным учеником, открытым к свету Божьей правды. Мы чтим память преподобного Ферапонта Можайского и просим его: «Святой Ферапонт, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Просторное, светлое помещение. В нем за рукоделием сидят девушки, аккуратно причесанные, одетые в белоснежные накрахмаленные фартуки. Это фотография из Российского государственного исторического архива. А вот еще одна. На ней тоже девушки в нарядной форме. Только теперь они в саду. Поливают деревья, собирают цветы. На заднем плане красивое деревянное здание. На остроконечной крыше крест, а чуть ниже на фасаде надпись «Второклассная школа при селе Потловка». Не только школа, но и целый образовательный комплекс. А еще плодовый сад, парк с прудом, церковь и многое другое появились в саратовском селе благодаря Надежде Михайловне Рихтер. Помещица посвятила жизнь воспитанию и просвещению крестьянских детей. Родилась Надежда Михайловна в 1845-м. Ее семья принадлежала к старинному русскому дворянскому роду Любавских. В 1901 году она вышла замуж за Александра Рихтера, земского депутата. Супруги переехали в родовое гнездо Надежды Михайловны, Пензенское село, Старая Потловка. Там в 1884 году у них родилась дочь Алла. Девочка прожила всего 5 лет. Зимой 1888-го ее жизнь унесла эпидемия дифтерии. В день погребения произошло чудо. На одном из окон дома в морозном узоре вдруг явственно проявились очертания образа Богородицы с младенцем на руках. В тот день, 5 февраля, церковь отмечала праздник в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». Это событие произвело на Надежду Михайловну огромное впечатление. Она решила построить в Потловке храм. Церковь возвели прямо на территории усадьбы Рихтеров и освятили в 1901 году во имя мученицы Аллы Готвской, святой покровительницы дочери Надежды Рихтер. На одном из окон прямо на стекле в память о чудесном явлении был написан образ Богородицы «Взыскание погибших». Супруг Надежды Михайловны к тому времени скончался. Все свое время женщина посвящала теперь крестьянским детям. К Рождеству собирала для них подарки, приглашала на чай, читала вслух книги. Видела, с каким живым интересом ребята слушают. Однако даже самые старшие из них самостоятельно читать не умели, но очень хотели научиться. И Надежда Михайловна им помогла. У себя в имении она устроила заповедник образования. Комплекс, куда входили 2 школы. Для девочек и мальчиков, а также педагогическое училище и Александро-Невский приют для стариков, о которых заботились воспитанники школ. Храм мученицы Аллы стал центром заповедника образования. Ребята не только учились грамоте, но и получали профессиональные навыки. Девочки занимались рукоделием. Мальчики постигали основы военного дела. При их школе была создана потешная дружина. Один из первых в России скаутских отрядов. Потловская дружина 2 раза участвовала в высочайшем смотре в Санкт-Петербурге и заслужила личную похвалу от императора Николая II. Но главное, учебная система в заповеднике образования строилась на духовно-нравственных основах православной веры. Корреспондент одной из пензенских газет, побывавший в Потловке в 1908 году, оставил свои впечатления об этом визите. Нужно все это видеть своими глазами, чтобы убедиться, отсюда идет свет истины Христовой, теплота веры православной. Но пришел революционный 1917 год. Все, что с такой любовью к людям создавала Надежда Михайловна, в одночасье рухнуло, а сама она была вынуждена покинуть родной дом. Дальнейшая ее судьба так и осталась неизвестной. В наше время жизнь в усадьбе Надежды Рихтер возрождается. Там проходят дни ее памяти. Восстанавливается храм мученицы Аллы Готвской. Людская память хранит добрые дела пензенской помещицы.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Как и в наши дни, во время земной жизни Христа было немало проповедников, которых почитали люди. Увы, но не все эти проповедники действовали по благословению и научению Божию. Кто-то из них преследовал корыстные интересы, и от таких губителей человеческих душ Христос не мог не предостеречь своих учеников. Сегодня его предостережение звучит во время литургии в православных храмах. Оно взято из 7 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем эти евангельские слова.
2: «Внемлите же от лживых пророк, и же приходит к вам в одеждах овчих».
3: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
2: «Но творяй волю Отца Моего, и же есть на небесех».
1: О лжепророках сказано во многих местах Нового Завета. А потому можно сделать вывод, что эти люди – серьезная проблема. Господь сказал, что они не стремятся показывать свою истинную сущность. Они маскируют злобу кротостью, нечестие благочестивым видом и благостными речами. Они производят впечатление людей смиренных, но таковыми не являются. Спаситель призывает не обольщаться тем впечатлением, которое производят лжепророки, а смотреть на плоды трудов этих людей. Было бы значительно проще, если бы, сказав об этом, Христос привел какие-то конкретные примеры. Но, увы, у нас есть лишь образная речь Спасителя, сказавшего вполне очевидную вещь: «Доброе дерево приносит добрые плоды, а худое – худые, и никогда наоборот. Так и с человеком. Дурной человек ничего по-настоящему доброго сделать не сможет». Но вот в чем проблема. Чтобы понять, какое перед нами дерево, нам нужно либо у кого-то спросить, либо дождаться плодоношения. А как быть с человеком? Результат его деятельности может открыться через весьма продолжительное время. И за этот срок, если речь идет о лжепророках, многие души могут погибнуть. Наверное, если бы был какой-то простой и универсальный способ отделения лжепророков от пророков истинных, то Христос указал бы на него. Если же Господь так не поступил, логичным будет предположение, что такого способа попросту не существует. Поэтому нам стоит задуматься не об универсальном способе, а о том, который уже многократно доказал свою безошибочность. В новозаветную эпоху мы, конечно же, должны держать в памяти прозвучавшие сегодня слова Христа. Но в первую очередь мы должны обращать внимание на единство проповедника с церковью. Если он учит не так, как учит церковь, это повод насторожиться. Если он и вовсе находится вне церкви, это явный и неоспоримый признак того, что от учения этого человека нужно держаться подальше. Нам стоит помнить, что такие люди могут быть лично очень симпатичны. Они могут быть хорошими людьми, преданными друзьями и вообще большими умницами. Но если поверить им больше, чем церкви, то это очень плохо закончится. Подобных примеров в истории церкви знает неисчислимое множество. Хочется надеяться, что все эти примеры останутся лишь достоянием прошлого, и мы научимся верить словам Христа больше, чем себе самим, а следовательно научимся во всем верить и Церкви Христовой.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Когда солнце неспешно уходит за горизонт, водная стихия, расцвеченная на малое время багряными мазками, становится вишнево-лиловой. Затихая, она как будто готовится ко сну. От моря начинает веять прохладой. Еще 5 минут, и сумерки окутают землю и погрузят во мрак водную гладь. Подобные метаморфозы испытывает и каждый из нас, часто не раз на дню. Внутренняя изменчивость духовных состояний не должна, однако, поставлять нас в зависимость от настроения. Лекарством от подобных перепадов сокровенной жизни сердца служит для нас увещевание апостола Павла: «Всегда молитесь, всегда радуйтесь, за все благодарите».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести».

8 июня 2026 года Православная Церковь отмечает начало Петрова поста. Продлится он по 11 июля включительно, а его завершением станет 12 июля – день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день поста уже нет. По традиции, Петров пост начинается через неделю после праздника Святой Троицы и, в отличие от всех прочих многодневных постов, имеет различный период по продолжительности – от 8 до 42 дней, в зависимости от пасхального цикла. Во время Петрова поста следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, а по средам и пятницам – еще и от рыбы. Монастырский устав предполагает более строгие ограничения в рыбе, отказ от растительного масла в некоторые дни. Основной смысл поста – подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, борьба со своими страстями, а также свершение дел милосердия. Апостолы были призваны на служение Христу по-разному, однако по преданию церкви оба окончили свою жизнь мученически. Во времена правления императора Нерона апостол Петр был распят вниз головой.

0: Великий пост перед Пасхой, Рождественский пост перед Рождеством Христовым, пост Успенский перед праздником Успения Пресвятой Богородицы и Петров пост перед праздниками святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также, как известно, существуют однодневные, как я уже сказал, посты. Каждую среду и пятницу мы постимся. Помимо этого, есть определенные дни в течение богослужебного года. К примеру, это праздник воздвижения животворящего креста Господня или праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Сам по себе пост – это не цель и не самоцель, а лишь средство к достижению цели. Но какую же цель мы должны достичь в течение постовых дней, в течение постных дней? Ну, конечно, это прежде всего примирение своей души, своего сердца, своего духа с Богом. Потому что в течение многих дней своей жизни мы различными делами, помыслами, своими поступками, иногда, к сожалению, очень неблаговидными, греховными, отдаляем себя от Бога. А ведь цель христианской жизни – это соединение себя с Богом, это достижение Царствия Небесного, которого мы должны искать уже в этой жизни, по слову Христа и Спасителя нашего. Поэтому пост – это есть приближение себя к Богу посредством избавления себя от греха. Пост является очень успешным пособием для духовной жизни православного христианина. Пример поста и воздержания нам дает сам Господь Иисус Христос, когда Он 40 дней постился в пустыне. Также мы знаем, что Иоанн Креститель, предтеча Господень, тоже проводил свою жизнь в посте и воздержании. Более того, из Евангелия мы знаем, что Господь говорит о том, что всякую немощь и беснование можно изгнать только постом и молитвой. Именно поэтому необходимо православному человеку приобщаться к постовой жизни, чтобы учиться воздержанию. И когда мы не вкушаем скоромную пищу во время любых постов, это на самом деле помогает нам избавиться не только от пристрастия ко вкусной пище. Потому что все мы слышали очень много раз о том, что пост – это не диета, это действительно так. Но прежде всего, это помогает нам избавиться от других пристрастий. Когда мы начинаем воздерживаться от вкушения скоромной пищи, мы стараемся избавиться от того, что хочется нам вкушать. И через это мы учимся сдерживать другие свои чувства и эмоции, свой язык, свои мысли и свои нехорошие дела и поступки. Поститься, конечно, мы должны, безусловно, прежде всего не для посторонних людей, не для тех, кто нас окружает, но для Бога и для себя, для спасения своей души. Господь явно нам говорит в Евангелии о том, что когда ты постишься, не нужно ходить угрюмым, делать вид, как будто ты голодный или как будто ты сильно предстоишь в молитвенном состоянии. Нет, наоборот, сделай добрый и благочестивый вид. Как говорится в Священном Писании, «Помажь голову маслом». То есть будь бодр, светел. Не нужно делать так, чтобы все видели, что ты постишься. Как я уже сказал, мы прежде всего постимся для Бога и для спасения своей души. Поэтому давайте, дорогие мои, в то время, когда идут постовые дни, и Господь дает нам такую возможность, чтобы мы постились в меру, конечно, своих духовных и душевных сил, будем поститься, будем стараться через воздержание от скоромной пищи воздерживаться и от других пристрастий в нашей жизни. Дай Бог, чтобы Господь давал нам на все это сил. Помощи и милости Божией всем. Поститесь, молитесь, и Бог любви и мира пусть пребывает со всеми вами.
1: На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Елена Жосул.
1: Мне хотелось бы рассказать про детский хоспис в Санкт-Петербурге, первый детский хоспис в нашей стране, который был создан православным священником, протоиереем Александром Ткаченко. Я несколько раз была в этом хосписе. Можно сказать, что я дружу с его руководством, с его командой, являюсь одним из амбассадоров этого питерского детского хосписа. И одна из традиций этого хосписа меня очень впечатлила. Эта традиция заключается в исполнении желаний маленьких пациентов, которые в этом хосписе живут. То есть каждый ребенок, который там живет, может загадать любое желание, какое только ему может прийти в голову, порой даже самое невероятное. А группа добровольцев, волонтеров, то есть людей, которые хоспису регулярно помогают, эти желания пытаются исполнить. Это может быть какая-то необычная игрушка, какой-то необычный замысловатый гаджет или настольная игра, что-то очень редкое, что-то очень нестандартное, но о чем действительно ребенок искренне мечтает. И самое поразительное, что каким бы экзотическим и странным это желание ни было, всегда находятся люди, которые оказывают помощь и прилагают усилия для того, чтобы это желание исполнилось. Даже если ребенок очень тяжело болен и он неожиданно захотел поехать в парижский Диснейленд или посмотреть какую-то неожиданную экзотическую страну, каким-то чудесным образом находятся люди, которые обладают необходимыми средствами, ресурсами и возможностями для того, чтобы это желание ребенку помочь осуществить, помочь исполнить. На сайте хосписа публикуются истории с рассказами об этих свершившихся желаниях, и это для меня один из замечательных примеров того, как каждый из нас может стать личным участником и творцом чуда и волшебства для маленького ребенка.
2: Добрые истории. В эфире радио «Вера». Сегодня, 9 июня, церковь вспоминает священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, преподобного Ферапонта Можайского, преподобного Ферапонта Монзенского, святого праведного Иоанна Русского. Преподобный Ферапонт Монзенский жил в XVI веке. Он был послушником в одном из московских монастырей, а потом перешел в Кострому, где принял монашеский постриг. Вскоре Ферапонт, ища уединения, переселился в недавно основанную обитель на реке Монза в Вологодском крае. Каждый день, с благословения настоятеля, он удалялся в лесную чащу и там молился. Ночами Ферапонт переписывал душеполезные книги. Он стремился в своей жизни быть похожим на незлобивого, блаженного Василия Московского. И хотя лично его никогда не видел, называл своим братом. По преданию, преподобный прославился даром чудотворений. Перед смертью он предсказал голод и тяготы смутного времени. Скончался преподобный в 1597 году. Обитель на реке Монзе была названа по его имени Ферапонтовой. Наличие в святцах сонма монахов связано с их высочайшим духовным, культурным и нравственным авторитетом среди верующих. Многие монахи стали основателями известных монастырей, подготовили подъем внутренней жизни в масштабе целых государств. Другие иноки, среди которых преподобный Ферапонт Монзенский, прославились личным молитвенным и аскетическим подвигом, самоограничением, которое сложно представить обычному человеку. Прославляя преподобного Ферапонта Монзенского, церковь обращается к нему как к самолитвеннику, ныне предстоящему перед Господом. Святой преподобный Ферапонт Монзенский, моли Бога о нас! –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя испанского композитора Хоакина Родриго мало знакомо российскому слушателю, а между тем это один из крупнейших музыкальных деятелей 20 века. Жизненный путь композитора складывался непросто. В 3 года, переболев дифтерией, Родриго полностью ослеп. Однако, несмотря на недуг, юноша получил профессиональное музыкальное образование, много сочинял, вел активную деятельность как музыкальный критик, работал на радио и в Испанской национальной организации незрячих. Господь даровал Родриго долгую, почти столетнюю жизнь и семейное счастье. Самое известное произведение композитора – «Аранхуэсский концерт для гитары с оркестром в 3 частях». Родриго написал его весной 1939-го как воспоминание о медовом месяце, проведенном неподалеку от королевского дворца в Аранхуэсе. В концерте воссоздается атмосфера конца XVIII века, благородство и достоинство аристократии. При этом самый известный раздел произведения, его вторая часть, пронизана светлой грустью. Главная тема этого эпизода написана в стиле саэты. Саэтой называется старинная духовная песня, распространенная в Андалусии, начиная с XVII века. Ее особенностью является чрезвычайно протяженная мелодия, украшенная мелизмами, то есть дополнительными короткими распевами звука. Тексты саэты чаще всего относились к теме покаяния, поэтому такие песнопения особенно часто звучали во время религиозных процессий, совершаемых на Великий пост и Страстную неделю. Так вторая часть концерта Родриго напоминает слушателю о самом главном – поиске Господа и приготовлению своей души ко встрече с Ним. Вторая часть аранхуэсского концерта Хоакина Родриго прозвучит в исполнении Национального оркестра Испании. Дирижер Атаульфо Аргента, солист Нарсисо Йепес.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Религиозная жизнь наполнена различными правилами. Их так много, что порой у верующего человека начинает кругом идти голова. Какому же из них и в какой ситуации следовать в первую очередь? Важные рассуждения на эту тему находим в отрывке из 4 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Делающему же мзда не вменяется по благодати, но по долгу».
3: Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезание, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезание.
2: «Я же в необрезании отца нашего Авраама».
1: Только что прозвучавшем отрывке апостол Павел объясняет своим адресатам уникальность христианской праведности и чем она отличается от праведности ветхозаветной. Для этого он рисует в сознании своих слушателей образ двух людей. Первый – это человек, который получает награду за то, что трудится и достигает результата. Важный момент – награда ему дается не как проявление милости, а именно как выплата, предусмотренная контрактом. Трудился? Теперь возьми то, что тебе причитается по праву. Подобная экономика заслуг была характерна именно для иудейской религиозной психологии. Почитаешь закон, хранишь благочестивые обычаи, соблюдаешь ритуал – Бог дарует тебе за это помощь и защиту. Ты праведник. Однако с пришествием Христа открывается более глубокая истина о Творце и его отношениях с человеком. Благодаря жертве Спасителя – от человека требуется всего лишь доверие тому, кто, как говорит Павел, оправдывает нечестивого. Одно это доверие открывает человеку доступ в Царство Небесное. Неужели все так просто, спросим мы? Неужели достаточно всего лишь надеть крестик, признать Иисуса Христа Спасителем, и рай тебе обеспечен? Ключевой вопрос – а что такое довериться Богу? Павел дает ясный ответ – довериться Богу означает не просто признать факт его существования. Это означает начать жить по закону веры, то есть с той мыслью, что Бог не просто есть, но что каждое мгновение Он рядом со мной. И не просто рядом. Он проникает во все мои помыслы и даже самые незаметные движения сердца. Другими словами, жить по закону веры означает жить в постоянном осознании присутствия Творца. Не случайно Павел приводит в пример праведного Авраама. Этот родоначальник еврейского народа жил в ту эпоху, когда и в помине не было никакого формального религиозного устава. Но свою жизнь он проводил так, будто правда Божия была написана в самом его сердце. В своей деятельности, в отношениях с людьми и с жизнью в целом, он руководствовался этой глубокой духовной правдой. К этому же апостол Павел призывает и христиан. Важно понять, что он не отвергает внешний религиозный закон как таковой. Он не против устава и ритуальных правил. Он не против традиции формального благочестия. Просто апостол хочет подчеркнуть, что для спасения этого всегда будет недостаточно. Это достаточно для того, чтобы получить репутацию порядочного, культурного, внешне благочестивого человека. Но само по себе это не привлекает в душу благодать Божию. Да и не может ни один человек исполнить все до последней буквы закона. Всегда в чем-то он даст слабину. А потому, если хотим войти в Царство Бога, наши основные силы должны уходить на другое. Нам необходимо просто жить по правилам этого царства. А выражены эти правила в одной простой заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если держим на этой формуле фокус своего внимания, если сверяем с ней все свои мысли, чувства, слова и поступки, то к нам приступает божественная благодать. Даже если мы не исполнили что-то из закона, Бог дарует нам свое спасение.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: Недавно я, когда ехал по автостраде за рулем, пропустил перед собой обгоняющую машину, которая не могла перестроиться в плотном потоке. Она проехала, и все. А я поймал себя на мысли: могли бы и поблагодарить. Меня тогда зацепила не сама ситуация, мелочь же, а то, насколько естественно внутри возникает ожидание ответа на добро. Причем не обязательно чего-то большого. Иногда достаточно простого «спасибо», включенной аварийки. И, наверное, в этом нет ничего плохого. Человек вообще так устроен. Мы живем в отношениях, во взаимности. Очень многое в нашей жизни держится именно на этом. Когда ты заботишься о человеке и чувствуешь заботу в ответ, это нормально. Но мне кажется важным другое – не остановиться только на логике обмена. Потому что, если всматриваться в христианство, то видно, как оно постепенно расширяет сердце человека. Сначала ты делаешь добро и ждешь чего-то в ответ, хотя бы человеческого тепла. Потом начинаешь понимать, что далеко не всегда его получишь. И тогда возникает следующий шаг – делать добро ради Бога, ради той самой награды на небесах, о которой говорит Христос. Это уже очень многое меняет. Человек перестает быть полностью зависимым от реакции окружающих. Добро больше не обесценивается от того, что его не заметили или не оценили. Но и это, как кажется, не полнота возможного. Есть и еще более глубокая точка, в которой добро начинает восприниматься не как способ что-то получить, благодарность ли или Царство Небесное, а просто как естественное состояние души. Когда мы дышим, мы ничего не ждем взамен. Вот так и с добром. Разве нужна еще какая-то награда? Нет, конечно, нам-то пока нужна. Но и научиться дышать добром тоже хочется.
0: Частное мнение.

0: чтобы провести день совершенно, свято, мирно и безгрешно. Для этого единственное средство, самая искренняя, горячая молитва утром после сна. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
4: Слово совсем не философское.

Сегодня, 9 июня, церковь вспоминает священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, преподобного Ферапонта Можайского, преподобного Ферапонта Монзенского, святого праведного Иоанна Русского. Святой исповедник Иоанн Русский родился в конце 17 века в Малороссии. Он служил простым солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне. Однажды Иоанн попал в плен и был продан начальнику турецкой конницы. Тот привез пленника в родное село Прокопий в Малой Азии. Пленных воинов-христиан турки старались обратить в ислам. Одних уговорами и соблазнами, других избивали и мучили. Иоанн решительно противился воле хозяина. Он отвечал: «Я родился христианином, христианином и умру». Смелые слова, твердая вера исповедника, праведная жизнь пленника смирили сердце господина. Он не принуждал больше Иоанна к отречению от христианства. Тот добросовестно служил хозяину, за что терпел насмешки от других пленников. Но Иоанн помогал и товарищам по несчастью, утешал их. Вскоре хозяин стал настолько доверять Иоанну, что разрешил ему жить как свободному. Но тот выбрал свое прежнее место на конюшне. Там он каждую ночь тайно молился. Когда Иоанн скончался, его хозяин разрешил местным христианам с честью похоронить его. Через 3 года священнику было видение о том, что мощи святого пребывают нетленными. Вскоре по молитвам к исповеднику Иоанну стали происходить чудеса. Нового святого стали почитать не только православные христиане, но и армяне, и турки. Часть мощей святого Иоанна Русского ныне хранится на Афоне, а часть жители Прокопии увезли на греческий остров Эвбею. Туда стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции. Мученики – фундамент церкви. В память об этом в Русской Православной Церкви литургия совершается на особом платье – антиминсе, в которой зашита частица мощей святого или мученика. Это подчеркивает связь Церкви земной и Церкви небесной, торжествующей, состоящей из прославленных Богом святых. Чествуя праведного Иоанна Русского и вспоминая его духовный подвиг, Церковь просит его: «Святой праведный Иоанн, моли Бога о нас».

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Великий шахматист, чемпион мира Михаил Моисеевич Ботвинник восхищался супругой на протяжении всей жизни. В своих мемуарах он писал: «Ганочка обладала способностью делать других людей добрее. И я этого не избежал. Я всегда был справедлив, но когда женился, даже в ущерб справедливости совершал добрые поступки». Двадцатиоднолетняя талантливая балерина Мариинского театра Гайне Ананова и 23-летний двукратный чемпион Советского Союза по шахматам Михаил Ботвинник познакомились в мае 1934 года в Ленинграде. Вот как позже вспоминал о первой встрече с Гайне Михаил: «Отправился я на Васильевский остров к моему приятелю. Все уже собрались, сели за стол. Глянул я на свою соседку справа, обомлел. Молодые люди подружились и со временем полюбили друг друга. В 1935 году они поженились. Во время торжества Гайне сказала родителям: «Дорогие мои, я была покорной дочерью, а теперь я буду слушаться мужа». И слово свое она сдержала. Всю жизнь она уважала и ценила мнение и любое решение супруга. Молодожены поселились вместе с мамой Михаила, с которой скромная и добрая Гайне очень быстро нашла общий язык. Все в доме было подчинено Михаилу. Шахматист постоянно тренировался, поэтому женщины старались создать для него соответствующую атмосферу. А в свободное время Михаил очень любил смотреть на выступления супруги в Мариинском театре. Гайне, в свою очередь, постоянно посещала соревнования мужа, которые проходили в Ленинграде. В 1938 году третье место Михаила в международном шахматном турнире подарило ему возможность сразиться с действующим чемпионом мира Александром Алехиным. Михаил Моисеевич стал усиленно готовиться к поединку, но планы гроссмейстера нарушила Великая Отечественная война. На фронт Михаила не взяли из-за очень слабого зрения и вместе с его матерью и женой эвакуировали в город Пермь. Там Михаил работал инженером, а Гайне практически каждый день вместе с концертной бригадой Мариинского театра выезжала в госпитале к раненым. В 1942 году в семье случилась долгожданная радость. На свет появилась дочь Ольга. Время тогда было тяжелое. Часто на обеденном столе, кроме хлеба и воды, не было больше ничего. Но и в таких условиях супруги сумели сохранить жизнь дочери и мир в доме. Как позже вспоминала Ольга Ботвинник в одном из интервью: «Мои родители были прекрасной парой и, будучи очень разными по характеру, дополняли друг друга и всегда были друг для друга поддержкой». После войны супруги переехали в Москву. Там Гайне стала балериной Большого театра, а Михаил продолжил участвовать в международных шахматных турнирах. И в 1948 году он наконец-то получил долгожданный титул чемпиона мира. Когда Гайне Давидовна вышла на пенсию, она внезапно заболела. Но рождение внука, а следом внучки, словно подарило ей второе дыхание. Ребятишки очень часто гостили у бабушки с дедушкой на даче. В 1985 году Гайне Давидовна и Михаил Моисеевич отметили золотую свадьбу. А через два года Гайне не стало. Михаил очень тосковал по супруге, часто вспоминал их первую встречу и был уверен, что если бы возможно было прожить жизнь заново, то без колебаний он бы снова предложил той доброй и самоотверженной девушке стать его женой.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Алексей Киселев.
2: староста храма Гурия, Самона и Авива в селе Карачарова.
3: Вот благословение настоятеля, оно очень благодатное, и это влияет даже на нашу повседневную жизнь так вот очень удивительным образом. Как-то было всеношное бдение на 20-й праздник, и мне пришлось в алтаре, как это обыкновенно бывает в церкви, нарезать хлебы. Так как прихожан было в начале службы не так много, и поэтому я так более размашисто это дело все вот сделал. Но со второй половины службы народ стал подходить, и так немножечко я запаниковал, то что не хватит хлебов-то. И когда стали раздавать их на службе, я батюшке потихонечку сказал: «Батюшка, хлебов не хватит». И он так уверенно сказал: «Раздавай». Ну, и я как-то это даже не смотрел на тот поднос, который держал, а просто вот каждому в руки отдавал по хлебу. И удивительным образом как-то получилась такая ситуация, что с последним человеком получился последний хлеб. Хотя мне казалось, когда это была большая очередь, что хлебов не хватит. А батюшка благословил, и вот так вот. В церкви мы в этом состоянии чуда, церковь, она постоянно в этом живет. У нас на каждой литургии обыкновенный хлеб, буквально вино становится телом крови Христа. Мы это все прекрасно знаем. И это мы чувствуем благодатью Господней.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Как и в наши дни, во время земной жизни Христа было немало проповедников, которых почитали люди. Увы, но не все эти проповедники действовали по благословению и научению Божию. Кто-то из них преследовал корыстные интересы, и от таких губителей человеческих душ Христос не мог не предостеречь своих учеников. Сегодня его предостережение звучит во время литургии в православных храмах. Оно взято из 7 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем эти евангельские слова.
2: «Внемлите же от лживых пророк, и же приходит к вам в одеждах овчих».
3: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
2: «Но творя ей волю Отца Моего, и же есть на небесех».
1: О лжепророках сказано во многих местах Нового Завета. А потому можно сделать вывод, что эти люди – серьезная проблема. Господь сказал, что они не стремятся показывать свою истинную сущность. Они маскируют злобу кротостью, нечестие благочестивым видом и благостными речами. Они производят впечатление людей смиренных, но таковыми не являются. Спаситель призывает не обольщаться тем впечатлением, которое производят лжепророки, а смотреть на плоды трудов этих людей. Было бы значительно проще, если бы, сказав об этом, Христос привел какие-то конкретные примеры. Но, увы, у нас есть лишь образная речь Спасителя, сказавшего вполне очевидную вещь. Доброе дерево приносит добрые плоды, а худое – худые, и никогда наоборот. Так и с человеком. Дурной человек ничего по-настоящему доброго сделать не сможет. Но вот в чем проблема. Чтобы понять, какое перед нами дерево, нам нужно либо у кого-то спросить, либо дождаться плодоношения. А как быть с человеком? Результат его деятельности может открыться через весьма продолжительное время. И за этот срок, если речь идет о лжепророках, многие души могут погибнуть. Наверное, если бы был какой-то простой и универсальный способ отделения лжепророков от пророков истинных, то Христос указал бы на него. Если же Господь так не поступил, логичным будет предположение, что такого способа попросту не существует. Поэтому нам стоит задуматься не об универсальном способе, а о том, который уже многократно доказал свою безошибочность. В новозаветную эпоху мы, конечно же, должны держать в памяти прозвучавшие сегодня слова Христа, но в первую очередь мы должны обращать внимание на единство проповедника с церковью. Если он учит не так, как учит церковь, это повод насторожиться. Если он и вовсе находится вне церкви, это явный и неоспоримый признак того, что от учения этого человека нужно держаться подальше. Нам стоит помнить, что такие люди могут быть лично очень симпатичны. Они могут быть хорошими людьми, преданными друзьями и вообще большими умницами. Но если поверить им больше, чем церкви, то это очень плохо закончится. Подобных примеров в истории церкви знает неисчислимое множество. Хочется надеяться, что все эти примеры останутся лишь достоянием прошлого, и мы научимся верить словам Христа больше, чем себе самим, а следовательно научимся во всем верить и Церкви Христовой.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Случалось ли вам попадать в такую ситуацию? Ваш собеседник все говорит и говорит, а вы уже давно все поняли, у вас есть свое мнение, его необходимо поскорее высказать. Иногда бывает и наоборот. Вы еще не закончили мысль, а вас перебивают. И в том, и в другом случае возникает дискомфорт. Мне кажется, все потому, что мы разучились быть внимательными к точке зрения собеседника. Как же поступить, если диалог постоянно переходит в монолог одного из участников? Для начала принять, что это не со зла. Просто человек привык к такому ведению разговора. Такое отношение позволит вам избежать раздражения, главного врага приятной беседы. Есть несколько приемов, которые помогут сделать общение комфортным. Первое. Любому человеку нравится, когда его понимают. Поэтому начните речь с повторения того, что сказал ваш собеседник. Согласитесь с ним, ведь наверняка у вас есть точки соприкосновения. Например, «Мне очень нравится твоя мысль, что…» «Мне кажется, ты верно подметил важный нюанс». А в конце можно коротко добавить свое видение. Таким образом, каждый из участников будет рад продолжить разговор, в котором главным будет не желание переубедить другого, а взаимообмен мыслями и эмоциями. Второй совет тем, кого часто перебивают. Ждите. Возможно, вы начали говорить раньше, чем нужно. Бывает, что мысль собеседника еще не закончена. Он просто сделал паузу, чтобы обдумать и продолжить. И только если вы уверены, что собеседник ждет вашей реплики, скажите свое мнение. Особенно это актуально в формате онлайн-общения, когда техническая задержка звука может спровоцировать другого говорить раньше, чем вы закончили. И третий совет для тех, кто сам любит перебивать. Давайте дадим другим право на высказывание. Перед тем, как ответить собеседнику, подумайте, а насколько это важно прямо сейчас? Терпением и снисхождением мы проявим любовь и уважение к ближнему. «Когда говорит другой, ты много не говори» – это слова из ветхозаветной книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Давайте попробуем держаться этого совета. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 7 июня православные верующие отмечают неделю всех святых. Сегодня мы поговорим об иконе, посвященной этому дню. Отец Сергий, о какой иконе вы сегодня расскажете?
3: Ну, возьмем за образец икону Семена Хромова. Такой был иконописец, который находится в Пермской государственной художественной галерее. Вот, и это икона всех святых от века Богу угодивших.
2: Ну, икона очень масштабная, она как будто вот состоит из уровней. А кто именно на ней изображен и почему вот эти уровни существуют?
3: Изображена вся церковь целиком, и земная, и небесная. То есть все лики святых изображены на этой иконе. Вот. Ну, надо сказать, что изначально канон иконописный как формировал.

0: Вот там престол, Господь сидит в окружении херувимов, опять же, да?
1: Богородица.
0: Да. И Богородица, Иоанн Предтеча, и ангелы, архангелы. Вот там даже подписано лик ангелов и лик архангелов.
1: То есть именно так можно понять, кто изображен, да, на иконе?
0: Да.
1: Потому что тут же такое надписание, большое количество.
0: Да, надписание. Угу. А внизу земная церковь. То есть небо приносит хвалу Господу. Вот они вокруг престола стоят. Ну и по учению церкви Пресвятая Богородица находится у престола Божия, одесную Сына, и Иоанн Креститель тоже. То есть он находится в Царстве Небесном. А земная внизу, да, это то, что принесла земля. Там вот уготованный престол, тоже там херувимы, серафимы, на престоле на этом лежит багряница царская. Это уготован престол для Сына Божьего. То есть он вознесся, но на земле он с нами всегда есть и будет. И Евангелие – это как бы его присутствие с нами, да, в слове. Вот. И тоже стоят здесь, значит, ангелы вокруг. И вот этот нижний весь ярус – это земная церковь. И там вот можно посмотреть, даже по одеждам можно угадать. Стоят там в царских одеждах. Понятно, что это благоверные цари, князья, да. Потом вот за ними справа стоят преподобные жены. Слева у нас ветхозаветные отцы и праотцы. И ниже, вот посередине, это отроки, то есть это лик младенцев, которые тоже пострадали за Христа. Справа апостолы видно, там четко угадывается апостол Павел, апостол Петр. Потом мученики, потом мученицы. Слева у нас идут пророки ветхозаветные, затем за ними святители и преподобные. Вот все лики святых как бы по категориям, да, так вот разбиты они. Но самое главное это что? Они все находятся в состоянии моления. Это называется диесис. Не только небесная церковь, он там, они в полуоборот стоят так к престолу, но и земная. А земная, они в полуоборот и еще и вверх смотрят. К небесам, к престолу Божьему. Что в ней еще интересного в этой иконе? То есть она, с одной стороны, отражает видение церкви земной и небесной, но все они составляют единую. Они все вот находятся в единстве. Потом, значит, еще одна цитата из Откровения, которая послужила для моделирования иконографии этой иконы. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих». То есть вот это вот множество народа, вот это откровение, которое было дано Иоанну Богослову, оно вот здесь изложено. Значит, что еще интересного? Вот верхняя вот эта вот часть небесной церкви, да, когда мы смотрим, это на самом деле является сюжетом второго пришествия Христа. То есть Господь грядет с облаками, вот там и люди, и ангелы изображены стоящими на облаках, видите, да?
1: Да, вот оно и дает такое разделение, да, и говорит, что это небесное.
0: Это Господь, когда возносился, то Он с облаками возносился и с ангелами. И ангелы сказали, что вы смотрите, мужи Галилейские, вот так же, как вы видите возносящегося с облаками и ангелами, так Он придет со славой судить живых и мертвых. И поэтому вот эта часть, видите, как она стоит на границе будущего века и нынешнего. То есть она уже сейчас церковь такая, и она же, эта церковь, в таком виде, небесная церковь, придет вместе с Господом во время второго пришествия. Вот такая вот икона интересная.
1: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
0: До свидания.
2: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я расскажу вам о девушке, которая нашла свое призвание в православной службе милосердия, хотя изначально пришла туда в поисках подработки. Диана Шамиева родилась и выросла в башкирской деревне. Позже семья переехала в Свердловскую область, в город Среднеуральск. Девушка поступила в университет, изучала менеджмент, но полученная профессия ее не вдохновляла. Она работала не по специальности и искала занятия по душе. В 2018 году Диана попала под сокращение и стала безработной. К этому моменту наша героиня уже несколько лет была прихожанкой храма святителя Николая Чудотворца, где и узнала о православной службе милосердия. Сегодня Диана Шамиева – патронажная сестра со стажем. «Опекаемые бабушки и дедушки становятся для меня родными», – говорит она. «И они отвечают мне взаимностью, ждут, когда я приду». Семейную пару Александра Ивановича и Валентину Яковлевну, которые стали ее первыми подопечными, Диана так и называет – бабушка и дедушка. Супруга лежачая, после инсульта ее парализовала, и мужу-инвалиду требовалась помощь по уходу за женой. Второй ее подопечной стала престарелая схемонахиня Соломия, у постели которой сиделки дежурили круглосуточно. «Матушка была человеком требовательным», – вспоминает Диана. «Но мне нравилось, что замечания она делала с любовью и постоянно молилась за моих близких». Девушка ежедневно навещает кого-то из своих подопечных на дому. А еще она регулярно посещает дом-интернат для престарелых и инвалидов «Малахит», где помогает постовой сестре милосердия. Кого-то покормить, кому-то почитать Евангелие, с кем-то погулять. Самое сложное для Дианы Шамиевой – видеть, как ее дорогие старики угасают и уходят в иной мир. Многие из тех, кого она уже проводила, навсегда остались в ее сердце. «Я молюсь за своих бабушек и дедушек», – признается наша героиня. «Скучаю по ним, некоторых навещаю на кладбище». Но радостных моментов в ее работе гораздо больше. Диана с интересом беседует с подопечными, любит слушать их воспоминания. «Мне нравится помогать пожилым людям», – признается она. «Когда вижу, что я им нужна, на душе становится теплее. И я испытываю те же чувства, просто от того, что познакомилась с этой сестрой милосердия из Среднеуральска». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 9 июня, церковь вспоминает священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, преподобного Ферапонта Можайского, преподобного Ферапонта Монзенского, святого праведного Иоанна Русского. Священномученик Ферапонт, епископ Сардийский, жил в III веке. Он был поставлен епископом города Сардиса в Малой Азии. Ферапонт крестил многих язычников, окормлял христиан города. Когда начались гонения на христиан, Ферапонт был схвачен и приведен к правителю Юлиану. Епископ исповедовал себя христианином и отказался отречься от веры. Просветил светом христианской веры и крестил многих язычников эллинов. Его бросили в темницу, пытали. Но епископ Ферапонт остался непоколебим. Тогда его стали водить в оковах по разным городам и публично истязали в назидание другим христианам. Но те лишь черпали мужество, видя стойкость своего епископа. Однажды его привязали к сухим кольям и долго избивали. Ферапонт был уже очень слаб и не выдержал мучений. Он скончался. И в этот самый момент колья, к которым был привязан святой, дали зеленые ростки и превратились в большие деревья. По преданию, их листья обрели целебные свойства и исцелили многих, обращавшихся с искренней молитвой к священномученику Ферапонту.
3: Преподобный Силуан Афонский писал: «Святые видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы. Святые не забывают нас и молятся за нас.
2: Церковь чествует священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, и обращается к нему с просьбой. «Святой мученик Ферапонт Сардийский, моли Бога о нас».

Без вальса в ритме дождя не обходится ни один туристический слет. А уж если погода в походе подвела, то у каждого костра наверняка услышишь знакомые строки. «Солнца не будет, жди не жди, третью неделю льют дожди». А вот автора этой замечательной песни смогут правильно назвать немногие. В 2000-х годах распространилось заблуждение, что вальс написал киевский исполнитель Наум Лисица. В 2009 году Наум Григорьевич выпустил двойной диск «У барда есть пора счастливая такая», где на обложке неверно указано, что песня принадлежит его перу. Лисица досадовал на ошибку и поспешил исправить ее, когда редактировал свои тексты для сборника антологии бардовской песни «Среди нехоженных дорог». Но переубедить почитателей оказалось не так-то просто. Многие слушатели продолжали считать вальс произведением Лисицы. Но кто же на самом деле написал известную песню «В ритме дождя» и почему автор не оставил свое право? А просто из скромности. Поэт Наум Басовский далек от туризма, бардовского движения и публичных выступлений. В его творческой биографии есть несколько эпизодов, когда стихи становились песнями. Но автор не придавал этому большого значения. Он всегда был сосредоточен на слове и важными считал те произведения, которые еще предстоит написать. Как поэт, Басовский сформировался в 60-х, во времена философского спора между физиками и лириками. Он окончил Московский институт радиотехники, работал инженером-акустиком и, как многие физики той поры, писал романтические стихи. Позднее его творчество обрело иное звучание. Наум Исаакович написал несколько циклов стихотворных переложений Священного Писания, «Экклезиаста», книги пророка Исаии, «Псалтири». Мир стихов Басовского глубок и разнообразен, но, к сожалению, не слишком известен широкой публике. Но вальс в ритме дождя остается популярным.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Религиозная жизнь наполнена различными правилами. Их так много, что порой у верующего человека начинает кругом идти голова. Какому же из них и в какой ситуации следовать в первую очередь? Важные рассуждения на эту тему находим в отрывке из 4 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Делающему же мзда не вменяется по благодати, но по долгу».
3: Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезание, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезание.
2: «Я же в необрезании отца нашего Авраама».
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел объясняет своим адресатам уникальность христианской праведности и чем она отличается от праведности ветхозаветной. Для этого он рисует в сознании своих слушателей образ двух людей. Первый – это человек, который получает награду за то, что трудится и достигает результата. Важный момент – награда ему дается не как проявление милости, а именно как выплата, предусмотренная контрактом. Трудился? Теперь возьми то, что тебе причитается по праву. Подобная экономика заслуг была характерна именно для иудейской религиозной психологии. Почитаешь закон, хранишь благочестивые обычаи, соблюдаешь ритуал, Бог дарует тебе за это помощь и защиту. Ты праведник. Однако с пришествием Христа открывается более глубокая истина о Творце и его отношениях с человеком. Благодаря жертве Спасителя – от человека требуется всего лишь доверие тому, кто, как говорит Павел, оправдывает нечестивого. Одно это доверие открывает человеку доступ в Царство Небесное. Неужели все так просто, спросим мы? Неужели достаточно всего лишь надеть крестик, признать Иисуса Христа Спасителем, и рай тебе обеспечен? Ключевой вопрос – а что такое довериться Богу? Павел дает ясный ответ – довериться Богу означает не просто признать факт его существования. Это означает начать жить по закону веры, то есть с той мыслью, что Бог не просто есть, но что каждое мгновение Он рядом со мной. И не просто рядом. Он проникает во все мои помыслы и даже самые незаметные движения сердца. Другими словами, жить по закону веры означает жить в постоянном осознании присутствия Творца. Не случайно Павел приводит в пример праведного Авраама. Этот родоначальник еврейского народа жил в ту эпоху, когда и в помине не было никакого формального религиозного устава. Но свою жизнь он проводил так, будто правда Божия была написана в самом его сердце. В своей деятельности, в отношениях с людьми и с жизнью в целом, он руководствовался этой глубокой духовной правдой. К этому же апостол Павел призывает и христиан. Важно понять, что он не отвергает внешний религиозный закон как таковой. Он не против устава и ритуальных правил. Он не против традиции формального благочестия. Просто апостол хочет подчеркнуть, что для спасения этого всегда будет недостаточно. Это достаточно для того, чтобы получить репутацию порядочного, культурного внешне благочестивого человека. Но само по себе это не привлекает в душу благодать Божию. Да и не может ни один человек исполнить все до последней буквы закона. Всегда в чем-то он даст слабину. А потому, если хотим войти в Царство Бога, наши основные силы должны уходить на другое. Нам необходимо просто жить по правилам этого Царства. А выражены эти правила в одной простой заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если держим на этой формуле фокус своего внимания, если сверяем с ней все свои мысли, чувства, слова и поступки, то к нам приступает божественная благодать. Даже если мы не исполнили что-то из закона, Бог дарует нам свое спасение.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О молитве за врагов, исполняющей обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, протоиерей Владимир Быстрый.
2: Нас обижают. Какова наша первая реакция? Желание справедливости. Но Господь призывает к высшему. Молитесь за обижающих нас и гонящих нас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Святитель Иоанн Златоуст называет молитву за врагов девятой, высшей степенью духовного совершенства. Это не просто терпение, а активное доброжелательство. Как же молиться? Святой праведный Иоанн Кронштадтский советует: помолись о враге, и увидишь, как хорошо тебе будет, как ты успокоишься. А преподобный Силуан Афонский учит: Господи, все мы творение Твое, пожалей рабов Твоих и обрати их на покаяние. Конечно, самый совершенный пример – Христос на кресте. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Ему подражал и первомученик Стефан, молясь о побивающих его камнями. Что мы получаем? Святитель Иоанн Златоуст говорит: молиться за врагов важнее, чем за друзей. Если бы ты и без числа согрешил, но вознеся такую молитву, получишь прощение всех грехов. Итак, молитва за врага не слабость, а духовная сила. Она разрушает вражду и уподобляет нас самому Богу. Надо начинать с малого. При вспоминании обидчика тихо скажите: Господи, благослови его и прости, как и я прощаю. И благодать Божия войдет в ваше сердце.
0: Актуальная тема.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях директор фонда Макария Унжинского, актриса театра и кино Ксения Глинка. Поговорим с нашей гостьей о ее пути к вере, а также о том, как в ее жизни появился Макарьево-Унжинский монастырь. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о различных аспектах божественной комедии Данте. Сегодня нашим собеседником будет архимандрит Симеон Томочинский. И разговор пойдет о части этого произведения, посвященной аду.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 9 июня, церковь вспоминает священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, преподобного Ферапонта Можайского, преподобного Ферапонта Монзенского, святого праведного Иоанна Русского. Преподобный Ферапонт Можайский, в миру Феодор, родился в 1337 году в Волоколамске в дворянской семье Поскоченных. В 40 лет он принял монашеский постриг в Московском Симоновом монастыре. В этой обители инок Ферапонт сблизился с другим известным деятелем русского монашества, преподобным Кириллом Белозерским. Вместе они слушали духовные наставления преподобного Сергия Радонежского, несколько раз посещавшего их обитель. Однажды Ферапонт побывал на Вологодчине в Белозерском крае. Суровая северная земля привлекла внимание подвижника. Второй раз он отправился туда вместе с преподобным Кириллом. Некоторое время подвижники жили вместе, а потом, по взаимному согласию, Ферапонт перешел на новое место подвигов. Он основал свой монастырь, впоследствии названный в его честь. Ферапонт по смирению отказался быть там настоятелем, но содействовал устроению обители. К Ферапонту тянулись простые верующие и монахи за духовным наставлением и советом. Но сам он всегда обращался со всеми сомнениями к своему другу, преподобному Кириллу Белозерскому. В начале 15 века сын Дмитрия Донского, князь Андрей Дмитриевич, попросил Ферапонта основать обитель в Можайске. Там, в созданном им Лужецком монастыре, преподобный Ферапонт прожил 18 лет, скончался и был погребен. Сейчас это единственный из 18 средневековых монастырей города, сохранившийся до наших дней. Церковь чтит преподобного Ферапонта Можайского за его дар наставничества. Он стал учителем добродетели для своей паствы, учителем богословия для монашествующих. Это не произошло бы, не будь у преподобного готовности самому быть благодарным учеником, открытым к свету Божьей правды. Мы чтим память преподобного Ферапонта Можайского и просим его: «Святой Ферапонт, моли Бога о нас».

0: «Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого». Преподобный Антоний Оптинский. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Маленький мальчик, девятый ребенок в большой многодетной семье, в ученической тетради снова и снова старательно переписывал фразу: «Тот истинный есть царь, кто живет для благополучия подданных своих». Так в детстве обучали чистописанию, а заодно и готовили к возможному царскому поприщу великого князя Николая Павловича Романова, будущего императора Николая I, который правил с 1825 по 1855 год. В Государственном архиве Российской Федерации сохранились его учебные тетради, а в 1906 году вышли и в наше время переиздавались его мемуары под заголовком «Воспоминания о младенческих годах» императора Николая Павловича, записанные им собственноручно. В них Николай I делится первыми впечатлениями своего детства. Образ нашей детской жизни был довольно схож с жизнью прочих детей, писал император. По-видимому, в юные годы Николай Павлович действительно какое-то время ощущал себя вполне обычным ребенком, а вовсе не августейшим отпрыском. Вероятность его восхождения на российский престол была крайне невелика. Кроме Николая, в семье его отца Павла I и матери Марии Федоровны было еще двое старших сыновей. У братьев когда-то должны были появиться свои дети, поэтому очередь Николая Павловича на трон в перспективе все более и более отодвигалась. Однако во время правления старшего брата Николая, Александра I, ближайший в очереди на трон великий князь Константин Павлович подписал отречение. Сыновей ни у него, ни у Александра не было. Это означало, что следующим императором станет Николай. Ему предстояли 3 десятилетия императорского служения. О начале своего правления он напишет в других мемуарах, а в воспоминаниях о младенческих годах обращается к детству. Николай Павлович пишет о своей бабушке Екатерине Великой. Она скончалась через несколько месяцев после его рождения, однако, по рассказам родных, Николай знал, что его появлению на свет Екатерина была очень рада. «Я думаю, что рождение мое было последним счастливым событием, ею испытанным. Я был, говорят, большой и здоровый ребенок. Она меня благословила, сказав при этом: «Экий богатырь!»» С теплом вспоминает Николай об отце, Павле I. Рассказывает об отцовской заботе. «Однажды, когда я был испуган шумом гвардии в Зимнем дворце, отец мой, проходивший рядом в это время, взял меня на руки». Николай I пишет и о страшной ночи дворцового переворота, когда Павел I был убит в Михайловском замке. Признается, что когда его увезли оттуда в тихий Зимний дворец, он не знал о том, что отца не стало. В память 4-летнему мальчику тогда врезались увиденные в Зимнем любимые игрушки. «Для нас было счастьем опять увидеть наши комнаты и наших деревянных лошадок». Необычайно интересно описание Николаем Павловичем встречи с генералиссимусом Александром Суворовым. Николаю тогда не было и 4 лет, однако воспоминание, по-видимому, ярко врезалось в его память. «В библиотеке моей матери я увидел оригинальную фигуру, покрытую орденами, которых я не знал. Эта личность меня поразила. Я его осыпал множеством вопросов по этому поводу. Он стал передо мной на колени и имел терпение мне все показать и объяснить. Эти совсем небольшие по объему мемуары императора Николая I стали одновременно и важным историческим документом, и трогательным подтверждением того, что все мы родом из детства, и могущественные монархи не исключение –

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, углический феоктист. Как и в наши дни, во время земной жизни Христа было немало проповедников, которых почитали люди. Увы, но не все эти проповедники действовали по благословению и научению Божию. Кто-то из них преследовал корыстные интересы, и от таких губителей человеческих душ Христос не мог не предостеречь своих учеников. Сегодня его предостережение звучит во время литургии в православных храмах. Оно взято из 7 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем эти евангельские слова.
2: «Внемлите же от лживых пророк, и же приходит к вам в одеждах овчих».
3: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
2: «Но творяй волю Отца Моего, и же есть на небесех».
1: О лжепророках сказано во многих местах Нового Завета. А потому можно сделать вывод, что эти люди – серьезная проблема. Господь сказал, что они не стремятся показывать свою истинную сущность. Они маскируют злобу кротостью, нечестие благочестивым видом и благостными речами. Они производят впечатление людей смиренных, но таковыми не являются. Спаситель призывает не обольщаться тем впечатлением, которое производят лжепророки, а смотреть на плоды трудов этих людей. Было бы значительно проще, если бы, сказав об этом, Христос привел какие-то конкретные примеры. Но, увы, у нас есть лишь образная речь Спасителя, сказавшего вполне очевидную вещь. Доброе дерево приносит добрые плоды, а худое – худые, и никогда наоборот. Так и с человеком. Дурной человек ничего по-настоящему доброго сделать не сможет. Но вот в чем проблема. Чтобы понять, какое перед нами дерево, нам нужно либо у кого-то спросить, либо дождаться плодоношения. А как быть с человеком? Результат его деятельности может открыться через весьма продолжительное время. И за этот срок, если речь идет о лжепророках, многие души могут погибнуть. Наверное, если бы был какой-то простой и универсальный способ отделения лжепророков от пророков истинных, то Христос указал бы на него. Если же Господь так не поступил, логичным будет предположение, что такого способа попросту не существует. Поэтому нам стоит задуматься не об универсальном способе, а о том, который уже многократно доказал свою безошибочность. В новозаветную эпоху мы, конечно же, должны держать в памяти прозвучавшие сегодня слова Христа, но в первую очередь мы должны обращать внимание на единство проповедника с церковью. Если он учит не так, как учит церковь, это повод насторожиться. Если он и вовсе находится вне церкви, это явный и неоспоримый признак того, что от учения этого человека нужно держаться подальше. Нам стоит помнить, что такие люди могут быть лично очень симпатичны. Они могут быть хорошими людьми, преданными друзьями и вообще большими умницами. Но если поверить им больше, чем церкви, то это очень плохо закончится. Подобных примеров в истории церкви знает неисчислимое множество. Хочется надеяться, что все эти примеры останутся лишь достоянием прошлого, и мы научимся верить словам Христа больше, чем себе самим, а следовательно научимся во всем верить и Церкви Христовой.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Гиммельрейх. Анна Покровская. Литературные эскизы. Дежурство. Вот это утро! Дежурство только началось, а каждую минуту раздраженный звонок. Когда дадите воду? Что за безобразие? Сколько можно ждать? За столько лет в диспетчерской водоканала к такому привыкаешь. И хотелось бы помочь, но что может сделать простой диспетчер? Терпеливо выслушиваю возмущенных, стараюсь успокоить. Выехала бригада, работает. Авария. 3 микрорайона без воды. Но и людей понять можно. Им на работу нужно собираться. На пульт приходит информация. Аварию устранили, воду дали. Ну, слава богу. А телефон снова звонит. Снимаю трубку. Алло, водоканал? Да, отвечаю. Воду включили, проверьте краны. Голос на секунду смолкает. И вдруг я слышу. Да, знаю. И звоню, чтобы поблагодарить вас за работу. Вот это утро! Столько лет в диспетчерской, а такое слышу в первый раз. Нет. Все-таки неплохо сегодня началось дежурство.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня мы приготовим яркое и сочное блюдо – фаршированный перец под сырной корочкой. Для начала мы приготовим фарш. Для приготовления нам понадобится 0,5 килограмма перекрученного мяса, 2 обжаренные луковицы и 2 зубчика чеснока. Я их также перекрутила через мясорубку. 60 грамм риса, 2 протертых помидора, 4 столовые ложки сметаны, перец, соль по вкусу. Ну и, конечно же, сам болгарский перец. В миске соединяем перекрученное мясо, рис, перетертые томаты. Все это хорошо перемешиваем. Не забываем посолить по вкусу и поперчить. Болгарский перец разрезаем пополам. Достаем с него серединку, семена и белую сердцевинку. Перцы выкладываем в смазанную маслом форму. Слегка их присолим и смажем сметаной. Заполняем половинки перца фаршем. Ставим в духовку. После того, как наши перцы запекались 30 минут, достаем их из духовки. Сверху на каждый перец выкладываем 100 грамм натертого сыра, смешанный с 2 столовыми ложками сметаны. Ставим в духовку на 10 минут, чтобы наша шапочка подрумянилась. Перед подачей запеченный перец украшаем мелко нарезанной зеленью. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Помните, главное в приготовлении.

0: Я помню себя совсем маленьким, странным. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду. В чем смысл?
1: Просто идти на свет.

0: Ведь несмотря ни на что, звезды склоняются в темноте перед выходом нового солнца. Мы светим лучами других орбит, и пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.
1: Добрые истории.
2: Рассказывает волонтер молодежного движения Анастасия Нистер.
3: Однажды мой друг ехал на машине и увидел, как дедушка бежит на автобус. Это дедушка не успел. Дедушка стоял на остановке, уставший, еле дыша. Он весь побледнел, не мог стоять на ногах. Мой друг остановил машину и предложил ему довести его, куда ему было нужно. Этот дедушка отказался, так как сказал, что ему нужно ехать очень далеко, ему было не очень удобно. Мой друг все-таки настоял на то, чтобы подвести его. Как оказалось, этому дедушке нужно было срочно в больницу. Его жену должны были отвезти на операцию. Она боялась, что больше уже его не увидит. Дедушка спешил на автобус, чтобы побыть с ней перед операцией. А больница действительно находилась далеко, и автобусы ходили очень редко. Но мой друг довез дедушку, и он смог увидеть свою жену. Он подождал этого дедушку, чтобы узнать, ну, все ли хорошо с его женой. Мне кажется, история это доказывает, что добрых людей очень много, и иногда наши дела могут подождать. Ведь кто-то просто хочет увидеть своего близкого человека. Мы все время торопимся и боимся не успеть что-то сделать. Делай добро. Это любовь.

Светлое радио. Сегодня, 9 июня, церковь вспоминает священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, преподобного Ферапонта Можайского, преподобного Ферапонта Монзенского, святого праведного Иоанна Русского. Преподобный Ферапонт Монзенский жил в XVI веке. Он был послушником в одном из московских монастырей, а потом перешел в Кострому, где принял монашеский постриг. Вскоре Ферапонт, ища уединения, переселился в недавно основанную обитель на реке Монза в Вологодском крае. Каждый день с благословения настоятеля он удалялся в лесную чащу и там молился. Ночами Ферапонт переписывал душеполезные книги. Он стремился в своей жизни быть похожим на незлобивого, блаженного Василия Московского. И хотя лично его никогда не видел, называл своим братом. По преданию, преподобный прославился даром чудотворений. Перед смертью он предсказал голод и тяготы смутного времени. Скончался преподобный в 1597 году. Обитель на реке Монзе была названа по его имени Ферапонтовой. Наличие в святцах сонма монахов связано с их высочайшим духовным, культурным и нравственным авторитетом среди верующих. Многие монахи стали основателями известных монастырей, подготовили подъем внутренней жизни в масштабе целых государств. Другие иноки, среди которых преподобный Ферапонт Монзенский, прославились личным молитвенным и аскетическим подвигом, самоограничением, которое сложно представить обычному человеку. Прославляя преподобного Ферапонта Монзенского, церковь обращается к нему как к самолитвеннику, ныне предстоящему перед Господом. Святой преподобный Ферапонт Монзенский, моли Бога о нас! –

0: вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Один из самых нежных по звучанию инструментов – арфа, и сегодня пользуется неизменной любовью слушателей. Однако австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт относился к ней довольно сдержанно. В XVIII веке арфа только начинала входить в моду как сольный инструмент, и композитор, по-видимому, не сразу принял ее выразительные возможности, считая, что она скорее подходит для создания красивого звукового фона. И все же однажды Моцарт изменил свое мнение, написав для арфы целый концерт, то есть крупное трехчастное произведение для одного или нескольких солирующих инструментов с оркестром. В 1778 году Моцарт находился в Париже, где давал уроки композиции старшей дочери герцога Гина, Мари Луизе Филиппине. Юная герцогиня была очень застенчива и не уверена в себе. Она с трудом усваивала правила теории музыки, однако замечательно музицировала на арфе. Интерес к музыке проявлял и сам герцог, он играл на флейте. Желая порадовать своего покровителя и поддержать робкую ученицу, Моцарт написал концерт для флейты и арфы. Несмотря на то, что произведение создавалось с расчетом не на профессиональных исполнителей, а на любителей, оно достаточно технично. В своих письмах Моцарт отмечал, что герцог и его дочь владеют инструментами весьма уверенно, поэтому он не стремился упрощать партии солистов. В результате возникла музыка светлая и подвижная, словно продолжение теплого, дружеского музыкального диалога. Фрагмент первой части концерта для флейты и арфы с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в исполнении Московского камерного оркестра. Солисты – Александр Корнеев и Ольга Эрдели. Дирижер – Рудольф Баршай.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Религиозная жизнь наполнена различными правилами. Их так много, что порой у верующего человека начинает кругом идти голова. Какому же из них и в какой ситуации следовать в первую очередь? Важные рассуждения на эту тему находим в отрывке из 4 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Делающему же мзда не вменяется по благодати, но по долгу».
3: Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезание, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезание.
2: «Я же в необрезании отца нашего Авраама».
1: Только что прозвучавшем отрывке апостол Павел объясняет своим адресатам уникальность христианской праведности и чем она отличается от праведности ветхозаветной. Для этого он рисует в сознании своих слушателей образ двух людей. Первый – это человек, который получает награду за то, что трудится и достигает результата. Важный момент – награда ему дается не как проявление милости, а именно как выплата, предусмотренная контрактом. Трудился? Теперь возьми то, что тебе причитается по праву. Подобная экономика заслуг была характерна именно для иудейской религиозной психологии. Почитаешь закон, хранишь благочестивые обычаи, соблюдаешь ритуал, Бог дарует тебе за это помощь и защиту. Ты праведник. Однако с пришествием Христа открывается более глубокая истина о Творце и его отношениях с человеком. Благодаря жертве Спасителя – от человека требуется всего лишь доверие тому, кто, как говорит Павел, оправдывает нечестивого. Одно это доверие открывает человеку доступ в Царство Небесное. Неужели все так просто, спросим мы? Неужели достаточно всего лишь надеть крестик, признать Иисуса Христа Спасителем, и рай тебе обеспечен? Ключевой вопрос – а что такое довериться Богу? Павел дает ясный ответ – довериться Богу означает не просто признать факт его существования. Это означает начать жить по закону веры, то есть с той мыслью, что Бог не просто есть, но что каждое мгновение Он рядом со мной. И не просто рядом. Он проникает во все мои помыслы и даже самые незаметные движения сердца. Другими словами, жить по закону веры означает жить в постоянном осознании присутствия Творца. Не случайно Павел приводит в пример праведного Авраама. Этот родоначальник еврейского народа жил в ту эпоху, когда и в помине не было никакого формального религиозного устава. Но свою жизнь он проводил так, будто правда Божия была написана в самом его сердце. В своей деятельности, в отношениях с людьми и с жизнью в целом он руководствовался этой глубокой духовной правдой. К этому же апостол Павел призывает и христиан. Важно понять, что он не отвергает внешний религиозный закон как таковой. Он не против устава и ритуальных правил. Он не против традиции формального благочестия. Просто апостол хочет подчеркнуть, что для спасения этого всегда будет недостаточно. Это достаточно для того, чтобы получить репутацию порядочного культурного, внешне благочестивого человека. Но само по себе это не привлекает в душу благодать Божию. Да и не может ни один человек исполнить все до последней буквы закона. Всегда в чем-то он даст слабину. А потому, если хотим войти в Царство Бога, наши основные силы должны уходить на другое. Нам необходимо просто жить по правилам этого царства. А выражены эти правила в одной простой заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если держим на этой формуле фокус своего внимания, если сверяем с ней все свои мысли, чувства, слова и поступки, то к нам приступает божественная благодать. Даже если мы не исполнили что-то из закона, Бог дарует нам свое спасение.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Зотова. Певица, музыкант, ведет клуб трезвости.
0: Частное мнение.
2: Как-то вечером зашла я в храм, чтобы исповедаться перед утренней литургией. Утром всегда все бегом, пока детей соберешь, пока парковку найдешь. Тут уже на клирос надо скорей. А еще ведь исповедоваться мне надо. Без очереди проститься неловко. Выбрала очередь покороче. Смотрю, стоит мужчина, которого я раньше в храме не видела. И так как-то очень печально выглядит. Появилось твердое желание ему помочь. Опускаю руку в кошелек в надежде достать 100 рублей. Но ни 100, ни даже 50 у меня нет. Вообще нет бумажных денег, одна только мелочь. Но не давать же 10 рублей, думаю я, и, конечно же, немного огорчаюсь, что не смогу никак сделать доброго дела, пусть и маленького. Закончилась служба, я пошла в магазин, теперь стою в очереди на кассу. Передо мной у кассы человек и не может расплатиться. Не хватает каких-то 10 рублей. Я радостно протягиваю свои 10 рублей. Пригодилась все-таки моя копеечка. Мужчина оборачивается поблагодарить, и я вижу, что это тот самый человек из храма. Вот так по-отцовски Господь утешил меня в тот вечер. Я почувствовала, что живой Бог ближе, чем близко. Он знает все мои мысли, каждое мое намерение. Он увидел, как я расстроилась, что не смогла порадовать человека, и устроил так, чтобы я все-таки получила возможность проявить доброту. А мужчина получил хоть малую, но поддержку в трудный для себя момент. Такая вот нежная отцовская забота у Господа о каждом из нас.
0: Частное мнение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

Сегодня, 9 июня, церковь вспоминает священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, преподобного Ферапонта Можайского, преподобного Ферапонта Монзенского, святого праведного Иоанна Русского. Святой исповедник Иоанн Русский родился в конце 17 века в Малороссии. Он служил простым солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне. Однажды Иоанн попал в плен и был продан начальнику турецкой конницы. Тот привез пленника в родное село Прокопий в Малой Азии. Пленных воинов-христиан турки старались обратить в ислам. Одних уговорами и соблазнами, других избивали и мучили. Иоанн решительно противился воле хозяина. Он отвечал: «Я родился христианином, христианином и умру». Смелые слова, твердая вера исповедника, праведная жизнь пленника смирили сердце господина. Он не принуждал больше Иоанна к отречению от христианства. Тот добросовестно служил хозяину, за что терпел насмешки от других пленников. Но Иоанн помогал и товарищам по несчастью, утешал их. Вскоре хозяин стал настолько доверять Иоанну, что разрешил ему жить как свободному. Но тот выбрал свое прежнее место на конюшне. Там он каждую ночь тайно молился. Когда Иоанн скончался, его хозяин разрешил местным христианам с честью похоронить его. Через 3 года священнику было видение о том, что мощи святого пребывают нетленными. Вскоре по молитвам к исповеднику Иоанну стали происходить чудеса. Нового святого стали почитать не только православные христиане, но и армяне, и турки. Часть мощей святого Иоанна Русского ныне хранится на Афоне, а часть жители Прокопии увезли на греческий остров Эвбею. Туда стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции. Мученики – фундамент церкви. В память об этом в Русской Православной Церкви литургия совершается на особом платье – антиминсе, в которой зашита частица мощей святого или мученика. Это подчеркивает связь Церкви земной и Церкви небесной, торжествующей, состоящей из прославленных Богом святых. Чествуя праведного Иоанна Русского и вспоминая его духовный подвиг, Церковь просит его: «Святой праведный Иоанн, моли Бога о нас».

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Пожалуй, каждый водитель автомобиля знает, что такое круиз-контроль. Механизм, который позволяет автоматически поддерживать необходимую скорость. Не нужно постоянно удерживать нажатой педаль газа. Система сама все регулирует. Удобная функция получила широкое распространение в конце 1950-х годов. Она позволила миллионам автомобилистов во всем мире экономить топливо, чувствовать себя за рулем комфортнее и безопаснее. Придумал ее Ральф Титор, инженер из американского штата Индиана. Он искренне хотел, чтобы повседневная жизнь людей стала удобнее и проще, несмотря на то, что его собственную жизнь простой отнюдь не назовешь. Изобретатель с детства был слепым. Ральф потерял зрение в 1895-м, пятилетним ребенком, травмировался во время игры. Родители старались воодушевить сына. Они рассказывали Ральфу о знаменитых людях, которые подарили миру произведение искусства или изобретение. Особенно вдохновляла мальчика история Томаса Эдисона, который был глухим, а в детстве его считали умственно неполноценным. Но он не отчаялся, стал изобретателем и своим талантом сделал жизнь людей лучше. Постепенно Ральф научился чувствовать едва уловимые вибрации предметов, запахи и звуки. Они помогали ему ориентироваться в пространстве, заниматься повседневными делами. Подростком Ральф под руководством дяди на ощупь освоил токарный, фрезерный и шлифовальный станки. Научился мастерить изделия из дерева и металла. Любознательный юноша пошел по следам своего героя, Томаса Эдисона, и накануне нового, 1908 года, сконструировал электрическую табличку, которую повесил на дом. Лампочки, закрепленные на фанере, загорались цифрой 1908. О Ральфе написали в газете Хейгерстауна, городе, где он жил. 18-летний Ральф Титор – самый юный, подающий надежды электрик в городе. Правда, репортер забыл упомянуть, что Ральф слепой, а может быть, просто не догадывался об этом. Догадаться действительно было трудно. Ральф практически во всем вел себя как обычный человек. Не пользовался тростью, окончил школу в 1909-м, а потом поступил на инженерный факультет Пенсильванского университета. Чертить ему приходилось с помощью особого механизма из перекрещивающихся проволок, который он сам сконструировал. Учебники ему читала сестра. Ральф с детства верил в Бога и чувствовал, что Господь не оставляет его, дает силы. В 1912 году Ральф Титор окончил университет со степенью магистра и стал первым в Америке слепым дипломированным специалистом. Ральф занялся разработками в сфере автомобилестроения. В 1921 году он придумал и запатентовал технологию изготовления из носостойких поршневых колец, а в 1945-м изобрел тот самый круиз-контроль. Ральф много передвигался на автомобиле. Конечно, не за рулем, а в качестве пассажира. Он ощущал малейшую вибрацию машины и чувствовал, как непросто приходится шоферу, постоянно переключая скорость. У водителя во время поездки и без того имелось достаточно отвлекающих факторов. Вот так и появилась на свет технология, которая принесла Ральфу Титору мировую известность. А миллионам людей во всем мире – удобство и безопасность. Но главное, пример Ральфа вдохновил множество людей с тяжелыми недугами не опускать руки, а жить, созидать, идти вперед. Однажды Ральфа Титора пригласили выступить перед ветеранами Второй мировой войны, потерявшими зрение. Инженер сказал им тогда: «Помните, вы не инвалиды, если сами этого не хотите. Соберите все свои силы, и Бог поможет вам справиться с трудностями».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Преславский, углический феоктист. Как и в наши дни, во время земной жизни Христа было немало проповедников, которых почитали люди. Увы, но не все эти проповедники действовали по благословению и научению Божию. Кто-то из них преследовал корыстные интересы, и от таких губителей человеческих душ Христос не мог не предостеречь своих учеников. Сегодня его предостережение звучит во время литургии в православных храмах. Оно взято из 7 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем эти евангельские слова.
2: «Внемлите же от лживых пророк, и же приходит к вам в одеждах овчих».
3: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
2: «Но творяя волю Отца Моего, иже есть на небесех».
1: О лжепророках сказано во многих местах Нового Завета. А потому можно сделать вывод, что эти люди – серьезная проблема. Господь сказал, что они не стремятся показывать свою истинную сущность. Они маскируют злобу кротостью, нечестие благочестивым видом и благостными речами. Они производят впечатление людей смиренных, но таковыми не являются. Спаситель призывает не обольщаться тем впечатлением, которое производят лжепророки, а смотреть на плоды трудов этих людей. Было бы значительно проще, если бы, сказав об этом, Христос привел какие-то конкретные примеры. Но, увы, у нас есть лишь образная речь Спасителя, сказавшего вполне очевидную вещь: «Доброе дерево приносит добрые плоды, а худое – худые, и никогда наоборот. Так и с человеком. Дурной человек ничего по-настоящему доброго сделать не сможет». Но вот в чем проблема. Чтобы понять, какое перед нами дерево, нам нужно либо у кого-то спросить, либо дождаться плодоношения. А как быть с человеком? Результат его деятельности может открыться через весьма продолжительное время. И за этот срок, если речь идет о лжепророках, многие души могут погибнуть. Наверное, если бы был какой-то простой и универсальный способ отделения лжепророков от пророков истинных, то Христос указал бы на него. Если же Господь так не поступил, логичным будет предположение, что такого способа попросту не существует. Поэтому нам стоит задуматься не об универсальном способе, а о том, который уже многократно доказал свою безошибочность. В новозаветную эпоху мы, конечно же, должны держать в памяти прозвучавшие сегодня слова Христа, но в первую очередь мы должны обращать внимание на единство проповедника с церковью. Если он учит не так, как учит церковь, это повод насторожиться. Если он и вовсе находится вне церкви, это явный и неоспоримый признак того, что от учения этого человека нужно держаться подальше. Нам стоит помнить, что такие люди могут быть лично очень симпатичны. Они могут быть хорошими людьми, преданными друзьями и вообще большими умницами. Но если поверить им больше, чем церкви, то это очень плохо закончится. Подобных примеров в истории церкви знает неисчислимое множество. Хочется надеяться, что все эти примеры останутся лишь достоянием прошлого, и мы научимся верить словам Христа больше, чем себе самим, а следовательно научимся во всем верить и Церкви Христовой.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Когда солнце неспешно уходит за горизонт, водная стихия, расцвеченная на малое время багряными мазками, становится вишнево-лиловой. Затихая, она как будто готовится ко сну. От моря начинает веять прохладой. Еще 5 минут, и сумерки окутают землю и погрузят во мрак водную гладь. Подобные метаморфозы испытывает и каждый из нас, часто не раз на дню. Внутренняя изменчивость духовных состояний не должна, однако, поставлять нас в зависимость от настроения. Лекарством от подобных перепадов сокровенной жизни сердца служит для нас увещевание апостола Павла: «Всегда молитесь, всегда радуйтесь, за все благодарите».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит: «Согласно Священному Писанию, Бог долго терпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены сами себе. Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо большее того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо. Когда получит просимое, благо гораздо меньшее. Прошение, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет Он и тех прошений, которые противны Его святой воле, противны Его премудрым, непостижимым судьбам. В противность определению Божию просил великий Моисей, боговидец, чтобы даровано было ему войти в землю обетованную. И не был услышан. Молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и слезами о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не был услышан. Итак, когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле святого Бога, который по недоведомым причинам оставил твое прошение неисполненным. Сынам мира, просящему Бога земных благ для удовлетворения плотских вожделений, возвещает святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да во сластях ваших иждивете». Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особенной тщательностью, изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвою в беседу с ним, с Богом. Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давайте при молитве самое благоговейное положение тела. «Стой, как осужденный, с поникшей головой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы связаны веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном, уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютой болезнью.

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Таких спортсменов, как Иван Давыдов из Омска, журналисты называют «благобегунами». Я узнала о нем из социальных сетей и хочу поделиться с вами. По профессии Иван Давыдов – экономист, трудится удаленно, помогая предпринимателям составлять бизнес-планы и финансовые отчеты. Часть заработанных денег тратит на свое увлечение. Иван – ультрамарафонец, который пробегает дистанции, превышающие традиционные 42 километра 195 метров. Уникальность забегов Давыдова не только в их протяженности. Каждый его маршрут преследует конкретную благотворительную цель. Он рассказывает окружающим о людях, которые нуждаются в помощи, и объясняет, как их можно поддержать. Несколько лет назад, путешествуя по горам Памира, Иван рассказал друзьям о многодетной женщине, страдающей от онкологии. А те вскоре перечислили на ее лечение 140 тысяч рублей. Именно тогда молодой человек решил совмещать приятное с общественно полезным, то есть бег на длинные дистанции с благими делами. В сентябре 2021 года омский марафонец отправился на Кавказ, в город Дербент, чтобы пробежать 1250 километров и финишировать в Сочи. В дороге Иван пробыл почти 2 месяца. Все это время он не уставал рассказывать жителям нескольких регионов, от Дагестана до Краснодарского края, о благотворительном центре помощи детям «Радуга» и его масштабном проекте «Дом радужного детства», где помогают малышам с тяжелыми болезнями. Этот современный хоспис открылся в 2019 году, и он, по словам Давыдова, совсем не похож на больницу. Настоящий дворец с игровыми комнатами и множеством развлечений, с добрым и внимательным отношением взрослых к детям. О проблемах со здоровьем атлет знает не понаслышке. Сам в детстве страдал тяжким недугом. Болезнь он победил. Позже всерьез занялся спортом, а теперь старается подарить надежду тем, кому она просто необходима. Во время пробега Иван созванивался с ребятами из хосписа и присылал им видеозарисовки. Один из подопечных, Никита Левин, был настолько вдохновлен путевыми рассказами спортсмена, что решил на коляске преодолеть вместе с ним хотя бы часть марафонской дистанции. А добрые люди, которых Иван Давыдов встречал на пути, оказывали Дому радужного детства посильную материальную помощь, переводя деньги на указанный счет. Я думаю, эта история может заинтересовать и вдохновить многих неравнодушных спортсменов. Ведь ультрамарафонец из Омска нашел способ приносить пользу окружающим, одновременно занимаясь любимым делом. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие...

0: радио для тех, кто хочет верить.
1: Сегодня, 9 июня, церковь вспоминает священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, преподобного Ферапонта Можайского, преподобного Ферапонта Монзенского, святого праведного Иоанна Русского.
2: Священномученик Ферапонт, епископ Сардийский, жил в III веке. Он был поставлен епископом города Сардиса в Малой Азии. Ферапонт крестил многих язычников, окормлял христиан города. Когда начались гонения на христиан, Ферапонт был схвачен и приведен к правителю Юлиану. Епископ исповедовал себя христианином и отказался отречься от веры. Просветил светом христианской веры и крестил многих язычников-эллинов. Его бросили в темницу, пытали. Но епископ Ферапонт остался непоколебим. Тогда его стали водить в оковах по разным городам и публично истязали в назидание другим христианам. Но те лишь черпали мужество, видя стойкость своего епископа. Однажды его привязали к сухим кольям и долго избивали. Ферапонт был уже очень слаб и не выдержал мучений. Он скончался. И в этот самый момент колья, к которым был привязан святой, дали зеленые ростки и превратились в большие деревья. По преданию, их листья обрели целебные свойства и исцелили многих, обращавшихся с искренней молитвой к священномученику Ферапонту.
3: Преподобный Силуан Афонский писал: «Святые видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы. Святые не забывают нас и молятся за нас».
4: Церковь чествует священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, и обращается к нему с просьбой: «Святой мученик Ферапонт Сардийский, моли Бога о нас».

0: Летним вечером 1969 года певец и композитор Муслим Магомаев ужинал с друзьями в уютном бакинском ресторане. Среди общего веселья он вдруг неожиданно стал серьезным и сосредоточенным. К удивлению окружающих, Муслим Магометович взял со стола льняную белоснежную салфетку и стал что-то писать на ней шариковой ручкой. Затем подошел к метрдотелю, заплатил за испорченный кусок ткани и спрятал его в карман. О том, какое сокровище вынес Магомаев с того ужина, вскоре узнал его друг, поэт Геннадий Козловский. Муслим показал салфетку, испещренную нотными записями, наиграл мелодию на фортепиано и попросил подумать над словами будущей песни. Козловского предложение увлекло. Буквально через несколько дней он принес текст. Мощные аккорды припева Геннадий украсил динамичным восклицанием «О море, море!». Сдержанную мелодию куплетов оживила поэтическая зарисовка по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса». Композитору текст показался великолепным. Он сел за инструмент и запел. Голос Муслима был мощный, как шторм, лиричный, как утренний штиль и богатый оттенками, как волнующаяся вода. Динамика от пианиссимо в куплете до фортиссимо в припеве олицетворяла морскую стихию. Сразу стало понятно, что песня состоялась. Вскоре после этого Магомаев улетел в Москву, а через две недели позвонил Козловскому. «Включай телевизор. Передача называется «С днем рождения».» Ведущий с экрана произнес слова, показавшиеся поэту невероятными. «Дорогие друзья, у нас сегодня очередной день рождения, но он не совсем обычный. Сегодня день рождения песни. Стихи Геннадия Козловского, музыка Муслима Магомаева, «Синяя вечность». От неожиданности Козловский не сразу узнал свои строки. «Море вернулось говором чаек, песни прибоя рассвет разбудив». Песня дала название яркой странице совместного творчества поэта и композитора. В семейном архиве Козловских сохранился снимок, на котором запечатлен момент работы над произведением. На обороте рукой Геннадия Владимировича написано «1969 год. Баку. Синяя вечность».
1: Море вернулось говором чаек, песней прибоя рассвет пробудив.

звезды в поисках ласки. Сквозь синюю вечность летят

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Религиозная жизнь наполнена различными правилами. Их так много, что порой у верующего человека начинает кругом идти голова. Какому же из них и в какой ситуации следовать в первую очередь? Важные рассуждения на эту тему находим в отрывке из 4 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Делающему же мзда не вменяется по благодати, но по долгу».
3: Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезание, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезание.
2: «Я же в необрезании отца нашего Авраама».
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел объясняет своим адресатам уникальность христианской праведности и чем она отличается от праведности ветхозаветной. Для этого он рисует в сознании своих слушателей образ двух людей. Первый – это человек, который получает награду за то, что трудится и достигает результата. Важный момент – награда ему дается не как проявление милости, а именно как выплата, предусмотренная контрактом. Трудился, теперь возьми то, что тебе причитается по праву. Подобная экономика заслуг была характерна именно для иудейской религиозной психологии. Почитаешь закон, хранишь благочестивые обычаи, соблюдаешь ритуал, Бог дарует тебе за это помощь и защиту. Ты праведник. Однако с пришествием Христа открывается более глубокая истина о Творце и его отношениях с человеком. Благодаря жертве Спасителя – от человека требуется всего лишь доверие тому, кто, как говорит Павел, оправдывает нечестивого. Одно это доверие открывает человеку доступ в Царство Небесное. Неужели все так просто, спросим мы? Неужели достаточно всего лишь надеть крестик, признать Иисуса Христа Спасителем, и рай тебе обеспечен? Ключевой вопрос – а что такое довериться Богу? Павел дает ясный ответ – довериться Богу означает не просто признать факт его существования. Это означает начать жить по закону веры, то есть с той мыслью, что Бог не просто есть, но что каждое мгновение Он рядом со мной. И не просто рядом. Он проникает во все мои помыслы и даже самые незаметные движения сердца. Другими словами, жить по закону веры означает жить в постоянном осознании присутствия Творца. Не случайно Павел приводит в пример праведного Авраама. Этот родоначальник еврейского народа жил в ту эпоху, когда и в помине не было никакого формального религиозного устава. Но свою жизнь он проводил так, будто правда Божия была написана в самом его сердце. В своей деятельности, в отношениях с людьми и с жизнью в целом он руководствовался этой глубокой духовной правдой. К этому же апостол Павел призывает и христиан. Важно понять, что он не отвергает внешний религиозный закон как таковой. Он не против устава и ритуальных правил. Он не против традиции формального благочестия. Просто апостол хочет подчеркнуть, что для спасения этого всегда будет недостаточно. Это достаточно для того, чтобы получить репутацию порядочного, культурного, внешне благочестивого человека. Но само по себе это не привлекает в душу благодать Божию. Да и не может ни один человек исполнить все до последней буквы закона. Всегда в чем-то он даст слабину. А потому, если хотим войти в Царство Бога, наши основные силы должны уходить на другое. Нам необходимо просто жить по правилам этого царства. А выражены эти правила в одной простой заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если держим на этой формуле фокус своего внимания, если сверяем с ней все свои мысли, чувства, слова и поступки, то к нам приступает божественная благодать. Даже если мы не исполнили что-то из закона, Бог дарует нам свое спасение.
0: Апостольские чтения.

0: вместе любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: 7 июня святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в соборе Христа Спасителя в Калининграде. После богослужения предстоятель Русской Православной Церкви обратился к пастве с первосвятительским словом о возрождении православия на Калининградской земле.
2: В далекое сравнительно время я поездом приехал из Смоленска в Калининград, то первые же впечатления были очень тяжелыми. Какой-то человек решил подойти и меня дернуть за бороду, думаю, что это борода приклеенная. А потом, когда он сказал: «Ты что, поп?», я сказал, что вроде как так. Но он настолько был ошеломлен, что я такой реакции даже не представлял себе. Поскольку все-таки Смоленск и Смоленская епархия — это такая глубинка российская с традициями. А вот здесь действительно я столкнулся, как говорили римляне, «табуля раза». Пустая доска, на которой ничего не написано, с точки зрения проповеди о Христе, с точки зрения церковной жизни. Ни одного храма, ничего, что бы свидетельствовало о православном присутствии в этом самом западном регионе нашей страны. Конечно, много тогда возникало мыслей у меня, но никогда не было чувства отчаяния или осознание некой беспомощности. Хотя, еще раз хочу сказать, опираться было не на кого. Особенно партийные власти в этом городе были очень крайне отрицательно настроены в отношении любого проявления религиозности в Калининграде. Но, несмотря ни на что, по милости Божией, вначале нам дали развалины на тенистой аллее. Коренные калининградцы знают, что это такое и что это было. Это было 2,5 стены. И то одна цельная стена, а вторая полуразрушенная, и 2 еще разрушенных. И вот такой богоненавистник сказал кому-то: «Ну вот они тут 40 лет просили, чтобы храм иметь, вот теперь 40 лет пускай восстанавливают». Удивительно, но когда я встретился с приходским активом на квартире одного благочестивого мирянина, и когда мы приняли решение всеми средствами восстанавливать этот храм, то тогда какая-то внутренняя радость и спокойствие меня посетили. Я понял, что делаем мы дело Божье, и никакие власти, никакие силы не способны быть сильнее Божьей силы. И вот началась эта такая, я бы сказал, народная стройка. Кто только не приходил, и молодые, и средние, и пожилые, кто чего только не приносил, кто еду, кто тачку с раствором, кто какие-то строительные материалы. И вот удивительно, но в наикратчайший срок мы построили, отстроили тогда первый православный храм города Калининграда.
0: Актуальная тема.

0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
1: Сегодня в 18.00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой, важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз у нас в гостях сотрудник патриаршей гуманитарной миссии Екатерина Каштанова и координатор добровольцев-ремонтников Сергей Жуков.

Сегодня, 9 июня, церковь вспоминает священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, преподобного Ферапонта Можайского, преподобного Ферапонта Монзенского, святого праведного Иоанна Русского. Преподобный Ферапонт Можайский, в миру Феодор, родился в 1337 году в Волоколамске в дворянской семье Поскоченных. В 40 лет он принял монашеский постриг в московском Симоновом монастыре. В этой обители инок Ферапонт сблизился с другим известным деятелем русского монашества, преподобным Кириллом Белозерским. Вместе они слушали духовные наставления преподобного Сергия Радонежского, несколько раз посещавшего их обитель. Однажды Ферапонт побывал на Вологодчине в Белозерском крае. Суровая северная земля привлекла внимание подвижника. Второй раз он отправился туда вместе с преподобным Кириллом. Некоторое время подвижники жили вместе, а потом, по взаимному согласию, Ферапонт перешел на новое место подвигов. Он основал свой монастырь, впоследствии названный в его честь. Ферапонт, по смирению, отказался быть там настоятелем, но содействовал устроению обители. К Ферапонту тянулись простые верующие и монахи за духовным наставлением и советом. Но сам он всегда обращался со всеми сомнениями к своему другу, преподобному Кириллу Белозерскому. В начале 15 века сын Дмитрия Донского, князь Андрей Дмитриевич, попросил Ферапонта основать обитель в Можайске. Там, в созданном им Лужецком монастыре, преподобный Ферапонт прожил 18 лет, скончался и был погребен. Сейчас это единственный из 18 средневековых монастырей города, сохранившийся до наших дней. Церковь чтит преподобного Ферапонта Можайского за его дар наставничества. Он стал учителем добродетели для своей паствы, учителем богословия для монашествующих. Это не произошло бы, не будь у преподобного готовности самому быть благодарным учеником, открытым к свету Божьей правды. Мы чтим память преподобного Ферапонта Можайского и просим его: «Святой Ферапонт, моли Бога о нас».

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В 1830 году в приладожском селе Мандеры построили часовню. В ней находились образа святых, преподобных Сергия и Варвары Островских и их сына, преподобного Александра Свирского. Часовня стояла на месте, где в 15 веке был дом, в котором жили Сергий и Варвара, в миру Стефан и Васса, и где у них родился сын Амос, будущий святой Александр Свирский. Супруги считались зажиточными людьми. Они трудились, растили детей, ни в чем не нуждались и не собирались менять вполне счастливый образ жизни. Своего третьего и последнего ребенка, Амоса, они буквально вымолили у Бога и относились к мальчику как к дару небес и утешению в старости. Когда Амос вырос, родители стали искать ему невесту, но юноша мечтал только об одном. Он хотел уйти в монастырь. Амос строго соблюдал посты и посвящал ночи молитвам. Однажды он познакомился с монахами из Валаамского монастыря, пришедшими в село по хозяйственным нуждам. Узнав про отдаленную обитель, расположенную на Ладожском озере, Амос был заворожен рассказами о подвижнической жизни иноков и решился уйти на Валаам. «Понимая, что родители его не отпустят, юноша пошел на хитрость», — сказал отцу и матери, что идет по делам в соседнюю деревню, и просил не беспокоиться, если ему придется задержаться. А сам преодолел 180 километров и, явившись в Валаамский монастырь, принял постриг с именем Александр. 3 года Стефан и Васса искали сына. Ходили по городам и селам, опрашивали людей, обещали щедрое вознаграждение тому, кто сообщит им о местонахождении Амоса. Все было безуспешно. Но родители не теряли надежды. Никто не видел их сына живым, но ведь и мертвым не видели тоже. Когда же до супругов дошла весть о том, где живет Амос, Стефан собрался и отправился на Валаам. Александр не хотел выходить к отцу, понимая, что тот будет уговаривать его вернуться. И согласился поговорить только после того, как Стефан пригрозил, что убьет себя. Сын выслушал отца, и хоть ему было нестерпимо видеть его слезы, ответил: «Одно тебе хочу сказать. Придя в монастырь Пресвятой Богородицы, в остров, постригись там, и спасение души своей получишь. А если этого не сотворишь, больше лица моего не увидишь». Стефан в гневе ушел, но любовь к сыну заставила его вернуться и пообещать Александру сделать так, как он хочет. Стефан сдержал слово. Он продал свой дом, раздал имущество бедным и вместе с женой ушел в Веденский монастырь, где они приняли монашество. Стефан постригся с именем Сергий, а Васса с именем Варвара. К тому времени они были уже пожилыми людьми и прожили совсем недолго, скончавшись в своей тихой обители. Александр, никогда не забывавший об отце с матерью и опекавший их монастырь, так и называл его «Монастырь моих родителей». И царь Федор Иоаннович говорил о нем: «В Веденский монастырь, где лежат родители чудотворца Александра Свирского». Супруги были канонизированы церковью и прославлены в чине преподобных. Сам Александр покинул Валаам и, построив хижину на берегу Рощинского озера, несколько лет жил там в одиночестве. Слух о том, что у озера живет святой, распространился по окрестностям. К Александру стали приезжать паломники. Жить им было негде, и Александр основал на берегу монастырь Живоначальной Троицы. А чуть позже, недалеко от него, Александра Свирскую обитель, игуменом которой и стал. Он прожил 85 лет и умер в августе 1533 года. Церковь канонизировала его спустя 14 лет после кончины. Сегодня великое множество людей молится Александру Свирскому о рождении ребенка, как когда-то молились о том же святые Сергий и Варвара. За помощью к преподобному обращаются и родители, чьи дети решили посвятить свою жизнь Богу. Сразу и безоговорочно принять это могут далеко не все. Но, молясь Александру Свирскому, матери и отцы, так же, как Сергий и Варвара, учатся уважать жизненный выбор своих детей.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Алексей Киселев. староста храма Гурия, Самона и Авива в селе Карачарова.
3: Вот благословение настоятеля, оно очень благодатное, и это влияет даже на нашу повседневную жизнь так вот очень удивительным образом. Как-то было всеношное бдение на 20-й праздник, и мне пришлось в алтаре, как это обыкновенно бывает в церкви, нарезать хлебы. Так как прихожан было в начале службы не так много, и поэтому я так более размашисто это дело все вот сделал. Но со второй половины службы народ стал подходить, и так немножечко я запаниковал, то что не хватит хлебов-то. И когда стали раздавать их на службе, я батюшке потихонечку сказал: «Батюшка, хлебов не хватит». И он так уверенно сказал: «Раздавай». Ну, и я как-то это даже не смотрел на тот поднос, который держал, а просто вот каждому в руки отдавал по хлебу. И удивительным образом как-то получилась такая ситуация, что с последним человеком получился последний хлеб. Хотя мне казалось, когда это была большая очередь, что хлебов не хватит. А батюшка благословил, и вот так вот. В церкви мы в этом состоянии чуда, церковь, она постоянно в этом живет. У нас на каждой литургии обыкновенный хлеб, обыкновенное вино становится телом крови Христа. Мы это все прекрасно знаем. И это мы чувствуем благодатью Господней.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Как и в наши дни, во время земной жизни Христа было немало проповедников, которых почитали люди. Увы, но не все эти проповедники действовали по благословению и научению Божию. Кто-то из них преследовал корыстные интересы, и от таких губителей человеческих душ Христос не мог не предостеречь своих учеников. Сегодня его предостережение звучит во время литургии в православных храмах. Оно взято из 7 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем эти евангельские слова.
2: «Внемлите же от лживых пророк, и же приходит к вам в одеждах овчих».
3: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
2: «Но творя ей волю Отца Моего, и же есть на небесех».
1: О лжепророках сказано во многих местах Нового Завета. А потому можно сделать вывод, что эти люди – серьезная проблема. Господь сказал, что они не стремятся показывать свою истинную сущность. Они маскируют злобу кротостью, нечестие, благочестивым видом и благостными речами. Они производят впечатление людей смиренных, но таковыми не являются. Спаситель призывает не обольщаться тем впечатлением, которое производят лжепророки, а смотреть на плоды трудов этих людей. Было бы значительно проще, если бы, сказав об этом, Христос привел какие-то конкретные примеры. Но, увы, у нас есть лишь образная речь Спасителя, сказавшего вполне очевидную вещь. Доброе дерево приносит добрые плоды, а худое – худые, и никогда наоборот. Так и с человеком. Дурной человек ничего по-настоящему доброго сделать не сможет. Но вот в чем проблема. Чтобы понять, какое перед нами дерево, нам нужно либо у кого-то спросить, либо дождаться плодоношения. А как быть с человеком? Результат его деятельности может открыться через весьма продолжительное время. И за этот срок, если речь идет о лжепророках, многие души могут погибнуть. Наверное, если бы был какой-то простой и универсальный способ отделения лжепророков от пророков истинных, то Христос указал бы на него. Если же Господь так не поступил, логичным будет предположение, что такого способа попросту не существует. Поэтому нам стоит задуматься не об универсальном способе, а о том, который уже многократно доказал свою безошибочность. В новозаветную эпоху мы, конечно же, должны держать в памяти прозвучавшие сегодня слова Христа, но в первую очередь мы должны обращать внимание на единство проповедника с церковью. Если он учит не так, как учит церковь, это повод насторожиться. Если он и вовсе находится вне церкви, это явный и неоспоримый признак того, что от учения этого человека нужно держаться подальше. Нам стоит помнить, что такие люди могут быть лично очень симпатичны. Они могут быть хорошими людьми, преданными друзьями и вообще большими умницами. Но если поверить им больше, чем церкви, то это очень плохо закончится. Подобных примеров в истории церкви знает неисчислимое множество. Хочется надеяться, что все эти примеры останутся лишь достоянием прошлого, и мы научимся верить словам Христа больше, чем себе самим, а следовательно научимся во всем верить и Церкви Христовой.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни.
3: Части речи соблюдают четкую иерархию. Одни слова являются значимыми, а другие – вспомогательными. Однако так называемые главные части речи не могли бы складываться в связный текст, если бы не было служебных слов – предлога, союза и частицы. И стояли бы существительные и глаголы в своей начальной форме. Например, так. «Я», «друзья», «идти», «выставка», «любоваться», «картина». Без служебных слов получается невнятица. Они необходимы, чтобы связывать слова, придавать смысловой оттенок фразе, соединять части предложений. Многое скажут о них названия. «Союз» родственно слову «узел» и «союзник». А «предлог» ведет происхождение от латинского «prepositio» и означает «стоящий перед». Поделюсь еще одним фактом. В русском языке около 200 предлогов. Представьте, 200 помощников, чтобы мы могли передавать всю необходимую информацию, создавать самые разные по сложности тексты. Что касается частиц, то в русском языке они есть почти на каждую букву алфавита. Например, якобы, небось, отнюдь, бы, именно, даже и многие другие. Кстати, заимствованное из английского слова «окей» тоже является частицей. Служебные слова нисколько не второстепенны, они вполне могут стать ключевыми элементами художественного текста. Вот, например, стихотворение писателя 20 века Феликса Кривина. «Бежишь, и все бежит обратно. Столбы, деревья, небеса. Особенно бежать приятно, когда бежишь не от, а за». Дорога стелется покорно, и даль волнует и зовет. Особенно бежишь проворно, когда бежишь не за, а от. Служебные слова показывают нам, что в такой сложной системе, как русский язык, не бывает несущественных явлений. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
5: Реестровая запись СМИ
4: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
5: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести».

0: 8 июня 2026 года Православная Церковь отмечает начало Петрова поста. Продлится он по 11 июля включительно, а его завершением станет 12 июля – День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день поста уже нет. По традиции, Петров пост начинается через неделю после праздника Святой Троицы и, в отличие от всех прочих многодневных постов, имеет различный период по продолжительности – от 8 до 42 дней, в зависимости от пасхального цикла. Во время Петрова поста следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, а по средам и пятницам – еще и от рыбы. Монастырский устав предполагает более строгие ограничения в рыбе, отказ от растительного масла в некоторые дни. Основной смысл поста – подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, борьба со своими страстями, а также свершение дел милосердия. Апостолы были призваны на служение Христу по-разному, однако по преданию церкви оба окончили свою жизнь мученически. Во времена правления императора Нерона апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел обезглавлен мечом. К слушателям радио «Вера» обратился благочинный Ольгинского округа протоиерей Евгений Пиперков.
1: Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, досточтимые слушатели радио «Вера». Сегодня хотелось бы поговорить с вами о важности и значимости поста для православного человека, для православного христианина. Для верующих людей существует много постовых дней в течение всего богослужебного года. Это как многодневные посты, так и однодневные. Многодневных постов у нас, как известно, 4. Это Великий пост перед Пасхой, Рождественский пост перед Рождеством Христовым, пост Успенский перед праздником Успения Пресвятой Богородицы и Петров пост перед праздниками святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также, как известно, существуют однодневные, как я уже сказал, посты. Каждую среду и пятницу мы постимся. Помимо этого, есть определенные дни в течение богослужебного года. К примеру, это праздник воздвижения животворящего креста Господня или праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Сам по себе пост – это не цель и не самоцель, а лишь средство к достижению цели. Но какую же цель мы должны достичь в течение постовых дней, в течение постных дней? Ну, конечно, это прежде всего примирение своей души, своего сердца, своего духа с Богом. Потому что в течение многих дней своей жизни мы различными делами, помыслами, своими поступками, иногда, к сожалению, очень неблаговидными, греховными, отдаляем себя от Бога. А ведь цель христианской жизни – это соединение себя с Богом, это достижение Царствия Небесного, которого мы должны искать уже в этой жизни, по слову Христа и Спасителя нашего. Поэтому пост – это есть приближение себя к Богу посредством избавления себя от греха. Пост является очень успешным пособием для духовной жизни православного христианина. Пример поста и воздержания нам дает сам Господь Иисус Христос, когда Он 40 дней постился в пустыне. Также мы знаем, что Иоанн Креститель, предтеча Господень, тоже проводил свою жизнь в посте и воздержании. Более того, из Евангелия мы знаем, что Господь говорит о том, что всякую немощь и беснование можно изгнать только постом и молитвой. Именно поэтому необходимо православному

0: и свои нехорошие дела и поступки. Поститься, конечно, мы должны, безусловно, прежде всего не для посторонних людей, не для тех, кто нас окружает, но для Бога и для себя, для спасения своей души. Господь явно нам говорит в Евангелии о том, что когда ты постишься, не нужно ходить угрюмым, делать вид, как будто ты голодный или как будто ты сильно предстоишь в молитвенном состоянии. Нет, наоборот, сделай добрый и благочестивый вид. Как говорится в Священном Писании, «Помажь голову маслом». То есть будь бодр, светел. Не нужно делать так, чтобы все видели, что ты постишься. Как я уже сказал, мы прежде всего постимся для Бога и для спасения своей души. Поэтому давайте, дорогие мои, в то время, когда идут постовые дни, и Господь дает нам такую возможность, чтобы мы постились в меру, конечно, своих духовных и душевных сил, будем поститься, будем стараться через воздержание от скоромной пищи воздерживаться и от других пристрастий в нашей жизни. Дай Бог, чтобы Господь давал нам на все это сил. Помощи и милости Божией всем. Поститесь, молитесь, и Бог любви и мира пусть пребывает со всеми вами.
1: На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести –

0: Радио. Добрые истории.
1: Рассказывает писатель Диана Машкова.
2: В какой-то момент я работала над книгой и брала интервью у разных интересных людей. Это были люди искусства, писатели, художники. И именно в тот момент, совершенно случайно, мой муж рассказал мне, что есть такой интересный человек, Роман Авдеев. Правда, он никакого отношения к искусствам не имеет. Вообще-то он бизнесмен. Но зато это человек, который, имея 4 уже кровных детей, еще усыновляет детей из детского дома. И на тот момент у него было 17 уже усыновленных детей. Мне очень захотелось пообщаться, познакомиться, потому что мы с мужем действительно много лет думали об усыновлении, но боялись к этой теме подступиться. Было непонятно, как мы сможем в свою семью принять еще ребенка, а как это скажется на нашем кровном ребенке, а как себя будут чувствовать дети, которые придут, потому что они привыкли к другой жизни. Вот об этом не было написано ни в каких книгах, и об этом я не могла спросить никого, потому что в круге моего общения просто не было людей, которые бы усыновили. Но книгу-то я писала о людях искусства, а Роман Авдеев был бизнесменом. И мне было очень сложно подобраться, как вообще сделать так, чтобы все-таки интервью это случилось. И вот настал день, когда мы встретились. Роман Авдеев, он очень открыто рассказывал, и я, возможно, где-то какие-то глупые вещи спрашивала. А может ли вот человек полюбить чужого ребенка? Он говорил, да вообще в этом нет никаких проблем. Он говорил о том, что самое главное – это принять. Как только вы сможете принять, безусловно, со всей историей, со всеми родственниками ребенка, со всем тем, что ребенок несет с собой. И вот тогда все получится. После интервью мы очень долго разговаривали об этом с мужем. Я пересказала ему, рассказала, как прошло интервью. Ну и это было отправной точкой для того, чтобы мы в конце концов уже перестали только обсуждать эту тему, а пошли и начали учиться в школе приемных родителей. Сейчас в моей семье 4 детей. Ну, первая – это кровная дочка. Второй появилась удочеренная Даша, которой было 2 месяца. Потом мы приняли Дашу, которой было 13 лет. И дальше следом за ней пришел в семью Гоша. Ему было уже 16 лет. Маленькая Даша радует нас бесконечно. Последняя ее фантазия – это то, что она хочет заниматься фигурным катанием и обязательно делать трюки. Вот мы собираемся пойти учиться этому сложному делу. Гоша никто не ожидал. Оказалось, он очень любит маленьких детей. И мы поняли, что из него получится прекрасный педагог дошкольного образования. Сейчас уже заканчивает 3-й курс. Весь колледж на него не нарадуется. Конечно, он там единственный мальчик. И лучше всех прошел практику уже не первый раз в детском саду. Директор говорит, приходи. Ходи к нам, будешь с нами работать. Средняя Даша очень умная девочка, и мы с ней готовимся поступать в университет. Она в какой-то момент сказала, что я хочу быть журналистом.

0: там писать на социальные темы. И вот если бы не та встреча, которая помогла мне понять, что это значит принять ребенка всем сердцем, что это значит усыновить, то сегодня я не испытывала бы вот этого счастья абсолютно всепоглощающего от того, что каждый ребенок в семье, он отличается от другого, он по-своему прекрасен, но он родной.
1: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 9 июня, церковь вспоминает священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, преподобного Ферапонта Можайского, преподобного Ферапонта Монзенского, святого праведного Иоанна Русского. Преподобный Ферапонт Монзенский жил в XVI веке. Он был послушником в одном из московских монастырей, а потом перешел в Кострому, где принял монашеский постриг. Вскоре Ферапонт, ища уединения, переселился в недавно основанную обитель на реке Монза в Вологодском крае. Каждый день с благословения настоятеля он удалялся в лесную чащу и там молился. Ночами Ферапонт переписывал душеполезные книги. Он стремился в своей жизни быть похожим на незлобивого, блаженного Василия Московского. И хотя лично его никогда не видел, называл своим братом. По преданию, преподобный прославился даром чудотворений. Перед смертью он предсказал голод и тяготы смутного времени. Скончался преподобный в 1597 году. Обитель на реке Монзе была названа по его имени Ферапонтовой. Наличие в святцах сонма монахов связано с их высочайшим духовным, культурным и нравственным авторитетом среди верующих. Многие монахи стали основателями известных монастырей, подготовили подъем внутренней жизни в масштабе целых государств. Другие иноки, среди которых преподобный Ферапонт Монзенский, прославились личным молитвенным и аскетическим подвигом, самоограничением, которое сложно представить обычному человеку. Прославляя преподобного Ферапонта Монзенского, церковь обращается к нему как к самолитвеннику, ныне предстоящему перед Господом. Святой преподобный Ферапонт Монзенский, моли Бога о нас. –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

В мае 1878 года композитор Петр Ильич Чайковский гостил в усадьбе Браилов, недалеко от города Винница. Усадьба принадлежала Надежде Филаретовне фон Мек, меценатке и близкой подруге композитора. В последующих благодарственных письмах к хозяйке поместья композитор описывал свои впечатления о проведенных днях так. «Сирень цвела еще во всей красе, трава была не скошена, розы едва начали показываться в бутонах. Что за прелесть!» Чайковский также рассказывал, что часто ходил на службы в Свято-Троицкий женский монастырь, расположенный близ усадьбы, и восхищался пением монастырского хора. В этой спокойной и мирной обстановке Петр Ильич создал цикл из трех пьес для скрипки и фортепиано и подарил его Надежде Филаретовне. Выбор такого инструментального состава был, очевидно, не случайным, так как госпожа фон Мек очень любила скрипку. Чайковский озаглавил свое новое произведение «Воспоминания о дорогом месте». В письмах к Надежде Филаретовне композитор, описывая третью композицию, сказал, что это «песня без слов». Действительно, лирическая и светлая мелодия, а именно так называется эта пьеса, напоминает вокальное высказывание о глубоком чувстве. Благодаря Чайковского за музыкальный подарок Надежда Филаретовна писала так: «Мой дорогой и драгоценный друг, какую радость ты мне доставил, прислав печатную версию скрипичных пьес, посвященных Браилову. Я вдохновлена. Благодарю тебя, мой верный друг, снова и снова». Мелодия из цикла «Воспоминания о дорогом месте» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Максима Венгерова и Итамара Галана.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Религиозная жизнь наполнена различными правилами. Их так много, что порой у верующего человека начинает кругом идти голова. Какому же из них и в какой ситуации следовать в первую очередь? Важные рассуждения на эту тему находим в отрывке из 4 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Делающему же мзда не вменяется по благодати, но по долгу».
3: Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезание, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезание.
2: «Я же в необрезании отца нашего Авраама».
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел объясняет своим адресатам уникальность христианской праведности и чем она отличается от праведности ветхозаветной. Для этого он рисует в сознании своих слушателей образ двух людей. Первый – это человек, который получает награду за то, что трудится и достигает результата. Важный момент – награда ему дается не как проявление милости, а именно как выплата, предусмотренная контрактом. Трудился? Теперь возьми то, что тебе причитается по праву. Подобная экономика заслуг была характерна именно для иудейской религиозной психологии. Почитаешь закон, хранишь благочестивые обычаи, соблюдаешь ритуал, Бог дарует тебе за это помощь и защиту. Ты праведник. Однако с пришествием Христа открывается более глубокая истина о Творце и его отношениях с человеком. Благодаря жертве Спасителя – от человека требуется всего лишь доверие тому, кто, как говорит Павел, оправдывает нечестивого. Одно это доверие открывает человеку доступ в Царство Небесное. Неужели все так просто, спросим мы? Неужели достаточно всего лишь надеть крестик, признать Иисуса Христа Спасителем, и рай тебе обеспечен? Ключевой вопрос – а что такое довериться Богу? Павел дает ясный ответ – довериться Богу означает не просто признать факт его существования. Это означает начать жить по закону веры. То есть с той мыслью, что Бог не просто есть, но что каждое мгновение Он рядом со мной. И не просто рядом. Он проникает во все мои помыслы и даже самые незаметные движения сердца. Другими словами, жить по закону веры означает жить в постоянном осознании присутствия Творца. Не случайно Павел приводит в пример праведного Авраама. Этот родоначальник еврейского народа жил в ту эпоху, когда и в помине не было никакого формального религиозного устава. Но свою жизнь он проводил так, будто правда Божия была написана в самом его сердце. В своей деятельности, в отношениях с людьми и с жизнью в целом, он руководствовался этой глубокой духовной правдой. К этому же апостол Павел призывает и христиан. Важно понять, что он не отвергает внешний религиозный закон как таковой. Он не против устава и ритуальных правил. Он не против традиции формального благочестия. Просто апостол хочет подчеркнуть, что для спасения этого всегда будет недостаточно. Это достаточно для того, чтобы получить репутацию порядочного, культурного, внешне благочестивого человека. Но само по себе это не привлекает в душу благодать Божию. Да и не может ни один человек исполнить все до последней буквы закона. Всегда в чем-то он даст слабину. А потому, если хотим войти в Царство Бога, наши основные силы должны уходить на другое. Нам необходимо просто жить по правилам этого царства. А выражены эти правила в одной простой заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если держим на этой формуле фокус своего внимания, если сверяем с ней все свои мысли, чувства, слова и поступки, то к нам приступает божественная благодать. Даже если мы не исполнили что-то из закона, Бог дарует нам свое спасение.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Дарья Кравченко, педагог дошкольного образования, логопед.
0: Частное мнение.
2: В начале весны раздался звонок. Бабушка Рая звонила напомнить, что скоро начнется посадка картошки, и вся семья должна быть в сборе. Бабушкины дети давно смирились с шустрой старушкой, которой непременно во что бы то ни стало нужно было сажать картошку, разводить кур, гусей, высаживать цветы и красить ставни каждый сезон. А вот мы, внуки, пытались спорить с ней по вопросу важности посадки картошки. «Но почему нельзя просто купить эту картошку в магазине?» – стонали мы, едва разгибая спины, затекшие от многочасовой работы на грядках. Наши пылкие недовольства быстро затухали, потому что бабушка так искренне, по-детски отвечала: «Такой картошки вы точно не купите!» И все продолжали выполнять бабушкины указания. Баба Рая – хранительница семейного порядка и традиций. На Пасху – белоснежные рушники для куличей, на Радоницу – красивые цветы, заботливо подобранные и высаженные на могилках усопших родственников, ореховые булочки в виде птичек на День севастийских мучеников. Бабушка – хранитель всех традиций. Она – душа нашей семьи, она – наш моторчик, поддержит, поможет, приободрит и помолится украдкой за нас непутевых. «Лишнего не бери, а бедным помогай», – всегда учила нас бабушка Рая. С возрастом мы начали понимать, что ее просьбы посадить картошку – вовсе не прихоть и капризы, а еще один повод всех собрать, воссоединить семью, помолиться вместе перед трапезой, прижать внуков и напоить парным молоком. С годами приезжать к бабушке становилось все сложнее, потому что всех нас разбросало по городам. А уж когда приехали и побыли в теплом доме, окутанной заботой и молитвой нашей бабушки Раи, уезжали буквально со слезами. Невыносимо было уезжать. И совсем не от физической усталости после дня, проведенного в огороде, а от ее грустных глаз. Бабушка весь день собирала гостинцы. Все, что только могло поместиться в машину, начиная с пирогов и заканчивая рассадой. Она бережно перекладывала салфетками каждый фрукт для внуков и правнуков, выбирала самые крупные плоды, а себе всегда оставляла что похуже, да помельче. А потом весь вечер перед отъездом с грустью смотрела на малышей. Бабушкины натруженные руки выдавали ее нелегкую жизнь. А ее сияющие голубые глаза были полны жертвенной любви ко всем нам. Перекрестит на дорогу, прошепчет вслед: «Храни вас, Господи!» И стоит она в одиночестве, машет рукой, пока наша машина совсем не скроется из виду. Это история про всех бабушек, наших дорогих молитвенниц, которых мы должны беречь. В храмах у наших бабушек свой взгляд на жизнь и веру. Иногда бормочут, что юбка коротка или губы ярко накрашены, но все с детской наивностью и любовью. Берегите их, наших ангелов, молитвенниц. Смиряйтесь и чаще навещайте. Когда не станет наших бабушек, кто позовет сажать картошку?
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях директор фонда Макария Унжинского, актриса театра и кино Ксения Глинка. Поговорим с нашей гостьей о ее пути к вере, а также о том, как в ее жизни появился Макарьево-Унжинский монастырь. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о различных аспектах божественной комедии Данте. Сегодня нашим собеседником будет архимандрит Симеон Томочинский. И разговор пойдет о части этого произведения, посвященной аду.
1: «Светлый вечер» на Светлом радио.

радио «Вера». Сегодня, 9 июня, церковь вспоминает священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, преподобного Ферапонта Можайского, преподобного Ферапонта Монзенского, святого праведного Иоанна Русского. Святой исповедник Иоанн Русский родился в конце 17 века в Малороссии. Он служил простым солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне. Однажды Иоанн попал в плен и был продан начальнику турецкой конницы. Тот привез пленника в родное село Прокопий в Малой Азии. Пленных воинов-христиан турки старались обратить в ислам. Одних уговорами и соблазнами, других избивали и мучили. Иоанн решительно противился воле хозяина. Он отвечал: «Я родился христианином, христианином и умру». Смелые слова, твердая вера исповедника, праведная жизнь пленника смирили сердце господина. Он не принуждал больше Иоанна к отречению от христианства. Тот добросовестно служил хозяину, за что терпел насмешки от других пленников. Но Иоанн помогал и товарищам по несчастью, утешал их. Вскоре хозяин стал настолько доверять Иоанну, что разрешил ему жить как свободному. Но тот выбрал свое прежнее место на конюшне. Там он каждую ночь тайно молился. Когда Иоанн скончался, его хозяин разрешил местным христианам с честью похоронить его. Через 3 года священнику было видение о том, что мощи святого пребывают нетленными. Вскоре по молитвам к исповеднику Иоанну стали происходить чудеса. Нового святого стали почитать не только православные христиане, но и армяне, и турки. Часть мощей святого Иоанна Русского ныне хранится на Афоне, а часть жители Прокопии увезли на греческий остров Эвбею. Туда стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции. Мученики – фундамент церкви. В память об этом в Русской Православной Церкви литургия совершается на особом платье – антиминсе, в которой зашита частица мощей святого или мученика. Это подчеркивает связь Церкви земной и Церкви небесной, торжествующей, состоящей из прославленных Богом святых. Чествуя праведного Иоанна Русского и вспоминая его духовный подвиг, Церковь просит его: «Святой праведный Иоанн, моли Бога о нас».

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1855 году военно-морское министерство в России возглавил сын императора Николая I, великий князь Константин. Новоиспеченный глава военно-морских сил страны сразу принялся за деятельные перемены во внутренней структуре министерства. Кроме реформирования подшефных подразделений, князь решил улучшить и журнал своего ведомства «Морской сборник». Он предложил создать группу писателей, которых следовало отправить в командировки к большим рекам, озерам и морям России. В путешествии литераторы должны были общаться с местным населением, живущим у воды и занимающимся морскими и речными промыслами, а затем публиковать заметки об их жизни в морском сборнике. Кроме культурной составляющей, эта идея имела и практическую задачу. Предполагалось, что писатели будут агитировать местное население поступать на военно-морскую службу. Ведь после неудач в Крымской войне между Россией и коалицией Великобритании, Франции и Османской империи флот нуждался в обновлении и улучшении. Поэтому в министерстве рассматривали идею французского образца службы, где в военно-морской флот рекрутировали жителей из морских и речных районов, с детства знакомых с водной стихией. В команду писателей от военного ведомства набирали талантливых авторов, уже отметившихся в других печатных изданиях. В промежуток с 1855 по 1857 год по договору с министерством они отправлялись в командировку сроком на один год. Самым молодым писателем литературной экспедиции стал 24-летний автор Сергей Максимов. Позднее он вспоминал, что перед поездкой всем путешественникам выдавали специальные подорожные грамоты для содействия местных властей в перемещениях по стране. В 1856 году Максимов решил отправиться в Архангельскую губернию на берег Белого моря, где мог наблюдать за жизнью поморов, местного населения русского севера. С ними он участвовал в рыбных промыслах, ходил в море на шхуне, записывал их песни, рассказы и пословицы. «Море – наше поле! Даст Бог рыбу, даст Бог и хлеб!» – говорилось в поморской пословице, услышанной писателем. Кроме знакомства с северным народом, он побывал в Соловецком монастыре. В результате своих путешествий в 1859 году Максимов издал книгу «Год на севере», ставшую неоценимым вкладом в исследование культуры этого региона. За проделанную работу писатель получил золотую медаль Русского географического общества. На большом пространстве огромной страны трудились и другие известные литераторы. Так Александр Писемский писал о жизни на побережье Каспийского моря и низовьях реки Волги. Михаил Михайлов исследовал реку Урал, а Николай Филиппов изучал повседневность на берегу Азовского моря и реки Дон. Еще одним известным писателем, попавшим в литературную экспедицию, стал Александр Островский. Его путешествия по верховью реки Волги не только легли в основу рассказов для журнала, но и стали материалом для написания художественных произведений. Именно впечатления от повседневной жизни в приволжских городах стали основой для образов в драме «Гроза». Литературная экспедиция морского министерства не стала инструментом реального рекрутинга. Ни в одном документе не говорится о том, что кто-то из местных жителей был записан во флот по результатам этих поездок. Но работа, проделанная литераторами, легла в основу изучения истории русского севера и положила начало отечественной этнографии. Это стало настоящим прорывом русской культуры, позволившим узнать о жизни населения России в самых отдаленных частях страны.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елизаветы Яньковой об Отечественной войне 1812 года. «Слышала я, что в Савине монастыре, что возле Звенигорода, в 1812 году квартировался пасынок Бонапарта Евгений Багарне. Во сне сказал ему преподобный Савва, что если он не коснется монастыря, то будет невредим. В монастыре все осталось неприкосновенным. Принц Багарне такую возымел веру к преподобному Савве, что просил себе у настоятеля его икону. Он оставил ее сыну своему и заповедал ему, что если ему случится быть когда-нибудь в России, чтобы он непременно побывал в обители преподобного Саввы и поклонился его святым мощам. Лет 30 спустя принц Максимилиан Лихтенбергский благоговейно исполнил его благочестивое желание». Голос.

0: Алло, Дим, ты?
1: Я, Андрюша.
0: Ну, слава богу, нашелся.
1: Хотя мне самому не верится, что я дома и с тобой разговариваю. Я и представить себе не мог, что в нашем-то лесу можно так заблудиться. Ведь почти двое суток плутал. Если бы вы поиск не организовали, неизвестно, чем бы моя грибная охота закончилась.
0: Заставил ты нас поволноваться.
1: Ты прости меня, брат, что так получилось. Хотя, знаешь, я понял, что попадать вот в такие экстремальные ситуации бывает полезно.
0: Полезно?
1: Ну да. Я ж тебе говорил уже, что пытаюсь твою псалтырь читать. Ту, которую ты в нашем деревенском доме оставил. Так вот, в лесу это было будто бы практическое занятие по ней. Я ведь перед тем, как в лес пойти, как раз 62-й псалом прочитал. Когда ночевал на дереве, дремать пытался. А под утро устал и продрог, и страх на меня напал. И тут у меня в голове строчки псалмопевца как будто золотыми буквами вспыхнули, с особой силой зазвучали. «Боже, Боже мой, поутру взываю к тебе, возжаждала тебя душа моя, томлюсь я по тебе во плоти моей, в земле пустынной, непроходимой и безводной».
0: Да, в тяжелых обстоятельствах человек часто обращается к Богу. Помнишь, что наш дед-фронтовик говорил, когда его упрекали в религиозности? На фронте трудно остаться атеистом.
1: Ну, атеистом я и до своего лесного приключения не был. Просто вера моя была, не знаю, теоретической, что ли. А в лесу вдруг такое чувство посетило. Вот как в детстве, помнишь, когда мы у бабки с дедом в деревне ждали родителей на выходные? Так сильно к мамке хотелось. Ну, помнишь? А тут я о Боге, как об отце, соскучился, остро, жадно. Трудно, Андрей, слова найти, чтобы это состояние передать.
0: Да зачем же искать? Царь Давид 3000 назад смог облечь в слова эту жажду богообщения. «Пришел бы я к тебе во святилище увидеть силу твою и славу твою, ибо драгоценней жизни милость твоя, уста мои восхвалят тебя».
1: Вот-вот, псалмопевец стремился во святилище, и перед моими глазами церквушка наша стояла деревянная, та, что на холме над озером, на краю села. Я и бывал-то в ней нечасто. А тут под своды ее войти хотелось сильнее, чем домой. В ней отопление до сих пор печное. И я все представлял, как там тепло, ладаном пахнет и образа старинные. Словно портреты родных. А царь Давид что? Тоже в переделку какую попал, когда 62-й псалом писал?
0: Да, эту песню-молитву он создал в то время, когда родной сын Авессалом поднял против него восстание. Неблагодарный отпрыск долго готовил мятеж, привлекал на свою сторону придворных, настраивал народ. А потом началось открытое противостояние, и жизни Давида стала угрожать смертельная опасность. Он был вынужден скрываться в пустыне.
1: Человек все-таки парадоксальное существо. Его преследуют, он скитается, крыши над головой не имеет, но вспоминает своего Творца и поет: «Благословлять буду тебя во все дни жизни моей. Во имя твое воздевать буду руки мои. Умягчится и словно елеем напитается душа моя, и молитвой радости восхвалит тебя уста мои». И я это на себе почувствовал, понимаешь, Андрюш? Ночью в лесу один, звери дикие кругом. У нас ведь, говорят, даже медведи не перевелись. А я держу про себя 62-й псалом. И необъяснимая радость по телу разливается, согревает.
0: А я вот удивляюсь, как ты псалом-то выучил? Ты же с детства технарь, в школе, помню, не мог ни одного стиха запомнить. А тут читаешь как по писаному.
1: Сам не понимаю. Я не старался специально учить, а помню сейчас эти строки, как будто сам их написал. «Ты заступник мой, и под сенью крыл твоих я возрадуюсь. Проникла душа моя к тебе,

0: насыщается туком Господних щедрот, когда о тебе вспоминаю на ложе моем, когда о тебе размышляю всю ночь напролет. Ты помощь моя, ты мое упование в судьбе, под Божьим крылом воспою и возрадуюсь я, душа воспаряя, навек прилепилась к тебе. На все времена мне поддержка, десница твоя.
1: И вот эта радость о Боге, благодарность Ему, способна наполнить собой всю твою жизнь, вытеснив из нее все горести. Вот как воздух наполняет воздушный шар, делает его красивым и легким. Подумать только. Давида могут убить в любой момент. И в это драматичное время он пишет одну из самых своих светлых песен. Лишь в двух строках, в самом конце, упоминает о врагах, преследующих его. «А те, что без вины моей искали смерти моей, сойдут в преисподнюю. Преданы будут мечу, станут добычей лисиц».
0: Помню, помню. «А царь возрадуется о Боге, прославлен будет кающийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду». Ведь так все и вышло в конце концов. Все гонители Давида бесславно погибли, а слава псалмопевца прошла через многие столетия. И главное, именно в его роду родился Спаситель – Иисус Христос.
1: Да, Андрюш, как жить-то хорошо. Ты давай приезжай. Я так соскучился, сил нет. Грибов-то, кстати, я принес. Груздей, как ты любишь. Засолю сегодня холодным способом. Так что дней 40 у тебя есть на раздумья? А как усолиться, чтоб как штык был? В церковь сходим, деда помянем. Потом баньку натопим, а?
0: Обязательно, Дима. Слов даю. Соленые грузди – это такой аргумент, против которого и возразить-то нечего. До встречи, брат. С Богом.
2: Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои.

Сегодня, 9 июня, церковь вспоминает священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, преподобного Ферапонта Можайского, преподобного Ферапонта Монзенского, святого праведного Иоанна Русского. Священномученик Ферапонт, епископ Сардийский, жил в III веке. Он был поставлен епископом города Сардиса в Малой Азии. Ферапонт крестил многих

0: язычников окормлял христиан города. Когда начались гонения на христиан, Ферапонт был схвачен и приведен к правителю Юлиану. Епископ исповедовал себя христианином и отказался отречься от веры. Просветил светом христианской веры и крестил многих язычников эллинов. Его бросили в темницу, пытали. Но епископ Ферапонт остался непоколебим. Тогда его стали водить в оковах по разным городам и публично истязали в назидание другим христианам. Но те лишь черпали мужество, видя стойкость своего епископа. Однажды его привязали к сухим кольям и долго избивали. Ферапонт был уже очень слаб и не выдержал мучений. Он скончался. И в этот самый момент колья, к которым был привязан святой, дали зеленые ростки и превратились в большие деревья. По преданию, их листья обрели целебные свойства и исцелили многих, обращавшихся с искренней молитвой к священному ученику Ферапонту. Преподобный Силуан Афонский писал: «Святые видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы. Святые не забывают нас и молятся за нас». Церковь чествует священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, и обращается к нему с просьбой: «Святой мученик Ферапонт Сардийский, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном. Что такое Библия и для чего она нужна?
4: Библия – это священное писание и Слово Божие. Библию писали разные люди, избранные Богом. Они жили в разных странах. Это были цари, врачи, пастухи и рыбаки. Библия состоит из 77 книг. Ее писали в течение многих лет. До Рождества Христова был написан Ветхий Завет, а после рождения Иисуса Христа появился Новый Завет. Библия учит нас жить счастливо и подсказывает, где мы неправы.
5: Библия состоит из двух частей – Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете говорится о том, как Господь вел за собой израильский народ и готовил их к рождению Иисуса Христа. А в Новом Завете говорится, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Там пишут, как Бог сотворил мир, как Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Библия нужна, чтобы жить по заповедям Божьим и слушаться нашего Отца Бога.
6: Библию написали апостолы и пророки. Я думаю, Святой Дух сходил на тех людей, которые писали. И они писали Слово Божие. Библия нужна нам для того, чтобы получать многие ответы на вопросы. А еще, чтобы мы прочитали Библию, мы можем потом понять, как жить по заповедям Божьим. Мы когда сидели с моим братом, и мама достала Библию и начала нам ее читать. Нам было очень интересно.
7: Библия – это, можно так сказать, библиотека с многими книгами. Библия нужна для того, чтобы узнать о Боге и веровать в Него, молиться Ему. Ну, в Библии, вот, например, рассказывается о Боге. То есть там еще пишется о Иисусе Христе, как Он шел, подготавливал и избавлял от грехов всех людей и умер ради нас, и теперь вот мы живем благодаря Ему. У меня в Библии очень много есть. Ветхий Завет начинается то, что Бог сначала создал мир. Он сказал сначала: «Да будет свет». 6 дней Он работал, а на 7-й Он отдыхал. Ну, Он создавал мир. Ну, там зверей, людей. Ну, людей каких? Адама и Еву.
6: Библия, во-первых, она переводится с греческого как «книги», потому что Библия – это не одна книга, а целая библиотека. Эти книги писали апостолы и пророки. Я думаю, что им подсказывал Господь и вера в Бога и его любовь. И поэтому у них получались эти книги. Библия нужна, чтобы узнавать что-то о жизни Христа и до рождения Христа, потому что Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете рассказывается все до рождения Иисуса Христа, а в Новом Завете все рассказывается о жизни Иисуса Христа и о его рождении.
8: Библия – это Священное Писание. Это не просто одна книга какая-то, а книги. Эти книги писал Бог через авторов. Он брал и вдохновлял Святым Духом, чтобы они писали. Там писали и цари, и рыбаки, пастухи даже. Библия нужна, потому что если слушать каких-то там людей, ты не знаешь, что делать или другое. А Библия расскажет, что тебе делать. Еще она меняет людей. Когда они прочитают, и становится лучше. У меня есть Библия. Она очень такая большая по размерам. Когда я не знаю, что делать, я открываю Библию, читаю и понимаю, что мне делать.
9: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Из еды на столе только скучные яйца.
11: Если бы ты знала, Настенька, какой драгоценностью были яйца летом 1918 года, когда создавался утренний натюрморт. Недаром Кузьма Сергеевич изобразил их сияющими в радужных переливах.
10: А почему они были ценностью?
11: Потому что в Санкт-Петербурге царил голод. Свежего хлеба в городе не было совсем. Жителям по карточкам выдавали картофельную муку, изготовленную из очисток, и сухари. А художнику посчастливилось где-то купить или выменить целых 2 яйца.
10: Значит, в утреннем натюрморте Кузьма Петров-Воткин выразил радость, что ему есть чем позавтракать?
11: Радость в картине, безусловно, присутствует, но она не о еде. Вместо того, чтобы сразу съесть чудом добытые продукты, Кузьма Сергеевич запечатлел их на холсте. Так никогда не поступит человек унывающий. В суровых условиях революционного времени художник не утратил оптимизма, благодарного отношения к жизни. И своей картиной он показывает красоту в обыденных мелочах. В том, например, как лучи преломляются в граненом стакане с чаем. Петров-Воткин призывает ценить то, что нас окружает. Цветы, солнечный свет. И радоваться каждому мгновению.
10: Маргарита Константиновна, а сколько радости в том, как мы с вами сейчас сидим в сквере в центре старой Москвы под синим небом и беседуем. Это мгновение такое прекрасное.
11: А след за ним будут тысячи других, не менее замечательных. И в одной из них мы с тобой побываем в Русском музее Санкт-Петербурга и увидим светлый утренний натюрморт Кузьмы Петрова-Воткина своими глазами.
1: Свидание с Шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Обычай, если на его стороне не стоит истина, есть только старое заблуждение.
1: Это выражение священномученика Киприана, епископа Карфагенского. В середине III века между ним и римским папой Стефаном I завязался диспут, следует ли перекрещивать христиан, принявших крещение у еретиков. Святой Киприан настаивал, что следует. Святой Стефан, ссылаясь на древнюю практику, говорил, что стоит признавать прежнее крещение. В итоге церковь приняла компромисс. Признать крещение, если оно совершено в правильной форме. Не возобладала ни одна крайность. А афоризм священномученика Киприана остался в истории напоминанием о соборной мудрости.
0: Цитата дня.

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Писатель Уильям Сараян – классик не только американской, но и мировой литературы, стоящий в одном ряду с Хемингуэем и Фолкнером. Основное его творчество пришлось на непростые периоды истории – Великую депрессию 30-х годов и Вторую мировую войну. В отличие от многих других авторов, творивших в то же самое время, произведения Сараяна, как отмечали критики и читатели, всегда были полны оптимизма, надежды и света. Писатель верил, что испытания даются нам, чтобы мы стали мудрее и лучше. Эту мысль он воплощал в своей прозе. Например, в романе «Мама, я люблю тебя». На русском языке книга впервые вышла в 1970 году. Несмотря на то, что это роман, объем у произведения небольшой, и прочитывается оно быстро и легко. Автор превращает свой текст в настоящий источник позитива и хорошего настроения. При этом разговор ведется о вещах весьма серьезных. Например, о том, как важна для человека семья. Тему семейных ценностей Уильям Сараян в своем романе «Мама, я люблю тебя» сделал одной из главных. И с точки зрения сюжета подошел к ней очень необычно. Героиня произведения – разведенная женщина, молодая актриса. Она приезжает в Нью-Йорк в поисках работы вместе с 9-летней дочерью. От лица девочки и ведется повествование. Мы узнаем, что ее отец и старший брат живут в Париже. Интересно, что на протяжении всего романа автор не называет по имени ни саму юную рассказчицу, ни ее маму. Но с самого начала буквально несколькими выразительными штрихами ярко рисует их образы и характер. Трогательную любовь мамы и дочки не способна разрушить ни бедность, в которой им приходится жить, обитая в крошечной гостиничной комнатке и считая каждый цент. Ни неудачи в поисках работы. Наоборот, испытания заставляют их, и в первую очередь взрослую героиню, задуматься о жизни, увидеть свои ошибки и захотеть их исправить. В одном из фрагментов книги она с сожалением признает, что попросту не понимала истинного смысла брака, когда женщина живет для своего мужа, а он живет для нее, а еще оба они живут для своих детей. Словно в награду за это признание, жизнь мамы и дочки неожиданно меняется к лучшему. Обе они получают роли в новой многообещающей пьесе. Встречают удивительных людей, например, пожилую актрису мисс Креншоу, которая не только занимается с ними актерским мастерством, но и приводит в церковь. Маленькая героиня эмоционально описывает те чувства, которые испытала от посещения храма. А самая большая награда ожидает героинь романа Уильяма Сараяна «Мама, я люблю тебя» в финале произведения. И мы радуемся вместе с ними и понимаем, что такое настоящая семья, где все любят друг друга, несмотря ни на что. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Наталья и Василий растили троих сыновей в любви и достатке. Папа работал, мама занималась детьми и хозяйством. Беда пришла внезапно. Наталья почувствовала себя плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи оказались бессильны. Оторвался тромб, и женщина не стала. После потери жены Василию пришлось взять все в свои руки. Чтобы быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами, мужчина перешел работать на половину ставки. Денег стало не хватать. Какое-то время выручали сбережения, но вскоре они закончились. Оказавшись в сложной ситуации, Василий обратился в благотворительный фонд «Банк еды Русь». Много лет организация бесплатно доставляет еду нуждающимся. Теперь, благодаря поддержке проекта, семья Василия регулярно получает продуктовые наборы и сократила расходы на еду. Ежегодно «Банк еды Русь» помогает продуктами более 2 миллионам человек из 58 регионов страны. Проект сотрудничает с производителями и магазинами, которые бесплатно передают для нуждающихся качественные товары. Но чтобы забрать продукты со складов и отвезти их подопечным по всей стране, фонду необходимо оплатить аренду грузовиков. В связи с этим Банк еды Русь открыл сбор на доставку продуктов для сотен других семей, оказавшихся в беде. Бесплатная еда поможет родителям сэкономить и купить детям самое необходимое. Рюкзаки к школе, велосипеды или просто мороженое, чтобы порадовать их. Поддержать Банк еды Русь можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Близ города Осташково, на острове Столобном, стоит старинный монастырь Нило-Столобенская пустынь. Основатель этой обители, преподобный Нил, жил в 15 веке. Он появился на свет в небольшом селении в пределах Великого Новгорода. В юном возрасте принял иноческий постриг в Крыпецком монастыре под Псковом. Несколько лет прожил там, а затем поселился уединенно в лесу, неподалеку от Ржева, на берегу реки Черемухи. Об отшельнике узнали жители окрестных селений. Люди стали приходить к подвижнику за советами и наставлениями. Он тяготился славой и в 1528 году перебрался на остров Столобный. Здесь преподобный Нил прожил 27 лет, совершая аскетические подвиги во славу Божию. Так святой никогда не лежал. Он спал лишь сидя, опираясь на крюки, вбитые в стену. В таком положении подвижник и приставился ко Господу в 1555 году. Близ его могилы на острове Столобном стали селиться монахи, искавшие молитвенного уединения. Так возникла Нило-Столобенская пустынь. В 1667 году здесь были обретены нетленные останки преподобного Нила. Сегодня мощи святого подвижника хранятся в основанной им обители на озере Селигер, близ города Осташково.
2: Радио «Вера» в Осташкове можно слушать на частоте 99,4 FM.
3: Не сомневайся просить чего-либо у Господа, говоря в себе: «Каким образом я могу просить у Господа и получить, столько согрешив перед Ним?» Не помышляй этого, но от всего сердца обращайся ко Господу и проси без сомнений. Святой Ерм.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем Светлого Радио.
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Религиозная жизнь наполнена различными правилами. Их так много, что порой у верующего человека начинает кругом идти голова. Какому же из них и в какой ситуации следовать в первую очередь? Важные рассуждения на эту тему находим в отрывке из 4 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Делающему же мзда не вменяется по благодати, но по долгу».
3: Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанье или до обрезанья? Не по обрезанье, а до обрезанья. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезанье. Так что он стал отцом всех верующих в необрезанье, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезанье.
2: «Я же в необрезании отца нашего Авраама».
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел объясняет своим адресатам уникальность христианской праведности и чем она отличается от праведности ветхозаветной. Для этого он рисует в сознании своих слушателей образ двух людей. Первый – это человек, который получает награду за то, что трудится и достигает результата. Важный момент – награда ему дается не как проявление милости, а именно как выплата, предусмотренная контрактом. Трудился? Теперь возьми то, что тебе причитается по праву. Подобная экономика заслуг была характерна именно для иудейской религиозной психологии. Почитаешь закон, хранишь благочестивые обычаи, соблюдаешь ритуал, Бог дарует тебе за это помощь и защиту. Ты праведник. Однако с пришествием Христа открывается более глубокая истина о Творце и его отношениях с человеком. Благодаря жертве Спасителя – от человека требуется всего лишь доверие тому, кто, как говорит Павел, оправдывает нечестивого. Одно это доверие открывает человеку доступ в Царство Небесное. Неужели все так просто, спросим мы? Неужели достаточно всего лишь надеть крестик, признать Иисуса Христа Спасителем, и рай тебе обеспечен? Ключевой вопрос – а что такое довериться Богу? Павел дает ясный ответ – довериться Богу означает не просто признать факт Его существования. Это означает начать жить по закону веры. То есть с той мыслью, что Бог не просто есть, но что каждое мгновение Он рядом со мной. И не просто рядом. Он проникает во все мои помыслы и даже самые незаметные движения сердца. Другими словами, жить по закону веры означает жить в постоянном осознании присутствия Творца. Не случайно Павел приводит в пример праведного Авраама. Этот родоначальник еврейского народа жил в ту эпоху, когда и в помине не было никакого формального религиозного устава. Но свою жизнь он проводил так, будто правда Божия была написана в самом его сердце. В своей деятельности, в отношениях с людьми и с жизнью в целом, он руководствовался этой глубокой духовной правдой. К этому же апостол Павел призывает и христиан. Важно понять, что он не отвергает внешний религиозный закон как таковой. Он не против устава и ритуальных правил. Он не против традиции формального благочестия. Просто апостол хочет подчеркнуть, что для спасения этого всегда будет недостаточно. Это достаточно для того, чтобы получить репутацию порядочного, культурного, внешне благочестивого человека. Но само по себе это не привлекает в душу благодать Божию. Да и не может ни один человек исполнить все до последней буквы закона. Всегда в чем-то он даст слабину. А потому, Если хотим войти в Царство Бога, наши основные силы должны уходить на другое. Нам необходимо просто жить по правилам этого царства. А выражены эти правила в одной простой заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если держим на этой формуле фокус своего внимания, если сверяем с ней все свои мысли, чувства, слова и поступки, то к нам приступает божественная благодать. Даже если мы не исполнили что-то из закона, Бог дарует нам свое спасение.
0: Апостольские чтения.

0: Небесная Заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Отсчет истории города Тамбова начался 17 апреля 1636 года. В этот день в русской крепости на реке Цне по указу царя Михаила Романова заложили соборную церковь в честь Преображения Господня. С самого начала существования собора в нем пребывал список казанского образа Божией Матери, почитаемого государем. Летопись сохранила сведения о первом чуде Тамбовской иконы Богородицы. В декабре 1695 года, в день празднования Николы Зимнего, из очей Пречистой Девы потекли слезы. Свидетелями необычайного явления стали многие горожане. С того времени казанскую икону стали почитать как чудотворную. Как написано в историческом документе, она посетила много домов в городе и за городом и осушила немало слез у несчастных. В 1861 году при тамбовском епископе Феофане Говорове казанский образ одели в серебряную позолоченную ризу, украшенную топазами, бирюзой и аметистами. Икона хранилась в нижнем храме Спасо-Преображенского собора под стеклом в деревянной резной раме. Наряду со слезоточивым образом в Тамбове почитали еще один список казанского образа Божией Матери. Его происхождение связано с именем епископа Тамбовской епархии Петерима. В марте 1686 года этот владыка распорядился на всех крепостных башнях поместить иконы Божией Матери. Образ для южных ворот Тамбовской крепости святитель, согласно преданию, написал сам. После того, как крепостную башню разобрали, казанскую икону Богородицы перенесли на второй этаж Спасо-Преображенского кафедрального собора. В советское время в Спасо-Преображенском соборе устроили краеведческий музей. Оба списка казанской иконы Божией Матери были утрачены. Сегодня изображения почитаемых в Тамбове образов сохранились лишь в качестве иллюстраций в одной из дореволюционных книг, посвященных святителю Петериму Тамбовскому.
0: Небесная Заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Когда я был молодым, то думал, что жизнь — это страдание. В старости я понял, что Богу угодно, чтобы мы были счастливы. Протоиерей Дмитрий Смирнов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из письма протоиерея Алексия Мичева жене Анне Мичевой. Конец 19 века, начало 20 века. «Красавица моя милая, драгоценная женушка Нюшенька, знаю хорошо, что ты скорбишь о разлуке со мной. Но будь спокойна, ангел мой, я, слава Богу, жив и здоров. Умоляю тебя, жизнь моя, принимай лекарства и пей больше молока, чтоб тебе поправиться скорее. Утешайся мыслью о том, что о тебе непрестанно думает твой заботливый муж. Посему, если ты будешь расстраиваться, будешь болеть, то в то же время тоже будет с твоим дорогим для твоего сердца мужем. Если любишь его искренно, а я вполне уверен в этом, не делай его больным и не надрывай его сердце своей скорбью. Помни только о том, что муж твой отсутствует не по прихоти, а по службе. Не лишай же меня, дорогая моя, свято исполнять свой долг. Я готов, неоцененная за вас троих, если только нужно будет положить душу свою, лишь бы вы были у меня здоровы, веселы и счастливы. Итак, видишь, золотое мое солнышко, что муж твой по любви к вам напрягает все свои силы к вашему благосостоянию, то и ты, неоцененный мой ангел, прошу тебя, помоги по силе возможности ему достигнуть этого своим спокойствием, веселостью, вдохни в него новые силы для дальнейшего его труда. Господи, подкрепи исполнить все это нам обоим. Я верю вполне, что ты глубоко верующая. Помолись же обо мне, мой ангел, чтобы и я был тоже таковым».
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. В большинстве своем те святые, имена которых мы можем найти в церковном календаре, это святые древних времен и часто греческого происхождения. Ничего удивительного тут нет. Греция значительно раньше России стала христианской страной, а потому имеет и огромное количество святых, почитаемых теперь всеми православными. В XVIII веке в греческой церкви произошло уникальное событие, когда обладателем святости был признан не грек, а славянин. Около 1733 года в лике святых был прославлен святой Иоанн, прозванный русским. Святой Иоанн родился около 1690 года. По достижении юношеского возраста он был рекрутирован в армию и участвовал в походе Петра I против турок. Как вы помните, это предприятие закончилось неудачей, и множество русских солдат попало в плен. Стал добычей неприятеля и Иоанн. Вскоре он был продан в рабство и увезен в Турцию. В этой стране Иоанн стал слугой в доме одного богатого вельможи. Хозяин неоднократно уговаривал русского раба принять ислам, но тот постоянно отказывался, не желая предавать Христа. Из-за такого сопротивления Иоанна много раз избивали, морили голодом и посылали на самые тяжелые работы. Святой терпел все. Он не озлобился, старался больше молиться и поэтому получал от Бога укрепление. Благодаря своей праведности Иоанн стал совершать чудеса. По его просьбе к Богу люди получали исцеление. Вскоре хозяин Иоанна сильно разбогател. Он понял, что это произошло благодаря молитвам праведного русского. Турок в знак благодарности решил дать святому свободу, но тот отказался, сказав, что если Бог судил ему жить в рабстве он и умрет. Смерть пришла к Иоанну, когда ему было 40 лет. До 20 века останки святого хранились в Турции, в городе Ургюб, или по-гречески Прокопион, где он и жил. Затем их перевезли на остров Эвбия, в город Новый Прокопион, который сегодня посещает огромное количество паломников со всего мира. Сегодня святой Иоанн Русский – один из самых любимых греками святых. Он же является настоящим символом благотворительности в Греции. В частности, в честь святого было названо общество, которое появилось в 1962 году и теперь активно помогает детям-сиротам, неимущим, организовывает детские лагеря, строит пансионаты. Целью деятельности общества является распространение среди людей духа милосердия, которым обладал святой Иоанн. Имя святого Иоанна носят и различные благотворительные проекты, осуществляемые за пределами Греции. Например, в начале 2000-х храм в честь Иоанна Русского появился в Москве. Сегодня этот приход, расположенный в районе Кунцево, следуя примеру святого Иоанна, активно занимается благотворительной деятельностью, оказывая помощь больным и неимущим людям. Жизнь святого Иоанна – яркое доказательство того, насколько вдохновляющим может быть пример отдельно взятого человека и насколько важным является то, чему мы посвящаем нашу жизнь. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о святом Иоанне Русском, покровителе милосердных сердец.

православие. В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 9 июня, церковь вспоминает священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, преподобного Ферапонта Можайского, преподобного Ферапонта Монзенского, святого праведного Иоанна Русского. Преподобный Ферапонт Можайский, в миру Феодор, родился в 1337 году в Волоколамске в дворянской семье Поскоченных. В 40 лет он принял монашеский постриг в московском Симоновом монастыре. В этой обители инок Ферапонт сблизился с другим известным деятелем русского монашества, преподобным Кириллом Белозерским. Вместе они слушали духовные наставления преподобного Сергия Радонежского, несколько раз посещавшего их обитель. Однажды Ферапонт побывал на Вологодчине в Белозерском крае. Суровая северная земля привлекла внимание подвижника. Второй раз он отправился туда вместе с преподобным Кириллом. Некоторое время подвижники жили вместе, а потом, по взаимному согласию, Ферапонт перешел на новое место подвигов. Он основал свой монастырь, впоследствии названный в его честь. Ферапонт по смирению отказался быть там настоятелем, но содействовал устроению обители. К Ферапонту тянулись простые верующие и монахи за духовным наставлением и советом. Но сам он всегда обращался со всеми сомнениями к своему другу, преподобному Кириллу Белозерскому. В начале 15 века сын Дмитрия Донского, князь Андрей Дмитриевич, попросил Ферапонта основать обитель в Можайске. Там, в созданном им Лужецком монастыре, преподобный Ферапонт прожил 18 лет, скончался и был погребен. Сейчас это единственный из 18 средневековых монастырей города, сохранившийся до наших дней. Церковь чтит преподобного Ферапонта Можайского за его дар наставничества. Он стал учителем добродетели для своей паствы, учителем богословия для монашествующих. Это не произошло бы, не будь у преподобного готовности самому быть благодарным учеником, открытым к свету Божьей правды. Мы чтим память преподобного Ферапонта Можайского и просим его: «Святой Ферапонт, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников.

0: позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе третьего миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Асия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, «блюстителями», «попечителями», даже «надзирателями». Все дело в том, что привычные нам три степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только две степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины – слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество и, в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Мраморное надгробие, похожее на белый лист бумаги, знакомую по книге фотографию старца Паисия, и умилилось сердце, даже слезинка навернулась. Потом еще, еще одна, и потекли слезы. А старец грек, склонив голову, смотрел на ревущую русскую женщину, будто ждал, вот отплачется и все расскажет. И она, не зная ни слова по-гречески, стала ему, не знающему ни слова по-русски, рассказывать. Говорила не она, говорила ее изболевшееся за долгие годы сердце, искавшее все время утешение, задававшее вопросы и не находившее на них ответа.
3: Героиня повести Наталья Сухининой уверовала в Бога после встречи с преподобным Паисием Святогорцем. Сначала эта встреча произошла на страницах книги, а потом в ее сердце. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Как солнце греет и живит полевые цветы, и они влекутся к нему, так и душа, любящая Бога, влечется к нему и блаженствует в нем, и от многой радости хочет, чтобы все люди также блаженствовали. Преподобный Силуан Афонский.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Не привыкайте к алтарю», порой предупреждают молодых священников старшие собратья. Чем опасна, и, конечно, не только для священников, сила привычки. Она притупляет благоговение перед самым великим чудом божественной любви – литургией. Порой мы не отдаем себе отчета в том, что литургия, по словам святого Иоанна Кронштадтского, это ось, на которой держится весь мир. Но что, если бы литургия совершалась не ежедневно, а, скажем, раз в 7 лет? Американский писатель Рэй Брэдбери выстраивает схожую ситуацию метафору в рассказе «Все лето в один день». Действие в рассказе происходит на Венере, где в далеком будущем появились первые земные колонии. Земляне, как умеют, приспосабливаются к непростым местным условиям. Небо сплошь затянуто тучами, безостановочно идет дождь, а солнце появляется всего на 2 часа и лишь раз в 7 лет. Когда это происходит, мир замирает, а люди в молчаливом восторге тянут руки к золотому сиянию и невиданной синеве. Затем солнце скрывается, а люди прячутся в домах, храня память о чуде солнечного света и тепла. А теперь представим, именно так всего раз в 7 лет совершается литургия. И сразу становится понятно, с каким благоговением, изумлением и восторгом тогда мы присутствовали бы на богослужении, с каким вниманием ловили бы каждое слово, как усердно стремились бы к чаше жизни. Но ведь от того, что литургия совершается ежедневно, она не становится менее изумительным чудом. Просто мы слишком к нему привыкли. Впрочем, силу привычки можно и преодолеть. Время от времени важно говорить себе. Вот представь себе, ты идешь на божественную литургию, а следующая будет через 7 лет.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
1: А как по-украински колобок?
0: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
2: для детей
1: и взрослых.
3: Сегодня в 18.00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой, важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз у нас в гостях сотрудник патриаршей гуманитарной миссии Екатерина Каштанова и координатор добровольцев-ремонтников Сергей Жуков.

0: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Как и в наши дни, во время земной жизни Христа было немало проповедников, которых почитали люди. Увы, но не все эти проповедники действовали по благословению и научению Божию. Кто-то из них преследовал корыстные интересы, и от таких губителей человеческих душ Христос не мог не предостеречь своих учеников. Сегодня его предостережение звучит во время литургии в православных храмах. Оно взято из 7 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем эти евангельские слова.
1: «Внемлите же от лживых пророк, и же приходит к вам в одеждах овчих».
2: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
1: «Но творяя волю Отца Моего, и же есть на небесех».
0: О лжепророках сказано во многих местах Нового Завета. А потому можно сделать вывод, что эти люди – серьезная проблема. Господь сказал, что они не стремятся показывать свою истинную сущность. Они маскируют злобу кротостью, нечестие благочестивым видом и благостными речами. Они производят впечатление людей смиренных, но таковыми не являются. Спаситель призывает не обольщаться тем впечатлением, которое производят лжепророки, а смотреть на плоды трудов этих людей. Было бы значительно проще, если бы, сказав об этом, Христос привел какие-то конкретные примеры. Но, увы, у нас есть лишь образная речь Спасителя, сказавшего вполне очевидную вещь. Доброе дерево приносит добрые плоды, а худое – худые, и никогда наоборот. Так и с человеком. Дурной человек ничего по-настоящему доброго сделать не сможет. Но вот в чем проблема. Чтобы понять, какое перед нами дерево, нам нужно либо у кого-то спросить, либо дождаться плодоношения. А как быть с человеком? Результат его деятельности может открыться через весьма продолжительное время. И за этот срок, если речь идет о лжепророках, многие души могут погибнуть. Наверное, если бы был какой-то простой и универсальный способ отделения лжепророков от пророков истинных, то Христос указал бы на него. Если же Господь так не поступил, логичным будет предположение, что такого способа попросту не существует. Поэтому нам стоит задуматься не об универсальном способе, а о том, который уже многократно доказал свою безошибочность. В новозаветную эпоху мы, конечно же, должны держать в памяти прозвучавшие сегодня слова Христа, но в первую очередь мы должны обращать внимание на единство проповедника с Церковью. Если он учит не так, как учит Церковь, это повод насторожиться. Если он и вовсе находится вне Церкви, это явный и неоспоримый признак того, что от учения этого человека нужно держаться подальше. Нам стоит помнить, что такие люди могут быть лично очень симпатичны. Они могут быть хорошими людьми, преданными друзьями и вообще большими умницами. Но если поверить им больше, чем Церкви, то это очень плохо закончится. Подобных примеров в истории Церкви знает неисчислимое множество. Хочется надеяться, что все эти примеры останутся лишь достоянием прошлого, и мы научимся верить словам Христа больше, чем себе самим, а следовательно научимся во всем верить и Церкви Христовой.
3: День за днем. Радио

0: тех, кто хочет верить. Мудрость святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Медведев.
1: Целый день архимандрит Антоний Медведев принимал посетителей в своем рабочем кабинете. Ему, как наместнику Троицы Сергиевой Лавры, было верено вести дела обители. Время близилось к вечеру, когда в дверях показался последний гость – священник из Тульской губернии. По его лицу сразу можно было понять, что с батюшкой стряслась какая-то беда. Так оно и оказалось. Священник поведал архимандриту о своем несчастье. Страшный пожар полностью разорил его хозяйство, лишив большое семейство крова и всего имущества. Архимандрит Антоний много помогал людям, и часть тех средств, которые состоятельные прихожане жертвовали монастырю, он употреблял на поддержку бедных, голодных, оставшихся без крыши над головой. Рассказ тульского священника глубоко тронул сердце архимандрита. Он тотчас решил ему помочь и открыл ящик стола, в котором хранились деньги на благотворительность. Там лежали 10 рублей ассигнациями. Немало, однако на то, чтобы поправить дела батюшки, этой суммы, конечно, не хватило бы. «Вот что, друг мой, — сказал архимандрит Антоний священнику, — я распоряжусь приготовить вам келью в монастырской гостинице. Отдохните и завтра после обедни приходите. Придумаем, как помочь вашему горю. Однако на завтра, лишь только обедня завершилась, наместника позвала к себе сергиево-посадская помещица Татищева. Пожилая графиня встретила архимандрита приветливо. «Я долго вас не задержу», — сказала она. «Возьмите только вот это». Татищева протянула наместнику большой холщовый мешок, наполненный монетами. «Сколько здесь, я точно не знаю, но все платиной», — пояснила она. Так в середине 19 века называлась трехрублевая монета. «Возьмите и распорядитесь этим, как вам будет угодно». Судя по тяжести мешка, сумма в нем находилась весьма крупная. «Вот и послал Господь решение», — радовался архимандрит Антоний, возвращаясь в монастырь. Теперь ему было чем помочь батюшке-погорельцу из Тулы. Когда в назначенный час священник вновь пришел к архимандриту, наместник отдал ему мешок с монетами. Этих денег батюшке хватило на то, чтобы построить новый дом и обзавестись всем необходимым. «Никогда не отчаивайся, но всей душою веруй, ибо нежданную помощь порой подает мудрый и всеблагой наш Господь», говорил архимандрит Антоний Медведев, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Медведев.

Радио «Вера». То были времена чудес. Сбывались слова пророка. Сходили ангелы с небес. Звезда катилась от востока. Мир искупления ожидал. И в бедных яслях Вифлеема, под песнь хвалебную Эдема, младенец дивный воссиял. Лев Мей.

Радио «Вера». Светлое радио. Не ищите и не ожидайте любви от людей. Всеми силами ищите и требуйте от себя любви и сострадания к людям. Святитель Игнатий Брянчанинов.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника послушника Николая Беляева, будущего преподобного Никона Оптинского. 9 июня 1910 года. Монастырь Оптина-Пустынь. Оптинский батюшка Варсонофий задал мне вопрос: «Какой признак промысла Божия о человеке?» Я не умел ответить. Тогда батюшка начал говорить: «Непрестанные скорби, посылаемые Богом человеку, суть признак особого Божия промышления о человеке. Смысл скорбей многоразличен. Они посылаются для пресечения зла, или для вразумления, или для большей славы».
0: Голоса

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В начале божественной литургии, в дни, когда нет великих праздников, поется молитвословие «Хвали, душе моя, Господа». В его основе текст 145-го псалма. В первой строчке псалма упомянуты имена пророков Захарии и Агея, живших в VI веке до Рождества Христова. Вероятно, они и были авторами этого молитвословия. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. В переводе с церковнославянского на русский язык первая часть песнопения звучит так. «Хвали, душа моя, Господа, хвалить буду Господа всю жизнь мою, петь Богу моему, пока существую. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в которых нет спасения. Выйдет дух их, и они возвратятся в землю свою. В тот день погибнут все помышления их». Давайте послушаем первую часть на церковнославянском языке.

0: Текст второй части песнопения по-русски звучит так. «Блажен тот, кому Бог Иакова, помощник его, надежда его на Господа Бога своего, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, хранящего истину вовек, совершающего суд обиженным, дающего пищу алчущим». Послушаем, как звучит вторая часть на церковнославянском языке.
1: Блажен

0: будущем.
1: Третья часть песнопения на русском языке звучит так. «Господь освобождает узников, Господь умудряет слепых, Господь поднимает поверженных, Господь любит праведных, Господь хранит странников, сироту и вдову Он примет, а путь грешных обратит в ничто. Будет царствовать Господь вовек, Бог твой Сион из рода в род». Под словом «Сион» здесь имеется в виду «Святая Церковь». Давайте послушаем третью часть песнопения.
2: Господь.

Текст псалма призывает уповать на Господа, как на единственного, дающего жизнь и мир. Не надеяться на князей, то есть земных начальников, так как они лишь сыны человеческие, люди смертные. Каждый уйдет в свое время, а Господь вечен. Он творец земли и неба. Он защищает обиженных, питает голодных, помогает одиноким, оставленным. Он – наша истинная опора. Монотонная, спокойная мелодия 145-го псалма настраивает на отречение от внешнего мира, располагает к молитвенному сосредоточению. Давайте вместе послушаем песнопение «Хвали, душе моя, Господа» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 9 июня, церковь вспоминает священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, преподобного Ферапонта Можайского, преподобного Ферапонта Монзенского, святого праведного Иоанна Русского. Преподобный Ферапонт Монзенский жил в XVI веке. Он был послушником в одном из московских монастырей, а потом перешел в Кострому, где принял монашеский постриг. Вскоре Ферапонт, ища уединения, переселился в недавно основанную обитель на реке Монза в Вологодском крае. Каждый день с благословения настоятеля он удалялся в лесную чащу и там молился. Ночами Ферапонт переписывал душеполезные книги. Он стремился в своей жизни быть похожим на незлобивого, блаженного Василия Московского. И хотя лично его никогда не видел, называл своим братом. По преданию, преподобный прославился даром чудотворений. Перед смертью он предсказал голод и тяготы смутного времени. Скончался преподобный в 1597 году. Обитель на реке Монзе была названа по его имени Ферапонтовой. Наличие в святцах сонма монахов связано с их высочайшим духовным, культурным и нравственным авторитетом среди верующих. Многие монахи стали основателями известных монастырей, подготовили подъем внутренней жизни в масштабе целых государств. Другие иноки, среди которых преподобный Ферапонт Монзенский, прославились личным молитвенным и аскетическим подвигом, самоограничением, которое сложно представить обычному человеку. Прославляя преподобного Ферапонта Монзенского, церковь обращается к нему как к самолитвеннику, ныне предстоящему перед Господом. Святой преподобный Ферапонт Монзенский, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях директор фонда Макария Унжинского, актриса театра и кино Ксения Глинка. Поговорим с нашей гостьей о ее пути к вере, а также о том, как в ее жизни появился Макарьево-Унжинский монастырь. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о различных аспектах божественной комедии Данте. Сегодня нашим собеседником будет архимандрит Симеон Томочинский. И разговор пойдет о части этого произведения, посвященной аду.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Краски России.
2: Если у тебя срочная переписка с кем-то, Паша, то выключи, пожалуйста, звук. Мы все-таки в картинной галерее.
3: Прости, пожалуйста, дядя Андрей. Я просто забыл про телефон. Ничего срочного, это оповещение от МЧС, что сегодня здесь, в Астрахани, ожидается гроза. Ставлю в беззвучный режим.
2: О, спасибо, дорогой. А смотри, как забавно. СМС-сообщению вторит картина Аполлинария Васнецова на стене «Гроза идет».
3: Вот это совпадение. Прямо спецэффект какой-то. Узнал, что приближается буря, и тут же в красках видишь, как это бывает. Небо над полем потемнело, вдалеке молнии рассекают пространство. Все замерло в ожидании грозы.
2: Да, художник показал затишье перед бурей.

0: за несколько минут перед ураганом так часто происходит. Не колышутся ветви раскидистого дерева, дымок далекого костра поднимается вертикально.
1: Ни ветерка. Чувствуется, какая там духота неимоверная.
0: Точно. Жара сморила крестьян, которые работали на поле. Они жали колосья, то есть срезали их серпами и вязали в снопы. Эти большие пучки пшеницы стоят вот на поле стройными рядами. А уставшие работники спят под деревом.
1: Хочется разбудить их, закричать: «Вставайте, бегите скорее домой!»
0: Или смс-ку отправить.
1: Ну что ты смеешься? Я прекрасно понимаю, что в то время мобильных телефонов не было. Какой это век? 19-й?
0: Начало 20-го. Аполлинарий Васнецов написал картину «Гроза идет» в 1911 году.
1: И что, тогда совсем не было никакой службы оповещения о чрезвычайных ситуациях?
0: Ну какая же это чрезвычайная ситуация для крестьянина? Гроза. Обычное дело. А оповещала о приближении бури сама природа. Все те приметы, о которых мы с тобой сейчас говорили.
1: То есть ты считаешь, что крестьяне на картине Васнецова знают о приближении грозы и спят спокойно?
0: Ну, конечно. Может быть, она еще пройдет стороной. Жара к вечеру спадет, и жнецы успеют поработать.
1: Но как же им не страшно?
0: Понимаешь, племянник, у русских крестьян сложилась особая философия, в которой страх не мог главенствовать. Она очень ярко выражена в пословице: «Помирать собрался, а рожь сей». Это слова человека, который воспринимает жизнь как поручение от Бога. Здесь и ответственность за свое дело, и доверие Творцу.
1: Вера в Бога дает такое вот спокойствие перед лицом грозы?
0: И любой другой опасности. Аполлинарий Васнецов в своей картине «Гроза идет» показывает мир глазами своих героев. И напоминает: все в руках Божьих. Недаром гряда облаков в левой верхней части картины имеет очертания иконы в золотом окладе.
1: А ты, дядя Андрей, мог бы вот так уснуть на поле, зная о приближении грозы?
0: О, если бы поработал, как крестьяне на картине Васнецова «Гроза идет», то, может, и уснул бы. А так вряд ли. Я живу в других условиях. Как и ты, получаю предупреждение от службы спасения. Не пренебрегаю правилами безопасности. Если же вдруг окажусь среди разбушевавшейся стихии, буду молиться.
2: Картину Аполлинария Васнецова «Гроза идет» можно увидеть в Астраханской государственной картинной галерее имени Павла Дагадина.
3: Краски России. Радио «Вера».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести».

0: 8 июня 2026 года Православная Церковь отмечает начало Петрова поста. Продлится он по 11 июля включительно, а его завершением станет 12 июля – день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день поста уже нет. По традиции, Петров пост начинается через неделю после праздника Святой Троицы и, в отличие от всех прочих многодневных постов, имеет различный период по продолжительности – от 8 до 42 дней, в зависимости от пасхального цикла. Во время Петрова поста следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, а по средам и пятницам – еще и от рыбы. Монастырский устав предполагает более строгие ограничения в рыбе, отказ от растительного масла в некоторые дни. Основной смысл поста – подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, борьба со своими страстями, а также свершение дел милосердия. Апостолы были призваны на служение Христу по-разному, однако по преданию церкви оба окончили свою жизнь мученически. Во времена правления императора Нерона апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел обезглавлен мечом. К слушателям радио «Вера» обратился благочинный Ольгинского округа протоиерей Евгений Пиперков.
1: Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, досточтимые слушатели радио «Вера». Сегодня хотелось бы поговорить с вами о важности и значимости поста для православного человека, для православного христианина. Для верующих людей существует много постовых дней в течение всего богослужебного года. Это как многодневные посты, так и однодневные. Многодневных постов у нас, как известно, 4. Это Великий пост перед Пасхой, Рождественский пост перед Рождеством Христовым, пост Успенский перед праздником Успения Пресвятой Богородицы и Петров пост перед праздниками святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также, как известно, существуют однодневные, как я уже сказал, посты. Каждую среду и пятницу мы постимся. Помимо этого, есть определенные дни в течение богослужебного года. К примеру, это праздник воздвижения животворящего креста Господня или праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Сам по себе пост – это не цель и не самоцель, а лишь средство к достижению цели. Но какую же цель мы должны достичь в течение постовых дней, в течение постных дней? Ну, конечно, это прежде всего примирение своей души, своего сердца, своего духа с Богом. Потому что в течение многих дней своей жизни мы различными делами, помыслами, своими поступками, иногда, к сожалению, очень неблаговидными, греховными, отдаляем себя от Бога. А ведь цель христианской жизни – это соединение себя с Богом, это достижение Царствия Небесного, которого мы должны искать уже в этой жизни, по слову Христа и Спасителя нашего. Поэтому пост – это есть приближение себя к Богу посредством избавления себя от греха. Пост является очень успешным пособием для духовной жизни православного христианина. Пример поста и воздержания нам дает сам Господь Иисус Христос, когда Он 40 дней постился в пустыне. Также мы знаем, что Иоанн Креститель, предтеча Господень, тоже проводил свою жизнь в посте и воздержании. Более того, из Евангелия мы знаем, что Господь говорит о том, что всякую немощь и беснование можно изгнать только постом и молитвой. Именно поэтому необходимо православному человеку приобщаться к постовой жизни, чтобы учиться воздержанию. И когда мы не вкушаем скоромную пищу во время любых постов, это на самом деле помогает нам избавиться не только от пристрастия ко вкусной пище, потому что все мы слышали очень много раз о том, что пост – это не диета, это действительно так. Но прежде всего, это помогает нам избавиться от других пристрастий. Когда мы начинаем воздерживаться от вкушения скоромной пищи, мы стараемся избавиться от того, что хочется нам вкушать. И через это мы учимся сдерживать другие свои чувства и эмоции, свой язык, свои мысли и свои нехорошие дела и поступки. Поститься, конечно, мы должны, безусловно, прежде всего не для посторонних людей, не для тех, кто нас окружает, но для Бога и для себя, для спасения своей души. Господь явно нам говорит в Евангелии о том, что когда ты постишься, не нужно ходить угрюмым, делать вид, как будто ты голодный или как будто ты сильно предстоишь в молитвенном состоянии. Нет, наоборот, сделай добрый и благочестивый вид. Как говорится в Священном Писании, «помажь голову маслом». То есть будь бодр, светел. Не нужно делать так, чтобы все видели, что ты постишься. Как я уже сказал, мы прежде всего постимся для Бога и для спасения своей души. Поэтому давайте, дорогие мои, в то время, когда идут постовые дни, и Господь дает нам такую возможность, чтобы мы постились в меру, конечно, своих духовных и душевных сил, будем поститься, будем стараться через воздержание от скоромной пищи воздерживаться и от других пристрастий в нашей жизни. Дай Бог, чтобы Господь давал нам на все это сил. Помощи и милости Божией всем. Поститесь, молитесь, и Бог любви и мира пусть пребывает со всеми вами.
0: На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: С явно ощутимыми и всегда очень уместными юмористическими нотками. Творчество Юлии Вознесенской часто называют православным фэнтези. Понятно, что история, рассказанная в «Моих посмертных приключениях», далеко не безупречна с точки зрения православного богословия. На самом деле она и есть просто поучительная сказка, которую, как и всякое художественное произведение, не стоит воспринимать буквально. Главное – сделать из нее правильные выводы. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
2: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. Первоисточник.
1: Толь, а ты в выходные работаешь?
2: Нет, у меня планы.
1: Слушай, так ведь приказ был явиться всем. Василий Петрович уволит тебя, ничтоже сумняся.
2: В каком смысле?
3: Выражение «ничтоже сумняся» вошло в русскую речь как цитатный оборот церковнославянского языка, однако изменившее и свое первоначальное значение, и даже форму. Выясним это, обратившись к первоисточнику выражения – Библии. В «Деяниях святых апостолов» рассказывается о том, как некому сотнику италийского полка Корнилию явился ангел Господень. Он призывает Корнилия найти апостола Петра. Далее он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Корнилий отправляет к Петру двух своих слуг. Процитируем слова из книги «Деяний». «Вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». В церковнославянском варианте эти слова звучат «ничтоже рассуждая», то есть нисколько не задумываясь. Петр, которому накануне прихода слуг было видение, размышлял, к чему оно. И вот с приходом посланников ему становится ясен повод. Добавление указания «немало не сомневаясь» в случае с Петром должно было рассеять любые сомнения апостола, известного своими строгими взглядами, ибо идти ему предстояло к язычникам, с которыми иудейским законом общение возбранялось. Господь открыл Петру в видении важное, чтобы тот не почитал ни одного человека скверным или нечистым. И поэтому Петр беспрекословно выходит к посланникам и соглашается идти с ними к Корнилию. То же значение «поступать без колебаний, полагаясь на волю Господа» вкладывал в выражение «ничтоже сумняся» и апостол Иаков. В своем соборном послании он пишет: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и развеиваемый. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Апостол обращает внимание, что у просящего у Бога должна быть твердая вера, без сомнений и отступлений, а неуверенного человека сравнивает с морской волной. Выражение «немало не сомневаясь» здесь в церковном варианте звучит «ничтоже сумняся». «Ничтоже» — это «немало нисколько», а «сумнятися» — думать, обдумывать, размышлять, колебаться. Другая форма этого слова — «сумняшися» возникла, как полагают, уже на русской почве и немного позже. Так еще Чехов в конце XIX века использует форму «сумняся», а у Бунина в начале XX века уже звучит «сумняшися». И это последнее постепенно вытеснило более раннюю форму, хотя актуальными остаются обе. А вот значение выражения изменилось более основательно. В отличие от библейского, в наши дни оно означает «без всяких сомнений и раздумий», «безответственно и легкомысленно», «ни перед чем не останавливаясь».
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Станица Галюгаевская, старейшая в Ставрополье. Она расположена на левом берегу Терека, у самой границы с Чеченской республикой. В конце 18 века здесь проходила Азово-Моздокская оборонительная линия, предназначенная для защиты южных рубежей Российской империи. Одним из звеньев этой цепи стала крепость близ озера Галюгай. Ее построили в 1771 году. Первыми жителями укрепления стали казаки, переселившиеся вместе с семьями с Волги и Дона. Духовную опору они находили в православной вере. В 1791 году в станице построили храм во имя Георгия Победоносца. Он был разрушен в советское время. В 90-х годах 20 века станичники восстановили церковь. А в 2014-м построили и оснастили 10-метровую звонницу. Несколько колоколов на ней образуют мощный ансамбль. И когда в станице Галюгаевской благовест созывает верующих на молитву, его слышно даже в соседних чеченских поселках.
2: Радио «Вера» в станице Галюгаевской можно слушать на частоте 89.8 FM.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Религиозная жизнь наполнена различными правилами. Их так много, что порой у верующего человека начинает кругом идти голова. Какому же из них и в какой ситуации следовать в первую очередь? Важные рассуждения на эту тему находим в отрывке из 4 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Делающему же мзда не вменяется по благодати, но по долгу».
3: Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты». «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезание, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезание.
2: «Я же в необрезании отца нашего Авраама».
1: Только что прозвучавшем отрывке апостол Павел объясняет своим адресатам уникальность христианской праведности и чем она отличается от праведности ветхозаветной. Для этого он рисует в сознании своих слушателей образ двух людей. Первый – это человек, который получает награду за то, что трудится и достигает результата. Важный момент – награда ему дается не как проявление милости, а именно как выплата, предусмотренная контрактом. Трудился? Теперь возьми то, что тебе причитается по праву. Подобная экономика заслуг была характерна именно для иудейской религиозной психологии. Почитаешь закон, хранишь благочестивые обычаи, соблюдаешь ритуал – Бог дарует тебе за это помощь и защиту. Ты праведник. Однако с пришествием Христа открывается более глубокая истина о Творце и его отношениях с человеком. Благодаря жертве Спасителя – от человека требуется всего лишь доверие тому, кто, как говорит Павел, оправдывает нечестивого. Одно это доверие открывает человеку доступ в Царство Небесное. Неужели все так просто, спросим мы? Неужели достаточно всего лишь надеть крестик, признать Иисуса Христа Спасителем, и рай тебе обеспечен? Ключевой вопрос – а что такое довериться Богу? Павел дает ясный ответ – довериться Богу означает не просто признать факт его существования. Это означает начать жить по закону веры, то есть с той мыслью, что Бог не просто есть, но что каждое мгновение Он рядом со мной. И не просто рядом. Он проникает во все мои помыслы и даже самые незаметные движения сердца. Другими словами, жить по закону веры означает жить в постоянном осознании присутствия Творца. Не случайно Павел приводит в пример праведного Авраама. Этот родоначальник еврейского народа жил в ту эпоху, когда и в помине не было никакого формального религиозного устава. Но свою жизнь он проводил так, будто правда Божия была написана в самом его сердце. В своей деятельности, в отношениях с людьми и с жизнью в целом он руководствовался этой глубокой духовной правдой. К этому же апостол Павел призывает и христиан. Важно понять, что он не отвергает внешний религиозный закон как таковой. Он не против устава и ритуальных правил. Он не против традиции формального благочестия. Просто апостол хочет подчеркнуть, что для спасения этого всегда будет недостаточно. Это достаточно для того, чтобы получить репутацию порядочного, культурного, внешне благочестивого человека. Но само по себе это не привлекает в душу благодать Божию. Да и не может ни один человек исполнить все до последней буквы закона. Всегда в чем-то он даст слабину. А потому Если хотим войти в Царство Бога, наши основные силы должны уходить на другое. Нам необходимо просто жить по правилам этого царства. А выражены эти правила в одной простой заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если держим на этой формуле фокус своего внимания, если сверяем с ней все свои мысли, чувства, слова и поступки, то к нам приступает божественная благодать. Даже если мы не исполнили что-то из закона, Бог дарует нам свое спасение.
0: Апостольские чтения.

Воздух живительный, воздух смолистый, я узнаю. Свет не слепит, упоительный, чистый, словно в раю. Узкой тропинкой к гранитам прибрежным вышел, стою. Нежу простором, суровым и нежным, душу мою. Сосны недвижны на острове, словно в дивном краю. Тихие волны лепечут любовно сказку свою. Валерий Брюсов.

Радио «Вера». Светлое радио. Любовь победит там, где терпят поражение армии. Джон Толкин.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1954 год. С семьей Василия, брата моего мужа, натянутые отношения были порой очень тяжелы. Я их понимала. У нас идет постройка дома, вокруг был жуткий беспорядок. Горы кирпича, бревна, доски, известковая яма, шум машин. Но что делать? Зато им остался весь старый дом. Мы со временем окончательно закрыли дверь на их половину. А 13 лет надо было терпеть друг друга. Не было общего языка, мировоззрения разные, понятия о жизни разные. Но так мне и предсказывал старец Митрофан. Ведь надо ж в жизни что-то терпеть. Слава Богу, Господь силы давал.
0: Голоса

0: Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В Новом Завете повествуется, что незадолго до крестных страданий Иисус Христос был помазан драгоценным благовонным составом миром. Описание помазания есть в рассказах всех четырех евангелистов. Однако апостолы Марк и Матфей пишут, что мира было вылито некой женщиной на голову Спасителя, а Лука и Иоанн говорят о умощении его ног. Такое противоречие вызвало вопросы у исследователей Священного Писания. Помазание головы неоднократно описано в Ветхом Завете как религиозный ритуал, совершаемый над человеком в начале его монархического служения или пророческой миссии. Это действо подтверждало мессианский статус Иисуса, ведь Мессия, то есть царь или спаситель, в буквальном переводе означает «тот, кто помазан». А вот описанное в Евангелии умощение ног многие считали текстологическим недоразумением. Коррективы в такое восприятие священного текста внесло открытие, которое совершил в 1999 году британский археолог Саймон Гибсон во время научных раскопок неподалеку от Иерусалима.
1: В пещере в нескольких километрах юго-западнее Иерусалима экспедиция под руководством Саймона Гибсона обнаружила своеобразные каменные ванночки, датируемые первым веком. Каждая из этих древних емкостей представляет собой высеченное в поверхности камня углубление в виде правой ступни, соединенное каналом с округлой ямкой, вполне пригодной для того, чтобы ставить в нее кувшин с маслом. Тот факт, что все ванночки имели углубление только в виде правой ступни, говорит о их ритуальном, а не гигиеническом предназначении. Емкости для помазания ног были обнаружены рядом с небольшим бассейном миквой, используемым иудеями для религиозного омовения. Саймон Гибсон предположил, что умощение ступней было у иудеев первого века очистительным обрядом наряду с погружением в микву.
0: Но все-таки кто же из евангелистов прав в своем рассказе о помазании Христа? Было мира возлито женщиной на голову Спасителя, или она умастила драгоценным маслом его ступни? Архиепископ XII века Феофилакт Болгарский считал, что Христос был помазан трижды. Первый раз некая грешница в доме Симона Фарисея омыла слезами и умастила миром ноги Иисуса. Этот случай описывает апостол Лука. Второй раз, согласно Евангелию от Иоанна, благовонный состав возлила на ступни Спасителя Мария, сестра воскресшего Лазаря. А в третий раз состоялось помазание главы Господа. Его совершила в Страстную среду в доме Симона, прокаженного, некая женщина, имя которой евангелисты Матфей и Марк не называют. Такое видение событий вполне подтверждается находкой Саймона Гибсона.
1: Специальные приспособления для помазания ног свидетельствуют о том, что этот очистительный обряд был традиционным в среде палестинских евреев в первом веке, то есть во время земной жизни Спасителя. Такой ритуал мог совершаться многократно в каждом доме, где останавливался Иисус. Это было естественным проявлением гостеприимства. Помазание же главы Христа, идентично описанное апостолами Марком и Матфеем, совершилось однократно в доме Симона Прокаженного. Следовательно, в рассказах евангелистов нет никакого противоречия.
0: Авторы Нового Завета оставили подробное и тщательное описание величайших событий, произошедших в Иерусалиме 2000 лет назад. Современные археологи и поныне находят древние предметы, подтверждающие детали евангельского рассказа. В числе таких артефактов каменные ванночки для помазания ног, найденные экспедицией Саймона Гибсона.

Сегодня, 9 июня, церковь вспоминает священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, преподобного Ферапонта Можайского, преподобного Ферапонта Монзенского, святого праведного Иоанна Русского. Святой исповедник Иоанн Русский родился в конце 17 века в Малороссии. Он служил простым солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне. Однажды Иоанн попал в плен и был продан начальнику турецкой конницы. Тот привез пленника в родное село Прокопий в Малой Азии. Пленных воинов-христиан турки старались обратить в ислам. Одних уговорами и соблазнами

0: Там он каждую ночь тайно молился. Когда Иоанн скончался, его хозяин разрешил местным христианам с честью похоронить его. Через 3 года священнику было видение о том, что мощи святого пребывают нетленными. Вскоре по молитвам к исповеднику Иоанну стали происходить чудеса. Нового святого стали почитать не только православные христиане, но и армяне, и турки. Часть мощей святого Иоанна Русского ныне хранится на Афоне, а часть жители Прокопии увезли на греческий остров Эвбею. Туда стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции. Мученики – фундамент церкви. В память об этом в Русской Православной Церкви литургия совершается на особом платье – антиминсе, в которой зашита частица мощей святого или мученика. Это подчеркивает связь церкви земной и церкви небесной, торжествующей, состоящей из прославленных Богом святых. Чествуя праведного Иоанна Русского и вспоминая его духовный подвиг, церковь просит его: «Святой праведный Иоанн, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Честное мнение. Каждый день на радио «Вера».

0: Прохор! Прохор!
1: Чего?
0: Пойдем с нами на остров Столобный, лес жечь.
1: Двое мужики совсем рехнулись. Вам на земле-то мест мало что. По что остров понадобился?
0: Да качо, земля пропадает ведь. Посеем хоть ржи маненько.
1: И как вы жечь собрались? Там монах Нил живет. Попалите старика.
0: А чё нам монах? Как пришел неизвестно откуда, так пусть и уходит, куда знаете.
1: Бога вы не боитесь. Живет праведник в избушке. Даже скамьи, где лечь, нету. Крюки в стену вбил, на них опирается и спит. Я к нему иной раз, как хороший улов, заплываю, рыбки оставлю, чтоб помолился за меня праведник. Избушкой глянуть не на что. Да часовенька маленькая. Он сам своими руками срубил. А вы его оттуда выгнать хотите?
0: А ты почем знаешь, что он праведник? Не что он нас с тобой лучше.
1: А как не лучше? Вон давеча. Пришли ко мне люди. Просились на сеновале переночевать. Говорят, попутал дьявол. Хотели монаха Нила ограбить. Пришли к нему в келью. Где, спрашивают, спрятал старик сокровища? А он им смиренно отвечает: все мое сокровище в углу. А там у него икона Божьей Матери висела. Так они как в этот угол подошли, так и ослепли оба. Поняли, что Царица Небесная заступилась за раба своего. Кинулись ему в ноги и просили, чтоб помолился за них. Помолился Нил. И тут же они оба прозрели. Говорят, ни в жизнь теперь никого не тронут.
0: Так, а может, они браги перед тем перебрали? Вот и померещилось.
1: Да те, что в лоб, что по лбу. Совесть иметь надо.
0: А, совестью сыт не будешь.
2: И несколько крестьян подожгли лес на острове. Когда огонь подходил к избушке преподобного Нила Столобенского, святой взмолился Богу, и пожар погас сам собой. Увидев это чудо, поджигатели испугались, и больше никто не покушался на остров. 27 лет прожил на нем преподобный Нил Столобенский в посте, молитве и трудах. Он удостоился от Господа дара духовного прозрения и рассуждения. Благодаря наставлениям преподобного, многие люди исправляли свою жизнь. По его молитвам они получали помощь от Бога и утешение. По молитвам святого укрощались волны на Селигере, и застигнутые бурей рыбаки спасались от смерти. За несколько лет до кончины преподобный Нил выкопал в часовне могилу и поставил в ней гроб, к которому приходил каждый день и оплакивал свои грехи. Преподобному Нилу было открыто время его кончины – 7 декабря 1554 года. Незадолго пред тем святого посетил его духовник, игумен Раковского Николаевского монастыря Сергий, и причастил преподобного Нила святых Христовых тайн. Святой предсказал появление нового монастыря на острове. Прибыв в келью преподобного на следующий день, игумен Сергий и другие монахи нашли его мертвым. Святой умер, сидя, оперевшись на деревянные крюки, которые были прибиты к стене. Лицо его сияло необыкновенным светом, а воздух в келье был наполнен благоуханием. Образ святого преподобного Нила Столобенского часто можно встретить в виде деревянной скульптуры или барельефа, что не совсем обычно для православного святого. Он изображается в том положении, в котором его застала смерть. Многие скульптуры святого преподобного Нила Столобенского прославились как чудотворные.

Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Любовь к Богу состоит в соблюдении Его заповедей. Архиепископ Серафим Соболев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Дорожите временем», призывает нас святой апостол Павел. Но как правильно дорожить временем? Может быть, потратить его с максимальной пользой, предельно интенсивно? Время, потраченное на пустоту, уходит в небытие. Время, потраченное с пользой для души, уходит в вечность. Это-то и есть разумное его употребление. И один из способов такого разумного употребления времени – добрые дела. Поэт Александр Яшин, говоря о добрых делах в стихотворении «Спешите делать добрые дела», призывает не откладывать их. Почему? Да потому что дни, как опять же говорил святой апостол Павел, лукавы. Что это значит? Время быстротечно. И опоздать с добрыми делами очень легко. Вот герой стихотворения собирается порадовать отчима, построить дом бабушке, накормить старика. Но не успевает. Отчима уже нет, и бабушка умерла. А с едой для старика в блокадном Ленинграде герой опаздывает всего на один день, и дня того не возвратят века. И тут на память приходят слова митрополита Антония Сурожского, проповедника 20-го столетия. Слова, может быть, на первый взгляд ошеломляющие, но если вдуматься, окрыляющие. «Если бы мы думали постоянно, трепетно, — говорил владыка, — о том, что стоящий рядом с нами человек, которому мы сейчас можем сделать доброе или злое, может умереть, как бы мы спешили о нем позаботиться». Если помнить эти слова митрополита Антония, то, наверное, не придется, как делает этот герой стихотворения «Спешите делать добрые дела», жалеть о безвозвратно утраченных возможностях.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Церковь особо чтит память святых благоверных Петра и Февронии. Для нас их житие – пример семейного счастья и супружеского подвига, свидетельство о красоте и высоком достоинстве семейной жизни. Единственный храм Ставропольской епархии, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, был построен в городе Невинномысске на территории нового микрорайона. В 2012 году митрополит Кирилл совершил закладку храма. Приходская община зародилась здесь примерно 5 лет назад. Изначально верующие посещали богослужение в маленьком вагончике, обустроенном под храм. В 2017 году залили фундамент. Настоятелем храма был назначен протоиерей Алексей Гашунович. Через год началось возведение стен. Начальные этапы строительства стали поистине приходским делом. Первую машину с лесом встречали многочисленные жители микрорайона, которые дружно помогали разгрузить эту и последующие машины. Храм строился всем городом на народные средства. Теперь, когда в центре микрорайона возведен красивый, уютный деревянный храм, сложно поверить, что в Великую Отечественную войну именно на этом месте был военный аэродром. Сегодня в храме благоверных Петра и Февронии продолжается строительство и благоукрашение территории и храма. Здесь образовалась настоящая приходская семья, в которой каждый оказывает поддержку и помощь ближнему. С каждым днем приход растет и укрепляется. Как замечательно, что в Невинномысске теперь есть свое знаковое место для тех, кто дорожит семейными ценностями. А молодожены смогут попросить помощи в создании крепкой семьи, сохранении любви и верности друг другу на протяжении всей жизни. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: «Не говорите «не могу». Это слово не христианское. Христианское слово «все могу», но не сам по себе, а об укрепляющем нас Господе. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
6: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
6: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
7: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Как и в наши дни, во время земной жизни Христа было немало проповедников, которых почитали люди. Увы, но не все эти проповедники действовали по благословению и научению Божию. Кто-то из них преследовал корыстные интересы, и от таких губителей человеческих душ Христос не мог не предостеречь своих учеников. Сегодня его предостережение звучит во время литургии в православных храмах. Оно взято из 7 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем эти евангельские слова.
8: «Внемлите же от лживых пророк, и же приходят к вам в одеждах овчих».
9: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
8: «Но творяя волю Отца Моего, и же есть на небесех».
7: О лжепророках сказано во многих местах Нового Завета. А потому можно сделать вывод, что эти люди – серьезная проблема. Господь сказал, что они не стремятся показывать свою истинную сущность. Они маскируют злобу кротостью, нечестие, благочестивым видом и благостными речами. Они производят впечатление людей смиренных, но таковыми не являются. Спаситель призывает не обольщаться тем впечатлением, которое производят лжепророки, а смотреть на плоды трудов этих людей. Было бы значительно проще, если бы, сказав об этом, Христос привел какие-то конкретные примеры. Но, увы, у нас есть лишь образная речь Спасителя, сказавшего вполне очевидную вещь. Доброе дерево приносит добрые плоды, а худое – худые, и никогда наоборот. Так и с человеком. Дурной человек ничего по-настоящему доброго сделать не сможет. Но вот в чем проблема. Чтобы понять, какое перед нами дерево, нам нужно либо у кого-то спросить, либо дождаться плодоношения. А как быть с человеком? Результат его деятельности может открыться через весьма продолжительное время. И за этот срок, если речь идет о лжепророках, многие души могут погибнуть. Наверное, если бы был какой-то простой и универсальный способ отделения лжепророков от пророков истинных, то Христос указал бы на него. Если же Господь так не поступил, логичным будет предположение, что такого способа попросту не существует. Поэтому нам стоит задуматься не об универсальном способе, а о том, который уже многократно доказал свою безошибочность. В новозаветную эпоху мы, конечно же, должны держать в памяти прозвучавшие сегодня слова Христа. Но в первую очередь мы должны обращать внимание на единство проповедника с церковью. Если он учит не так, как учит церковь, это повод насторожиться. Если он и вовсе находится вне церкви, это явный и неоспоримый признак того, что от учения этого человека нужно держаться подальше. Нам стоит помнить, что такие люди могут быть лично очень симпатичны. Они могут быть хорошими людьми, преданными друзьями и вообще большими умницами. Но если поверить им больше, чем церкви, то это очень плохо закончится. Подобных примеров в истории церкви знает неисчислимое множество. Хочется надеяться, что все эти примеры останутся лишь достоянием прошлого, и мы научимся верить словам Христа больше, чем себе самим, а следовательно научимся во всем верить и Церкви Христовой.
10: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монах Порфирий разговаривал по телефону. На проводе были его знакомые из Южной Африки. При этом сам отец Порфирий находился в Милесе, небольшом местечке в пригороде Афин. За долгие годы монашеского и священнического служения отца Порфирия молва о его мудрости, молитвенной жизни и искренней сердечной доброте вышла далеко за пределы Греции. К его маленькой хижине каждый день шли люди, а телефонные звонки раздавались буквально со всего света. Отец Порфирий часто вспоминал ту тихую, уединенную жизнь, которую он вел в монашеском скиту Ковсоколивия на Афоне. К сожалению, тяжелая болезнь, требующая постоянного наблюдения докторов, заставила монаха покинуть Святую Гору. И вот недавно он приехал сюда, в Милесе, где хотел создать монастырь по святогорскому образцу и уставу. Отец Порфирий закончил долгий разговор и положил телефонную трубку. Был уже поздний вечер. Между Грецией и Африкой больше 8000 километров, а разница во времени всего лишь час, с улыбкой подумал монах и отправился совершать вечернее молитвенное правило. На следующий день он, как обычно, принимал у себя в келье многочисленных посетителей. Ближе к вечеру поток людей постепенно стал редеть, и в тот момент, когда отец Порфирий решил, что больше к нему сегодня никто не придет, в дверь постучали. Монах пригласил войти, и в дверях показался тот самый человек из Южной Африки, с которым он беседовал по телефону вчера вечером. «Как ты тут очутился?» – изумленно воскликнул отец Порфирий. «Сел на самолет и прилетел», – радостно отвечал гость. «Очень хотелось с вами повидаться. Вот еще и в Англию успел заскочить. Друга своего оттуда привез. Он давно мечтал с вами встретиться». Отец Порфирий усадил гостей рядом с собой, и, как обычно, потекла неторопливая тихая беседа. «Когда людей соединяет Христос, никакие расстояния между ними не имеют значения», — говорил святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит. «И пусть между ними тысячи километров, где бы они ни находились, они всегда вместе».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается.

Есть сейчас люди, которые сознательно избирают зло. Но тем, кто с Богом, они ничего сделать не могут. Ведь враг силен, но всесилен только Господь. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников священника Александра Ельчининова, 1930 год. Большинство неразрешимых жизненных противоречий, несчастий, внутренних затруднений, о которых слышишь на исповеди, происходит от того, что люди живут вне церкви, а искать разрешение своих трудностей приходят в церковь. Ни решимости переменить свою жизнь, ни даже мысли об этом. Поэтому церковь и бессильна им помочь. Войдите в церковь, примите весь чин церковной жизни, и тогда трудности разрешатся сами собой.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. На струнах псалтыри.
1: С Новым годом!
2: С Новым годом!
1: Эх, здорово-то как! А я в деревню ехать не хотел. Дядя Андрей, пап, а давайте каждый Новый год в Шуклино праздновать. Живую елку в огороде наряжать, с горки на ватрушках кататься, а потом чаем из самовара согреваться и на печке отлеживаться. Пусть у нас теперь такая традиция будет семейная.
2: Да, сын, традиции — великое дело, а уж новогодние подавно. Каких только не бывает, у каждого народа своя.
1: Ха, точно! А я слышал, на Кубе воду из окон выплескивают, а в Италии старые вещи на улицу выбрасывают. Представляете, идешь по улице, а тебя поздравят дырявой кастрюлей по голове.
3: Ну, есть не только шуточные, но и очень серьезные традиции, исполненные глубокого смысла. Вспомнить, например, еврейский Новый год – Рош-Ха-Шана, что в переводе означает «голова года». С ветхозаветных времен это торжественный день молитвы. Иначе его еще называют «днем труб», поскольку он знаменуется громким, можно даже сказать, громовым звучанием этих музыкальных инструментов. В 80-м псалме ярко передан настрой этого празднества. «Радостно пойте Богу, подателю помощи, восклицайте Богу Иаковлеву, воспойте псалом и возьмите тимпан, сладкозвучную псалтирь и гусли, вострубите в новолуние трубою в торжественный день праздника вашего, ибо таково повеление Израилю, приговор Бога Иаковлева».
2: Наверное, в этом празднике какой-то особенный смысл. Вряд ли это просто точка отсчета Нового года.
3: Да как тебе сказать, Дим? Это именно точка отсчета, но призывающая покаяться, переродиться, начать жизнь с чистого листа. Еще во время странствования в пустыне Бог повелел иудеям торжественно праздновать новолуние седьмого месяца, которое позднее получило название Тишри. И звуки труб, пронзающие в этот день пространство, символизировали приближение судного дня.
1: Дядя Андрей, а какие это были трубы? Обычные, медные, как в симфоническом оркестре, или какие-то особенные?
3: Особенные, Паш. Если вспомнить стихотворение Наума Басовского, написанное по мотивам 80-го псалма, то там прямо сказано, что за труба имеется в виду. «Пойте Богу, единому в мире, в песнопенье вложите весь жар, на тимпане играйте и лире, в новолунье трубите в шафар». Так вот, шафар, ритуальная труба иудеев, это музыкальный инструмент, который со времен Моисея изготавливался из натурального рога барана, козла, антилопы или газели. Но все-таки чаще всего использовался бараний рог. В воспоминании ягненка, которого Авраам принес в жертву вместо своего сына Исаака. Шафар может быть коротким, чуть изогнутым, а может быть длинным и закрученным в спираль.
1: Интересно было бы в него потрубить.
3: Это не так-то просто. Человек неподготовленный не сможет извлечь из такого рога ни звука. Но тот, кто умеет, трубит оглушительно. Помните выражение «иерихонская труба»? Ну, та, которая своим голосом помогла иудеям, осаждающим Иерихон, сокрушить его стены. Так вот, считается, что это был именно шафар.
2: Андрюш, а когда праздновался этот трубный день? В седьмом месяце. Это ведь в июле получается?
3: Нет, Дим. Иудейское время исчисления особое. Начало каждого месяца соответствует не определенному числу, а наступлению новолуния. Изначально, вплоть до конца третьего века до нашей эры, первым в году считался весенний месяц Нисан. Позднее традиция праздновать Новый год перешла на осень, но Тишри так и продолжает считаться седьмым от Нисана. Это конец сентября, начало октября.
2: А расскажи-ка нам поподробнее про сам праздник. Что в нем еще особенного, кроме звучания труб?
3: Через 10 дней после Нового года наступал так называемый День очищения, когда совершались особые ритуалы, олицетворяющие прощение грехов, накопленных за год. Например, происходил такой обряд. На одного из жертвенных козлов священник символически возлагал грехи всего еврейского народа, а затем это животное уводили в пустыню и отпускали.
1: Так это отсюда пошло выражение «козел отпущения»?
3: Совершенно верно. Но все-таки такое ритуальное очищение от грехов считалось недостаточным. Самое важное в осенних праздниках то, что между возглашением трубы на Рош-Ха-Шана и днем искупления люди должны были каяться в том, что они совершили дурного. В этот период принято было вспоминать о благодеяниях, которые Бог даровал еврейскому народу, и сожалеть о неблагодарности, которую Создатель зачастую получал в ответ. Вот и автор 80-го новогоднего псалма рассказывает, как Бог откровение даровал Иосифу, когда тот покидал землю египетскую. Там слышал он язык, ранее ему неведомый. Снял он бремя с хребта его, когда руки его насыпали землю в корзину.
1: Дядя Андрей, а что за Иосиф и почему он землю в корзину насыпал?
3: Иосиф – один из сыновей библейского праотца Иакова. Здесь под этим именем подразумевается весь израильский народ. Бог некогда привел иудеев в Египет, чтобы спасти их от голода. Затем жизнь на чужбине стала невыносимой. Евреев использовали в работе по изготовлению кирпичей, а это очень тяжелый труд. И Господь снял с них бремя, вывел из земли египетской.
1: А что за откровение имеется в виду?
3: Откровение – закон Моисея. 10 заповедей, полученных им на Синае. И в 80-м псалме от имени Бога звучит призыв обратить сердца к их исполнению. «Внимай, народ мой, я свидетельствую тебе, Израиль, слушай меня. Да не будет у тебя Бога нового, да не поклонишься Богу чужому. Ибо я, Господь Бог твой, я вывел тебя из земли египетской. Отверзи уста твои и вложу в них слово мое». Но вслед за этим читаем сокрушенное. «Израиль не внял мне, и дал я им волю следовать желаниям сердец их, да пойдут они путями своими. Если бы народ мой слушался меня, если бы Израиль держался путей моих, немедля смирил бы я врагов его, и на оскорбителей его наложил бы руку мою. Враги Господни обманулись бы, а благоденствие народа моего длилось бы вечно. И я напитал бы его тучную пшеницей, и мед из камня источил бы ему».
4: Слушай, Андрюш, а мне сейчас вот какая мысль в голову пришла. А может быть, неспроста история распорядилась так, что Новый год в России нечаянно оказался за неделю до Рождества. Пришелся на постные дни перед большим праздником. Идея-то замечательная. Начало года, как момент истины, призывающий сосредоточиться на одном из важнейших событий в истории человечества – рождении Мессии, Креста Спасителя.
3: Что ж, многие православные так и проводят неделю перед Рождеством в духовном сосредоточении, в радости о грядущем празднике. Но каяться в своих ошибках все-таки лучше не 10 дней в году, а каждый день. А то ведь живешь и не знаешь, когда для тебя прозвучит небесный шафар. А лучше всего жить безупречно, чтобы всегда быть готовым к встрече с Творцом. Правда, до сих пор не получалось, но, может быть, в новом году мы сумеем исправиться, а, ребят? С праздником, родные мои!
1: С Новым годом!
4: С Новым годом!
5: Радостно пойте Богу, твердыни наши, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтырью. Трубите в новомесячи, трубою в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя».

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 11 июня в 10 вечера слушайте произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.

0: Добрый день. Позвольте рядом с вами присесть. Ненадолго. Только выпью чашку кофе. Свободных мест больше нет. Конечно, если вы никого не ждете.
1: Жду. Очень жду.
0: О, тогда прошу прощения.
1: Да нет, нет. Здесь свободно. Присаживайтесь, пожалуйста. Я пошутила. Я жду ребенка. Он уже совсем скоро родится. Я так счастлива, что хочется делиться радостью со всеми вокруг.
0: Да, это большое счастье. Вы вся будто светитесь.
1: Спасибо. Я только что из магазина покупала одежду для малыша. Крошечные распашонки, ползунки. А муж дома кроватку для ребенка собирает. Скоро должен за мной заехать.

0: Вот пока жду его, на чашку кофе зашла. Это мое любимое итальянское кафе. А вы тут часто бываете?
1: Да, частенько захожу в перерыв. Я работаю неподалеку, в Третьяковской галерее.
0: Как это, наверное, здорово каждый день проводить в окружении шедевров.
1: Кстати, об одном из шедевров мне напомнила ваша ситуация. Правда, полотно не из Третьяковской галереи, а из Русского музея в Санкт-Петербурге.
0: Как интересно! А что же это за картина?
1: Акварель Карла Брюлова «Итальянка, ожидающая ребенка». Работа 1831 года.
0: Ага, атмосфера итальянского кафе и будущая мама рядом. Вот, наверное, почему вам вспомнилась эта картина.
1: А еще потому, что вы похожи на ее героиню. Также сияете счастьем.
0: Мне бы так хотелось увидеть полотно.
1: А мы сейчас откроем его в интернете. Так, Карл Брюлов, «Итальянка, ожидающая ребенка». Вот, пожалуйста, взгляните.
0: Какая трогательная сцена. Молодая беременная женщина с нежностью разглядывает маленькую белую рубашку. Видимо, она только что закончила шить ее для будущего ребенка. На стуле рядом лежат швейные принадлежности. На ее лице улыбка, на щеках играет легкий румянец, а в глазах – умиление. Рядом спиной к нам изображен мужчина. Он что-то сосредоточенно мастерит.
1: Это будущий отец своими руками делает колыбельку. Полностью картина называется так. Итальянка, ожидающая ребенка, разглядывает рубашку, муж сколачивает колыбель.
0: Какое длинное название.
1: Да, поэтому чаще говорят просто «итальянка, ожидающая ребенка». А еще можно встретить такое название «семейная сцена в Италии».
0: А почему Италия? Карл Брюлов ведь русский художник.
1: Карл Павлович Брюлов провел в Италии 12 лет. С 1822 по 1834 год. Там он создал свои главные шедевры «Итальянский полдень», «Последний день Помпеи», а еще серию акварелей с жанровыми сценами из повседневной жизни итальянцев, крестьян и горожан. «Итальянка, ожидающая ребенка» – как раз одна из этих работ.
0: Какая уютная атмосфера на картине. У ног молодой женщины спит пес. Над кроватью висит икона какого-то святого и лампада. Двери дома настежь открыты, виднеется виноград, которым увиты стены – и горный пейзаж на горизонте.
1: Комнату заливает солнце, озаряет фигуры будущих родителей. Все вокруг дышит светом и радостью в ожидании появления новой жизни.
0: Карл Брюлов сумел изобразить счастье.
1: Счастье семьи, счастье материнства.
0: Дома обязательно покажу эту потрясающую картину мужу. Спасибо, что открыли ее для меня.
2: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Многие родители заботятся об образовании своих детей. Отдают их в лучшие школы, нанимают лучших репетиторов, стремятся к тому, чтобы их дети получили высокие баллы на экзаменах, побеждали на школьных олимпиадах, поступили в престижные вузы. Все это очень хорошо. Но главное – никогда не забывать о душе. Более того, заботу о детской душе важно ставить на первое место. Хочу поделиться с вами наставлением святого праведного Иоанна Кронштадтского. При образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце. На сердце больше всего нужно обращать внимание. Нужно очистить этот источник жизни. Нужно зажечь в нем чистый пламень жизни, так, чтобы он горел и не угасал, и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлением человека всей его жизни. Можно быть ученым, но, увы, негодным человеком.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Вообразите себе осенний петербургский вечер. Пронизывающий ледяной ветер, пешеходы, подняв воротники, спешат по домам и не замечают подростка в тоненьком рваном пальтишке и насквозь промокших сапогах. Он дует на покрасневшие от холода руки и с надеждой смотрит на прохожих. Вдруг кто-нибудь остановится и купит у него бумагу или конверты, которыми набит тяжелый короб за его спиной. Но люди бегут по своим делам и даже не смотрят на мальчугана. Так начинается повесть Константина Станюковича под названием «Антошка». Главный герой – сирота. Целыми днями он просит милостыню или продает мелкий товар. Всю выручку отдает жадному пьянице Ивану Захаровичу, который держит у себя еще несколько таких же, как Антошка, никому не нужных ребят и заставляет их работать или попрошайничать. Тех, кто приносит мало денег, безжалостно избивает. После одной из таких расправ Антошка сбегает от Ивана Захаровича и находит приют у графа. Так иронично зовут бывшего барина Александра Ивановича Апольева. В молодости он по глупости промотал свое состояние. Родственники отказались от него, и вот уже много лет Апольев влачил жизнь самого обыкновенного нищего. Бездомный Антошка стал светлым лучом, озарившим одинокую и горькую жизнь отверженного человека. Озлобленное сердце Апольева смягчилось, охваченное чувством жалости, любви и заботы к такому же одинокому созданию, как и он сам. Антошка вернул его жизни смысл. Но каким образом нищий, которому самому требуется помощь, сможет помочь мальчику? Оказывается, для открытого, сострадающего сердца нет ничего невозможного. Читателя ждет череда удивительных событий и неожиданных сюжетных поворотов. Литературный язык автора необычайно легок и приятен. Повесть Константина Станюковича «Антошка» – простая, светлая и трогательная история о самой великой любви – любви к ближнему. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Семинаристы задают интересные вопросы, очень современные вопросы. Например, как противостоять компьютерной зависимости. Действительно, любая зависимость – это болезнь. Болезнь может превратиться в страсть. А страсть, как говорят святые отцы, может превратиться в порок. Порок – это уже практически неизлечимое заболевание. Только уже чудо Божие может произойти, чтобы спасти человека. Ну, например, отключается электричество, или оказывается этот молодой человек на необитаемом острове. Только вопрос, как себя сохранить, найти пищу. Ну, конечно, какой разговор о компьютере. Может быть, банально, конечно, когда я буду говорить о том, что нужно родителям внимательно смотреть за часами, которые проводит ребенок у компьютера. Может быть, банально то, что в школе должны также давать определенные лекции о том, сколько работать можно за компьютером, вредность этого, а также и родители, и близкие. Но это тоже необходимо и важно. Надо же говорить об этом. Но все-таки, наверное, главное, от чего происходит зависимость, это потеря воли. А вот тренировка воли человека, она нужна ему во всем буквально. Потому что если, скажем, не будет одной зависимости, будет другая зависимость, третья. Безвольный человек, он как человек, лишенный иммунитета. Любое дуновение болезненного ветерка может его погубить. Вот то же самое можно сказать и о человеке, который заражен компьютерной зависимостью. У него нет силы воли. Но затем, конечно, он может подсесть на какие-то более серьезные программы, потому что всегда хочется чего-то еще более горячего, более интересного, более, может быть, такого сокровенного. Ну, а это уже группы смерти, это уже вопросы самоубийства, вопросы каких-то других преступлений. Даже, может быть, не так долго может человек находиться, скажем, на уровне какого-то разврата, который есть, такого плотского сегодня в компьютерах. Но вот группы смерти и все остальное – это более страшное, конечно. Хотя то, что я сказал, вот именно безнравственность, которая сегодня распространяется через интернет, она тоже очень быстро губит настроение молодого человека, его отношение к жизни, его отношение к близким. И, конечно, это тоже серьезная проблема. Поэтому компьютер, не просто зависимость от него страшна, когда человек сидит в игрушках, хотя это тоже и очень серьезно подрывает нервную систему, и зрение, и вырывает из жизни такого молодого человека, или не только молодого. Но самое еще печальное, какие программы, на которые наконец выходит такой зависимый человек. И сегодня нужно бить в колокола не просто обществу, не просто отдельным семьям, не только церкви, а всему государству вместе с обществом. Если сегодня мы разрабатываем новый вариант защиты для защиты наших предприятий, нашей банковской системы, государственных органов власти, вот точно так же необходимо создать систему защиты от всего безобразия в интернете. И это задача с многими нолями в финансовом отношении, с участием наших спецслужб, самых лучших разработчиков компьютерных и так далее, и так далее. Только так можно противостоять этому. Ну и, конечно, разговором по душам с нашими детьми, с нашей молодежью. Что означает компьютерная зависимость? Что означают некоторые страшные программы, которые, казалось бы, иногда бывают совершенно невинными? Поэтому все вместе должны противостоять этому и защищать наших детей, насколько это возможно, от этого зла. Это очень серьезно. Это очень ответственно. А будущие пастыри должны быть сильны волей сами и должны, конечно, иметь силу воли, чтобы в будущем повести за собой свою паству, своих близких людей.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Ларец слов.
1: В 83-м псалме царя и пророка Давида можно найти такое выражение «восхождение в юдоль плачевну». Данные слова Давид написал в годы своих гонений, когда ему приходилось прятаться от врагов, желавших его убить. «Юдоль плачевна» — это не только поэтичное выражение, которое означает печальную участь человека, но и вполне определенное географическое место. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «юдоль». Церковнославянское слово «юдоль» в качестве источника своего происхождения имеет старославянское слово «ядоль», которое означает «равнина». Долина, кстати, в этимологическом плане также образована от «юдоли» – «ядоли». Так же, как и «дол», «подол», «долгий». Тем не менее, интересно библейское значение «юдоли». Собственно, от него понятие «юдоль» приобрело оттенок печали, скорби. «Юдолью плача» в Палестине принято называть Кедронскую долину, которая находится с восточной стороны Иерусалима. С древних времен эта долина служила местом захоронения. Последнее пристанище здесь нашли многие ветхозаветные личности – Захария, Иосафат, Авессалом. Согласно палестинскому преданию, которого придерживаются местные иудеи и христиане, именно в Кедронской долине произойдет страшный суд. Из-за того, что не для всех он пройдет благополучно, Кедронская долина и стала именоваться «юдолью плача». Еще одна версия происхождения данного именования связана с жизнью пророка Давида. По Кедронской долине он убегал, плача, от своего взбунтовавшегося сына Авессалома. Итак, запомним, что церковнославянское слово «юдоль» переводится на русский язык как «долина», но в настоящее время в большинстве случаев означает печальную участь человека.
0: Ларец слов.

0: путешествуем со смыслом.
1: Город Борисоглебск в Воронежской области получил свое современное название не сразу. Основанный в 1698 году как крепость для защиты от набегов воинственных кочевников, он поначалу именовался Павловском. В крепости не было храма. Первые поселенцы жаловались царю Петру Алексеевичу. «Церквей Божьих и священников у нас нет. Помирают наши братья без покаяния и без причастия. Государь, смилуйся!» В 1704 году царским указом в крепости появилась церковь. Деревянный храм осветили во имя первых русских святых Бориса и Глеба, а крепость получила статус города и стала именоваться Борисоглебском. Он и по сей день сохранил свое название. Сохранился и Борисоглебский храм. Похожий на большой корабль, он стоит в тихом уголке на Садовой улице. Стены выкрашены в яркий бордово-красный цвет. У входа памятник святым благоверным князьям Борису и Глебу. Внутри деревянный иконостас тонкой резьбы. Первая Борисоглебская церковь, та, что была построена в 1704-м, спустя 4 года сгорела. На ее месте горожане быстро построили новую, тоже деревянную. Она простояла 80 лет и, конечно, сильно обветшала. Поэтому горожане приняли решение построить новый каменный храм. В 1792 году он был возведен на пожертвование жителей Борисоглебска. Каким был когда-то храм Бориса и Глеба, можно узнать из заметки в газете «Тамбовские епархиальные ведомости» от 1912 года. В то время Борисоглебск находился в составе Тамбовской губернии. Итак, читаем. «Самая древняя из всех церквей города представляет из себя храм средних размеров, прекрасно украшенный. Утварь и резница в храме богатые. При храме имеется церковная школа, где учатся более 100 девочек». Совсем иное зрелище могли видеть жители Борисоглебска после того, как в советские годы большевики храм закрыли. Церковная утварь была разграблена, а здание превратили в склад стройматериалов. Снесли купол и колокольню, окна заложили кирпичом, а потом просто забросили. Долгие годы оно стояло обнесенное высоким дощатым забором и неумолимо разрушалось. Когда в 1992 году городская администрация приняла решение о начале в Борисоглебском храме восстановительных работ, картина была удручающей. Крыши не было, алтарь полностью развалился, а своды обрушились. Многие тогда не верили, что эти искалеченные стены можно спасти. И все же 6 августа 2009 года в восстановленном храме Бориса и Глеба была совершена первая за 90 лет божественная литургия. Сегодня богослужения проходят в храме постоянно. Церковь Бориса и Глеба с 300-летней историей признана объектом исторического и культурного наследия Воронежской области. И, наверное, каждый житель Борисоглебска знает, с этого храма начался их город, и свое название получил благодаря ему.
0: Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвою и сладкой тишиною. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мной. Афанасий Фет.

Радио «Вера». Светлое радио. Тем сильна любовь, что она многое преображает. Илья Эренбург.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из письма протоиерея Александра Меня художнице-иконописцу инокине Иоанне Рейтлингер. 1975 год. Что касается критики, она при всей своей справедливости должна в большей степени становиться у всех нас самокритикой. Если нам что-то не нравится, мы должны не других обличать, а сами действовать соответственно. В семье, например, мало доброжелательства. И один из членов, заметив это, стал с гневом всех обличать. Пустое дело. Лучше было бы, если бы сам постарался проявить это доброжелательство. Меня самого часто подмывало ко всяческим протестам, но я на практике убедился, что надо это сдерживать, чтобы трудиться над позитивным.
0: Голоса времени.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. В VI веке в Византии с подачи императора Юстиниана была создана знаменитая теория симфонии двух властей – светской и церковной. Юстиниан считал, что полноценное существование христианского государства возможно только в случае, если светская власть поддерживает церковь, а церковь оказывает помощь светской власти. Долгое время симфония казалась несбыточной мечтой. В условиях Византии государство четко контролировало все действия церкви. Аналогичная ситуация была и в России, особенно в петровские времена. И вот, когда стало казаться, что гармоничного и равного сосуществования государства и церкви на практике достичь невозможно, миру был явлен пример симфонии. Возник он благодаря человеку, который объединил в своих руках светскую и церковную власть. Речь идет об архиепископе Макариусе III, первом президенте независимого Кипра. Киприоты до сих пор называют архиепископа Макариуса знаменем Кипра. Это именование означает, что Макариус являлся не только главой кипрской церкви и государства Кипр, он был и остается национальным лидером, по-гречески этнархом. У острова Кипр очень непростая история. До XI века он являлся частью Византии, затем был завоеван крестоносцами. Те, в свою очередь, уступили остров венецианцам. Венецианцев в XVI веке с Кипра выбили турки-османы. Они являлись хозяевами острова до середины XIX века, когда Кипр стал британской колонией. В XX веке греческое население Кипра решило связать свою судьбу с освободившейся от турок Грецией. В результате горячей политической борьбы в 1960 году Кипр получил независимость. А его первым президентом был избран архиепископ Макариус III, глава Кипрской церкви. Архиепископ Макариус Мускус имел непоколебимый авторитет и среди греческого населения Кипра, и среди турок, которые там проживают со времен владычества османов. Избрание архиепископа в качестве президента было не случайным событием. Дело в том, что во времена подчинения Кипра туркам глава местной православной церкви исполнял обязанности милета, то есть отвечал перед султаном за поведение местных православных, число которых на Кипре всегда было более 80%. Кипрские архиепископы на протяжении истории всегда защищали свой народ и доносили его волю и до султана, и до английского короля. Поэтому, когда остров получил право на независимость, киприоты в качестве лидера государства не видели никого, кроме архиепископа Макариуса. Нельзя сказать, что правление Макариуса было безоблачным. Греческие радикалы-националисты неоднократно пытались его убить, обвиняя Макариуса в слишком миролюбивом отношении к турецкой диаспоре. В итоге в 1974 году на Кипре произошел переворот. Макариус вынужден был уехать с острова. В то же время на Кипр был высажен турецкий десант, и часть острова была оккупирована. Архиепископ вскоре вернулся, но конфликт не был улажен. Кипр до сих пор находится в разделенном состоянии. Макариус находился у руля государства вплоть до своей кончины в 1977 году. Он был похоронен на вершине горы недалеко от Кикского монастыря. Его могила находится теперь с троном Богоматери на самой высокой точке этой горы. Так кипрский народ возвеличил память своего первого президента, любимого архиепископа и этнарха. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам об архиепископе кипрском Макариусе III.

0: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на Радио Вера.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях директор фонда Макария Унжинского, актриса театра и кино Ксения Глинка. Поговорим с нашей гостьей о ее пути к вере, а также о том, как в ее жизни появился Макарьево-Унжинский монастырь. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о различных аспектах божественной комедии Данте. Сегодня нашим собеседником будет архимандрит Симеон Томочинский. И разговор пойдет о части этого произведения, посвященной аду.
1: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Жития святых. Страницы летописи. Наверное, всякий, кто хотя бы раз бывал в Греции, слышал имя святого Иоанна Русского. Его икону можно найти почти в каждом храме. О самом святом и его чудесах с легкостью расскажет случайный прохожий, а может быть, таксист и уж обязательно экскурсовод. Сегодня храм в честь святого на острове Эвбея собирает множество паломников со всего мира. И с каждым годом все больше и больше людей приезжают из России, чтобы поклониться самому почитаемому в Греции русскому святому. Иоанн Русский не был ни монахом, ни даже священником. Не был он и ученым-богословом, и никогда не планировал посвятить свою жизнь служению церкви. Мы не знаем, что он планировал или чего хотел, но нам доподлинно известно то, что он со смирением принял тот промысел, который ему уготовил Господь. Его история начинается в 1711 году, когда русская армия под командованием Петра Великого совершила свой не самый успешный прусский поход против Османской империи. В возрасте 21 года Иоанн вместе со многими другими русскими солдатами попал в плен к туркам. Скитания по невольничьим рынкам привели его в Каппадокию, в небольшое селение Прокопион, где в числе рабов местного военачальника Иоанн явил всем свою святую жизнь. Разумеется, для пленивших его Иоанн был не только солдатом вражеской армии. Он был неверным. Побои, издевательства, подчас самые страшные и невыносимые, терпел и он, и те, кто был взят в плен вместе с ним. Стоит ли говорить, что многие сдавались? Ведь гнев мучителей сменялся на милость, если пленники принимали ислам. Их не только переставали унижать, более того, их лишали оков, наделяя всеми правами, которые имело мусульманское население Османской империи. А рабство означало только одно – медленную и мучительную смерть. Иоанн оставался непреклонен. Он не роптал. А тем, кто пытался убедить его отречься от Христа, он отвечал: «Христианином я родился, христианином и умру». Шли годы. Иоанн прислуживал в одном из богатых домов в Прокопионе. Постепенно все домочадцы свыклись с тем, что русский пленник – христианин. Прекратились побои, насмешки. Другие слуги в доме не могли не заметить незлобия Иоанна. Он будто бы не помнил всего того зла, что ему причинили, а напротив, всегда был готов прийти на помощь.

0: О том, как Иоанн исполнял все вверенные ему обязанности, вскоре узнал и его господин. Однажды его жена сказала ему:
1: «Помнишь того христианина по имени Иоанн? С тех пор, как он работает у нас, нам не в чем его упрекнуть. И говорят, он не ест почти, а все, что мы ему даем, раздает своим единоверцам. Они в условленное время приходят к нему».
2: «Я знаю, но я и это готов простить Иоанну. Он любит своих братьев по вере, а я ни в ком еще не видел такой самоотверженной любви».
1: «Пора забрать его из конюшни. Такой хороший слуга не помешал бы нам в доме».
2: «Я предлагал ему, но он предпочел остаться на конюшне. И я позволил ему. Я сказал тогда: Иоанн, я столько зла причинил тебе, столько побоев и поношений ты претерпел в моем доме, но ни разу не слышал я от тебя ропота. Наоборот, ты служил мне, как никто другой не служил. В чем же дело?» И он ответил:
3: «Послушай, господин, если Бог мой повелел мне быть здесь, умереть рабом на чужбине, значит, на то его святая воля. Значит, так нужно для меня, и я не буду роптать. А еще в нашем Писании сказано, что мы должны повиноваться своим господам со страхом и трепетом, служа с усердием как Господу, а не как человеком. Но прошу тебя оставить меня здесь, чтобы мог я в уединении молиться».
2: Итак, я вынужден был его оставить. Он спит там на земле, впрочем, говорят, что и не спит вовсе, а всю ночь стоит на коленях и в молитве. И знаешь, я слышал, что в молитвах своему Богу он поминает и нас, и нашу семью.
0: Так завоевал Иоанн расположение семьи своего господина трудом и исполнением заповедей. Каждую субботу он приходил в местный православный храм и там причащался святых христовых тайн. Люди разной веры – турки, греки, армяне – шли к Иоанну за помощью и находили ее. Иоанн же в простоте сердца молился за всех. Пребывая в вольной нищете, Иоанн кормил нищих, помогал нуждающимся и больным. Уже при жизни он сотворил много чудес, о которых свидетельствовали как христиане, так и мусульмане. В 1730 году Иоанн заболел и, причастившись перед смертью, 27 мая мирно отошел ко Господу. После смерти Иоанна его господин сам позвал православных священников и распорядился, чтобы тело святого было погребено по христианскому обряду. И сам господин, и его семья, и множество христиан и мусульман сопровождали тело удивительного праведника к месту его погребения. XX век. Греческое население покидает Каппадокию. Навсегда прощаясь с родными местами, жители Прокопиона забирают с собой раку с мощами Иоанна Русского. К тому моменту святой прославился множеством чудес. Его знали и чтили и в Константинополе, и на Афоне. В 1950-х годах в Неопрокопионе на Эвбее был построен храм в честь святого, где по сей день покоятся его мощи. Потомки жителей старого Прокопиона бережно хранят историю Иоанна Русского, из поколения в поколение передавая предания о добрых делах и чудесах этого удивительного человека.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Страсть — это луковица, а грех — стрелка зеленого лука. Наша задача не в том, чтобы каждый раз срезать зеленую стрелку, а в том, чтобы выдернуть луковицу.
1: Аллегория епископа Можайского Стефана Никитина подчеркивает: грех является ростком укоренившейся в человеке страсти. Страсть – болезненная привычка, ставшая чертой личности. Грехи – ее симптомы. Например, грехи вспыльчивости, сквернословия или злопамятности – это паростки страсти гнева. В письме к своей духовной дочери, написанном в 1952 году, владыка Стефан и призывает бороться прежде всего с причиной дурных поступков, слов и мыслей – страстью.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как мы можем противостоять дьяволу? В 1967 году Алан Гарнер написал повесть «Волшебный камень Бризингамена», в которой он размышляет на эту тему. Действие повести происходит в Англии в 20 веке. Маленькие Колин и Сьюзен сталкиваются с силами тьмы, которые похищают у Сьюзен доставшийся ей от матери камешек. Волшебник Каделин рассказывает детям, что этот камень, огнелед, наделен могучей силой, и от него зависит исход великой битвы. Какой битвы? Некогда король победил духа тьмы Настронда, и тот удалился в пустыню. Настронд задумал вернуться через много столетий. Тогда он сможет одержать победу, потому что к тому времени не останется ни одного человека, достаточно чистого душой, чтобы противостоять ему. Догадавшись о плане Настронда, король собрал отряд рыцарей, отважных и чистых душой, и погрузил их в волшебный сон. Этот сон и оберегает камень огнелед, случайно попавший к Колину и Сьюзен. Теперь Настронд украл его и постарается уничтожить. Если это произойдет, рыцари проснутся, проживут свое время и умрут. И тогда, в час его возвращения, уже некому будет противостоять Настронду. В сюжет повести Гарнера вплетены две глубокие мысли. Во-первых, оружие дьявола – злые мысли. Грех начинается с помысла, предупреждает нас святой Макарий Великий, подвижник 4-го столетия. Во-вторых, только чистота души способна одолеть дьявола. «Лишь грехом мы даем дьяволу власть над собой», говорит преподобный Паисий Афонский, святой 20 века. После долгих приключений Колин и Сьюзен смогли отобрать у приспешников Настронда волшебный камень и в целости и сохранности вернуть его Каделину. Значит, сон рыцарей не будет нарушен, и когда Настронд придет для битвы, чистые сердцем воины смогут дать ему отпор.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести».

0: 8 июня 2026 года Православная Церковь отмечает начало Петрова поста. Продлится он по 11 июля включительно, а его завершением станет 12 июля – День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день поста уже нет. По традиции, Петров пост начинается через неделю после праздника Святой Троицы и, в отличие от всех прочих многодневных постов, имеет различный период по продолжительности – от 8 до 42 дней, в зависимости от пасхального цикла. Во время Петрова поста следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, а по средам и пятницам – еще и от рыбы. Монастырский устав предполагает более строгие ограничения в рыбе, отказ от растительного масла в некоторые дни. Основной смысл поста – подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, борьба со своими страстями, а также свершение дел милосердия. Апостолы были призваны на служение Христу по-разному, однако по преданию церкви оба окончили свою жизнь мученически. Во времена правления императора Нерона апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел обезглавлен мечом. К слушателям радио «Вера» обратился благочинный Ольгинского округа протоиерей Евгений Пиперков.
1: Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, досточтимые слушатели радио «Вера». Сегодня хотелось бы поговорить с вами о важности и значимости поста для православного человека, для православного христианина. Для верующих людей существует много постовых дней в течение всего богослужебного года. Это как многодневные посты, так и однодневные. Многодневных постов у нас, как известно, 4. Это Великий пост перед Пасхой, Рождественский пост перед Рождеством Христовым, пост Успенский перед праздником Успения Пресвятой Богородицы и Петров пост перед праздниками святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также, как известно, существуют однодневные, как я уже сказал, посты. Каждую среду и пятницу мы постимся. Помимо этого, есть определенные дни в течение богослужебного года. К примеру, это праздник воздвижения животворящего креста Господня или праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Сам по себе пост – это не цель и не самоцель, а лишь средство к достижению цели. Но какую же цель мы должны достичь в течение постовых дней, в течение постных дней? Ну, конечно, это прежде всего примирение своей души, своего сердца, своего духа с Богом. Потому что в течение многих дней своей жизни мы различными делами, помыслами, своими поступками, иногда, к сожалению, очень неблаговидными, греховными, отдаляем себя от Бога. А ведь цель христианской жизни – это соединение себя с Богом, это достижение Царствия Небесного, которого мы должны искать уже в этой жизни, по слову Христа и Спасителя нашего. Поэтому пост – это есть приближение себя к Богу посредством избавления себя от греха. Пост является очень успешным пособием для духовной жизни православного христианина. Пример поста и воздержания нам дает сам Господь Иисус Христос, когда Он 40 дней постился в пустыне. Также мы знаем, что Иоанн Креститель, предтеча Господень, тоже проводил свою жизнь в посте и воздержании. Более того, из Евангелия мы знаем, что Господь говорит о том, что всякую немощь и беснование можно изгнать только постом и молитвой. Именно поэтому необходимо православному человеку приобщаться к постовой жизни, чтобы учиться воздержанию. И когда мы не вкушаем скоромную пищу во время любых постов, это на самом деле помогает нам избавиться не только от пристрастия ко вкусной пище, потому что все мы слышали очень много раз о том, что пост – это не диета, это действительно так. Но прежде всего, это помогает нам избавиться от других пристрастий. Когда мы начинаем воздерживаться от вкушения скоромной пищи, мы стараемся избавиться от того, что хочется нам вкушать. И через это мы учимся сдерживать другие свои чувства и эмоции, свой язык, свои мысли и свои нехорошие дела и поступки. Поститься, конечно, мы должны, безусловно, прежде всего не для посторонних людей, не для тех, кто нас окружает, но для Бога и для себя, для спасения своей души. Господь явно нам говорит в Евангелии о том, что когда ты постишься, не нужно ходить угрюмым, делать вид, как будто ты голодный или как будто ты сильно предстоишь в молитвенном состоянии. Нет, наоборот, сделай добрый и благочестивый вид. Как говорится в Священном Писании, «помажь голову маслом». То есть будь бодр, светел. Не нужно делать так, чтобы все видели, что ты постишься. Как я уже сказал, мы прежде всего постимся для Бога и для спасения своей души. Поэтому давайте, дорогие мои, в то время, когда идут постовые дни, и Господь дает нам такую возможность, чтобы мы постились в меру, конечно, своих духовных и душевных сил, будем поститься, будем стараться через воздержание от скоромной пищи воздерживаться и от других пристрастий в нашей жизни. Дай Бог, чтобы Господь давал нам на все это сил. Помощи и милости Божьей всем. Поститесь, молитесь, и Бог любви и мира пусть пребывает со всеми вами.
0: На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Как покаянные ко Господу Иисусу Христу, а также адресованные Богородице и Ангелу-Хранителю. Также многие верующие прочитывают перед участием в таинстве акафист ко причастию, особый гимн, читаемый стоя. Молитвы, созданные святыми и предложенные церковью верующим, помогают обрести определенный духовный настрой, необходимый при подготовке к причащению.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На въезде в вологодский городок Тотьма, на высоком берегу реки Суханы, стоит удивительной красоты храм с кровлей кирпично-красного цвета и почти черными маковками куполов. Церковь входа Господня в Иерусалим. Кажется, что стоит она не на земле, а белоснежным кораблем торжественно плывет в прозрачной синеве северного неба. Входы в Иерусалимский храм ассоциируются с величественным кораблем не случайно. В конце 18 века, когда возводилась эта церковь, город Тотьма был одним из центров отечественного мореходства. Здесь начинался речной путь, ведущий в Северное море. Из Тотьмы по реке Сухани, а затем через Каму, уходили суда к берегам Сибири, Дальнего Востока и тогда еще русских Аляски и Алеутских островов. Исследователи отправлялись осваивать новые земли и составлять карты. Купцы ехали добывать пушнину. На средства, вырученные от торговли этим ценным товаром, и был возведен в 1791 году вход в Иерусалимский храм. Финансировали строительство известные в городе купцы братья Григорий и Петр Пановы, основатели торговой компании «Русская Америка». Тотемские архитекторы отразили в здании храма входа Господня в Иерусалим дух города мореходов. Церковь получилась похожей на корабль с мачтами устремленных в небо куполов. Интересно, что в подобной стилистике построены практически все храмы в Тотьме. Этот архитектурный стиль даже получил впоследствии название «тотемская барокко». Его отличительной чертой стал способ украшения фасадов особым орнаментом, так называемыми «картушами». Это композиции из переплетения причудливых завитков. Церковь входа Господня в Иерусалим богато украшена разнообразными видами картушей. Они напоминают узоры, которыми когда-то украшали поля географических карт. В богоборческие 1930-е храм серьезно пострадал. К счастью, в начале 70-х годов 20-го столетия власти взяли входы в Иерусалимскую церковь под государственную охрану. Однако серьезные реставрационные работы начались только в 1995-м, когда указом президента Российской Федерации храм входа Господня в Иерусалим был признан объектом культурного наследия федерального значения. Сегодня Тотемский корабль, как часто называют церковь, встречает каждого, кто въезжает в город. Вход в Иерусалимский храм действующий. Богослужения проходят на втором этаже, а на первом символично расположился музей мореходов, и после молитвы можно прикоснуться к славным страницам истории города Тотьма и нашего Отечества.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

тебе с горячую мольбою я прибегаю. Боже мой, не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучую звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надежды оживи. Прости душевные томления и песни грустные мои. Прости меня, что часто горе не в силах я перенести, и сердце, бурное как море, с его страстями укроти.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Делатели на Радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио «Вера», проект «Делатели». Я Тутта Ларсен.
2: Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Екатерина Каштанова, сотрудник Патриаршей гуманитарной миссии. Добрый вечер, Екатерина.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: И Сергей Жуков, доброволец и в свое время координатор добровольцев-ремонтников Патриаршей гуманитарной миссии, начальник отдельного пожарного поста в одном из районов Владимирской области. Сергей, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Мы сегодня хотим поговорить о добровольцах Русской Православной Церкви, в частности, Патриаршей гуманитарной миссии, которые едут помогать мирным жителям туда, вот, где сейчас больше всего нужда в помощи, вот, зоны конфликта, вот эти регионы. И у нас сегодня есть и сотрудник с нами Патриаршей гуманитарной миссии, который непосредственно занимается, вот Екатерина, набором добровольцев, и Сергей. Сергей, собственно, сам был координатором там на месте, да, сколько вы, получается, полтора года или около года были там как сотрудник, да?
3: Да, эту
2: работу, да. И сейчас уже вы, получается, как пожарный, начальник пожарной части, да, в своем районе. То есть, получается, у вас опыт и работы, и добровольческого такого делания. Поговорим мы об этом сегодня. И, конечно, хочется прежде всего узнать у вас, Сергей, как вы пришли к пониманию того, что надо помогать, и надо включаться в эту историю, как вы оказались в своей первой поездке, и как потом все развивалось, конечно, тоже про это узнаем. Давайте вот начнем с первого. Как вы там оказались?
3: Прошла мобилизация в стране у нас как раз, да, в сентябре, по-моему, это было. Вот. Уже под мобилизацию не попал. Что-то душа была не на месте. И тут как-то я работал как раз тоже в пожарной части, в этой же, где я сейчас работаю, на службе. Матушка нашего настоятеля подошла и сказала: ты, говорит, в отпуске, вроде там Мариуполь, надо съездить, помочь церковь отреставрировать. Я говорю: ладно, надолго? Ну, на неделю. Говорю: хорошо, поеду. У батюшки узнал все контакты, позвонил. Оказался Сергей Радостин. Оказалось, там никакая не церковь, а строители. Ну, что ж, отказываться уже было поздно. Поехал.
2: Это 22-й год был непосредственно. Или 23-й, по-моему, 23-й, да.
3: Да, угу. И конец мая, начало июня. Тогда там Юрий Алексеевич Грубый был, и Петр Куркин прорабом. И вот попал я в ту атмосферу. Я вообще за всю свою жизнь в таких коллективах никогда не был. То есть атмосфера непередаваемая.
1: Ну и, наверное, в таком месте тоже, может быть, за всю жизнь не был.
3: Да, и за всю жизнь, конечно, бывал.
1: Помните свои первые впечатления от Мариуполя?
3: Да, въезжали, уже было темно, ночь, ни один фонарь не горел вот до Мариуполя. Вообще какой-то там жутчайшее зрелище. Куда едем, непонятно, навигатор не работает. Утром проснулись, чем солнышко заиграло, с общежития видно было всю разруху до Азовского моря. Как раз
2: частные дома.
3: Частный сектор это был, да.
1: Руки не опустились, когда окинули взглядом масштаб задач?
3: С утра, да, я что-то подумал, говорю, как тут вообще можно что-то восстанавливать, руины. Ну ничего, коллектив отличный, всех быстро развезли тут по домам, по объектам. Назначили старших в каждой бригаде. То есть организация там вообще на высшем уровне была. Ну и все потихоньку. Дело такое известное. Строительством тоже занимался. Ну, любительским, конечно. И все, поехал. Что, отпуск заканчивался. Так не хотелось уезжать вроде. Уехал с такой душой тяжелой. Вроде как родных там оставил. И все, прикипел.
1: Прикипел к команде или к людям, которыми там общались?
3: Вот к атмосфере, которая там царит. Ну, то есть у меня на следующий день приезда, там такое ощущение было, что я с ними знаком вообще с детства, со всеми. Все люди там разные абсолютно. Ну, атмосфера, я не знаю, такое ощущение присутствия Господа. Прям вот.
1: А вот интересно, можно поподробнее об этой атмосфере? Потому что это какой-то феномен, что люди, которые разок съездили в Донбасс, особенно с, вот, в составе Патриаршей миссии, когда там ты и что-то помощь какую-то привез, еще и поработал, не могут больше спокойно жить. И все время им надо туда возвращаться снова и снова. Да. Вот вы говорите, что там Божье присутствие ощущается. А что еще? Вот как вы думаете, почему? Может быть, потому что ты там понимаешь, что то, что ты делаешь, очень полезно и нужно? Может быть, там вот это делание, оно какое-то полноценное?
3: Понятно, что это большое дело ребята делают там для пострадавших людей. Но в первую очередь, это мое личное мнение, это помощь себе, свою кривую душу там исправить. Вот просто великолепно можно исправлять, смотреть, сравнивать. То есть мы приехали... Вот да, фильм был недавно из зоны комфорта, да, вот в Петербурге там показ был его. Вот именно, что приехали из зоны комфорта. Теплая вода, свет, все, хочу это, хочу то, хочу яблоко послаще, хочу. А там такого нет, там такого нет. А люди улыбаются, не озлобились. Я не знаю, я вот людей там, что в Мариуполе, потом вот в Авдеевке, там, а в Авдеевке это вообще просто руины. Но народ там, я не знаю, прям какая-то Божья благодать на них, невзирая на то, что они там пережили вот эти ужасы все. Я думаю, вот это вот цепляет, как один доброволец, забыл фамилию его, приехал пожилой такой, он уже в годах. Тоже он раз приехал, буквально через месяц еще раз приезжает. Я говорю, что, все, говорю, заболел, да, говорит, вот все, вирус, вирус.
2: Вирус зараженности милосердием.
3: Да, да, да.
2: У нас действительно было исследование Высшей школы экономики, и как раз исследовали наши коллеги добровольцев, ремонтников, опрашивали, и выяснилось, что 94% из тех, кто ездил на Донбасс, вот именно как добровольцы-ремонтники, вот восстанавливают частное жилье нуждающимся, в основном пожилым людям, да, кто не может отремонтировать свое жилье. Для этих людей в основном наш проект. И вот из тех, кто поехал, 94% готовы, хотели бы вернуться еще раз. Получается, у вас вот тоже вы сразу поймали это чувство, да. И дальше как развивалось? Вы долго еще думали о том, чтобы вернуться, или это было прям спонтанно, вы сказали, там, хлопнули кулаком по столу, что нет, дорогая, извини, я... Мое сердце на Донбассе.
3: Дальше я по приезду домой, я сразу с супругой обсудил это дело. Она как-то прониклась моими чувствами.
2: Это хорошее, да, дело.
3: Глаза загорелись, вроде сказала, я хочу поехать. Ну, родители престарелые, тут всем сразу не поедешь. Дети тоже все разъехались уже. Ну, я для себя решил, что я буду периодически ездить по возможности, недельку в отпуске, там, ездить, помогать. Вот. А потом отпуска не дождался, в конце августа попросил ребят в пожарке, подменили меня на 3 смены. Вот. И получилось у меня 2 недели, я уехал опять в Мариуполь. Вот, делали большой дом мы на улице Артема.
2: Там просто много людей живет в этом доме, да?
3: Да,
2: просто...
3: он 8-квартирный, ну, одноэтажный, да. Крыша вся, большая крыша, там больше 200 квадратов было. Работали с такими прекрасными ребятами, с которыми я сдружился, вот до сих пор мы общаемся. Ну, и все, опять же, закончилось у меня все это дело, и как-то... Тосковал, а потом в группе пишут, что, ну, требуется координатор вот, на это дело. И я анкету отправил в синодальный отдел. И приехал потом на собеседование с владыкой Пантелеймоном. Долго беседовал с ним, около часа.
2: Серьезно так владыка, да, подошел?
3: Ну да, они около часа, да. Мы беседовали, как беседа вообще быстро прошла. Волновался я, конечно, перед этим. Ну, вообще все как-то по-родственному. Ну, благословил, и с апреля, с мая 24-го года стал ездить уже координатором.
2: То есть просто уже как работа стала, да, да, получается?
3: Да, да, да. Я ушел, ну, объяснил себя в отряде начальнику. Ну, он меня понял. Ради бога, трудись. Ну, ждем обратно.
2: Вы знаете, такой часто бывает феномен, когда ты какое-то доброе дело делаешь, как доброволец, и тебе вот в охот куртку, и все хорошо, и все тебе рады, ты в любое свободное время пришел, в свободное время ушел, все такое. Ну, понятно, что здесь немножко другие условия, да, ты должен эту конкретную смену там от работы, да, но все-таки доброволец – это, в общем, не такая история, как сотрудник. Такое бывает, что иногда сотрудник включается, и чуть-чуть меняется оптика, да, ты чуть-чуть уже иначе все переживаешь, чем доброволец. У вас было такое? У вас есть какое-то ощущение, что, может быть, что-то поменялось в восприятии проекта или там, как это, именно как сотрудник вы на все это начали смотреть?
3: Нет, наоборот, даже там я больше стал наблюдать за людьми, которые приезжают. Многому научился я, вот пока был координатором. Вообще, ну, офицер в отставке, так командовать людьми любил. Умел.
2: Умел, да, хотел сказать.
3: Обучался.
2: Да.
3: И вот за то время, пока был координатором, я понял, что, ну, с людьми-то можно работать абсолютно по-другому, с божьих позиций. То есть, там, не равняйся смирно на пранале. Вот. Это вот, ну, для меня это вот самый важный опыт в жизни. То есть, я вот приобрел вот этот опыт общения с людьми, в то же время, как и начальник, ну, и как такой же доброволец.
1: Кать, расскажите, как вы оказались тоже в, на посту милосердия, скажем так?
4: Ой, это было за много-много лет до этого, наверное. Я вообще маркетолог по образованию, и так получилось то, что, ну, я знала, в общем-то, ну, о церковной жизни, но меня воспитывали где-то в, ну, в детстве какие-то семена от крёстной, она живет в другом городе, и мы, в общем-то, с родителями не, ну, не жили, мои родители, церковной жизнью, я, соответственно, тоже. А в какой-то момент вот люди, многие, знаете, бывают от скорби приходят, а у меня как в какой-то момент я закончила университет, поехала отдыхать, и меня накрыло какое-то абсолютное чувство счастья. Вот безусловное. Работы еще нет, ты только получил диплом. Вот, а у меня какое-то абсолютное состояние счастья. И я поняла, что я хочу, чтобы в моей жизни был Бог. Ну, так, знаете, как, вот, как опция. Вот, ну, хочу туфельки новые, да? Вот. И я знала, благодаря крёстной, куда мне нужно идти, что мне нужно делать.
2: Какая-то была база, подготовка.
4: Да, да. То есть я понимала, что мне нужно приходить в храм, отгружать там свои там, лет 15 там, школьной, университетской жизни, да, как-то выправлять, очищать этот сосуд, чтобы что-то новое, чистое туда поместить. Вот. И я пошла тогда, я работала тогда на мясокомбинате маркетологом, и у меня сформировалось такое пожелание, думаю, ну, продвигать, в общем-то, можно все что угодно. Я хотела продвигать что-то полезное для человека, за что мне было бы не стыдно. У меня сформировался такой запрос. Ну, и потом со временем что-то сократилась должность, я пришла, в общем-то, то самое, и я радовалась этому. Друзья такие, ну, ищи работу, наверное. Я такая, да нет, я рада, что я сейчас не работаю. Вот. И мне попалось объявление в регионе, я тогда жила еще в паломническом центре, нужно было рекламой заниматься. Думаю, ну, все по специальности.
2: То есть епархиальная структура какая-то.
4: Да, да, паломнический центр епархиальный. Я пришла туда по рекламе, вот, начала заниматься этим, и в какой-то момент я поняла, что исполняется же мое пожелание. Я там, где мне не стыдно, я продвигаю то, что людям полезно. Вот. И, наверное, это было, сейчас я скажу, это был 2014 год. И с тех пор я, в общем-то, можно сказать, ну, на разных церковных благотворительных проектах тружусь вот в этом направлении.
0: Делатели на радио «Вера».
2: Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Екатериной Каштановой, сотрудником Патриаршей гуманитарной миссии, Сергеем Жуковым, добровольцем и координатором добровольцев-ремонтников Патриаршей гуманитарной миссии. Мы хотели бы отдельно обратить внимание, что вы можете присоединиться к добровольцам Патриаршей гуманитарной миссии на сайте помочьвбеде.рф. Можно заполнить анкету, поехать либо добровольцем-ремонтником, либо по разным другим направлениям, социальное служение в больницах, мы про это сегодня еще расскажем, либо позвонить по телефону 8 800 70 70 222, телефон круглосуточный, бесплатный, и оператор вместе с вами заполнит эту анкету и ее отправит, и подберут для вас удобное для вас время поехать помогать нуждающимся людям. Кать, ну вот в твоей истории, которую ты начала рассказывать, я знаю, просто есть один эпизод, который как-то мы в личном разговоре обсуждали, и ты упоминала, что там вот была такая история, что ты захотела сделать шаг к Богу, да, но в какой-то момент притормозила. Да, вот этот момент, мне кажется, ну, не знаю, как все радиослушатели, но я по себе могу сказать, что я понимаю эту историю. Часто такое бывает, что ты вроде как уже собрался, а на финальном этапе такой, ой, мне страшно, да, как перед...
4: А может, и сейчас?
2: Перед вот океаном, который там, морем, который очень холодный, или речкой, да, ты такой, ой, может, все-таки не надо заходить, как-то холодно. Вот у вас такое тоже было, и как вот вы это преодолели? Можете вот поподробнее про эту историю?
4: Ну, я могу сказать просто деталями, как это было, потому что Господь, наверное, так действует. Я сейчас, по прошествии времени, могу сказать, что это была такая призывающая благодать, так, наверное, это называется правильно. Я пришла в храм, как я сказала, да, я выстаивала службы, я просто слушала. Я не принимала участия в таинствах. То есть я просто слушала, что поет и читает церковь. Я вникала, вот, ну, что требуется от человека, чтобы сделать этот шаг в храм. И когда я поняла, и мне нужно было в каких-то вопросах значительно поменять свою жизнь. Вот здесь-то я как раз-таки
2: да,
4: и притормозила.
2: Да, это всегда непросто, да.
4: Да, здесь-то я притормозила на какое-то время. И случается так, что мы попадаем с сестрой в аварию. Ничего, ну, машине плохо, а нам, в общем, пассажирам практически ничего. Я просто встала на следующий день, чувствую, что на шее болит. Мы пошли с ней в этот, в рентген. Она говорит, слушайте, кажется, у вас там перелом какой-то шейной дужки. Мы вас отпустить так не можем, давайте поедем в больницу. Ну, вроде ничего не, так не переживательно, но однако. Ну, приехали, хорошо, с этим диагнозом, сделали КТ, поставили там воротник этот, и я 10 дней остаюсь в больнице. Ничего больше не делается. Я самый ходячий пациент травматологии.
2: Ну, это приятное ощущение, когда ты самый ходячий.
4: Все лежат. Вот, но, вы знаете, это было, Господь, я думаю, устроил не просто так, это было время такого затвора искусственного. Мало посетителей к тебе, да, приходят в больницу, они ограничены. Да, я попросила родственников привезти мне Евангелие. Я много читала. И вышла я оттуда уже вот с решимостью идти вот к Богу со всеми теми вот сложными условиями, наверное, которые требуются для вхождения.
2: И в патриаршей гуманитарной миссии ты уже, получается, какое-то время, да, год, и отвечаешь за во многом набор добровольцев, да, чтобы больше людей узнало о добровольческом служении. Ну, тогда, мне кажется, вот самое время рассказать о, собственно, всех возможностях для добровольцев, собственно, стать добровольцами, где можно помогать. Давай вот про это расскажем.
4: Ну, здесь есть три направления таких, да. Это социальное служение. Здесь в разных городах разные акценты могут быть, это может быть и адресная помощь очень много, например, в Донецке много патронажей, где по домам нужно ездить, да, такая же история в Скадовске, в Токмаке, когда много очень лежачих людей, они не могут прийти и попросить у нас о помощи, соответственно, к волонтерам нужно прийти и донести эту просьбу, да, то есть кому-то нужны воды, кому-то лекарства, кому-то нужно какое-то лечение, соответственно, волонтеры объезжают и помогают кому-то просто горячим питанием, как это было зимой, эта зима была холодная, и там тоже на Донбассе, и нужно было просто обогреть людей, чтобы они получили горячую пищу и какое-то отопление, чтобы они просто не замерзли элементарно. Этим занимаются социальные волонтеры. Это может быть какая-то работа на гуманитарных штабах, формирование каких-то продуктовых пакетов и так далее по необходимости. Здесь могут быть и мужчины, и женщины. Здесь нет никакого разделения. Есть госпитальное служение, но здесь не требуется медицинской помощи, здесь именно санитарная помощь, то есть наши добровольцы разгружают медицинский персонал. То есть они моют полы, они могут перестелить постели, они могут почистить картошку, если нужно, там, ну, есть отдельное ожоговое отделение, там, где как раз-таки, ну, женщин постарше.
2: Это возле Донецка, или в самом Донецке, по-моему,
4: да? Да, в самом Донецке. Вот, туда, ну, женщин постарше по этическим, скажем, соображениям берут. Это ограниченный такой, то есть там небольшой набор, повторюсь, медицинские навыки здесь не требуются, но вот есть такое служение. Не совершенно уникальное для церкви вот служение по ремонту домов, да, потому что мы понимаем, что церковь просто откликнулась на то, что вот на вызов, который был, да, в марте 23-го года администрация Мариуполя обратилась к Русской Православной Церкви, тогда еще синодальному отделу по благотворительности, в лице патриаршей гуманитарной миссии с просьбой о помощи. То есть они были готовы выделять материалы, равно как и сейчас. От нас требовались руки людей. Соответственно, это те люди, у которых нету другого жилья, это обязательное условие. и что они не могут сами этого сделать. То есть это инвалиды, это пенсионеры, либо это одинокие матери многодетные. Да, которые просто, даже имея материал, они не могут подняться наверх и положить
2: это. Наверное, в основном все-таки это пожилые люди, мне кажется, большинство.
4: Преимущественно,
2: да?
4: Да, преимущественно, да.

0: степени, то есть когда человек приезжает на машине, и он весь день вот рулит, развозит по каким-то потребностям. Здесь,
1: конечно, то есть это тоже потребность большая в этом?
0: Большая потребность есть, да, потребляющие гуманитарные миссии компенсируют полностью затраты по топливу. Вот. Если у человека есть возможность выехать там на неделю, да, то есть мы всегда рады.
1: А если, например, у человека нет своей машины, но есть права, и вот вы можете предоставить, или все-таки надо только на своей?
0: Ну, желательно на своей. У нас нет такого парка, вот, поэтому желательно, конечно, таким образом.
1: И давай еще раз напомним, значит, номер телефона и
0: да,
1: сайт.
0: Да, сделать можно это решение, то есть вы можете выбрать любую дату, заполнив анкету на сайте помочьбеде.рф, стать добровольцем, и там вы можете хоть через полгода указать дату. Главное, чтобы вы свое желание оформляете, с вами связывается координатор, короткое собеседование, и, соответственно, выбираются даты поездки. Если неудобно на сайте, можно на горячей линии оставить также свою заявку.
1: Горячая линия 8 800 77 222.
0: Да. Также оператор горячей линии поможет заполнить эту анкету с удобной датой, и вы договоритесь уже, когда сможете поехать помогать.
2: А есть вот уже какой-то собирательный портрет волонтера-строителя? Вот какие люди туда едут?
0: Мне кажется, здесь Сергей, наверное, поможет, но на самом деле люди это абсолютно разные. Как правило, это не строители. То есть мы не делаем акцент на то, что это профессиональные навыки. Люди едут, кто-то совсем без навыков, кто-то с элементарными. Я помню, один айтишник, он сказал: ребят, честно, я ничего не умею, я хочу научиться.
1: Это прям про меня. Я сразу понимаю, что я тоже.
0: Его поставили на какие-то отделочные работы, но он честно прям вот, ну, сказал, у кого-то какие-то были там кровельные, да, там навыки. Вот Сергей поможет мне, наверное, да, кто еще эти люди?
3: Люди разные. Да, у меня тоже приезжали. Вообще ножовку даже в руках не могли держать. Помню, просил одного с крыши. Он внизу стоял, говорю, отпили доску размерами. Говорю, смотрел, ножовку взял, того, гляди, руку себе отпили. Ну, через два дня этот же человек уже работал наверху на крыше. То есть при желании в каждой бригаде назначаем, стараемся назначить опытного человека одного.
0: Который ножовку может держать.
3: Да, да, да, и ножовку тоже. И люди, которые едут с желанием, а их там большинство, не просто там для селфи всяких. Вот. Они уже на второй день все понимают, без всяких команд, умеют пилить, умеют колотить, шифер резать, подавать. Вот. А народ, да, приезжает абсолютно разный, абсолютно разный. Там от директоров каких-то сырных заводов тоже. Вот это тоже летчик-космонавт же был. Ну, все
0: королева,
3: знаете,
0: красоты, да, региона какого-то была, да.
3: И вот эти люди все такой великой скромности, вот хочется заметить, и тоже вот взять себе на вооружение. Просто вот, вот как-то уже в конце смены начинает вскрываться, что человек вот такой величины, скажем так, в миру. А он работает, смиряется. В общем, ничего сложного, главное желание. Даже женщины тут у нас некоторые работали на крышах, и все прекрасно у них получалось. Фору давали мужичкам некоторым. Была одна даже бригадиром, девушка в Ясиноватой. Она часто приезжает. На кухне работает, отделочница. Вот, к сожалению, забыл, как ее звать. Откуда-то она, по-моему, с тех сторон, с Дальнего Востока. Даже.
1: Да, действительно, ближе не нашлось.
3: Да, не, ну, люди замечательные.
1: Хорошо, здорово, что замечательные даже люди с Дальнего Востока едут. Да.
2: Mm-hmm. Причем самое поразительное, что едут за собственный счет и в свой отпуск.
3: Да.
2: Да. Да. Mm-hmm. Все-таки вот получается, что туда приехать для человека важнее, чем отдохнуть, чем что-то себе купить, чем какой-то досуг. Ну, то есть...
0: Они некоторые говорят, что они отдыхают там. У нас вот была тоже история, парень-айтишник ехал из Сахалина.
1: Смотрю, айтишников ты любишь вообще?
0: Не то, что... Они нас любят, да. Они, видимо, для них это контрастная какая-то история, вызов. Он с Сахалина, он ехал на две недели.
1: Сахалина, господи, помилуй.
0: Да, то есть, получается, он доехал до Москвы, с Москвы потрясающая гуманитарная миссия компенсирует дорогу. Он понял, какой там объем, обменял билеты за свой счет, и у него там оставалось еще две недели, то есть он их поменял и остался на месяц, чтобы там вот, ну, то есть они чувствуют очень многие отдачу, и они говорят о том, что мы видим, что через вот эти крыши, да, мы помогаем крышу отремонтировать, но люди начинают верить в восстановление своей жизни через этот дом, и это, конечно же, их вдохновляет очень сильно.
2: То есть

0: простите мне такую пошлую журналистскую метафору, ты восстанавливаешь крыши и потихоньку лечишь собственную крышу там.
1: 100%.
2: Да, богатеешь так, да. Бога.
0: А то, что экзистенциальный вакуум там тебя не потревожит, это точно, наверное. Да? То есть смыслом
1: наполняешься. У нас даже есть люди, которые, ну вот мы не ограничиваем по вероисповеданию, но есть люди, которые откровенно себя позиционируют атеистами, однако ведут они себя абсолютно адекватно.
0: Слушай, а как? Там же с молитвы начинается рабочий день.
1: Ну, никто никого не привязывает, Сергей. То есть,
0: да,
1: ну,
0: да, их это не смущает?
1: Нет, у нас даже был опыт. В этом году у нас ездила из Башкирии группа. Батюшка собрал группу, объявил, а у них смешанный состав, и узнали об этом и мамы, мусульмане. И они поехали вместе. У них есть паломнический автобус, и он говорит, слушайте, ну, для нас это тоже первый опыт, чтобы мы поехали вместе с мусульманами, ну, на общее дело.
3: Причем такое дальнее расстояние.
1: Ну, из Уфы, да, да, 1200,
3: до Мариуполя это далеко.
1: Вот, и они как-то вот, ну, они, естественно, не молились нашими, но, однако, то есть как-то они так воспряли тоже духом.
3: И много чего сделали, то есть они, в принципе, работали.
1: Они еще раз потом поехали, они это уже, они дважды ездили.
3: Интересный,
1: да,
3: опыт, да.
1: Да.
3: А мне кажется, вот сейчас очень важно рассказать несколько историй тех людей, которые получают помощь, тех семей, пожилых людей, которым вот делают эти дома, крыши в этих домах. Расскажите, собственно, то, что вот особенно Сергей, потому что вы там прожили целый этап жизни, кто вам в сердце вот особенно запомнился, остался в сердце?
2: Мне запомнился больше всего ветеран СВО Виктор. Он сам из Донецка. Я поработал немного в Мариуполе, потом меня перевели в Донецк. Я там трудился именно вот по ветеранам СВО. По колясочникам. Основная цель была расширение дверных проемов, чтобы они в душ могли на колясочке заехать. Да, и, то есть демонтировали там ванны, делали поддоны кафельные. Вот. И тоже наш же социальный отдел донецкий дал вот адрес этого Виктора. Живет с мамой, тоже колясочник, парень молодой, сапер. Вот. И вот запомнился мне, я до сих пор с ним связываюсь, на связи с ним. Прекрасный парень. А судьба у них вообще-то, это, я не знаю, мама. У него, значит, был брат, отец. Ушел он добровольцем, этот Виктор. Вот, ушел добровольцем. Брат с папой жили в Петровском районе. Там свой дом у них был. У мамы сестра родная. У этой сестры погиб сын. Вот, с психикой стало плохо у сестры. И мама купила квартиру. Ну, в одноэтажном доме. Там тоже, по-моему, четырехквартирный. Это одноэтажный дом. По соседству со своей сестрой, чтобы наблюдать за ней. Чтобы не наложила на себя руки. Младший сын с папой жили в Петровском районе в доме, тоже смотрели, чтобы не разворовали его. И в одночасье прилетает снаряд, убивает вот младшего сына, отца, дом. То есть дотла, там восстановлению не подлежит, воронка. И буквально через месяц вот у Виктора, у старшего сына, тоже вот ранение тяжелейшее. Мы когда приехали к ним, ну, делать ванную, ну, то есть такое у них состояние было. Говорю, ну, приехали, ну, делайте. Ну, не хорошо, не плохо. То есть полная отрешенность. Но на второй день все, в глазах теплота появилась, тут участие. Мама, оказывается, сама штукатур тоже, она в прошлом. Ну, и как-то я вот тут связался тоже с руководством отдела, ну, попросил по максимуму, чтобы благословили помочь. Там у них и хозпостроек не было, и ремонта в комнате. В общем, благословили, отдел даже выделял деньги, все сделали им по максимуму. Вот. В общем, люди ожили, душой ожили, слава Богу, да.
3: Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Екатериной Каштановой, сотрудником Патриаршей гуманитарной миссии, Сергеем Жуковым, добровольцем и координатором добровольцев-ремонтников Патриаршей гуманитарной миссии. Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
0: А я Тутта Ларсен. Если вы хотите стать нашим добровольцем и поучаствовать в Патриаршей гуманитарной миссии, звоните по телефону горячей линии 8 800 70 70 222. Мы вернемся через минуту.
4: Делатели на радио «Вера».
5: Очень помогает недолгое духовное чтение, особенно перед молитвой. Оно очень согревает душу и рассеивает попечения, которыми человек занимался днем. Старец Паисий Святогорец.
6: Радио «Вера» – это радио о любви.
7: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
6: Становитесь попечителем «Светлого радио».
7: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
6: «Радио Вера». Вместе творим добро.
8: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
4: Делатели на радио «Вера».
3: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рудинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
0: Я Тутта Ларсен. Сегодня говорим о добровольцах патриаршей миссии.
3: А у нас в гостях сегодня Екатерина Каштанова, сотрудник патриаршей гуманитарной миссии, Сергей Жуков, координатор добровольцев-ремонтников в течение года, да, получается, Сергей, и полутора даже лет, и доброволец патриаршей гуманитарной миссии. Мы сегодня говорим о помощи людям, мирным жителям, которые находятся в зоне конфликта со стороны Русской Православной Церкви. И, Сергей, вот вы начали говорить в первой части программы про семью Виктора, который сам воевал, и вот у него многие его родных и близких погибло, к сожалению. Приходилось ли помогать вот вам, пожилым людям, которые вот остались без поддержки родных и близких? Можете что-то такое рассказать из вашего опыта?
2: Да, в Авдеевке. В Авдеевке мы туда заехали, если мне не изменяет память, 13 сентября, в сентябре 25-го года, нет, 24-го, да, 24-го года. Открыли там направление, и Ясиновато, и Авдеевка. Ну, изначально мы работали в Авдеевке, там материал выделяет Челябинская область, работали, опять же таки, мы. Вот, добровольцы патриаршей гуманитарной миссии. И там, ну, категория жителей, все вот пожилые люди, которые остались. Там 630 человек на тот момент было жителей в Авдеевке, которые не уехали, оставались там во время боевых действий, прятались в подвалах частных домов. Вот, и начали мы у них делать. И там вся категория жителей... То есть от 70 и выше, от 60 и выше.
0: Только старики.
2: Да, только старики. Ну, за редким исключением, это вот уже, наверное, по прошествии там года, два или три семьи, две или три семьи были такие вот, ну, 40-45 лет. Вот. И кого-то выделить там я не могу. Там все, еще раз повторю, душевные такие люди, у которых можно поучиться просто вот, ну, человеческому добру.
3: А как получилось, что они остались? Это же город в целом очень долго находился в эпицентре боевых действий. Они прям сознательно, да. Или просто некуда было уехать?
2: Многие, большинство сознательно оставались. Ну, кому-то, видимо, не было куда ехать. Хотя, наверное, вот, ну, с кем вот разговаривал я с хозяевами, они просто говорили, ну, а куда ехать? Мы тут родились, мы тут прожили жизнь. И умрем здесь.
0: Да, такая аргументация. Вот мы снимали, когда наш проект «Православный щит Донбасса», как раз серия про добровольцев в Мариуполе, снимали такую пожилую пару, они у меня прямо остались в памяти и в сердце. Очень интеллигентные люди, и видно, что всю жизнь работали, всю жизнь, ну, как бы строили вот какую-то, как сказать, даже не знаю, достойную жизнь строили. И Мы спросили, когда... Они такие тоже там, типа, 70 плюс сильно. Может быть, даже 80 плюс. А почему вы здесь? А они говорят, да мы вот, когда были военные действия в городе, мы эвакуировались, мы пожили у родственников, мы пожили там, мы пожили сям. Нам предлагали остаться, но мы не можем. Мы не хотим быть обузой, мы не хотим быть тунеядцами. У нас есть дом, у нас есть стены... Нам сейчас подарили крышу, поставили окна пластиковые. Мы хотим жить на своей земле. Все, нам стыдно жить у чужих людей. Ну, как бы даже не у чужих, у родственников, но вот жить у других людей, потому что вот они, вот для них это советские люди. Понимаешь, для них ценно, что они сами себя могут обслуживать, что они... Это часть их человеческого достоинства, что мы можем сами... Мы не хотим быть, во-первых, собственники, а во-вторых, мы не хотим быть ни у кого приживалами. Вот такой характер.
3: Ну да, это еще, мне кажется, накладывается... Вообще регион очень стойкий по своему характеру и духу, потому что это же шахтеры.
0: Донбасский люди, характер и металлурги.
3: Да, металлурги. Это вообще люди, можно сказать, такие, настолько крепкие духом, что, конечно,
0: да,
3: позавидовать
0: можно. Мы даже не знали, что у нас такой характер, пока все это не началось.
3: Да, я вот с мамой твоей познакомился. Этот характер очень ярко, очень так вот виден этот характер.
0: Да, у нее тоже большая волонтерская деятельность, волонтерская группа «Москва-Донбасс». Но, тем не менее, вот это, конечно, такая интересная возможность для человека из зоны комфорта приехать и послужить ближнему, наверное, большинством воспринимается как какое-то юродство, может быть, да, как какое-то, ну, странники вы какие-то, ничего, вы не в Турцию поехали отдыхать, а в Мариуполь крыши, значит, чинить. А как, сейчас опять грубую вещь говорю, но ты как маркетолог должна, как продать эту идею? Да? Вот айтишники поехали, ну, там, не знаю, директор там завода поехал, человеку просто захотелось сменить обстановку, наверное. Вот, мы там, журналисты поехали, да? А все-таки в большинстве своем многие люди даже не представляют себе, что это такое этот Мариуполь, где он находится, и зачем вообще туда ехать, и что там происходит, как... привлечь активных, молодых, здоровых людей к этому делу?
1: Ну, мы предпринимаем много, на самом деле, инструментов, если можно так сказать, да. На самом деле, самое главное – это ценность самого человека, найти себя, наверное, потому что это про человечность. У нас даже был ролик, и вот как раз парень об этом говорил. Он говорит, если вы хотите отказаться от выйти из какой-то ванильной жизни, блогеров там, и так далее, приезжайте в Авдеевку.
0: Реальности
1: хотите? Посмотрите, да, он говорит, я раньше крышу увидел только, говорит, ну, со стороны. Приезжайте, говорит, я звал друзей, тоже друзья говорят, я в Таиланд поеду, я туда, я сюда, меня потом в Европу не пустят. А он сам приехав, и, кстати, он себя позиционировал как атеист, он приехав, он понял, столкнулся со всем этим, и все, он стал амбассадором, грубо говоря, вот добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии, потому что невозможно это не почувствовать. Мы рассказываем людям про то, что они могут почувствовать. Потому что, по большому счету, любое, ну, социальное служение – это про то, что ты получаешь. Не столько ты можешь туда отдать, сколько ты получишь, и твоя жизнь изменится. Сергей, не даст соврать, очень многие люди говорят о том, что моя жизнь уже не будет, как прежде.
0: Ну, вот Сергей даже сказал, это мне нужно.
1: И это понимают очень многие. Люди видят, у нас была история о том, что дедушка, они жили с супругой, ну, пожилые супруги. Он диабетик, ему положены были лекарства в поликлинике, за ними нужно было идти. Но он не шел, у него опустились руки, он все. И за то время, пока ребята ремонтировали крышу, в общем, то есть он как-то все это на это наблюдал, и когда уже они закончили, последний день был, им нужно было уезжать, он выходит из дома и идет по улице вверх. Он говорит, Доля, ты куда идешь? Он говорит, я иду жить.
0: Вот это да, ничего себе.
1: То есть... у человека сформировалось вот это решение. И, конечно же, для всех остальных ребят, то есть они, казалось бы, крышу сколотили, они увидели вот такой результат. И, конечно, это мотивирует. 20 тебе, 40, 60, ты хочешь быть участником этого.
3: А можно пояснить, он пошел куда?
1: В аптеку? Он пошел в поликлинику, да. То есть он понимал, что без этих
3: появился лекарств... Появился просто стимул жизни вообще.
1: Да, да?
0: Заботиться о своем здоровье.
1: Да, диабетики не могут без лекарств определенных, и, ну, он, скажем так, ее уменьшал без этих лекарств. А тут он пошел жить. У нас есть история о том, что мужчина ездил из Калининграда. Он ездил один, Потом он приехал, посмотрел на всю эту историю, ну, среднего возраста, да, лет 50. И он приехал в следующий раз уже с супругой и сыном-подростком. И они нашли себе тоже. Они нашли себе тоже ниши. Супруга готовила, парень шел с ним под его ответственность на крышу. И тем самым они проводили вот отпуск таким образом. Они приезжают сами уже не первый раз, откликаются. То есть когда люди... Для молодых людей это вообще вызов. Вот мы сейчас в некоторых вузах тоже выступаем, и они хотят настоящее, они хотят почувствовать.
0: Служить хотят.
1: Да, они хотят потрогать вот эту жизнь настоящую. Ведь они же, многие думают, что, ну, в Мариуполе там до сих пор война. Тут очень многие там думают, что вот они слышали тогда, что там до сих пор война, хотя это самый тыловой город сейчас, на самом деле.
0: Ну, это вообще поразительно, знаешь, прости, что перебиваю, когда вот, ну, реально люди подходят и говорят, не, ну, ты мне расскажи. Ну, как же это все получилось? Ну, что же там происходит? Да съезди разок сам. Увидь своими глазами, и тебе ничего не надо будет рассказывать.
1: А это невозможно передать. Вот я сама тоже пока не поехала, я себе не представляла. Пока ты сидишь в Москве, ты не можешь себе представить, как там. И очень многих, ну, я не знаю, правильно ли это слово сказать, в хорошем смысле очаровывает, когда люди действительно приезжают из сытого достатка, независимо с какого региона и какой работы они занимаются, и они видят, что у людей, ну, настолько там вот простые задачи, но они жизненно важные. Донести на пятый этаж бутылку чистой воды для лежачего человека – это нереально, ну, это невыполнимая задача. И когда ребята приезжают и делают это, они получают невероятную отдачу. Как они могут не поехать? То есть они люди плачут в благодарности, да, от того, что ты поднял в Донецке на пятый этаж бутылку воды.
3: Который... Мне кажется, это тот момент, когда нужно обязательно сказать, как записаться в добровольцы. Это можно сделать по номеру телефона 8 800 70 70 222. Телефон круглосуточный, это горячая линия Синодального отдела по благотворительности. И можно также на сайте Патриаршей гуманитарной миссии записаться. Сайт помочьвбеде.рф. И очень надеемся, что в это время, лето у нас уже началось, но есть уже возможность именно летом тоже поехать. У всех отпуска обычно в это время, и можно их провести с пользой, так что всех приглашаем.
4: Делатели на радио «Вера».
3: Это программа «Делатели». Мы сегодня говорим с Екатериной Каштановой, сотрудником Патриаршей гуманитарной миссии, и с Сергеем Жуковым, добровольцем и координатором добровольцев-ремонтников Патриаршей гуманитарной миссии. Знаете, Сергей, я бы хотел у вас спросить. Вот Екатерина рассказала про свой опыт прихода к вере, к Богу. Во многом такой опыт от радости, когда захотелось увидеть и узнать, как это жить с Богом, да, в этой радости, наполниться этой радостью, да. Расскажите про свое обращение к Богу. У вас это было с детства, или вы все-таки, я так понимаю, что немножко, когда изучал факты вашей биографии, я так понимаю, что все-таки это, по-моему, была история, связанная с уже более осознанным возрастом, да, когда вы уже отслужили даже основную часть вот в войсках, да, и уже вот пришли не так давно к вере. Расскажите про это, как это произошло.
2: К вере пришел тоже я не скорбями, так же, как и Катя. Всю жизнь я относился к нашей православной вере с уважением. Как-то никогда не хулил ни Господа, ни верующих. Ну, не сподобил Господь меня в раннем детстве, в юности, воцерковиться. Хотя крестная прекрасная была, ныне покойная моя сестра моей бабушки. То есть все односельчане. В селе тоже храм свой есть. Как пришел к вере? С супругой что-то мы тут вечером... А, услышал колокола. Я еще в то время курил. Вышел из дома, закурил вечером. Слышу, колокола звенят. В храме в соседнем селе, что ли. Зашел домой, говорю, Женя, давай-ка мы съездим с тобой в храм, посмотрим, хоть что там люди-то делают. Я вообще был далекий от веры. Я ни о таинствах не знал, ни об исповеди, ни о причастии. Ну, просто заинтересовался посмотреть, что они просто ходят свечки ставить. Жена-то, конечно, у меня так побольше, она в вере понимает. Мама с папой у нее воцерковленные давно. Ну, пошли. Пришли, отстояли тут вечернюю службу, и все пошло-поехало у нас. Слава Богу, до сих пор уже 10-й или 11-й год с Богом.
0: Прямо вот отстояли и поняли, что вам сюда надо, да?
2: Да не то, что поняли, как-то...
0: Домой вернулись.
2: Да, вот такое ощущение там. Ну, храм сельский, приход небольшой, какой-то такой домашний, все, всех знаю. А потом уже стал постигать вот азы православия. Первый раз исповедался отцу Владимиру, причастился, слава Богу. Ну, большую роль, конечно, сыграл для меня в становлении веры. Это мой командир взвода с военного училища, капитан Чупченко Игорь Борисович. На то время он был, сейчас иерей Игорь в Гатчинской епархии служит, в храме Митрофана Воронежского. Вот, священником он, по-моему, с 10-го года, с 2010-го года. Ну, тоже, ну, он пришел скорбями, я так понимаю, к вере. И вот, глядя на него, я с ним общаюсь, до сих пор у меня тут духовные наставления дает. Все так как-то по-отечески. Мне с ним попроще, потому что служба связывала.
3: Вот. Да вы еще в советское время там служили вместе, да?
2: Да, в Новочеркасском училище. И как-то вот, ну, на его опыте. Батюшка наш вот тоже в храме, он тоже бывший отставной военный лейтенант. Вот. Протоиерей Владимир.
0: На одном языке говорит.
2: Говорю, как же они военные все-таки? Я же тоже, почему я мимо? Ну, слава Богу, Господь вот сподобил, привел нас с женой за руку. Все. Вот так.
0: А дети, вы говорите, дети. Вот уже выросли, разъехались. Да, у вас четверо детей.
2: Да.
0: Они не присоединяются к вам в ваших поездках?
2: Нет. Нет, я хотел взять сына младшего с собой. Вот когда был координатором, ну, у меня не получилось, его в армию призвали. Сейчас он заслуживает новороссийский. Вот в июле придет. Ну, думаю, съездим. Старший сын в Новочеркасске служил у меня на то время в погранвойсках контрактником. Вот, тоже у него семья. Нет, от дочери. Че их тут?
0: Две дочери и два сына, да?
2: Да. Нет, нет, я вот,
0: они,
2: конечно,
0: как относятся вот к вашей деятельности?
2: Очень хорошо интересуются, особенно дочери. Особенно дочери. Мальчишки как-то старшие, немножко даже с недопониманием там, после первого раза. Но потом это все стал понимать.
3: А коллеги по пожарной части задавали вопросы, хотели присоединиться к вам?
2: Да, честно сказать, нет.
3: Не задавали вопросы или просто нет желания присоединиться?
2: Нет, спрашивали, как, что.
3: Они же тоже, в принципе, про подвиг, про какое-то служение. Это же, мне кажется, очень близко должно быть, по идее.
2: Ну да, да, да. Нет, интересовались, чем занимался там, как жизнь на Донбассе, люди, что. Рассказывал, все подробно рассказывал, но пока желающих нет. Но к сожалению.
3: Действительно, все-таки получается, с 2022-го начали организовывать группы добровольцев на Донбасс, которые помогают мирным жителям, да, и получается, 7 тысяч уже съездило. С одной стороны, много, да, у нас постоянно находится там больше 100 человек добровольцев, и причем это люди с разных регионов. Но с другой стороны, так, если посмотреть на нашу страну, на то, сколько у нас православных людей, да, вообще, ну, на, казалось бы, ресурсы большие, да, к слову, маркетологи, да, 7 тысяч, это, с другой стороны, совсем немного, да?
0: Да.
3: И вот здесь вопрос о ресурсах, да, вот Таня говорила о том, а, собственно, какими методами ты трудишься, да, какими методами ты достигаешь результатов. Действительно, вот услышали мы про вузы, да, может быть, есть какие-то сферы, нас, может быть, сейчас слышат сотрудники каких-то организаций, которые могут сейчас откликнуться, и, может быть, через это ты хотела бы донести до них важные смыслы. Какие еще методы ты бы хотела вот реализовать? И какие-то планы?
1: Ну, на самом деле, мы используем фестивали большие, сейчас тоже период летний, и как только, не только православные, но и светские тоже. Вот, мы выступали и на Русском поле, на Поклонной горе, и на различных православных фестивалях, Дни Достоевского, Радость моя в Дивеево. Нас приглашают, мы рассказываем. Это одна аудитория. Мы стараемся выходить на крупные корпорации, правильно сказали, те, которые действительно развивают волонтерство, и это дало бы очень хороший такой сплочающий фундамент для тех сотрудников, сотрудников, которые бы съездили, потому что все, безусловно, отмечают о том, что люди, которые съездили туда, это такие друзья становятся, и они стараются дальше держаться вместе. Это такая очень скрепляющая база. Это для организаций, конечно, крупных тоже бы сработало. Мы стараемся взаимодействовать и внешней, и наружной рекламой. Вот нам спасибо департамент СМИ и рекламы Москвы. Сейчас мы с регионами тоже взаимодействуем, дают определенный какой-то процент социальной рекламы. Люди узнают, приходят к нам в том числе и говорят, мы увидели билборды, да, о том, что можно помочь восстановить Донбасс, и едут. Потому что на самом деле, ну, за счет того, что тема все-таки околорелигиозная, не так много у нас есть каналов выхода. Люди ищут эту информацию. И очень многие приходят и говорят, мы искали, не знали, как к вам, ну, как попасть, как это все сделать. Поэтому различные, да, какую-то любую информационную поддержку, будет то какие-то рассылки для внутренних, да, может быть, сотрудников,
0: какие-то каналы. Ну, кстати, вот приходские же тоже листки у нас в храме висит прямо вот на доске объявлений.
1: Это самый популярный инструмент привлечения людей. Но церковные, да, уже знают, за 3,5 года уже знают об этом проекте. И, конечно же, наша задача, поскольку выезжать нужно каждую неделю и делать что-то, да, соответственно, мы уже просим, конечно, различные светские, да, организации. У нас был опыт взаимодействия с префектурами, хотелось бы, конечно, чаще, да, то есть на придомовых досках объявления тоже разместить информацию. Сейчас у нас готовится в июле, будет две выставки в Москве, в Таганском парке и в парке Люблино, фотовыставок о волонтерах патриаршей гуманитарной миссии. Вот. Возможно, конечно, ну, люди приходят очень разных, и из культурных, да, сфер, и каких-то, ну, вот, научных пока нет, да, то есть, ну, это учащиеся.
3: Как научных нет? Высшая школа экономики,
1: да, но ждем еще.
3: Да, хорошо.
1: Вот. Да, из других, строительные вузы, например.
3: Да, если нас сейчас, например, слышат сотрудники государственных учреждений, государственных структур, там, мэрий, да, префектур, управления области, Радио Вера же вещает в разных регионах, да, или сотрудники, наоборот, бизнеса, куда им обращаться, куда звонить, чтобы предложить возможности своего распространения информации, ну, на своем локальном уровне, вы же заинтересованы, я так понимаю, во всей стране, да, во всех регионах нужна информация. Пожалуйста, куда обращаться?
1: А у нас на сайте помочьбеде.рф есть почта, соответственно, можно туда, если это организация, юридические лица, написать свое предложение, и, соответственно, если в Москве мы готовы встретиться, провести даже презентацию для сотрудников, если это не в Москве, а в регионе, это тоже договорная история, то есть мы можем, у нас есть видеоматериалы, это есть презентации, мы можем выслать, и, конечно же, пригласить, потому что у нас есть, ну, не буду называть сейчас, наверное, госучреждения, которые действительно...
3: Нет, почему? Мне кажется, можно, если ты в Федеральную налоговую службу,
1: да,
3: почему?
1: Да.
3: Это известная информация, можно, по-моему, рассказать.
1: Да, вот, да, Федеральная налоговая служба, да, уже не первый год взаимодействует с нами, помогает и в московском штабе помощи беженцев, и точечно они выезжали тоже на ремонт домов. Вот это крупная организация, да, скажем так, сетевая, можно сказать. В каждом регионе она есть, да, пожалуйста, милости просим, всегда можно нам написать, либо также через горячую линию узнать контакты сотрудников, вот, мы открыты, потому что на самом деле это касается каждого, и объем действительно у государственных организаций, мне кажется, даже есть какая-то повестка негласная, наверняка, об участии в этом. Действительно, то, о чем я сказала в начале, здесь получат сами сотрудники и люди огромную пользу для себя, они принесут это в организации, и, соответственно, это будет влиять на общий успех.
3: Мне кажется, еще один аспект, который нужно затронуть, успеть, у нас мало времени остается, это интересные добровольцы. Я знаю, что едут добровольцы не только из России, да, едут даже из европейских стран, преодолевая немыслимые препятствия, как приехать все вот границы, да, условиях сегодняшних. Расскажи какие-то, ну, мы много не успеем, парочку историй добровольцев необычных, которые помогают.
1: Давайте я быстро обрисую географию. Это будущий дипломат из Бенина. Он учится сейчас в МГИМО. Это сейчас недавно приехала тоже маркетолог, она с 94 года в Британии работала. Сейчас она вернулась в Петербург. Сказала, обязательно поеду. Это сейчас у нас тоже на служении была женщина из Чехии. Она предпринимала, она, при том, что она поехала автоволонтером на своем автомобиле. Она завезла...
3: С чешскими номерами.
1: Да, с чешскими номерами на чешской машине. Она поехала. Она оставила у бабушки где-то здесь на территории России детей и поехала, соответственно, туда автоволонтерить. Вот. У нас сейчас сегодня буквально был из Испании. Ну, он работает здесь, архитектор, да. Ездит туда тоже в Испанию, тоже у них есть запрос, и приезжал неоднократно. Кто-то был из Прибалтики, Эстония.
2: Немец был.
1: Немец был,
2: но
1: да.
2: Он учится тоже здесь.
1: Да, у кого кто-то приезжает, действительно получает визу, вот, и все это долго. Кто-то здесь учится и, или работает, имеет возможность поехать. Мы всех спрашиваем, не боитесь ли вы, сможете ли вы вернуться в свою страну. Да, да. И этот интерес, на самом деле, ну, не уменьшается, потому что люди действительно хотят, опять же, столкнуться и посмотреть своими глазами, что там происходит. Вот, поэтому, если вы слушаете нас не в стране...
3: Да, можно тоже присоединиться. Давай еще раз напомним все варианты присоединения, телефон и
1: присоединиться
3: сайт.
1: Можно по телефону через горячую линию 8 800 70 70 222. Вместе с оператором вы заполните анкету на любую удобную дату. Либо сами на сайте помочьбеде.рф, там же, заполнив кнопочку «Стать добровольцем», заполнить короткую анкету, связаться с координатором и поехать.
3: Еще один вопрос, который задают часто в этой истории, когда слышат что-то про помощь на Донбассе. Часто спрашивают, ну, на Донбассе мы понимаем, что там тяжело, там действительно много пострадавших, все, нужна помощь, но ведь нуждающиеся есть и рядом со мной, и рядом в моем городе, вообще везде они есть, да, и нужно помогать им тоже. Почему мы должны только туда ехать? Как вот на это вы отвечаете для себя? Вот Сергей, наверное, с вас начнем, а Катерине тоже дадим слово в конце.
2: Мне не задавали таких вопросов. Я бы ответил, что там люди-то вообще без ничего живут. Абсолютно. Остались без ничего. У разбитого корыта, как в сказке. Вот, вспоминаю всегда Авдеевку, когда мы первый раз туда заехали. Там просто камня на камне нет. Такое ощущение было, что где там эти 630 человек, которые остались живых, где они вообще проживают. То есть людям надо помогать в первую очередь там. Там ни социальных льгот, ничего, ни воды, ни света. Вот я конкретно по Авдеевке говорю. Сейчас, конечно, стало налаживаться, там и дизель-генераторы ставят в Челябинской области, какие-то улицы электрифицируют. С водой проблемы, с питьевой, с технической, свет, вот опять же, газ. Как им не помочь?
3: Катя, а как ты ответишь?
1: Ну, мы обычно мы отвечаем на эти вопросы. Мы обычно говорим о том, что ну, рано или поздно этот вопрос станет, ну, а что делали мы в этот момент? И единожды съездить, если у вас есть какие-то обременения здесь, да, по людям, вы, конечно, не должны их бросать. Но вы, ну, вот единожды выделить время, съездить туда, может быть, раз, это необходимо. Действительно, потому что происходит переоценка даже своих ценностей. И того человека, за которым, если вы обязаны ухаживать, вы понимаете, что действительно, вот о чем говорит Сергей, люди находятся в лучших условиях.
0: Ну, и действительно, я как человек, который тоже там бывал, я могу сказать, что это, наверное, самое сейчас живое место в мире, мне кажется. Там творится реальность, там творится реальная история, там живая жизнь. Если вы хотите вообще найти какие-то ориентиры, куда двигаться, чему служить, о чем заботиться, кто я, вот эти все проклятые вопросы, там можно найти на них ответы быстро и легко, потому что там действительно очень близко Бог, и там... Ну, правда, сейчас эпицентр просто жизни и эпицентр истории нашей планеты, я не побоюсь этого слова, поэтому, может быть, это звучит очень пафосно, но вы многое узнаете о себе, поехав туда.
3: Давай еще раз напомним телефоны и сайт.
1: Чтобы узнать о себе больше, вы можете стать добровольцем Патриаршей гуманитарной миссии. Записаться можно по телефону 8 800 70 70 222 или оставить анкету на сайте «Помочь беде». www.radiovera.rf.
3: Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы сегодня говорили с Екатериной Каштановой, сотрудником Патриаршей гуманитарной миссии, Сергеем Жуковым, добровольцем и координатором добровольцев-ремонтников Патриаршей гуманитарной миссии и начальником отдельного пожарного поста в Камешковском районе Владимирской области. Спасибо большое за сегодняшний разговор, за то, что поделились этими очень важными историями. Мне кажется, что еще больше, и надеюсь, благодаря нашему эфиру будет добровольцев, которые смогут поехать помочь нуждающимся людям. Напоминаю также, что информацию о социальном служении церкви можно найти на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, там же можно сделать пожертвование. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
0: Я тут Таларс, всего доброго, до свидания.
3: Всего доброго.
1: До свидания.
2: До свидания.
4: Делатели на радио «Вера».
9: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. И у нас в гостях сегодня Ксения Глинка, директор фонда Макария Унжинского, актриса театра и кино. Еще очень много можно Ксению представлять, но она человек скромный, попросила как-то без лишних слов. Здравствуйте, Ксения, добро пожаловать.
2: Здравствуйте.
3: Добрый, светлый вечер, насколько я понимаю.
1: Да, светлейший вечер, да. Много важных дел сейчас делает фонд Макария Унжинского, и мы обязательно перейдем к этому и поговорим про самого этого удивительного святого и про дела фонда, и все обсудим. Но, конечно, нельзя не спросить, как вы, Ксения, в эту историю необыкновенную пришли, при том, что вы были актрисой театра и кино, у вас много прекрасных и удивительных ролей. Вы уже успели побывать и в руководящих разных...
2: На должностях.
1: И послужили Отечеству, и послужили кино, и театру, и искусству. И вот, вот как прекрасное вот такое продолжение всего этого пути. Это ваш приход в ограду церковную. И, конечно, очень хочется спросить, как он произошел, этот приход, как этот путь весь протекал.
3: Ну, мне кажется, на самом деле, вполне себе органично. И вы правильно сказали про «послужить Отечеству». Потому что, когда мне было предложено пойти в Тверскую область занять министерское кресло, министр культуры Тверской области, это звучало именно так. Не хотела бы ты послужить Отечеству. И тогда был 22-й год, это начало нашей специальной операции. И, собственно, вот эти слова, они оказались такими для меня, на самом деле, таким спусковым крючком, скажем так, моего решения. И, собственно, я и 5 минут, наверное, не думала, и поехала на мою родину. Тверская область – это моя родина. Именно служить Отечеству, как я себе представляла, как я понимала. Ну, я всегда думаю, так, как сказать, Господь дает тебе шанс какой-то, да, другое дело, воспользоваться им или не воспользоваться, забояться или пойти дальше. И я, собственно, постаралась не испугаться этого предложения и постаралась верой и правдой служить в том месте, в том кресле, которое мне было предоставлено и предложено. Вот. И, собственно, дальше... Эта служба дальше просто продолжилась, она продолжилась на новом витке, в новом, скажем так, смысловом, а может быть, и в прежнем смысловом каком-то поле, да, потому что работать и возглавлять фонд, который предназначен и задуман как фонд православный, прежде всего, это все равно это такая же служба Отечеству, это такая же служба. Наше Отечество, оно неразделимо с верой православной, с нашими людьми, с нашей провинцией, с нашими монастырями, с нашими святыми. Собственно, вот эти слова, они так и легли как раз в основу того дела, которым мы сейчас занимаемся. Это также провинциальный монастырь, преподобного Макария Унжинского, также находится в глубинке. Это там, сколько я даже сейчас не могу сказать, наверное, 200 километров от Костромы. Это ты едешь, 2,5 часа еще от Костромы, да. Это такое неочевидное направление, но очень важное в истории государства российского, очень важное, очень значимое. К сожалению, немного... Я боюсь слов, знаете, забытый, заброшенный, там, канувший в лету. Нет, ничего подобного. Но как будто бы хочется, знаете, вот эту тряску времени и смахнуть стекло, протереть, и чтобы оно засияло очень ярко, очень так значимо и по-настоящему это место получило как бы то внимание, которого оно по-настоящему заслуживает.
1: Ну, вы так, конечно, деликатно описали все свои переходы. Деликатно, так очень тонко. Но повороты-то резкие, Ксения, повороты-то такие ого-го. От актерской деятельности к политической деятельности, от политической деятельности уже к такой общественной деятельности. И тут, конечно, надо недюжие силы иметь, чтобы адаптироваться.
3: Ну, вы знаете, во мне, как оказалось, и насколько я могу анализировать, во мне нет, по крайней мере, сейчас, там каких-то таких актерских амбиций. Они ушли. Я не знаю, то ли это время, то ли это такая ситуация, то ли это, в конце концов, возраст, какое-то такое мое личное, личностное взросление и становление. По крайней мере, они ушли. Я готова делать исключительно то, что я считаю нужным, и то, что будет полезным, если я увижу пользу в этом не для меня, как для, скажем так, но это все равно это профессия актерская, она очень связана с амбициями личными. Это такая все равно профессия самая любовательная, она очень полезная для зрителей. Я могу говорить об этом бесконечно много. Но вот сейчас хочется действительно послужить Отечеству, правда. И хочется избежать пафоса в этом отношении. Но это то, что я действительно могу делать. Я могу видеть результаты моих трудов. Я могу видеть результаты, как сказать, просто материальные результаты применения моих талантов. Их много, несомненно, моих талантов. В таких областях, в всяких областях. Я получила опыт на министерской работе. То есть я сейчас, можно сказать, что я сейчас оснащенный человек с разных, так сказать,
1: компетенций.
3: Я без лишней скромности я могу сказать, что я могу это освоить, могу туда пойти, Но сама судьба и проведение Господне, оно все равно дает как бы этот путь. Могла ли я подумать, там, скажем, год назад, даже полгода назад, что мне предложат возглавить благотворительный фонд, что я познакомлюсь с этим монастырем? Я ничего не слышала о нем. Ну, вряд ли. Но я еще раз хочу сказать, что я не тот человек, который отказывается от возможностей. И вообще для меня это очень важно слышать, какое-то проведение, какую-то руку. И если так идет, и если так твоя судьба вот на каком-то витке так она закручивается, значит, надо услышать и не сопротивляться, и попробовать, и посмотреть, как это все получится, как это все случится. Мне это очень вообще любопытно смотреть за вот этими завихрениями моей судьбы. Это ж не нами все, это же как бы так чуть-чуть сверху поднимаешься над этой всей историей с мужем. О, интересно, о, вообще.
1: Как это произошло?
3: Да, вы никогда не анализировали?
1: Именно так и делаю, понимаю.
3: Я смотрю на это как на очень интересную историю, которую Господь нам дарит. И даже интересно, а как это все закончится? Не хочется говорить.
2: Это доверие к Богу. Да, вот как...
3: Ну, я надеюсь.
2: Мы постоянно эти вопросы задаем.
1: Как мы поняли уже, Ксения, это уходит от громких слов. Будем сейчас стараться сильно громкие не говорить, будем тихо говорить о таких вещах.
3: Да.
1: Но обидеть художника может каждый, и после определенного опыта взаимодействия с актерами, да, и с людьми, вот, связанными с театральной деятельностью, складывается впечатление, что обидеть актера может каждый. Но общаясь с вами сейчас, я понимаю, что вас этим вообще не обидишь, и можно говорить абсолютно свободно о каких-то сложностях этой профессии. Сложности, как мы знаем, есть в любой профессии, в публичных, во всех, и в актерах. Есть такая беда с тщеславием, конечно. Там просто вот она в болезнь может даже перейти, потому что человек настолько привыкает к этим эмоциям, которые он получает на сцене, которые он получает, снимаясь в каких-то фильмах, там, рекламах, неважно где, в каких-то проектах, что он уже не может как будто бы потом уйти на обычную работу. Я сейчас обычно специально закавычиваю, потому что ни разу не обычная у вас работа, конечно. Но вот на обычную. Вот я же уже не буду блистать, я же уже не буду овации срывать, там, с букетами выходить из театра. Я же уже не буду. А где же эти эмоции? Где же вот этот вот дофамин, наркотик в некоторой степени, который я получаю от зрителя? И очень большой, наверное, цельности личности нужно, чтобы посмотреть на себя трезво и в какой-то момент остановиться. Вот у меня такое ощущение, что
3: сейчас
1: с вами
3: мне елей налили просто.
1: Спасибо огромное. Прям такое ощущение просто складывается.
3: Для меня не было это ничем неорганичным. Для меня не было это какой-то травмой такой, что я что-то какого-то внимания не получаю. Мне действительно очень важно было, и действительно, там, начало специальной военной операции в нашей стране, оно поменяло же очень многих людей, и, наверное, оно меня очень сильно поменяло. И то есть для меня, когда я стала анализировать, меня многие там спрашивают, а почему ты там, например, не ведешь там свою страницу, там, например, в соцсетях, там... Я стараюсь, но ощущение, что...
1: Говорить ничего не нужно.
3: Мне не надо, мне не надо ничего говорить, мне не надо, мне кажется, уже нелепым. Такое ощущение, что это уже стало нелепым, знаете, вот эти фотографии, вот эти селфи, вот эти, да, я еще тужусь, я еще, потому что мне пишут люди, мне что с вами стало, вы куда-то ушли, вы куда-то делись, может быть, она плохо выглядит, она стала старенькой или еще что-то, да ничего подобного, не дождетесь, вот так вот, это раз. А два, просто как будто это стало нелепым, знаете, для меня. Мне это перестало быть необходимым, что-то кому-то доказывать, какую-то свою статусность. Я стала внутренне самодостаточным человеком. Мне хочется так... Ну, я не пыжу из себя этого, оно просто, так вот есть. Ну, не хочу я. Не хочу никому ничего доказывать. Я думаю, ну, вот эти фотографии. Я еще сама себя фотографирую. Скоро 50 лет, а я себя сама фотографирую и смотрю, как я там выгляжу. Хорошо, у меня есть пятый подбородок или нет. Ну, глупо как-то, не знаю. Не
2: Но мы с вами сфотографируемся потом.
3: Обязательно. Да. Потом вы пришлете, вы мне покажете, есть у меня пятый подбородок или нет.
2: Ну, это уж там.
3: Вот. Поэтому это... Ну, не про то сейчас. И это, мне кажется, так важно, что вообще в общем наш социум, наше народонаселение, оно как-то, оно стало, действительно, оно стало чуть-чуть трансформироваться. Я вижу эти трансформации. То есть мы жили так, вот знаете, вот на всю вот это какое-то безудержное какая-то история. История, которая мне была очевидна, что она прекратится в один прекрасный момент. И, конечно, для меня этим моментом, таким основополагающим стало начало, военной операции, специальной военной операции. И для меня оно было абсолютно так же закономерным. Я сказала, теперь мы за все вот за это мы должны будем чуть-чуть охлануться холодной водой и вообще прийти в себя. И мне очень нравится наблюдать, как наше общество обращается, вот посмотрите, тоже я анализирую много, как много людей, молодых людей обращается к вере, как много людей занимается, в хорошем смысле этого слова, верой, и делает воцерковление и общение с Богом, делает по-настоящему модным. Мне это тоже очень нравится. Круто! Делают, как это, ну, такими словами, мерчи, то есть вовлекают...
2: Не боятся молодых. Исповедовать Нет. свою веру.
3: Да.
2: Да. Показывают
3: Конечно.
2: Это,
3: да. Это становится модным, это красиво, появляется много красивых там, ну, просто вот даже вот циничными словами, много красивых украшений, которые хочется носить, которые смысловые, да, то есть мы чуть-чуть начали трансформироваться, это не может не радовать.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера». В гостях у нас Ксения Глинка, актриса театра и кино, директор благотворительного фонда Макария Ужинского. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Вы заговорили о такой важной теме, и действительно с вами трудно не согласиться, потому что многие переживали этот период по-особенному. Я помню, тоже как-то пытался осмыслить этот период по-своему и обратился тоже в такой сфере, как музыка, например. Тогда я даже подал заявку на грант и выиграл. Мы записали подкаст о знаменном пении. Захотелось вернуться к себе. То есть как это было в X веке, XI, XII, там обращались в Московскую государственную консерваторию, рассмотрели расшифровки нот и так далее, исполняли эти стихиры, которые были во времена Алексея Михайловича, там Иоанна Грозного. Иоанн Грозный тоже, кстати, есть его произведение,
3: стихи. Что, попевал?
2: Он, знаете, как в нотах написано было, стихира «Пресвятой Богородице».
3: Там он очень любил молитву.
2: Автор Иоанн Васильевич, деспот России. российский, вот так, кажется.
3: Деспот российский. Как-то, а подожди, как-то, а как они как это нотами обозначали?
2: Ну, крюками обозначали, а уже наши современники...
3: Перекладывали, расшифровывали.
2: Да, каждый звук, каждый, скажем так, значок означал определенную высоту.
3: Это очень интересно.
2: Да, и, собственно, вот захотелось вот в себя посмотреть именно в этом аспекте. Угу. Тем более богослужение – часть нашей церковной жизни. И вот, вот такой момент, если вы так позволите, поделюсь своим опытом. А и у вас тоже, мне кажется, что-то подобное произошло, потому что монастырь Макария Унжинского находится действительно в глуши. Это вообще не туристическое место. Если посмотреть, вот просто откройте карту. И здесь, как вы уже сегодня сказали, поменьше, чем полгода, да, вы занимаетесь?
3: Да.
2: Ну и какие у вас ощущения, когда вы первый раз туда приехали? О чем вы подумали вообще? Что это для вас такое было на самом деле? Просто послушание или вы это приняли действительно как что-то личное?
3: Для меня, ну, сейчас, на данном там этапе моей жизни... Это может меняться, это я, как говорится, не зарекаюсь, все мы развиваемся со временем, и что-то в нас меняется, но для меня сейчас очень важно, знаете как, я по большому счету и в Тверскую область поехала работать, потому что я очень люблю провинцию. Я, приехав в Москву в 16 лет, я не стала москвичкой. Моя любовь вот к провинции, к этим людям, потому что я уверена, что Россия наша настолько многогранна, настолько непознаваема, настолько глубокая, и она не в большей мере, да простят меня москвичи, и Москва, моя любимая также, но это не Москва. Вся Россия. Вся Россия живет в глубинке, вся Россия живет там. И в городах, Сибирь, да, города Урал. Малые, Урал, Дальний Восток.
2: Сахалин.
3: Оттуда идут наши братья на войну, оттуда, ну и из Москвы тоже. Но мы чуть-чуть в Москве как бы это забываем, что это огромная страна. Для меня это очень важно. Вообще идея моя, если вообще это когда-нибудь мне получится осуществить, знаете как... Попробовать вот моими силами, какие силы у меня есть, чуть-чуть децентрализовывать Москву, децентрализовывать, а именно... То есть мы здесь, в Москве, получаем, сейчас скажу опять такое слово неприятное, ну ладно, компетенции, знания, умения, там вот это...
2: Комфорт.
3: Вот. Да, мы все здесь получаем. А вот делиться туда, в провинцию, делиться нашими умениями, знаниями, наработками, никто как-то не стремится. Вот я хочу поехать в провинцию и делиться всем, что я умею, делиться, не знаю, всеми ресурсами, которые у меня есть. Ну, поэтому мне было важно, вот, когда я, и особенно когда я приехала в монастырь Макарий Унжинский, Свято-Троицкий мужской монастырь, и я-то абсолютно домой приехала. Это территория тишины. Это абсолютно территория покоя. Это территория неспешности. Это территория разговора с самим собой. Поэтому, когда мы думали над слоганом, который бы характеризовал вот эту атмосферу монастыря, мы пришли к такому. Сила в тишине, вот эта сила, правда в тишине. В чем правда, брат? Вот она в тишине. Вот эту тишину родную по-настоящему я увидела. Ну и я увидела монастырь, который требует, конечно, если уж говорить так серьезно, конечно, требует реставрации, требует помощи, как минимум помощи.
2: А мира и тишины? То, что нам всегда очень-очень хочется. Кстати, вы говорите о том, что Москва должна поделиться. Вот недавно я общался с двумя людьми. Я, кстати, в эфире Радио Вера об этом рассказывал однажды в одной из программ. Я чиню машину в одном автосервисе. Узнал, что владелец этого автосервиса строит храм в

0: скажем так. Но я постоянно встречаю людей на нашем пути очень неравнодушных, очень действительно как будто бы заряженных вместе с нами одной идеей. То ли это преподобный Макарий помогает, я тоже, я серьезно, я это абсолютно для меня тоже какие-то вещи становятся очевидными. Но вот такое есть провидение, и очень верные люди встречаются, очень правильные, в смысле идеологии нашей совместной, да, вот, то есть мы смотрим не друг на друга, а в одну сторону, как-то говорится. Я встречаю таких людей, это очень здорово, и как бы казалось бы, да, зачем тебе это надо? Ну, кто его знает? Не знаю, потому что надо. Вот вы меня спросите, зачем тебе это надо? Не знаю.
1: Мне это, кстати, этот вопрос не нравится, этот вопрос. Я тоже что-то, бывает, делаю или кто-то делает. И трудности, трудно. И кто-то говорит, а зачем тебе это надо, дружище? Живи спокойно, что ты мечешься, ты что? А вот мне это обижает, этот вопрос, если честно. А что тогда делать?
0: Не, а чего обижаться? А вы же не можете ответить, почему вы занимаетесь этим?
1: Порой, кстати, не можешь ответить, просто поэтому делаешь.
0: Ничего, а чего на них тогда обижаться? Не знаю, почему. Я поэтому говорю, у меня, знаете, как много вопросов, как мало ответов. Почему занимаюсь? Не знаю. Потому что так чувствую, потому что чувствую, что могу, потому что чувствую, что есть талант, потому что чувствую, знаю, что можно сделать, потому что хочу видеть результат, потому что нравятся эти люди, потому что нравятся эти глаза, потому что нравится туда приезжать, общаться с ними. Мы же познакомились не только там с монахами, да, и насельниками монастыря, но и с макарьевцами, потому что город основан, собственно, как, знаете, как, это такое, монастырь – это градообразующее предприятие Макарьева. Угу. Ну, то есть сам город, он возник, естественно, относительно монастыря, там, как Сергиев Посад, тот же самый. То есть люди селились рядом с монастырем, вот. И мы уже сдружились, мы уже все там сработались. Для нас это очень важно. И для меня огромное счастье туда возвращаться. И
1: это, наверное, преподобный Макарий вас туда позвал.
0: Вы очень знаешь, хочется надеяться.
1: Знаете, вот ведь Кира знает, как в лавре говорят, почему ты поступил, допустим, в семинарию? Потому что тебя преподобный взял. Почему тебя отчислили? Преподобный решил, что тебе хватит, или еще какие-то моменты. То есть все решение за начальником. Начальник, вот в лавре преподобный Сергий, у вас получается Макарий Унжинский, скорее всего, это ваш теперь лучший друг, как многие духовники говорят, чтобы друзья ваши были и святые. Они же тоже были люди, поэтому они и святые. Поэтому, наверное, преподобный Макарий вас выбрал.
2: Ходатай нашу, да.
0: Да. Вы знаете, ну, в этом, конечно, ну, нельзя достичь абсолюта, вот в этом понимании, скажем так, вот сказать так, вот преподобный
2: меня.
1: Ну, надо иметь дерзновение, ну, да, какое-то.
0: Это прям, я вот как раз не дерзновенно, я смею надеяться.
1: Смиренное дерзновение.
0: Очень я смею надеяться, что возможно, но там разговариваем, когда, например, с отцом Иосифом, с монахом Макария Унжинской обители, он, конечно, он абсолютно вот для него это ясная история. Он говорит, это все преподобный. Вот преподобный приведет, и преподобный уведет, если надо. Uh-huh. Вот. Поэтому для них это мне очень бы хотелось иметь надежду, что действительно и со мной так же.
1: Про Макария Унжинского можно говорить, на самом деле, много. Но самое главное, вот раз мы заговорили в этом, uh-huh, в этой беседе о военных действиях, специальной военной операции, я знаю то, что преподобному Макарию молятся в тех случаях, когда...
0: О пленных,
1: да. Когда возвращают плен.
0: Потому что в житии писано, в житии преподобного, когда он был первый монастырь, который организовался и был создан преподобным, это Желтоводский Макарий Унжинский монастырь, и он был захвачен казанскими татарами. Вот. Но хан, увидев благочестивого старика, он действительно был на тот момент, ему было около 80 лет, когда он пришел на Унжу, он отпустил его и с ним 400 человек. Ну, только есть оговорка мужского пола, то есть с ними шли жены и дети. То есть я думаю, там он из татарского плена, он высвободил порядка 600 человек, ну, что-то такое. Вот можете себе представить огромную

0: толпу, огромную, не знаю, там, огромное количество людей. И долго-долго вел их лесами, болотами, привел на Унжу. И спас таким образом. Много чудес происходило во время их похода. И действительно, он невероятный святой, это во-первых. Во-вторых, действительно, приезжают в монастырь, я знаю этому примеры, женщины, которые ждут своих мужей, своих сыновей с СВО, ну и особенно, конечно, те, которые попали в плен, или они молятся о том, чтобы они получили о них весточку. И действительно, я знаю, что весточку получали и из плена вызволяли. По молитвам святому нашему преподобному Макарию Унжинскому.
1: Ксения Глинка, директор фонда Макария Унжинского, актриса театра и кино, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Мы очень скоро вернемся к нашей беседе. Пожалуйста, не переключайтесь. И напомню, что у микрофонов Кира Вавриентьева и Сергей Платонов.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05.
2: Светлый вечер на радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. С трепетной радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Ксения Глинка, директор фонда Макария Унжинского. Мы сейчас говорим как раз про этот фонд. У микрофонов Кира Вавриентьева, Сергей Платонов. Ксения очень просит высокопарных слов не упоминать, но действительно радость трепетная, потому что когда ты видишь путь человека, который вот как вот, знаете, тонкое такое вот, тонкое какое-то кружево выстилается, и ты понимаешь, что это все не случайно происходит в его жизни, а мы, журналисты православных каких-то вот таких СМИ, часто сталкиваемся с тем, что явно, явно видно в жизни человека участие божественное. И ты каждый раз удивляешься, каждый раз восхищаешься и думаешь, вот это да, потому что это же очень здорово, когда своими талантами можно послужить Богу в разных каких-то преломлениях.
4: И вот об этом важно еще свидетельствовать на самом деле, чтобы многие люди, которые ищут себя или как-то там их штормит, они видели пример людей, которые к этому приходят.
1: Ну, хороший непафосный ответ. Ксения сказала в первой части нашей программы, когда зачем я это делаю? Вот вы меня спрашиваете, зачем я это делаю? Да не знаю, зачем. Не знаю.
4: Надо.
1: Чувствую, что надо. И это же очень честно. Потому что вопрос, зачем ты это делаешь, он предполагает, что собеседник сразу сейчас тебе все вывалит, что у него там внутри. То есть это такой же провокационный, бестактный вопрос. То есть ты должен сейчас ему всю жизнь, что ли, рассказать, зачем ты это делаешь. И ты, может, сам даже не понимаешь, да? Но Господь тебя ведет, и ты каким-то интуитивным вот образом, каким-то внутренним чувством понимаешь, что так нельзя, вот так вот обязательно надо. И, наверное, это и есть такое чудо, да? в нашей жизни, явленное такое.
0: Очень хочется надеяться. Знаете, все время думаешь о том, что очень хочется надеяться. Мы же только можем
1: хотеть
0: какие-то, да, хотеть надеяться на это. Мы не можем сказать точно, так ли это, или мы впадаем в прелесть какую-нибудь.
1: С уверенностью что-то говорим.
0: Слишком много, да, о себе думаем, что что-то нас кто-то там ведет. Хочется надеяться, а там, даст Господь, там встретимся, скажем. Ну что, как я? Получилось у меня там? Было у нас контакт.
1: Нам бы хотелось, да? Нам бы хотелось, чтобы мы были все-таки, да, полезны в этой жизни. Ксения, расскажите, пожалуйста, про фонд. Какие у него сейчас на данный момент прямые задачи, сфера деятельности и цели?
0: Да, ну, цель... Так, а теперь давайте... А теперь, как говорится, от лирики по делу. Цели у нас огромные. Очень амбициозные. Но все равно этого прекрасного слона мы будем есть по частям, по кусочку. Поэтому с чего мы сейчас начинаем? Мы приступаем к ремонту летнего храма Макаревской церкви. Ну, то есть летнего предела Макаревской церкви, скажем так. Он требует окраски, он требует новых полов. Там был старый полусамодельный такой иконостас, знаете, покрытый. Я просто вот вспоминаю даже, как он выглядел. Он покрытый был такой зеленой краской. Такое ощущение у меня из театральной моей жизни. У меня было даже ощущение, такой, знаете, наивный, провинциальный. Вот люди сколотили этот иконостас, собственно, из того, что было, из какой-то фанеры, из каких-то досок, и какие-то напечатанные были даже иконы. Он был пронизан любовью, несомненно, и люди это сделали как могли, собственно. А мы хотим подарить этому месту, этому храму настоящий красивый иконостас, золотой такой, красивый. Он сейчас пишется в мастерских Глеба Мамонова, это тверской иконописец, пишется в мастерских в Сергиевом Посаде, и там, это, скажем так, это несколько мастерских, одни там, мы были на производстве, одна мастерская, там что-то точит, какое-то дерево, тело иконостаса делает, кто-то расписывает другую мастерскую. Это очень интересный процесс, на самом деле. Кто-то конструктивом занимается, кто-то живописью, кто-то накладывает сусальное золото. Очень-очень интересно. Вот, поэтому мы очень надеемся, что к 7 августа, это день преподобного, также день города Макарьева, мы, скажем так, осветим иконостас, и уже вот этот предел летний, он уже так заработает уже в таком красивом, воссозданном виде. Мы очень стараемся, спешим и так далее. А так, конечно, дел много, потому что мы сейчас привлекаем людей, мы работаем с представителем там туристической отрасли Костромской области с той целью, чтобы люди приезжали, чтобы мы рассказывали о монастыре. Можете себе представить, в Костромской области люди не знают о преподобном?
4: Можем представить.
0: Можем. То есть, что? В городе Макарьев вот есть такое чудо, есть это самое. То есть вернуть знания о преподобном. Мало того, преподобное прекрасно, но в этом монастыре долгое время рос Михаил Федорович Романов. Содержался, но там... Он там очень часто был, там несколько раз он был на Богомоле уже после того, как стал царем российским, как положил начало династии Романовых. То есть это вообще, если мы говорим о гнезде семьи Романовых, это гнездо. Это там он воспитывался, это было любимой его обителью. Поэтому тут смыслов очень много. И когда я говорил в начале нашего разговора, что он незаслуженно как бы утерял свой лоск, и вот это вот он не так известен стал, как он того заслуживает, это надо, вот это, конечно, это упущение, надо с ним бороться. К нам уже приехали несколько там уже автобусов туристов из Костромы. То есть мы вот в эту сторону работаем. Люди едут, люди заинтересованы. И в том числе нам для этого там надо сделать, ну, грубо говоря, инфраструктуру такую, чтобы паломникам и туристам с детьми, семейным там людям, чтобы им было интересно, чтобы им было комфортно прежде всего. Ну и, соответственно, чтобы они посетили мощи, и они почувствовали вот эту вот благодать этого места, значимость.
1: Вот буквально недавно писали программу про Лавру, трость Сергию Лавру, и о родителях преподобного Сергия говорили. И говорили о том, что преподобный ушел в монастырь, уже будучи таким зрелым человеком, когда родители его уже отошли в мир иной, они попросили его просто
4: условие,
1: с ним остаться, да, и доходить их, потому что они уже были старенькие, сами уже стали монахами, и все это было прекрасно и замечательно, но мы также говорили о тех случаях, когда человек уходит в монастырь без как бы такой вот прямой воли родителей. И очень интересно, что наш спикер, прекрасный романах, рассказывает, говорит, был святой, который в 12 лет ушел в монастырь, но не сказал об этом родителям, они его искали-искали, 3 года искали, нашли, и когда стучали в его келью, отец стучал, говорит, что же ты ушел, вернись, давай поговорим. Он с ним разговаривал только через стенку, только через дверь, чтобы, видимо, не расчувствоваться слишком, чтобы вот не дать волю чувствам и не вернуться из монастыря в родительский дом. Но что удивительно, родители приняли это, то есть насколько они были благочестивы, они приняли это как волю Божию, согласились с его выбором, благословили, ушли. Насколько это бывает по-разному. И я так послушала, значит, рассказ. И я думаю, вот бы узнать, что это за святой. И сегодня мы с вами записываем эту программу. Я читаю житие святого Макария Желтоводского и Онжинского. Да-да-да, но это важно, потому что те, кто его очень почитают, они еще добавляют тоже Желтоводский. Это как раз Нижегородская область, у меня там мама живет, они его очень почитают. И узнаю, что это он. Это он ушел в 12 лет в Печорский монастырь, и вообще семья у него была невероятно благочестивая, и он разговаривал с папой через стенку. И я думаю, вот эта история. То есть, конечно, в домашних условиях, без благословения, дорогие наши слушатели юные, этого повторять не нужно, но пример святого Макария, он, конечно, вдохновляющий.
0: Но он, во-первых, тот факт, что вы уже говорили накануне,
1: о нём
0: вспоминали Макария, преподобного,
1: да.
0: Это, ну, я вам честно скажу, я постоянно, вот знаете, для меня это уже даже неудивительно. Неудивительно, с нами, со мной постоянно вот что-то подобное происходит, и, казалось бы, он совершенно не на виду, он действительно как-то это надо еще где-то порыться, чтобы узнать, да, житие о нем вообще где-то там в лесах Костромской области. Но вот такие факты, действительно, это вот такое происходит. Я не удивляюсь, что он уже как-то чуть-чуть
1: подготовил
0: уже почву. Ага, узнаете, что там, сейчас вот мы все сделаем, запишем передачу. Неудивительно. Вот, да, действительно, есть такой факт, и он дал отцу руку поцеловать. Он боялся, да, он боялся, не хотел выйти, я не знаю, там, что было в его душе, действительно. Он сказал настоятелю монастыря, он говорит, отец у меня Бог, и дальше после отца вы, настоятелю. И земного отца он, как бы, он, скажем так, ну, не отринул, а, по крайней мере, он так, он земное оставил на земле. Я думаю, конечно, человеческое в нем было живо, и он, чтобы уважить отца, он все-таки дал ему руку для... И отец поцеловал и понял, что в нем живет Божья благодать, и он оставил его с Богом.
1: Ну, тут мудрость родительская и вера тоже очень прослеживается. Они же могли начать его уговаривать, они могли начать печалиться, переживать, к настоятелю пойти, все-таки такой юный, давайте
4: да
1: мы его еще вернем. И они почувствовали просто, что тут уже рука Божья, а против руки Божьей лучше, конечно, не идти. И вот это такая родительская мудрость, которая всем нам, конечно, хотя бы в маленькой степени была бы очень полезна. Очень интересно, Ксения. Можно еще о нем немного рассказать для наших слушателей, как он монастырь этот основал?
0: Дело это было давно.
1: Дело было давно.
0: Значит, основал он его в 1439 году. Пришед из монастыря Желтоводского, как я сказала, когда он вывел 400 человек мужского рода и так далее. Вот он все время, знаете, он все время бежал, чтобы не бросаться в исторический экскурс, потому что есть, я уверена, люди, которые знают историю и возникновение и основание монастыря гораздо лучше, чем я, и есть всякие там научные работы, и мы обязательно будем погружаться, но просто, знаете, чтобы не прослыть, ну, совсем сейчас чем-то я ошибусь, скажут, ну, Глинка совсем это... пришла тут, вещает.
4: Вот. Это... Один из талантов.
0: Один из талантов вещает, да. Поэтому это мы оставим историкам. Ну, вот то, что есть там в доступных каких-то источниках, он пришел, и он все время бежал от людей, по большому счету. Он бежал в уединении. Поэтому действительно, вот монастырь, он очень уединенный, он очень тихий, он очень, знаете, такой покойный. И... А люди все время к нему стремились. Вот он только уйдет там, да. Раз, и уже монастырь вокруг него обрастает. И мало того, что он 80 лет он пришел на Унжу, и он упокоился уже в монастыре, там же на Унже. И действительно, там братья появились, монастырь основался. Ему уже было, да, ему было 80 лет. То есть он там совсем немного пробыл. Но когда он умер, тоже в житии сказано, что необычайный запах, он летал повсюду над монастырем, и он ощущался, это записано. Больше того скажу, что мне посчастливилось прикасаться к мощам преподобного, к открытым мощам. Угу. Действительно, хочу вам сказать, они благоухают. Они благоухают, причем самое интересное, что мы не просто, это как это, знаете, как, теперь тихо вам скажу, там были там с моими коллегами, там я с супругом была, с ребенком, да, и для каждого это разный запах. Кому-то пахнет скошенной травой, кому-то дождем, мне там цветами, каким-то фимиамом, елеем, там, не знаю, вот что-то чем-то таким. Всем пахнет по-разному, вот это удивительно. Но они источают запах по сей день.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И у нас сегодня в студии Ксения Глинка, директор фонда Макария Унжинского, актриса театра и кино. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов.
4: Мы сегодня так или иначе говорим о судьбах нашей страны. Я даже про музыку сказал не случайно, потому что когда-то музыку, которую мы пели, пели в этом монастыре при царе, кто начал эту, кто основал эту династию царствующую Романовых. И здесь, наверное, есть некий смысл, наверное, как вы сказали, в таком всероссийском масштабе, наверное.
0: Да.
4: Ведь то, когда там был царь Михаил Федорович, это как раз было такое, скажем, становление нашего государства, там смутное время прошло, очень много разных событий в этот период происходит. И такое ощущение, что и вы не случайно туда приходите восстанавливать этот монастырь в определенно тоже переломный момент нашей страны. Задумывались ли вы об этом? Что-то высшая миссия какая-то в
0: таком,
4: символическое значение для всей России.
0: Я думаю, знаете, вот если мы сейчас там будем, ну, относительно меня говорить, ну, как бы не воспарить. Посмотрим. Знаете, мне бы хотелось бы повторить этот разговор, скажем так, через какое-то время, а еще лучше, когда я стану уже совсем такой старушкой, я буду сидеть в кресле, мы с вами сядем где-нибудь у меня на даче, мы скажем, ну, вы скажете, ну что, Ксения, помнишь, ты тогда вот начинала это дело, а что получилось, что это самое? Это хочется, конечно, ну, какой-то путь пройти. Сейчас мы только начинаем этот путь, дай бог, чтобы обитель засияла новыми красками, чтобы люди притекали, чтобы люди находили здесь вот покой, душевный покой, какой-то, знаете, нам не хватает опоры какой-то, земли какой-то не хватает, вот чтобы эту землю обретали люди, чтобы ехали, несмотря на то, что это далеко находится, не знаю, даже от областного центра. Вот это очень важно. А мне кажется, ну, как бы рано пока оценивать, а уж относительно там моей судьбы личной, то тем более рано, я еще так...
4: Роль личности в истории.
0: Надеюсь.
1: Мемуары писать.
0: Но надеюсь. О, это я ленивая, ничего не имею.
4: Мы беседовали об этом как раз с отцом Варфоломеем, наместником монастыря, тоже удивительный батюшка. Очень неравнодушный к этому монастырю. Я вначале так присматривался, но потом, когда мы с ним побеседовали, я, честно говоря, именно в этом увидел миссию какую-то, восстановление этого монастыря, потому что мы всегда цепляемся за какие-то символы, за какие-то точки. И сколько раз в истории нашей страны нужно было обязательно вынести в армию икону, казалось бы, вот нужно, чтобы они там помолились именно там. И то, что происходит сейчас, вот я думаю, что это очень важно, обратить внимание на какие-то смыслы и символы, а то, о чем вы сейчас говорите.
0: Дай бог, это очень важно, мне кажется. Знаете, там еще такая интересная история. И мне кажется, я уверена, что этот монастырь не просто монастырь, это действительно его значение, оно действительно всероссийское, если не всемирное, потому что и Михаил Федорович, он очень чтил преподобного, основатель династии Романовых, вообще вся его семья, они приезжали туда, как я уже сказала, да, и он там воспитывался, Михаил Федорович юный. Более того, вот в наших советских, скажем так, учебниках, если мы вспомним, да, подвиг Ивана Сусанина. Вот что вы помните? Вот что он сделал, Иван Сусанин?
4: Пришли диверсионная группа поляков.
0: Да.
4: Пришла ликвидировать потенциального царя русского государства.
0: Это вам преподавали в школе?
4: Ну, я так сейчас на память. Я ошибся.
0: Нет, вот что вам в школе? Вот нам... В наших мохнатых годах, уже я могу сказать, этого не говорили, нам преподавали так.
5: Это же о духовных училищах.
4: Я переживал, что я не
0: знаю. Что вы правильно, наоборот, сказали? Нет, но дело в том, что нам...
5: Экзамен сдан, короче, Серёж, молодец.
0: Да, все правильно.
4: А нам-то говорили... Он их увёл
5: куда надо.
0: Да, но нам-то говорили просто, ну, как бы, какие-то некие поляки, что значит, что они делали в Костромской области, ну, там вообще...
4: Они много где были в тот период,
0: понимаете?
4: Разбираться. Да. Как вообще Россия сохранилась? Мураши.
0: Они пришла, вот эта диверсионная группа, как нам, зачем-то в леса под Костромой, зачем-то. И тут выискался некто Сусанин Иван, и говорит, они говорят, давай, Иван Сусанин, веди их куда-нибудь отсюда. Куда отсюда?
5: То есть, он их увёл.
0: Понимаете, он их куда-то увел, он их погубил. И, собственно, это нам преподавали, действительно. Но ведь он отводил от царя.
4: Yeah.
0: Царь жил у него...
5: В монастыре?
0: Нет, он жил, у них была такое родовое имение, не знаю, там деревня Домнина называется. Uh-huh. Они, собственно, Сусанин уводил от Домнина. А Михаил Федорович, он, ну, по некоторым данным, он все-таки поехал в монастырь, потому что он любил это место, и он ощущал такую защиту преподобного, и он как раз вот в это место стремился. И он, надо сказать, что именно в стенах этого монастыря потом семье Ивана Сусанина, там очень большую тут роль в спасении царской семьи сыграл. Сейчас вот не точно скажу, то ли зять или деверь, сват, брат, бабин муж, в общем, не помню, кто.
4: Дальний родственник?
0: Нет, близкий родственник.
4: Хорошо, близкий родственник.
0: Стороны жены, ну что-то там вот, да, кто-то. Сейчас не буду врать просто. И Михаил Федорович там подписал грамоту о белопашестве. Что значит белопашество? То есть семья, фактически родственники Сусанина, они до конца правления династии Романовых, они были обеспечены тем, что они не платили налогов, они работали на себя, они никогда не работали на помещика. То есть такие, знаете, как бы, по большому счету это были фермеры, они не призывались в армию. То есть, представляете, там все привилегии, которые возможны для их сословия, они были им дарованы. И эта грамота была подписана в Макарии Ужинской обители. То есть, на самом деле, это, если смотреть, как заворачиваются вот события, да, это такое ключевое звено истории российского государства и становления именно Романовых на царство.
5: Я вот сейчас слушаю Ксению, и, конечно, поражаюсь, насколько наши цари, князья и прочие важные люди не могли жить без духовного окормления и поддержки. Алексей Михайлович, Сава Старожевский, Рюрикович вообще очень любили и Саву, и преподобного Сергия, Дмитрий Донской. Без преподобного Сергия там вообще, наверное, я не знаю, что бы было. То есть вот эта молитвенная, духовная поддержка, она, конечно, колоссально важна, и, может быть, она и сыграла ключевую роль в том, что наше государство выстояло, как вы справедливо заметили, поляки где только не были, татары, монголы где только не были, и прочие разные люди, которые пытались всячески нашу страну как-то поработить, победить и овладеть ею, они не смогли этого сделать милостью Божией, заступничеством Престой Богородицы и наших святых. И, конечно, сразу возникает мысль, что Россия без православия, она, конечно, блекнет. Давайте вот честно признаемся, что именно в православии, в нашей истории вот этой вот христианской, она раскрывается во всей красе, как прекрасная девушка, как царевна, вот со всей вот этой своей необыкновенной самобытностью и красотой.
4: И жертвенностью.
5: И жертвенностью. Русский человек, да, без жертвы
0: это он не может. Я думаю, что вообще без православия не было бы России. Угу. Вот я уверена, что это абсолютно идет просто рука об руку. Вот конечно, вот мы бы не состоялись, угу. Мы бы...
5: не развились.
0: Я, наверное, даже не знаю ни одной такой страны, которая была бы так...
4: Сплетена
0: с верой, да.
5: Замешана на этом тесте. Вот,
0: конечно, да, конечно. Да. Это, угу. Это очень важно для нас, для всех, и это формирует и нас тоже. Ведь не зря все там наши писатели, там зарубежные писатели, да, классики, все говорят о какой-то загадочной русской душе, которая, мне кажется, и есть продукт вот православия, ортодоксального православия.
4: Вот это опыт жизни в религиозности. Такой.
0: Да, да. Конечно, это и нас формирует как такую нашу ментальность русскую. С одной стороны, неоднозначно, с другой стороны, очень, очень душевно, очень долготерпеливую, очень
5: мудрую,
0: потому что смиренную.
5: Вот. Только подумала об этом.
0: Вот смиренную. Угу. Вот мы смиренные.
4: В смутное время же смирились все. Кстати, Ключевский говорил о том, что именно в смутное время появилось такое понятие, как русский человек. Все были разделены по-своему. Там Смоленские, там Костромские, там Нижегородские.
5: Да, и воевали без конца.
4: Простите, Троицкую Сергию Лавру осаждали запорожские казаки, вроде как православные люди. Только когда преподобный Сергий явился,
5: и всех они объединил в очередной раз.
4: Да. Вот именно в смутное время было некое становление русского народа, как именно народа. Это Ключевский об этом говорил. То есть вот эта беда общая, она объединила всех.
5: Ксения, очень важно ведь про смирение сказала. Потому что
4: там точно смирились
5: известная
4: все.
5: Известная история, когда государство начинает вот этой неуемной гордыней славиться, то его неизменно постигают какие-то скорби. Потому что мы все-таки на земле как-то все должны с уважением друг к другу относиться. Не стоит себя считать какими-то там уж слишком выдающимися, но с другой стороны, в нашем смирении мы уже попадаем под покров Господа и Царицы Небесной.
0: Да.
5: Вот это очень тонкий этот момент. С одной стороны, любовь к своей стране, а с другой стороны, смирение. Как-то вот без вот этого вот, да, без крайностей. Все как-то очень тихо, очень глубоко должно выстраиваться, чтобы государство как-то возрастало, укреплялось в своей вере. В первую очередь.
4: Кстати, государство, но и в жизни каждого человека примерно похожие процессы порой происходят.
5: Возгордишься получше.
0: Конечно. Сразу, причем.
5: Причем смешно и нелепо.
0: Да, причем сразу. Но самое главное еще, знаете, как иметь мудрость понять, что за что ты получаешь.
4: Да, это вот еще осознать побыстрее,
0: конечно,
4: понять, за что прилетело, да.
5: Как у меня говорит друг, сканировать пространство. Вот у него что-нибудь происходит, он говорит, я сажусь и сканирую пространство. То есть примерно вот так вот отсматриваю, что я делал и говорил в последнее время. И вообще, какие у меня были установки.
4: Да. Это, кстати, такое и духовники, и даже где-то в Патриарках об этом пишутся, что иметь рассуждение о себе.
5: О себе, да.
4: Но именно не с точки зрения гордыни, а чтобы понимать вообще, что ты себя представляешь.
5: И вообще советую молиться так, что, Господи, открой мне, за что мне это, почему? Почему я? Что я должен понять? Не за что? Что я должен понять?
0: Что я должен вынести?
5: Вынести
0: из какой урок, конечно.
5: Да, да. И чего больше не повторять?
0: Да.
5: Да,
0: как дальше идем?
5: Интересно. Да, да.
0: Как
5: где ошибка? Где была ошибка? Где неполадка? Да.
0: Для меня очень важно, как я сказала уже, для меня очень важно пытаться слышать тот путь и видеть его, которым тебя ведет Господь. Потому что очевидно, что более того, знаете, я так в последнее время тоже интересуюсь всякими там, например, квантовой там физикой, там очень интересные всякие изыскания есть в этой сфере, разнообразные. Но ведь научное сообщество, оно же близко к тому, оно же подходит к тому, что они говорят, ну, это необъяснимо, это не... То есть это есть уже вещи, в которые они уткнулись, они говорят, да. А дальше все, дальше Бог.
5: Да.
0: Дальше Бог, говорит научное сообщество. Это очень-очень интересно.
5: И про развитие и создание человека все больше биологов приходит к выводу, что тут, конечно, тайна.
0: Конечно.
5: Потому что даже в истории вот этих вот остатков, костей, разных артефактов явно прослеживается какой-то провал. То есть это же очень интересно. Вот в этом кресле сидел биолог, он как раз об этом рассказывал.
0: Это очень интересно. Я иногда на кого-то нападаю, да, если там в интернете. Это просто я могу залипнуть. А процент или, там, скажем, доля возможности возникновения вообще жизни, она равна тоже, они подсчитали, там 0,0000000, там какая-то вообще, то есть она в принципе не может возникнуть жизнь.
5: Сама по себе.
0: Она каким образом? То есть это должно быть какое-то такое столкновение несталкиваемого, да, чтобы мы возникли. А потом еще, знаете, интересно, тоже не знаю, как это там такие тоже есть научные или там околонаучные размышления о том, что о том, как устроен наш мозг, тоже слушаю очень внимательно. Мне интересно о том, что мы видим, о том, что видят другие, например, там обитатели Земли, например, животные, они же видят по-другому мир. Да. И вполне возможно, что действительно мы просто в силу нашей, вот как я, как мы, Господи, я слаб, я немощен, я никчемен даже. Просто нам не дано видеть. То есть у нас есть вот это, наверное, чувствилище, которое мы ощущаем, да, благодать, и, то, что ведет нас, не знаю, в церковь, в храм, вот какие-то вещи. Но мы, возможно, просто его взором таким человеческим просто не видим, просто мы не можем. Ведь есть у нас и святые, которые это все видели и знали, и очень четко это понимали, вот им дана эта благодать. Поэтому мне тоже вот интересно с этим тоже разбираться и с научной точки зрения.
5: А в житии Паисия Святогорца преподобного есть момент, когда он писал, в свою очередь, житие Арсения Каппадокийского,
0: да,
5: человек, который его крестил.
0: Тоже недавно, да, читала этот
5: вот
0: факт.
5: Вот. И он написал в житие, и ему в явь является Арсений Каппадокийский и гладит его по голове, как хорошего ученика. И дальше, внимание, Паисий Святогорец говорит, что хорошо, что к моей келье никто тогда не подошел, потому что я до конца дня от радости. То есть он не мог вместить эту радость, он бегал вокруг кельи, как ребенок. И он говорит, что можно умереть от такой радости, что неготовое сердце, оно такую радость даже вместить не может. Так что то, что мы не всегда можем воспринять какие-то вещи, это даже такое вот милосердие, да, Божие по отношению к нам, потому что мы просто не выдержим каких-то вещей по своей греховной такой вот, да, части. Свою греховность мы просто пока еще не готовы понести какие-то открытия благодатные, но мы
4: уповаем, так, и, да, надеемся,
5: уповаем и надеемся,
4: что такие дары тоже,
5: да,
4: будут у
5: Господь,
4: нас.
5: Господь не лишит нас своей милости,
0: да,
5: и благодати.
0: Там.
5: Спасибо, Ксения. Спасибо вам большое за этот разговор. Вы нас так как-то настроили. Потрясающе сейчас.
0: Спасибо вам за умный разговор. Это очень важно. И мне кажется, вообще то, чем вы занимаетесь, это такая сфера очень, ой, тонкая, такая тонкая, знаете.
4: А все по милости Божьей.
5: Да, по милости Божьей.
0: Это очень-очень-очень сложно.
5: Спасибо.
0: Сложно
5: вам прежде
0: всего.
5: Сил вам и помощи Божьей.
0: Спасибо. Очень надеюсь.
5: Вашей деятельности. Дорогие наши слушатели, ну, если сердце ваше открылось и откликнулось как-то...
0: Оно не может не открыться.
5: Да,
0: во-первых,
5: да,
0: я вас, простите, ради Бога, перебью.
5: С удовольствием.
0: Так как мы понимаем, что люди уже сидят и слушают долго, в течение часа, нашу беседу...
5: У радиоприемников.
0: Сердце,
5: да,
0: уже,
5: да,
0: открыто.
5: Да, да, да, сердце открыто, но если оно еще и пожелает как-то помочь монастырю, можно сделать это на сайте монастыря. Достаточно просто вбить в поисковой строке монастырь Макария Унжинского. Первая и вторая ссылка будут ваши. Вы заходите туда, смотрите реквизиты, жертвуйте, и я думаю,
4: да,
5: что...
4: Да, лучше приезжайте туда.
5: Да, да.
4: Помолитесь.
5: Да. Я думаю, что это будет благим и хорошим делом.
0: А вы знаете, еще есть такой инструмент, скажем, помощи. Ну, очень-очень здоровский, мне кажется. На самом деле, мало того, приехать, познакомиться, естественно, полюбить место, полюбить обитель, полюбить монахов.
5: Насельников, да.
0: Да.
4: Увидеть свою родину, в конце концов.
0: Увидеть родину настоящую, понимаете, прикоснуться к мощам преподобного. Но и узнать, знаете, вот очень действенная помощь, на самом деле, узнать то, что монастырю нужно из-за необходимо не из финансового, скажем, а вот непосредственно, вот я не знаю, там, вот что вам надо? Они, например, говорят, там, нам нужен вот какой-нибудь аппарат там для чего-то, да, там, для мыло-варенье, там, например.
4: Или там, про свою,
0: ну, то есть чем-то, да,
5: под,
0: чем-то...
5: Под конкретные потребности.
0: Да, да, да, да, да, да. Вот это тоже замечательно, это нельзя сбрасывать со счетов, поэтому приходите, приезжайте с семьей, привозите с собой то, что может потребоваться монастырю.
5: Аминь.
0: Спасибо,
5: Ксения,
4: спасибо
5: дорогая.
4: Большое.
5: Светлый вечер на Радио Вера. Этот прекрасный, вдохновляющий разговор мы провели с Ксенией Глинкой, директором фонда Макария Унжинского, актрисой театра и кино. Нельзя не добавить. У микрофонов были Кира Лаврентьева
4: и Сергей Платонов.
5: Будьте, пожалуйста, на волнах Светлого Радио. Всего вам доброго и до свидания. А вам, Ксения, силы помощи Божией.
0: Спаси, Господи, за все.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
6: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
7: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Вера. Светлое радио. Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера. Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходят. И напомню, на этой неделе мы задались похвальной целью поговорить о божественной комедии Данте, Данте Алигьери. И вот сегодня приступаем к разговору, собственно, о частях комедии по отдельности. И начинаем по логике самого текста с части под названием «Ад». Ее, как правило, читают больше остальных. Может быть, не только потому, что она первая по хронологии в комедии, и с нее начинается комедия, но и потому, что как-то очень интересно, захватывающе, интригующе, как там люди в каких кругах ада мучаются, за что мучаются, как их, какое наказание их постигает. Это очень эмоционально, это очень иногда страшно, жутко, иногда не до конца понятно. И грустная правда в том, что иногда дальше ада в чтении божественной комедии не идут или не так-то легко пройти. Но вот я надеюсь, что мы сегодня, поговорив об аде, обязательно дальше пройдем в следующих программах к чистилищу и раю. И надеюсь, что эти три разговора выйдут в какую-то единую линию. И проводником, как у Данте, у героя комедии проводником был Вергилий. Вот нашим проводником по божественной комедии станет архимандрит Семён Томочинский, кандидат филологических наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Ну, у Данте-то проводником Вергилий был только в аду и в чистилище.
1: Да,
2: дальше потом передал эстафету.
1: Потом Беатриче. Но вот вы в данном случае объедините в себе все ипостаси проводников.
2: Хотелось бы дойти, да.
1: Нас поведете обязательно через ад, через чистилище и в рай. И я просто нашим слушателям скажу, что, во-первых, ну, наши слушатели прекрасно вас знают, и вы появляетесь у нас регулярно в программах «Светлый ветер», что для меня очень ценно и радостно. А с некоторых пор ведете программу «Лавра» на радио «Вера». Но вот для меня очень ценно, что мы именно с вами говорим про божественную комедию, в том числе потому, что ваша диссертация по богословию посвящена этому произведению, и более специально чистилищу, его влиянию этой, как бы этого текста вообще на представление о чистилище в католическом богословии. Но понятно, что занимаясь одной частью комедии божественной, невозможно не заниматься всем текстом, поэтому вот с кем, как не с вами, поговорить об этом произведении, которое вот всецело ваша специализация. Ну, вот то, о чем я так долго говорил в начале, что нередко получается, что ад прочитывают, а дальше не идут. Вот да. Это правда? Так сильно случается?
2: Да, я помню, мне один парень рассказал, говорит, я читал «Божественную комедию», говорит, 9 раз, но столько ад.
1: Да, вот такая настойчивость.
2: Да, с этим действительно часто встречаешься. Ну, вообще, это, конечно, действительно труд большой достаточно прочитать, прорваться, да, через комедию. Как Мандельштам писал, что запасайся парой незносимых швейцарских сапог с гвоздями для этого чтения. То есть это такое путешествие серьезное. Но, тем не менее, его стоит предпринять, если уже, так сказать, начать с ада, то дойти до конца, как Данте, да, потому что у него другого выбора не было. И сказал Вергилий, что все, пути обратно нет, только вот через ад, и потом ты сможешь выйти наверх. А другого пути у тебя нет. Но и действительно, даже в русской традиции больше переводился ад. Вот, например, есть есть прозаический перевод Бориса Зайцева, «Ад», опять-таки, да. У символистов была такая интересная задумка, потому что «Божественная комедия» была, конечно, очень популярна, и в «Золотой век» Пушкин, Гоголь и прочее, и в «Серебряном веке» вот они предполагали, что поделили между собой «Божественную комедию», «Ад» должен был переводить Брюсов, «Чистилище» Волошин, а «Рай» Вячеслав Иванов. Вот. Но, опять-таки, Брюсов там больше всех преуспел. Да, то есть как-то с Адом все-таки действительно то ли он ближе как-то человеку. И вот недавно я смотрел постановку в одном известном театре. Прекрасная, кстати говоря, постановка. И я вообще порадовался, что наконец-то Данте входит в репертуар, потому что это очень странно, что ни экранизации фактически нет, ни постановок. Такое масштабное, мощное произведение. Но, опять-таки, в этой постановке нету рая, понимаете?
1: Да?
2: Да, там есть в основном ад, частично чистилище, и все. Да, то есть, как бы, ну, смысл книги-то теряется. Я надеюсь, что мы в наших все-таки именно три проведем программы, чтобы пройтись по всем кантикам, да, кантик – это как раз часть, да, три кантики, три части «Божественной комедии», но... Понятно, что грехи, страсти, это как-то они так или иначе всем нам сопутствуют в земной жизни, поэтому вроде бы мы как бы ощущаем как-то их причастность к нам. Ну, кроме того, там наказываются грешники, мы любим, так сказать, посмотреть, как другие мучаются, да, к сожалению. Вот, тем более там праведное воздаяние, да, знаете, как иногда спрашивают, где вообще справедливость? Где справедливость в этом мире? Где справедливость? Ну, как, справедливость в аду, вот там каждый по заслугам получает. А на небе милость, ну, а на земле уж как получится, да. Есть такая поговорка, поэтому действительно Данте, который окончил, как считается, факультет правоведения в Болоньи, да, в первом университете вообще европейском, там очень было высокий уровень, для него идея справедливости, она, конечно, тоже одна из центральных для божественной комедии. Ну, где-то должна быть справедливость, и человек это понимает, где-то же это должно
1: интересно
2: быть.
1: Но в аду получается именно.
2: Ну да, потому что действительно, реально, там человек получает по заслугам. Мы, наверное, поговорим, потому что очень интересно, ведь, собственно, грехи в чистилище те же самые представленные страсти. Почему кто-то оказывается в аду, а кто-то оказывается в чистилище? Чем они отличаются?
1: А вот чем?
2: Вот это как раз очень важный вопрос, и для Данте он принципиальный – покаянием. То есть те, кто в чистилище, они успели принести покаяние.
1: При жизни.
2: Да, при жизни. Даже там есть, например, персонаж, который был отлучен от церкви, да, сейчас забыл его имя, герцог там, да, какой-то, вот, который в бою погиб, сражаясь, да, но он успел перед смертью, получив смертельную рану, обратиться с мольбой к Божьей Матери, к Спасителю, с покаянием. Да, и он там говорит, когда бы не причистил, я не был бы и здесь, да, то есть я не был бы и в чистилище, а был бы в аду. Да, поэтому там и грехи, и страсти одинаковые, но именно покаяние прижизненное позволяет людям войти в другое царство, и уже чистилище так устроено, что из него уже в ад ты не попадаешь. Ты можешь попасть только в рай, очищаясь, да, по мере восхождения, но обратно уже нет. И, кстати, в этом тоже некоторая новизна Данте, потому что до него было представление о чистилище как таком отделении адском все-таки, да, более таком как бы комфортном.
1: То есть он все-таки делает его преддверием рая, а не,
2: да, да,
1: а не частью ада.
2: Да, и, собственно, мы там увидим, что они выходят уже на гору, да, поднимаются. Чистилище тоже.
1: Ну, хорошо, а вот все-таки про ад, про чистилище у нас будет, да, отдельный разговор, хотя понятно, что все взаимосвязано. Но, как мне кажется, чисто логически, психологически, первое, с чем сталкивает читатель ада, если читает внимательно, с тем, что есть и преддверие ада. То есть есть некоторые пространства каких-то душ, не душ, теней кого-то, кого даже в ад, в общем, не взяли. А вот почему так? Что это значит?
2: Да, это очень необычная такая тоже идея. Это еще даже до лимба, да, то есть есть как бы лимб.
1: Лимб – это следующее.
2: Да, а есть, но это все-таки уже врата ада уже пройдены, да, то есть там уже вот эта надпись над вратами ада, да.
1: «Оставь надежду,
2: да.
1: Всяк сюда входящий».
2: Да. Вот. Но, конечно, это удивительно, что есть какие-то люди, про которых говорится, что взгляни мимо, да, то есть они не заслуживают даже упоминания о них никакой. Они не сотворили какого-то большого зла, но и добра не сотворили. Ну, то, те, о ком в апокалипсисе говорится, что ты ни холоден, ни горяч. Да?
1: Теплохладные.
2: Да, теплохладные люди. Ну, в частности, кстати говоря, там, например, папа есть, который отрекся от престола, да, то есть как бы от своей миссии, от того, что ему было предназначено, от свершений, да, и вот как Данте считает, это был малодушием, да, и поэтому вот он здесь попадает вот в число ничтожных, да, ничтожные они называются. Это, конечно, в общем-то, тоже в какой-то мере изобретение, наверное, Данте, потому что Данте, конечно, изучал, была всевозможная классификация грехов, и в католической традиции, ну и в целом, можно сказать, христианской традиции. И, конечно, как какой-то попытки ранжирования грешников существовали. То есть он не на пустом месте, конечно, это делал. Вот. Но он выстраивает стройную достаточно концепцию, но при этом вот эти ничтожные, они вообще как бы вне оказываются. То есть они внутри ада, они, конечно, мучаются и страдают, потому что там вот вздохи, плачи, исступлённый крик, да, то есть это вот то черви там, да, их же зажирают, да, то есть зубовный скрежет и неусыпаемый червь там присутствует, да, но вот они не попадают ни в какой круг, видимо, это тоже с точки зрения Данте еще больше наказание, что там даже он говорит, что иначе бы возгордилась и вина, да, то есть у вас даже вины-то толком никакой нету. Вы просто, ну, какие-то обыватели, которые, там, я не знаю, смотрят телек там целыми днями, ничего не делают.
1: Интересно.
2: Да, они там, может, там выгуливают свою собачку, там, и все, к этому там сводится их вся жизнь. Ну, я, так сказать, огрубляю немножко, но смысл такой, да, жалкий люд, да, вовек не живший жалкий люд, как говорится вот в переводе Лозинского. И да, то есть получается, что там могут быть совершенно разные люди, в том числе, видите, как достаточно высокопоставленные, как бы одаренные, которые пренебрегли своим даром. Да, то есть, ну, вот как бы закопавший свой талант, скажем так. Вот, это некое тоже, как мне кажется, изобретение Данте, может быть, какие-то в данном случае были предшественники, потому что, в общем-то, в девять кругов это не входит. У Данте очень важна, конечно, вот эта троичность, да, троический принцип, то есть терцинами написано, трехстишиями его поэма, три части в ней, и по 33 песни в каждой из этих частей. Да, и, соответственно, 9 кругов – это тоже очень важно. 9 – это 3, умноженные само на себя.
1: А в аду тоже 33 песни?
2: Там, да, 33 плюс одна предначинательная.
1: Вот я где-то слышал, не знаю, насколько это такое адекватное мнение, что не случайно, что вот этот принцип троичности чуть-чуть в аду нарушается от нарушения гармонии.
2: Да, вот, потому что там есть одна вступительная песня, и в итоге тогда у нас получается 100, да, всего. 100 получается, если все суммировать, да, то получается 100 песен, но все равно вот это, то есть это все-таки вступительная песня, да, как бы, поэтому 33 она остается. Но для нас важно, что вот 9 кругов это некая тоже все равно гармония присутствует, да, то есть вот это как бы архитектурное создание, оно.
1: А эти первые, получается, даже не попали в эту,
2: да,
1: гармонию.
2: Они вообще как бы вне, то есть вообще о них даже пройди и мимо, как говорит Вергилий.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Архимандрит Семён Томочинский сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о божественной комедии Данте и о части «Ад». Ну, а теперь «Лимб», который мы упомянули.
2: Да, ну вот еще, наверное, может быть, два надо слова сказать. Вообще то, что мы говорим об «Аде», это в какой-то мере выполнение наказа, не наказа, но такого совета преподобного Силуана Афонского, да, держи ум своего, «Аде», не отчаивайся.
1: Интересно, да. Отчаиваться не будем.
2: Да, отчаиваться не будем, но надо сказать, как он образовался вообще, этот ад. Ведь это же тоже с определенным там и астрономической, и геофизической концепцией Данте связано. Это воронка в земле, которую проделал Люцифер, да, падший ангел, падая с неба вниз головой. И, соответственно, и он застрял посредине земли, да, вот в ледяном озере Коцет, он там в центре земли, собственно, поэтому, например, лава там извергается оттуда, да, и так далее. И, собственно, вот эти 9 концентрических кругов, это вот как раз воронка, которую он образовал, по которой они спускаются, да, вниз. И действительно, первый лимб это такой вот как бы предначинательный круг, он тоже внутри ада, ну, помимо некрещенных младенцев, которые традиционно вот католическим богословием туда относились, потому что с ними делать? Вот вроде бы они родились. Православное богословие не дает таких однозначных ответов. Вообще, надо сказать, что это по эсхатологии православие, православное богословие очень осторожно высказывается, больше вот какими-то образами, опираясь, естественно, на Священное Писание, на Откровение Божие, где, в общем-то, об этом говорится такими метафорами скорее, да. Ну и прямо Христос говорит, конечно, в притче, что вот как пастырь разделяет овец от козлищ, да, одни направо, другие налево, то есть там места для чистилища как бы, естественно, нету. Ну так вот, а католическое богословие вот лимб относило как раз для, во-первых, некрещенных младенцев, а во-вторых, Данте туда помещает добродетельных, античных, ну и вообще дохристианских философов, ученых, там не только античных, там Авиценна, например, Аверест, там, да, всевосточные даже какие-то.
1: Арабские мыслители.
2: Да, мыслители. Но это такое, я называю, загробные Переделкино, потому что у них там замок, там травка, они там, значит, гуляют, ведут всякие ученые беседы. Да, Данте встречают как раз великие поэты, четверо, да, Гомер, превысший из певцов всех стран, второй Гораций, бичевавший нравы, Овидий третий, за ним Лукан, да. Ну, а пятый – это сам Вергилий, да, то есть он как бы тоже, он, почему он не может попасть в рай, хотя, наверное, про Вергилия тоже надо два слова,
1: да,
2: сказать.
1: Давайте.
2: Собственно, почему Вергилий вообще, да, не, почему не Гомер, ну, давайте уже

0: Когда что? Когда родится младенец чудесный от девы. Вирго, да, вирго, дева, это как ни крути, по-латински это дева, это не молодая женщина, там, знаете, эти всякие споры там среди раввинов, там, да, что неправильный перевод, там, и так далее. А здесь как бы вариант вирго, да, и младенец, от которого от нее рождается. Да, то есть, ну, это в пандан к пророчеству Исаии прямо. И потом Энеида, конечно, Вергилия, она тоже рассказывает о странствиях Энея, который спускался в загробный мир. И, помимо всего прочего, он как раз видит там наказание, муки грешников, но и там есть как бы мысль о том, что, по муками прошлое зло искупить, да, то есть как бы, что можно каким-то образом искупить и как бы улучшить свою участь. Есть Элизиум, там еще некое такое представление о каком-то Элизиуме, да, то есть какой-то благословенном месте. Но это все, конечно, тоже так туманно, метафорически, но тем не менее. И, собственно, поэтому Вергилий, кто не знает, он изображен не где-то у нас, а в самом сердце Святой Руси, в Благовещенском соборе Московского Кремля, его изображение. Если кто не верит, сходите, посмотрите, фрески, да, там есть. Поэтому Вергилий, вот как такой пророк в античности, да, был избран Данте для того, чтобы для вот этого путешествия. Ну и, конечно, Данте его называет своим там вождем, и учителем, и наставником, и отцом, да, вот такие ему дает эпитет. То есть для него он, конечно, был действительно как латинский такой автор, очень важный. Вот. И вот Вергилий тоже причисляется к этому сонму великих поэтов. Пятеро, да, и они в свою компанию принимают Данте тоже. И он, конечно, счастлив, вот, просто не мог даже себе представить. Вот он говорит, и эта честь умножилась весьма, когда я приобщен был к их собору и стал шестым средь столького ума. Да, то есть вот для него это высочайшая похвала, и к чему он стремится, но понятно, что он там остаться не может, да, надо идти дальше. Но это вот с одной стороны, вроде бы они там не особо мучаются, да, то есть они как бы так чувствуют себя комфортно, с другой стороны, они не могут войти в рай, и, потому что они не знали Бога, не приняли святого крещения. Вот с точки зрения католической мысли, представления средневековых, которые принимаются Данте, они вот тот, кто не крещен, он в силу этого просто не может войти в рай. Хотя, с другой стороны, он сам повествует, что туда не сходил Христос, когда претерпел смерть и сошел в ад, то он вывел оттуда праведников ветхозаветных, да, Адама, там, Давида и других праведников. И даже один из, как мы потом узнаем, один из язычников тоже был вознесен в рай уже по особым молитвам святителя Григория. Вот это такое тоже древнее предание. То есть, в общем-то, какие-то исключения есть из этого случая, но основное правило такое, что вот все, кто жили до Христа, они неизбежно, максимум, что они могут достигнуть, это вот лимб, да, вот такое место прохлаждения.
1: Вот переходя теперь, собственно, уже к кругам ада, одним из структурных моментов вообще устройства ада по Данте является, насколько я могу судить, зеркальность той страсти, которой человек был предан при жизни, и наказание за эту страсть. То есть они как-то друг друга отражают. И определенный грех, определенная страсть вот именно по своей природе требует какого-то определенного наказания. Вот как одно с другим соотносится?
0: Но именно с наказанием по-разному соотносится, на самом деле, не всегда вот таким прямым образом. Там, например, даже священномученик Иларион Троицкий, а, надо сказать, наши святые хорошо знали и мировую литературу, и вот, в частности, творение Данте, он приводит как раз в своей книге о церкви, он говорит, у Данте еретики мучаются в тесных гробах, в узких гробах, потому что это показывает узость их мышления, что они стиснуты.

0: какими-то своими придуманными, изобретенными концепциями, они не могут понять всего Божьего мира. Вот поэтому они и мучаются в этих раскаленных, тесных гробах.
1: Ну, кстати, очень интересно, потому что психологически, казалось бы, мы часто думаем, что вот ересь, как некое восстание против догмы, это, наоборот, такое проявление свободы, да, воли, да, нескованности. Да. Оказывается, наоборот, это ты загоняешь себя в более тесную, узкую какую-то рамку предвзятого мышления, а подлинная свобода и простор именно в церковной догме, которая к откровению восходит.
0: Да, а, да, вот, скажем, сладострастники, они бесконечным вихрем носятся, да, который их, как вот, причем там даже такие сравнения у него иногда поэтически неожиданные у Данте, как вот скворцы, значит, летят, или как стая журавлей летит с печальными криками, значит, в южные края, в теплые края улетает с своих родных мест. Вот, также и эти грешники, вот, их носят беспощадный вихрь, они не могут ни на секунду остановиться. То есть, как бы прямой, здесь такая метафорическая, как бы, соотносимость. Но, мне кажется, еще важно обозначить, собственно, наверное, всех это волнует, а какой порядок, да, следования грехов, какие самые тяжкие, какие менее тяжкие, как вот это распределить.
1: Да.
0: У Данте это очень интересная концепция, тоже очень продуманная и такая, можно сказать, выстраданная. У него в первых кругах, как бы более легких, да, условных, конечно, условно, наказываются грехи, связанные со страстями телесными, да, ну, вот те же там сладострастники, чревоугодники, расточители или, наоборот, скупые, там, да, а более духовные грехи, они наказываются в более низких кругах, то есть более, они считаются более тяжкими. Самый, конечно, тяжкий грех там гордыня, да, или вот уже апофеоз – это предательство, да, то есть в пасти у Люцифера уже три главных предателя – Иуда, предатель Христа, и Кассий Брут, да, предатели Цезаря. Тоже для, конечно, для Данте Римская империя, конечно, это тоже священное установление, у нее есть поэтому отдельный такой трактат. Но главное, что это предатели благодетелей, да, не просто предатели. Там есть предатели Родины, предатели там родных, там, ну, всякие предатели, но именно предатели благодетелей, да, это уже, так сказать, самое худшее, что можно себе представить. Да, то есть, ну, это совершенно духовный, как бы, грех, да. Вот. Понятно, что у Иуды это еще было и там и со сребролюбием связано, и так далее. Но и интересно, ведь в человеке бывает разные грехи могут соединяться, да. Как тоже это распределяется? Я так понимаю, что все-таки по профилирующим, что называется, как бы страсти. Вот, например, вот мы, собственно, второй круг, это как раз сладострастники, да, которые, для которых зов плоти, как говорится, затмил доводы разума. Там, например, оказывается, и Ахилл, там, да, и там Клеопатра. Ну, Клеопатра, понятно, да. Ну, в общем, Ахилл, так сказать, ну, не вполне-то ожидаемо, да, скажем так. Он там воин такой, да. Гектор, например, находится, между прочим, в Лимбе, что интересно, да.
1: А вот такая известная пара из этого круга сладострастников, хотя звучит, конечно, странно, известная пара из одного из этих кругов, Франческо, да, и Пауло, вот... про которых читаешь эту историю, ну, судя по всему, в общем-то, молодых людей, очень нежно друг друга любящих, вот так, как она рассказывает, что мы читали, а потом вот он меня поцеловал, и мы перестали читать.
0: Романтическая.
1: Вот. Ну, такая красивая история, и как-то кажется, что нужно встать в позицию какого-то крайнего ригоризма, чтобы сказать, нет, это вот достойно адского круга там, похоти или сладострастию, но это же разве не про любовь? Вот как эта проблема решается?
0: Конечно, про любовь, да. Вообще любовь вокруг всего. У Данте это любовь, это движущая сила как греховных каких-то устремлений, так и добродетелей. Просто любовь может быть направлена к высшему благу, к правильному, к чему-то стремиться, а может быть направлена к совершенно ошибочным целям, да, ошибка целью, male oggetto, да, как это по-итальянски говорится. А она может быть просто недостаточной. Любовь, когда весло лениво бьется, да, как он говорит, это унылое, да. Это значит мало любви, и, собственно, тогда в этом состоит грех, потому что унылые, для них тоже там пятый круг приготовлен.
1: Вот это тоже жестко, кстати. Да.
0: Но возвращаясь к действительно Франческо и Паоло, Франческо да Римини и Паоло Малатеста, кстати, это реальная история, да, это семейство, которое было очень хорошо знакомо Данте, это было в семье, которая его приютила в Равенне, где он окончил, он прожил там много лет после изгнания, и там окончил свои дни именно в Равенне.
1: После изгнания с Флоренции.
0: Да, и как раз вот это его, собственно, родственники, которых он даже непосредственно знал. И им действительно посвящено множество и литературных произведений, и скульптурных композиций.
1: Вот и он их помещает в ад своих родственников.
0: Да. Нет, это не родственники Данте, это родственники вот этого сеньора, сеньора в Равенне. Но Данте, он, если уж справедливость требует, он там никого не пожалеет, да, и себя бы не пожалел. Вот. Но в чем здесь история? Да, и Чайковский написал там тоже музыкальное произведение. То есть это очень известное.
1: Франческо да Римини.
0: Да. Дело в том, что Франческо была выдана... Она была замужняя женщина, в этом-то вся проблема. Если бы они были свободные люди, это совсем другое дело. Конечно, это тоже, ну, грех, но все-таки как бы другого уровня, да. А Франческо была замужем, причем за братом Паоло, поэтому они, в общем-то, встречались свободно, ну, видимо, в одном доме жили, да, и вот как бы... А его брат был, он некрасивый, такой страшненький, и понятно, что, в общем-то, как бы, да, естественно, что вот она влюбилась там, в его брата, и он к замужней женщине, соответственно, проявлял интерес и вовремя не остановился. И здесь как бы еще все это обостряется чтением рыцарского романа, да, и как раз они там говорят, книга стала нашим Голиотом, да, Голиот – это тот, кто соединил рыцаря Ланселота из круга короля Артура с королевой, да, то есть это та же история про любодейство, измены, когда рыцарь вступил, значит, в связь противозаконную с женой своего сюзерена, да, и вот они читали этот о Ланселоте, стал сладостный рассказ, да, и вот он их так захватил, то есть это еще влияние литературы, то есть для Данте все это вообще, он же сам автор, он вообще-то написал там «Новую жизнь» и так далее. То есть для него это все горячо актуально, и не случайно, услышав их рассказ, там говорится «Экади комель морто корпо каде». «Да, я упал, как падает мертвец», когда он услышал этот рассказ. То есть его настолько это потрясло, не только нас это задевает. И не случайно этот сюжет, он многих вдохновляет на создание произведений, потому что он как бы все это вокруг нас ходит. Никто из нас от такого соблазна, искушения не свободен, да. И Данте понимает, что и он, наверное, мог бы оказаться в такой ситуации, ведь Беатрича тоже была его возлюбленная замужняя дама, она просто рано умерла, и как бы он толком-то с ней виделся, только мельком пару раз. Но в принципе, да, он понимает, что это вот вокруг все время ходит, это искушение, как оно близко. Да, и, собственно, что произошло-то? Вот они вступили в эту связь, и их застал супруг и убил. сразу на месте пронзил. Собственно, поэтому они не смогли, не успели ни покаяние принести, ни как-то загладить вину. Но известно, что ревность – это страшно. Это мы в Священном Писании об этом много читаем.
1: Мы вернемся к нашему интригующему разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 9 июня, слушайте фрагменты повести Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи» и фрагмент «Журналист» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях архимандрит Симеон Томочинский, кандидат филологических наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии. И мы говорим сегодня об «Аде», как участие божественной комедии Данте. Напомню, на этой неделе мы именно про это произведение в части «Светлого вечера» с 8 до 9 говорим. И вот движемся постепенно по этим спиралям, по кругам, глубже и глубже. Вот мне как-то очень показалось современным и цепляющим то, что вы вскользь упомянули о том, что есть отдельный круг ада для унылых. Mm-hmm. И если я правильно понимаю, они еще как бы соседствуют с гневливыми.
0: В этом да, круге. Они вместе.
1: А что за такое соседство?
0: Но это вот противоположные как бы качества, но объединенные. Но это вот как там же, например, в одном круге соседствуют расточительные скупые, да, и там интересно, они друг на друга, как бы стенка на стенку, как вот типа, знаете, игра это.
1: Это, собственно, предыдущий круг. Круг жадности, а потом за ним идет вот пятый круг, получается, круг гнева.
0: Да.
1: А четвертый круг жадности.
0: Да, жадности или наоборот расточительности, да. То есть как бы две с одной стороны Плюшкин, с другой стороны кто там у нас расточительный в литературе. Ну, в общем, противоположность. Да, и они вот эти как в детской игре и бояре зачем пришли, бояринам невеста нужна, да? Как бы они говорят, одни кричат зачем копить, а другие кричат, зачем транжирить, да, друг другу отвечая, да, вот такая стенка на стенку, они там бьются, да, то есть как бы два противоположных состояния. Также здесь гневливые и унылые, то есть унылые – это те, кто вот как бы в любви совершенно равнодушные и холодные, да, вот, то есть они оксидия, да, вот это такое древнее латинское понятие, уныние, депрессия, да, как мы это сейчас называем, тоска, подобно ангельскому сплину, да, мы все такое, состояние, в котором человек в такой заторможенности пребывает, не способный ни к какому ни творческому делу, ни вообще к какому-то позитивному развитию, и мы знаем, что и там преподобный Серафим, например, говорил, да, больше всего там бегайте уныние, да, то есть это грех, который все добродетели может уничтожить.
1: И да. Это все-таки не просто плохое настроение, это что-то более глубинно-фундаментальное. Конечно, в да. человеке.
0: Да, то есть это вот...
1: Некий способ отношения к жизни.
0: Да, с точки зрения Данте, это вот такое бесплодие и без, такое равнодушие, да, вот когда ты сидишь за лодкой и не хочешь грести, да, то есть, а что ты тогда сделаешь, да. Вот, а гневливо – это противоположное состояние, когда человек на все реагирует, не то, что у него там темперамент такой, да, итальянцы вообще все темпераментные, как мы знаем, но дело не в темпераменте, а в том, что он на всех обрушивается чрезмерно и все как бы крушит вокруг себя, да, гнев – это же как пожар, да. То есть это некие противоположные, два противоположных состояния, которые по отношению к мере некоторой, да, мера – это всегда такой цель, да, в любой христианском подвиге, в христианской жизни, в святоотеческой литературе, да, всякую вещь украшает мера, да, вот эту меру, золотую середину нужно найти, не в том смысле, чтобы вообще ничем не возмущаться, да, это невозможно, а в том, чтобы как-то это было с какой-то обусловлено каким-то желанием добра, там, да, стремлением к Богу, да. Человек может ошибаться, это не проблема, но вот с одной стороны унылые, они отказываются полностью от всякого действия, да, вот в этом своем состоянии, а гневливые, наоборот, на все как бы бросаются с яростью, да, на всех и на все.
1: Я вот сейчас подумал, а не бывает ли так, если делать шаг в сторону от Данте, не бывает ли так по жизни, что эти два качества именно поэтому в одном человеке сочетаются, что как бы внутренний человек какое-то уныние, такое вот именно как нежелание грести веслами, но как только его тронешь чуть-чуть, то сразу вот это выражается в «не трогайте меня, вот вообще все против меня в этой жизни, я буду всех, значит, громить».
0: Ну, в человеке вообще может много чего сочетаться, даже такого несочетаемого. Но здесь, да, может и такое быть, как бы одновременно присутствовать, действительно, такие противоположные состояния. Но ясно, что это, в общем-то, не Данте определяет, да, кто там куда. Да, кстати говоря, это определяет на входе, там Минос сидит, да, с ужасно, у Данте много там всяких античных животных и существ, и вот Минос, он, значит, смотрит на грешника, сканирует его, и, значит, сколько раз хвостом он его обернет, на такой круг ему идти, значит, 3 обернет, значит, на третий круг, 5, значит, на 5, да, то есть каким-то образом это отпечатывается уже на душе человека, собственно, его профилирующий, что называется, грех, такое клеймо, да.
1: А вот то, что мы заговорили про предыдущий круг, про жадность, где и скупые, и расточительные вместе, это тоже про меру получается?
0: Да, это все касается того, что там есть такие слова, что любовь, да, лежит в основе всех и хороших поступков, и плохих человека, да, то есть вот какой-то... Ну, что ли, устремление, да, его воли, да, ведь в православном богословии тоже там об этом, там и Максим Исповедник, и другие писали, да, что вот как бы любая страсть – это искаженная добродетель в каком-то плане, да, или потому что чрезмерно ей предано какое-то, ну, вот мы говорили с вами про там прелюбодеев. Ну, есть законный брак, пожалуйста, это же никак это не является каким-то грехом или никак не отчуждает человека от Бога, а наоборот. Да, но преступление этого предела, да, то есть покушение на чужое добро, на чужую женщину там или чужого мужчину, оно человека как бы выбивает из этого круга, да, и вот он как раз, не случайно же грех даже по-гречески – это амартия, да, то есть промах, не попадание в цель, да, Или вот неправильный объект, скажем так, для любви, да, малого объекта, да, потому что человек, если выбирает деньги, например, да, объектом своего поклонения, стяжания, вместо того, чтобы избрать благо, Бога, людей, да, он выбирает деньги в центре своего мира, тогда он, конечно, оказывается, совершает ошибку целью, да. И тот, и это тот, кто копит, да, с одной стороны, вот скупец, да, который эти деньги не дает там нищим, не пускает в оборот, ни на какие-то благие дела. А другой, наоборот, который расточает, он не понимает, что средства и материальный достаток, оно тоже может служить духовным целям. Он просто это расточает, продиджи, да, это называется по-итальянски, да, и это, как же у нас вот блудный сын, это тоже fils prodige, да, по-французски, то есть расточительный как бы сын, да, который расточил свое имение. Да, в этом смысле он не понял, что те блага и духовные, и материальные, которые у него есть, они не просто так, они не для того, чтобы их разбрасывать направо и налево, а именно зарабатывать Царство Небесное, воспитывать свою душу, помогать другим и так далее. Да, то есть вот в этом смысле это и оказывается грехом и преступлением и перед Богом, и перед самим собой в первую очередь, да, то есть на самом деле все, кто находится в аду, они в первую очередь себя предают, да, свое призвание, свою миссию. Да, или там есть, скажем, тоже разные виды обмана.
1: Да,
0: тоже.
1: Следующий круг.
0: Да, в восьмом круге, скажем, поддельщики металлов, скажем, да. Казалось бы, ну, неочевидный такой грех там, да, и, ну, в средние века, наверное, конечно, это все было более актуально. Но вообще-то обманщики, да, у нас как бы даже... к сожалению, настолько это распространилось, вот Солженицын там об этом много писал, да, вот что вошло в плоть и кровь, вот ложь, обман, да, что мы как бы даже это не... порой как-то особо не видим. Ну да, вроде не очень хорошо, но как бы ради благих целей можно. Забываю, что отец лжедьявол, да, об этом прямо говорится в Священном Писании. А вот здесь они в восьмом круге обманщики, то есть практически в самом предпоследнем круге ада находятся.
1: Причем, что меня тоже, когда я перечитывал, так поразило, что это же тоже грех против любви именно. Вот я прям даже себе подчеркнул, обман, который всем сердцам знаком, приносит вред и тем, кто доверяет, и тем, кто не доверился ни в чем. Последний способ связь любви ломает, но только лишь естественную связь. Вот связь любви ломает обман. Хотя я не очень понял, что здесь имеется в виду, что, но только лишь естественную связь.
0: Да, конечно, есть там выражения, которые нуждаются, и даже во многих случаях комментаторы расходятся в толкованиях, и нет однозначных толкований, то есть это такая серьезная книга, которую, в общем-то, можно туда углубляться и углубляться. Ну, связь любви в том смысле, что вот, например, там вас не довесили, там, да, вам, скажем, продукты какие-то покупали, вам там вместо 2 килограммов, там, полтора выдали, пришли дома, сами взвесили, ну, как вы будете, вас просто нагло обманули, да. Понятно, что мы можем этого человека и не знать, вот, а обман может заключаться и среди близких людей. Да, может быть, от незнакомого человека как бы это не так болезненно, да, такой обман. А если близкий человек вас надул там и как-то подсунул какую-то фальшивку, да, или там вместо одной суммы там другую, там, это, конечно, уже разрушает вот эту естественную связь любви, которая между родственниками и близкими людьми существует, да.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Архимандрит Семён Томочинский сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о божественной комедии Данте, конкретно о первой части о Баде. Ну, что еще буквально коротко в этой теме про обман меня очень зацепило, что вот те слова, которые я процитировал, «обман, который всем сердцам знаком, приносит вред и тем, кто доверяет, и тем, кто не доверился ни в чем». Вот получается вообще никому ни в чем не доверять. Быть таким тотальным скептиком тоже... Тоже неправильная жизненная стратегия. Вообще никому ни в чем не доверять, потому что нет, без этого не будет любви. Любовь, конечно, предполагает довериться тому, кого ты любишь.
0: Ну, тут наказываются те, кто обманули, да, а не те, кто обманулись. Конечно, любовь, она предполагает доверие. Собственно, почему обман и является, совершенно право, разрушением любви, потому что он разрушает это доверие. Да, здесь в этом круге там же и симониты, да, тоже.
1: Продавцы церковных должностей.
0: Да, или вот там мы вспоминали Анания и Сапфира, да, которые, помните, это из Деяний апостольских, рассказ тоже, конечно, шокирующий в чем-то, потому что, ну что, ну люди продали... Они там как раз, Данте тоже про них рассказывает, они продали свое имущество, передали в церковную казну, но кое-что утаили. Ну, для себя там на всякий случай, там на черный день. Но тут, конечно, главное, что они не сказали об этом, да. И, собственно, апостол Петр, он и говорит, вы за такую цену продали? Они говорят, да, то есть беззастенчиво обманывают. Говорит, ну это же разве не в вашей власти находилось? Зачем вы решили солгать Святому Духу? И они оба падают замертво, да, вначале Анания, потом Сапфира. Да, это вот с точки зрения такого гуманизма, да, и какой-то вот нашей стереотипного такого восприятия христианства, как-то что так жестоко-то сразу, да, умереть, сразу как бы в ад. Но вот настолько серьезный этот грех, когда они обманывают уже не просто человека, да, а самого Бога, да, потому что передают как бы свое имущество, как бы передают в церковь, а на самом деле там припрятали что-то для себя.
1: Вот мы дошли так быстрым очень шагом до девятого круга, до круга предательства. И у меня, знаете, какое наблюдение? У многих, вот я это наблюдение встречал, что когда человека спрашивают, что самый страшный грех, что невозможно простить, ну, наверное, предательство, говорит человек, и дальше об этом можно размышлять, почему именно предательство, и на самом деле предательство вообще невозможно простить, а как же это Христос, который прощает, ну и так далее. Но вот у меня такое даже чисто, может быть, культурологическая гипотеза, не из Данте ли это мнение? То есть, когда человек абсолютно вот на автомате, даже не сомневаясь, и как бы легко сразу говорит, да, конечно, вот есть вещь, которую невозможно простить, это предательство, вот не срабатывает ли тут архетип, собственно, из Данте взятый?
0: Ну, вполне возможно, да. Но я думаю, все-таки мы все живем в христианскую эпоху. Конечно, пример Иуды тоже у всех на слуху. Хотя интересно ведь, что если так разобраться, то Иуда тоже мог покаяться, да. И Христос бы принял его покаяние. Но, как мы читаем в Евангелии, что он как бы осознал свою неправду, да, он же, как бы написано, раскаялся, да, и бросил эти серебряники, да, то есть как бы формально признал, что он совершил ошибку, но он не обратился с покаянием к Богу, да, то есть вот тот следующий важный шаг он не сделал. И, в общем-то, мы, конечно, история не знает сослагательного наклонения, но, как об этом пишут, насколько мне приходилось читать святые отцы, если бы Иуда действительно принес покаяние, просто в его состоянии уже принести покаяние, видимо, это был уже какой-то подвиг такой уже совсем тяжелый, да, это уже полное такое самоотречение, признание всей своей жизни несостоятельной, да, всех своих, ведь у человека складываются уже какие-то определенные привычки, устремления, Да, вот мы иногда смотрим на людей, которым уже там 80 лет. Зачем нужны деньги? Зачем им все больше, больше? Ну, ты же, ну, тебе не так много осталось. Как смысл какой? Но ответ понятен, что человек уже с устоявшимся, он всю жизнь о себе развивал определенные устремления, навыки. Он уже не может по-другому. Это, кстати, и говорит о том, что вот, собственно, вечность так и будет. Он уже как бы закостенел, да, в своем. Как вот он покается? Что значит покаяться? Это ему, значит, надо вообще все не просто пересмотреть, а какую-то взорвать себя, сказать, что я был вообще, вся моя жизнь – это сплошная ложь, неправда и ошибка. Но это очень трудно. И в этом смысле Иуда тоже, в нем же это росло очень долго, предательство. Поэтому для него отказаться, признать это было невыносимо трудно. И действительно, конечно, Данте вот это обостренно показал, что он в пасти Люцифера, где вообще, ну, там это жуткие еще подробности, как это все происходит, да, в общем, леденящую душу такое. В общем, фильм ужасов, хотя сейчас уже народ такой, его не особо ничем таким не испугаешь. Вот, но да, это как апофеоз человеческой низости, отречения и предательства Бога, ближнего, благодетеля своего, да. Собственно, не случайно ведь вот мы в Страстную седмицу в этих скитстихирах, да, посвященных страстям Христовым, страданиям, там все время говорится о том, ну, Иуда, какое что из того, что делал Христос, тебя соделало предателем? Может быть, он тебе не дал дары, которые дал апостолам? Ты же также исцелял, также там возвращал зрение, бесов изгонял и прочее. Может быть, он тебя не допустил до Тайной вечери, чтобы ты причастился вместе со всеми тело и кровь? Нет, он тоже участвовал со всеми. Может быть, твои ноги, он, может быть, всем умыл ноги твои, сказал, слушай, я предатель, ты гадкий такой, не буду твои ноги умывать. Нет, Христос его ноги умыл. Какое, что из этого? Он тебя садил одним из 12 самых лучших людей Земли и всей человеческой истории, которые будут просвещать всю Вселенную. Как можно было от этого отречься? Не просто отречься, он же не просто там убежал, а предал, сдал своего благодетеля, своего учителя. Вот, конечно, сам по себе этот образ, леденящий душу, он, конечно, я думаю, что именно он является архетипом, все-таки евангельский образ. А Данте его просто уже художественным образом показывает и, может быть, очень ярко и убедительно преподносит нам. И, конечно, и потом это в человеческой природе понятно, что действительно многое можно простить, но предательство... Хотя сам Христос, видите, за всех молился, простим, не ведают, что творят.
1: Вот мы постепенно движемся к итогу нашего сегодняшнего разговора. И вообще есть вопрос, который, он, наверное, в целом относится к Божественной комедии, но наиболее рельефно проявляется именно в рамках обсуждения ада со всеми этими ужасами и грехами. Mm-hmm. А почему комедия? Вот, насколько я знаю, ведь даже Божественная комедия, то есть слово «божественное» прибавлено не самим Данте, а, по-моему, его последующими,
0: да, Боккаччо, это...
1: ну, вот, там, читателями, интерпретаторами, публикаторами. А Данте просто писал комедию.
0: Да, мои комедии, да, у него там прямо это говорится. И, собственно, люди, например, незнакомые с этим произведением, говорят, а что там такое веселое? Что там, про что там рассказывается? Да, ничего там веселого там мало, конечно, да. Комедия, это, знаете, обозначение жанра, на самом деле, для Данте было, это максимально такое нейтральное слово, причем оно не обозначало как раз какое-то произведение развлекательное или веселое в средние века, оно обозначало произведение с ужасающим началом и благополучным концом, вот как бы что было главное, и в котором участвуют не только какие-то возвышенные люди, но и люди всякого рода, как это у него в произведении, да, поэтому, собственно, но это все равно, что назвать там свое произведение там, роман, да, или там поэма, да. Кстати, он сам называет свое произведение поэма «Сакра», да, священная поэма Данте. А комедия – это, вот, можно сказать, обозначение жанра этого произведения. Вот оно такое. А божественно, дивино, да, это уже почитатели Данте, в первую очередь Боккаччо, добавили к ней отражающего, во-первых, это название отражает как содержание произведения, то, что оно посвящено божественному правосудию, да, загробной участи человека, так и качество, да, божественное, в смысле такое невероятно красивое, возвышенное, гениальное.
1: Ну и раз комедия – это жанр, в котором все начинается ужасно, заканчивается хорошо, то вот мы идем через ад и чистилище к краю, и в наших следующих программах с отцом Симеоном поговорим о двух других частях комедии, соответственно, о чистилище и о рае. Дорогие друзья, оставайтесь на этой неделе с нами. А за наш сегодняшний разговор я нашего гостя благодарю, архимандрит Симеон Томочинский, кандидат филологических наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии, был сегодня с нами, был нашим проводником по аду Данте.
0: Да, спасибо, мы сегодня решили не сильно травмировать наших слушателей, ну, подробности.
1: Да, пусть наша беседа будет таким, используя старое русское слово, тизером, для того, чтобы, и трейлером, для того, чтобы прочитать или перечитать, собственно, «Божественную комедию», ну и начать по необходимости с ее первой части, с ада. Но к другим частям, повторюсь еще раз, и на этом ставлю акцент, мы тоже обязательно обратимся, потому что без них путь не будет пройден. Спасибо, дорогие друзья, огромное. До новых встреч на волнах Радио Вера. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
0: Спасибо, до новых встреч.
2: Светлый вечер. На Радио Вера.
4: Если хочешь, чтобы Господом были покрыты грехи твои, то не высказывай пред людьми, если имеешь какую добродетель. Преподобный Марк Подвижник.
3: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: Радио Вера. Вместе творим добро.
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
6: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Не проветрена келья души моей, а ты стучишься в двери ее, души святой. Подожди лишь миг, проветрю келью от нечистых духов и отворю тебе. Если же немедля открою тебе, не войдешь ты в келью мою, полную дурных запахов, и отвратишься от дверей моих навеки. Об одном только мгновении прошу тебя, гость мой дорогой. Горе мне и позор, как долог миг этот. Еще немного, и вся моя жизнь земная поместится в него. А ты терпеливо ждешь у дверей, прислушиваясь к дыханию моему. Бесстыдные и дерзкие незваные гости мои, заполнившие келью мою, шагнули к окну, чтобы открыть его, тянут за руки назад. Рванусь ли к двери, чтобы ощутить животворящее присутствие твое, вяжут мне ноги. Так приучили меня к смраду своему, что вздрагиваю от дуновения свежести и трепещу от новизны. Только бы успеть мне раскрыть двери тебе, Господи. Нет, даже ценою жизни своей рабской настежь я раскрою окна кельи именем Пречистой Девы Богородицы и Сына Ея. Изгоню вон мерзких господ и тиранов души моей. А когда войдешь ты, духом своим животворящим, росою любви твоей оживишь труп мой. О души мужества и силы, свежести утренней, тишины вечерней, ты легче сна, быстрее ветра, прозрачнее росы, сладостнее голоса материнского, ярче пламени, священнее всех жертвенников, огромнее вселенной, живее жизни. Тебе поклоняюсь и молюсь. Не оставь меня одного на обрывистом пути к вечному блаженству Пресвятой Троицы. Души огненной, неотделимой от девства вечного, пронзи душу мою, очисти, освети ее. Облагоухай ее ладаном небесным, вселись в нее, сделай невестой своей, чтобы зачала она песню мудрости Божией, чтобы раскрылось в ней око вечности. Ты, не знающий сна и с первым лучом встающий, научи меня бодрствовать бдительно и ожидать терпеливо.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Каждому свое. По мотивам эстонской сказки.
2: Шел старик по дороге. Смеркаться стало. Постучался он в один дом и просится: «Пустите, люди добрые, переночевать». «Вот я сейчас на тебя собак спущу», — кричит хозяйка, — «убирайся». Пошел старик дальше, постучался в другой дом. Открыла ему женщина, приглашает войти: «Заходи, добрый человек, ночуй. Только шумно у нас, тесно». Смотрит прохожий, дом полон ребятишек в рваных рубашках. «Что ж ты им рубахи новые не сошьешь, милая?» — спрашивает старик. «Да какое там?» — махнула женщина рукой. «Муж мой умер, вот еле перебиваемся». Собрала женщина на стол скромный ужин и гостя зовет. Тот отказывается, говорит, что поел уже, а сам из сумки достает съестное на стол, ребятишек угощает. Рано утром поднялся старик, поблагодарил хозяйку за ночлег и говорит: «Что сегодня начнешь делать с утра, то и будешь делать до вечера». Пожала женщина плечами, проводила гостя, да решила сесть, хоть одну рубашку сшить из остатков полотна. Достала кусок и стала его мерить. Мерит, мерит, а он все не кончается. Так целый день трудилась, а полотно только вечером закончилось. Обрадовалась женщина, теперь не только ребятишкам, но и ей на обновку материала хватит. Так вот о чем прохожий говорил, догадалась она. Не утерпела, на следующий день все соседке, что странника ночевать не пустила, рассказала. Та губу прикусила, да снарядила работника вслед за путником, приказала привести его к себе. Поскакал работник на лошади, догнал старика. Рассказал, что если не привезет его хозяйке, она его прогонит и жалования не даст. «Хорошо», — согласился старик, — «поеду с тобой». Встретила хозяйка гостя у ворот, в дом проводила, за стол усадила, самые лучшие яства на стол выставила, напоила, накормила, спать уложила. «Спи, дедушка, спи, дорогой», — приговаривает. «Вот день живет старик у хозяйки, второй, третий. Когда ж ты уйдешь уже, злиться-то?» На четвертый день собрался старик в путь. Поблагодарил за хлеб, соль, гостеприимство и пошел. А хозяйка кричит вслед: «А что мне сегодня делать-то?» Повернулся к ней старик и говорит: «Что начнешь делать с утра, то и будешь весь день делать». Заторопилась хозяйка, побежала в дом. Только за полотно схватилась, чтобы начать его мерить, да как чихнет! Так весь день до вечера и прочихала. Вот ведь как бывает: искреннее добро награждается, а хитрость сама себя наказывает.
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Выдающийся миссионер, святитель Николай Японский, писал в своих дневниках: «Даст ли мне Господь хоть перед смертью видеть здесь сотрудника себе, или погибнет дело миссии?» Прибывавшие из России проповедники не задерживались в Японии надолго, однако все же за несколько лет до кончины владыка Николай получил утешение. Ему в помощники был направлен молодой епископ Сергий Тихомиров, который самоотверженно принялся за дело миссии. Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, владыка Сергий знал несколько языков и быстро освоил японский. Прибыв в страну восходящего солнца в июне 1908 года, епископ Сергий сразу начал знакомство со страной, посещая разные города и местные общины. Владыку вдохновляли встречи с простыми православными японцами, положение которых посреди подавляющей массы язычников напоминало первоапостольские времена. Он писал: «Отдыхает душа моя при виде этих христиан, как звездочки, горящих среди мрака язычества. Горите же, братья и сестры, ярким огнем веры и любви». Епископ Сергий старался посещать дома всех христиан, беседовал с ними, совершал таинства, мягко, но настойчиво исправлял их нравственную жизнь. Интересно, что позднее, в 1924-27 годах, владыка Сергий совершил объезд дом за домом, посетив едва ли не каждого православного японца. После смерти святителя Николая в феврале 1912 года епископ Сергий возглавил церковь в Японии. Под его началом было 276 общин, включавших более чем 34 тысячи христиан. Сергий продолжил активную проповедь, так что за один лишь 1912 год было крещено свыше тысячи японцев. В 1913 году он начал издавать православный журнал «Сейкё Ситё» — «Православная мысль». После Октябрьской революции японская церковь лишилась поддержки из России. Наоборот, сам владыка Сергий оказывал помощь белоэмигрантам, дав приют многим из них. Тяжелым испытанием для японской общины стало великое землетрясение Канто в 1923 году, в результате которого миссия лишилась почти всего своего имущества, а кафедральный собор в Токио был полуразрушен. Недоброжелатели из числа иноверцев злорадствовали: «Как восстановитесь без России? Пока еще не поздно. Полуразвалины взрываем динамитом бесплатно». Епископ Сергий сохранил самообладание. Он писал: «Господь дал, Господь и взял. Господь же даст и вторично. Все я потерял, но не потерял веры в Бога». И силами православных японцев собор Воскресения Христова в Токио был восстановлен и в декабре 1929 года освящен. Особенно радостно звучал в храме посреди зимы пасхальный возглас «Христос воскресе». В 1930-х годах наступило время исповедничества. В Японии возобладали антихристианские настроения, в результате чего в 1940 году Сергий, на тот момент уже митрополит, был вынужден уйти на покой, ведь иностранцам запретили возглавлять религиозные общины в Японии. В мае 1945 года владыка Сергий был арестован за якобы шпионаж в пользу Советского Союза. Пожилой пастырь подвергся пыткам и, выйдя на волю, скончался 10 августа 1945 года. Похоронен он на Токийском кладбище рядом со своим наставником, святителем Николаем. Как завет миссионеру звучат слова митрополита Сергия: «Господи, помоги мне громко, дерзновенно вещать Тебя. Помоги и мне словом живым звать к Тебе во тьме сидящих и тьме служащих».
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Для кого были те цветы? Утром я видела букет. Думала, для меня. Весь день ждала. Для кого они были? Ты ее любишь? Как ее зовут?
3: Маргарита. Цветы были для нее. Ей 95 лет, и да, я ее люблю.
1: Такое признание услышала невеста от парня по имени Жермен Шас, героя французской киноленты «Чистый лист». Только что прозвучал диалог из этого фильма. Режиссер Жан Беккер снял картину в 2010 году по одноименной книге писательницы Мари Сабин Роже. Как признавался Беккер, книга попала к нему в руки случайно, он стал ее читать и с первых же строк буквально влюбился в трогательную, добрую историю, которую сразу же захотелось воплотить на экране. И в это киновоплощение тоже влюбляешься с первого взгляда. Фильм «Чистый лист» одновременно простой и утонченный, наивный и мудрый, грустный и радостный. Главному герою Жермену 50 лет, он простой рабочий. Так вышло, что он даже школу не окончил и за всю свою жизнь не прочитал ни одной книги. Все открыто посмеиваются над невежеством Жермена, но однажды он встречает Маргаритту, очень старую женщину, тонкую, интеллигентную, большую любительницу литературы. И именно она оказывается способной увидеть настоящего Жермена, доброго, ранимого, большого ребенка.

0: Такие разные Жермен и Маргарита искренне привязываются друг к другу. Почти каждый день они встречаются в парке. Новая знакомая Жермена приносит с собой книги и читает ему вслух романы Камю и Ромена Гари. Герой погружается в новый, удивительный, неизведанный мир. В одном из эпизодов картины он с восхищением рассказывает о своей новой знакомой в привычной для него грубоватой манере, но с огромным уважением.
1: Надо видеть эту старушку. 40 килограммов. Сморщена, как старый чернослив. А в голове тысячи полок. На этих полках книги. И она все понимает.
0: Книги действительно занимают в картине важное место. Можно даже сказать, что «Чистый лист» — это фильм с литературной изюминкой. И все же главное в нем — любовь, которая необходима каждому человеку ничуть не меньше, чем хорошее образование или солидный интеллектуальный багаж. Любовь, которая не подсчитывает, сколько книг ты прочитал, а постарается помочь скромно, тихо и незаметно. И вдруг изменит всю твою жизнь. Не случайно режиссер Жан Бекер в одном из интервью назвал свой фильм историей самой большой любви, той, что крепче и счастливее самых ярких романтических чувств – любви к ближнему. Картина получилась камерной, по-домашнему уютной. Интересно, что при задумке режиссера большинство эпизодов снимались без специальных осветительных приборов, при естественном дневном освещении. Благодаря такому простому приему фильм кажется по-особенному теплым. В нем много света, воздуха, неба, зелени и цветов. Необыкновенно гармоничен актерский дуэт. Жерара Депардье он исполнил в картине роль Жермена, и Жизель Казадезюз, которая сыграла Маргариту. На момент съемок фильма актрисе было ровно столько же лет, сколько и ее героине – 95. А Жерар Депардье в одном из интервью, посвященном выходу фильма, признавался, что хотел бы стать похожим на своего героя, в котором так много любви и доброты. В картине Жана Бекера «Чистый лист» мы найдем все то, за что так любим французское кино. Легкость, юмор, неповторимый шарм. А еще возможность внимательно и глубже вглядываться друг в друга и в самих себя. Ведь человек как книга, увлекательная и чудесная, читать которую нужно бережно и с большой любовью. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
2: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Одна из часто затрагиваемых тем псалтыри – это тема противопоставления праведных людей и неправедных. Иногда такое противопоставление выражено в форме недоумения. Автор псалмов удивляется благоденствию грешников и не понимает, как такое возможно. Но в некоторых псалмах мы видим нечто совершенно иное. Автор не думает о благоденствии грешников. Он видит их крайне незавидную будущую участь, на фоне которой меркнут любые их временные успехи. Сегодня в православных храмах во время богослужения звучит один из тех псалмов, которые посвящены возвещению горестной участи людей, не соблюдающих повеления Божии. Это псалом 57. Давайте его послушаем.
2: «Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечестии».
3: Подлинно ли правду говорите вы, судьи? И справедливо судите, сыны человеческие. Беззаконие составляете в сердце. Кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые. От утробы матери заблуждаются, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их. Разбей, Господи, челюсти львов. Да исчезнут, как вода протекающая. Когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные. Да исчезнут, как распускающаяся улитка. Да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежие и обгоревшие дразнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек: подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле.
2: Убо есть Бог, судя им на земле.
1: В Евангелии есть один эпизод, который традиционно вызывает массу недоумений. Это эпизод, рассказывающий о проклятии Христом неплодной смоковницы. История проклятия смоковницы звучит невероятным диссонансом на фоне всего прочего Евангелия. Мы, читая Евангелие, привыкаем к тому, что Христос никого не проклинает, никого не губит. Он лишь исцеляет, наставляет, кормит, утешает, одним словом, возвращает людей к нормальной жизни. И вдруг проклятие. Да, не человека, а всего лишь дерево, но тем не менее, как такое возможно? Этот вопрос можно переиначить и сформулировать так. А как возможна этика Ветхого Завета? Вот мы только что услышали категорически невозможный в Новом Завете библейский текст. Псалом, состоящий, по сути дела, из проклятий. Причем проклятий очень хлестких и, как кажется, избыточно жестоких. Чего стоит этот стих псалма? «Да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видит солнца, как выкидыш женщины». У проклятия смоковницы есть вполне очевидное толкование. Этим своим действием Христос показал, что долготерпение Божие не бесконечно, и что в какой-то момент Бог лишит благодати человека в том случае, если человек останется неисправленным, если он не покается и не изменит свою жизнь. Бог каждому человеку дает возможность измениться. Но эта возможность рано или поздно закончится. Наступит то время, в которое нам уже ничего не поможет. И тогда слова 57-го псалма будут относиться не к неправедным судьям древнего Израиля, а к нам. Ведь окажется, что не только ветхозаветные судьи научились не слышать обличающих голос совести. Такой же страшный навык стяжали и те, кто сознательно сопротивлялся Евангелию. Да, Библия не только обнадеживает и поддерживает, иногда она и устрашает. Давайте постараемся воспринимать книгу книг во всей ее полноте и верить всему в ней написанному.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Сергею Новикову из Крыма, 52 года. С детства он мечтал стать спортсменом, серьезно играл в баскетбол. Но шишка на ноге, появившаяся в 15 лет, оказалась злокачественной опухолью. Чтобы спасти жизнь Сергея, врачам пришлось ампутировать ногу. Он перенес тяжелое лечение и заново учился жить. Трудности не сломали его. Сергей создал семью, воспитал детей и спустя годы вернулся к спорту. Сергей стал призером российских соревнований по пара-сноуборду, занимался бегом, вейкбордом, парахоккеем, поднимался в горы и даже погружался под воду с аквалангом. Для него движение стало не просто увлечением, а одним из стимулов жить дальше. Недавно мужчина пережил еще одно испытание – тяжелый перелом единственной опорной ноги. Несколько месяцев он провел в инвалидном кресле. Сейчас восстановление позади, и Сергей с нетерпением ждет возможности снова выйти на старт и ставить новые цели. Для этого ему необходим спортивный протез. Благотворительный фонд «Все-все вместе» помогает Сергею вернуться к тренировкам и соревнованиям, поэтому открыл сбор в поддержку мужчины. Организация помогает детям и взрослым, которым необходима реабилитация и протезирование после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Поддержать Сергея и узнать истории других подопечных фонда «Все-все вместе» можно на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькавого. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: И мы в Малинниках, может быть, само название Малинники кому-то ничего не скажет, может быть, кому-то скажет другое название, Гремячий ключ, Подгремячье. Это знаменитый источник преподобного Сергия, куда очень многие едут из Лавры, из Москвы, да вообще со всей России едут. Вообще сюда принято идти пешком, а идти пешком, ну, конечно, кто-то идет от Сергиева Посада, кто-то от других каких-то мест, куда можно добраться, ну, таким более-менее понятным общественным транспортом, но можно, на самом деле, до Гремячего ключа доехать на 28-м автобусе от Троице-Сергиевой Лавры. В Сергиев Посад можно доехать на электричке из Москвы, а от Лавры вот 28-й автобус до Гремячего ключа, и там все равно пешком пройти придется порядка 1,5 километра.
2: Да, ну а я помню, каким бывал этот путь, потому что меня Господь приводил неоднократно в это святое место еще середины 90-х годов. Ну, вообще, надо сказать, я в Арби служил недалеко отсюда относительно, в поселке Шарапово, но это уже другая немножко эпоха. А вот с православными паломниками 95-го года мы добирались сюда, и вот путь, который сейчас мы с вами, Алексей, так проехали, вот буквально не замочив ног, в то время представить себе было невозможно. Только в самые хорошие летние дни можно было пройти по более-менее сухой дороге, потому что вот, собственно говоря, когда мы сюда подходим, мы пересекаем долину небольшой речки, и она сильно заболачивала почву, глинистую почву, в которой машины увязали просто по самый бампер.
1: Я хорошо это помню, поскольку тоже неоднократно сюда пешком ходили, и даже я помню, как это была совсем не православная история, это была школьная история. Наша учительница химии нас всегда водила в походы. Ну, какие-то старшеклассники с ней ходили в многодневные, а вот нас помельче она водила в однодневные. Может быть, она сама в это вкладывала действительно какой-то такой личный смысл, связанный с верой, с преподобным Сергием. Для нас это был забавный поход. Я даже не помню, откуда мы шли пешком, но шли очень долго по раскисшим, размокшим полям. Но шли, шли, шли, и в итоге пришли сюда, к Гремячему ключу. Я, естественно, там был не один раз, не только тогда с учительницей химии. Мне кажется, и я и до этого там бывал, но запомнился именно вот тот поход.
2: Да, и вы помните, что тогда это место выглядело несколько иначе, и одно остается неизменным. Вот этот поток воды, который с 20-метровой высоты спускается сюда, с довольно высокого холма. Это удивительно, и эта вода не оскудевает. В то время, в середине 90-х, здесь уже существовали такие народные купальни, но было кем-то сделано очень красиво из желобов деревьев некое подобие вот такого каскада, который сейчас мы видим. Мы видим уже сейчас совершенную архитектурную форму. Вообще сюда можно приехать, чтобы просто посмотреть на многообразие современной деревянной архитектуры, потому что, на самом деле, достопримечательности – это не только прошлое, но это и что-то интересное в настоящем. Вот здесь, безусловно, этот комплекс, созданный Троице-Сергиевой Лаврой, а мы находимся сейчас на подворье Троице-Сергиевой Лавры, это действительно один из таких, на мой взгляд, самых интересных церковных деревянных храмовых комплексов. Но почему же все-таки такая красота, а теперь еще и со всей инфраструктурой, стоянками, гостиницами, все это расположено в этом довольно удаленном уголке Подмосковья. Это связано с очень интересным преданием, которое восходит ко временам жизни преподобного Сергия Радонежского. Во всяком случае, в этом предании фигурирует и сам преподобный Сергий, и его один из ближайших учеников Роман Киржаческий, святой преподобный, с которым вместе игумен обители Святой Живоначальной Троицы в 1371 году покинул им созданный такими трудами монастырь и ушел в Киржачи, точнее, ушел на Махру, а потом уже, взяв проводника у Стефана Махрического, он отправился дальше, и вот эти пути, в конце концов, привели его в то место, где потом возник Благовещенский Романов-Киржаческий монастырь. Но, однако, почему же преподобный оставил монастырь? Почему он пустился в путь только с одним из многочисленных своих учеников? Историки церковные связывают это с тем инцидентом, который описан в древнем житии преподобного Сергия. Дело в том, что по благословению Константинопольского патриарха и потом по благословению еще и митрополита русского, имевшего резиденцию тогда уже в Москве, святителя Алексия, преподобный Сергий должен был в своей обители ввести общежительный устав. Это была задача непростая, потому что обитель – это как семья. И вот уже сложились отношения, уже выработаны были определенные правила, потому что каждый жил своими трудами и своими какими-то приношениями. Все жили очень по-разному в этом маленьком монастыре, и преподобный Сергий уже так все устроил, что люди, они привыкли к этому распорядку. Но вдруг новый совершенно уклад жизни, а преподобный Сергий проводил общежительный устав радикально, то есть все должно было быть общим, общее имущество, общая молитва, общие труды, и, конечно, для братьев это было непонятно. И конфликт вспыхнул, он тлел, наверное, долго, но конфликт вспыхнул из-за вроде бы пустяка. Во время Всеночного бдения в Троицком соборе не какой-то обычный монах, а старший брат преподобного Стефан укорил одного из братьев за то, что тот без спроса взял его книгу. Книга была богослужебна, она была нужна во время службы, но книги были собственностью. В то время книга стоила очень дорого. Поэтому преподобный Сергий оказался в сложной ситуации. Его родной брат, который, правда, основал с ним монастырь, но ушел после этого в Москву и не жил на Маковце долгое время. Однако по старшинству и по возрасту, и по времени своего монашеского пострига он действительно обладал большим авторитетом. Он стал одним из тех, кто фактически воспротивился этому общежительному уставу. И Сергий не стал спорить, хотя он, как игумен, мог навести порядок буквально одним словом. Но он решил показать братьям всю глубину своей скорби и одновременно призвать их к покаянию, молитве, чтобы они сами убедились в том, что по-другому этот монастырь больше не может существовать. Он ушел, он не стал никого наказывать, он сразу после этой службы никого не оповестив о цели своего путешествия, кроме Романа, которого он взял с собой, отправился в путь. Вот легенда утверждает, что по дороге, поскольку путники не взяли с собой никаких припасов, пройдя 20 километров, это уже довольно приличное расстояние.
1: То есть это было еще, как бы мы сказали, такое эмоциональное решение, а вот мы сейчас все уходим, идем.
2: Ну, я не могу сказать о преподобном Сергии такое выражение эмоциональное решение.
1: Не возьму, но он же живой человек.
2: Не возьму на себя такую смелость. Может быть, да, а может быть, это было решение глубоко интуитивное, но так или иначе оно было принято. И вот легенда утверждает, что остановились они с Романом именно здесь, и по одной версии пробился на поверхность источник, по другой версии преподобный Сергий указал его роману. И таким образом это место стало известно. Оно было связано в народном почитании с именами двух этих великих угодников божьих, и сюда стали приезжать люди. Интересно, что само по себе название «Гремячий», оно было усвоено еще нескольким источником.
1: Это такое расхожее название источников, которые по преданию появились от удара молнии.
2: Да.
1: Так, возможно, и не было, но все-таки люди в древности увязывали различные бытовые ситуации и природные...
2: Небесные знамения.
1: Да, небесные знамения, да. Природные катаклизмы.
2: И вот интересно, что один из таких известных источников располагался по дороге к лавре преподобного Сергия в Мытищах, и тоже был очень известен. Но если говорить об этом месте, то, конечно, подлинный расцвет, подлинная известность пришла к этому источнику уже в наши дни, и несмотря на то, что недалеко отсюда расположено село Малиники, там существует храм, тоже имеющий свою довольно давнюю историю, и там есть даже местный обретенный образ святителя Николая, но все-таки сейчас любой православный паломник, уже имеющий определенный опыт путешествий, знает, что Малинники – это прежде всего именно источник преподобного Сергия. И, собственно, как сейчас это место выглядит? Вот есть эта гора, с которой с почти 20-метровой высоты через деревянные желоба спускается вода. Наверху находится очень интересная часовня с резными иконами преподобного Сергия Радонежского, Романа Кижаческого, очень изящно сделано. И вот как раз если подняться туда наверх, то сама традиция, не те, думаю, желоба, которые были в 90-е годы, но подобные им, они положены, из них изливаются струи очень холодной воды. Она круглый год имеет практически одну и ту же самую температуру, около 6 градусов. А вот купальни теперь расположены внизу. И есть для тех, кто привык еще сюда с 90-х годов, этот источник был знаменит тем, что здесь купальни представляли собой не то место, куда люди погружаются в воду, а то место, где можно было стоять, и вода из этого желоба лилась на тебя сверху, и, надо сказать, под довольно большим напором, а особенно летом, когда температура плюс 30, а вода на тебя стекает из этого желоба плюс 6, это довольно... сильный контраст, и это сильные ощущения, которые, конечно, они физиологические, но если это все еще мы с вами воспринимаем как часть некого духовного делания, как часть некой практики, то соединенные с молитвой это действительно производит очень сильное впечатление. И вот сейчас это не просто лишь лестница с купальнями, это целый ансамбль деревянного зодчества, здесь три храма. Вот непосредственно...
1: Большое подворье.
2: Да, три храма деревянных. И вот, знаете, больше всего меня поразило даже не архитектура этих храмов, а вот то, что здесь воспроизводится архитектура такого небольшого древнерусского города или монастыря. Вот эти деревянные стены, надвратная церковь, иконы «Живоносный источник». И очень интересное сооружение на пути, собственно говоря, к самой святой воде, это башня с часовней внутри, устроенной в честь преподобного Сергия. То есть это сооружение, оно выделяется, потому что, ну, деревянные храмы, слава богу, у нас появляются кое-где на Руси, деревянные сооружения в форме крепости, когда они реконструкции, тоже встречаются, а вот эта такая башня смотровая с внутри устроенной часовней действительно, мне кажется, оригинально смотрится в этом комплексе. Вообще это все отражает большую любовь людей к этому месту. Здесь не обходилось без искушений. В 2002 году был страшный пожар, который, к сожалению, спепелил первый деревянный храм преподобного Сергия, но сейчас и то, что было восстановлено, и новое построено совершенно великолепно.
1: Спасибо большое. Побывали мы на источнике преподобного Сергия Радонежского. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
2: Всего самого доброго, до свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете повесть Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи». Читает Василий Дохненко. Продолжение.
1: Ночь третья. Сегодня был день печальный, дождливый, без просвета, точно будущая старость моя. Меня теснят такие странные мысли, такие темные ощущения, такие еще неясные для меня вопросы толпятся в моей голове, а как-то нет ни силы, ни хотения их разрешить. Не мне разрешить все это. Сегодня мы не увидимся. Вчера, когда мы прощались, облака стали заволакивать небо и подымался туман. Я сказал, что завтра будет дурной день. Она не отвечала, она не хотела против себя говорить. Для нее этот день и светел, и ясен, и ни одна тучка не застелит ее счастье. «Коли будет дождь, мы не увидимся», — сказала она. «Я не приду». Я думал, что она и не заметила сегодняшнего дождя, а между тем не пришла. Вчера было наше третье свидание, наша третья белая ночь. Однако как радость и счастье делают человека прекрасным! Как кипит сердце любовью! Кажется, хочешь излить все свое сердце в другое сердце. Хочешь, чтобы все было весело, все смеялось. И как заразительна эта радость! Вчера в ее словах было столько неги, столько доброты ко мне в сердце. Как она ухаживала за мной, как ласкалась во мне, как ободряла и нежила мое сердце. О, сколько кокетства от счастья! А я принимал все за чистую монету. Я думал, что она... Но, боже мой, как же мог я это думать? Как же мог я быть так слеп, когда уже все взято другим, все не мое? Когда, наконец, даже эта самая нежность ее, ее забота, ее любовь, да, любовь ко мне, была не что иное, как радость о скором свидании с другим, желание навязать и мне свое счастье. Когда он не пришел, когда мы прождали напрасно, она же нахмурилась, она же заробела и струсила. Все движения ее, все слова ее уже стали не так легки, игривы и веселы. И странное дело, она удвоила ко мне свое внимание, как будто инстинктивно желая на меня излить то, чего сама желала себе, за что сама боялась, если б оно не сбылось. Моя Настенька так оробела, так перепугалась, что, кажется, поняла, наконец, что я люблю ее и сжалилась над моей бедной любовью. Так, когда мы несчастны, мы сильнее чувствуем несчастье других. Чувство не разбивается, а сосредоточивается. Я пришел к ней с полным сердцем и едва дождался свидания. Я не предчувствовал того, что буду теперь ощущать, не предчувствовал, что все это не так кончится. Она сияла радостью, она ожидала ответа. Ответ был он сам. Он должен был прийти, прибежать на ее зов. Она пришла раньше меня целым часом. Сначала она всему хохотала, всякому слову моему смеялась. Я начал было говорить и умолк. «Знаете ли, отчего я так рада?» — сказала она. «Так рада на вас смотреть, так люблю вас сегодня». «Ну?» — спросил я, и сердце мое задрожало. «Я оттого люблю вас, что вы не влюбились в меня. Ведь вот иной на вашем месте стал бы беспокоить, приставать, разохался бы, разболелся. А вы такой милый!» Тут она так сжала мою руку, что я чуть не закричал. Она засмеялась. «Боже, какой вы друг!» — начала она через минуту очень серьезно. «Да вас Бог мне послал! Ну что бы со мной было, если б вас со мной теперь не было? Какой вы бескорыстный! Как хорошо вы меня любите! Когда я выйду замуж, мы будем очень дружны, больше, чем как братья. Я буду вас любить почти так, как его!» Мне стало как-то ужасно грустно в это мгновение. Однако ж, что-то похожее на смех зашевелилось в душе моей. «Вы в припадке», — сказал я. «Вы трусите. Вы думаете, что он не придет». «Бог с вами», — отвечала она. «Если б я была меньше счастлива, я бы, кажется, заплакала от вашего неверия, от ваших упреков. Впрочем, вы меня навели на мысль и задали мне долгую думу. Но я подумаю после, а теперь признаюсь вам, что правду вы говорите. Да, я как-то сама не своя. Я как-то вся в ожидании и чувствую все как-то слишком легко. Да полноте, оставим про чувства». В это время послышались шаги, и в темноте показался прохожий, который шел к нам навстречу. Мы оба задрожали. Она чуть не вскрикнула. Я опустил ее руку и сделал жест, как будто хотел отойти. Но мы обманулись. Это был не он».
2: «Чего вы боитесь? Зачем вы бросили мою руку?» — сказала она, подавая мне ее опять. «Ну что же, мы встретим его вместе. Я хочу, чтобы он видел, как мы любим друг друга». «Как мы любим друг друга!» — закричал я. «О, Настенька, Настенька!» — подумал я. «Как этим словом ты много сказала! От этакой любви, Настенька, в иной час холодеет на сердце и становится тяжело на душе. Твоя рука холодная, моя горячая, как огонь. Какая слепая ты, Настенька! Ох, как несносен счастливый человек в иную минуту! Но я не мог на тебя рассердиться». Наконец сердце мое переполнилось. «Послушайте, Настенька!» — закричал я. «Знаете ли, что со мной было весь день? Ну что, что такое? Рассказывайте скорее. Что же вы до сих пор все молчали?»
1: «Во-первых, Настенька, когда я исполнил все ваши комиссии, отдал письмо, был у ваших добрых людей, потом я пришел домой и лег спать».
2: «Только-то?» — перебила она, засмеявшись.
1: «Да, почти только-то», — отвечал я, скрипя сердце, потому что в глазах моих уже накипали глупые слезы. «Я проснулся за час до нашего свидания, но как будто и не спал. Не знаю, что было со мною. Я шел, чтоб вам это все рассказать, как будто время для меня остановилось, как будто одно ощущение, одно чувство должно было остаться с этого времени во мне навечно, как будто одна минута должна была продолжаться целую вечность, и словно вся жизнь остановилась для меня. Когда я проснулся, мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, где-то прежде слышанный, забытый и сладостный, теперь вспоминался мне. Мне казалось, что он всю жизнь просился из души моей, и только теперь...
2: «Ах, боже мой!» — перебила Настенька. «Как же это все так? Я не понимаю ни слова!»
1: «Ах, Настенька! Мне хотелось как-нибудь передать вам это странное впечатление!» — начал я жалобным голосом, в котором скрывалась еще надежда, хотя весьма отдаленная.
2: «Полноте, перестаньте, полноте!» — заговорила она, и в один миг она догадалась, плутовка.
1: Вдруг она сделалась как-то необыкновенно говорлива, весела, шаловлива. Она взяла меня под руку, смеялась, хотела, чтобы я тоже смеялся, и каждое смущенное слово мое отзывалось в ней таким звонким, таким долгим смехом. Я начинал сердиться, она вдруг пустилась кокетничать.
2: «Послушайте», — начала она, — «а ведь мне немножко досадно, что вы не влюбились в меня. Разберите-ка после этого человека. Но все-таки, господин непреклонный, вы не можете не похвалить меня за то, что я такая простая. Я вам все говорю, какая бы глупость ни промелькнула у меня в голове».
1: «Слушайте, это 11 часов, кажется», — сказал я, когда мерный звук колокола загудел с отдаленной городской башни. Она вдруг остановилась, перестала смеяться и начала считать.
2: «Да, 11», — сказала она, наконец, робким, нерешительным голосом. Я тотчас же раскаялся, что напугал ее, заставил считать часы и проклял себя за припадок злости. Мне стало за нее грустно, и я не знал, как искупить свое прегрешение. Я начал ее утешать, выискивать причины его отсутствия, подводить разные доводы, доказательства. Никого нельзя было легче обмануть, как ее в эту минуту, да и всякий в эту минуту как-то радостно выслушивает хоть какое бы то ни было утешение и рад-рад, коли есть хоть тень оправдания. «Да и смешное дело», — начал я все более и более горячась и любуясь на необыкновенную ясность своих доказательств. «Да и не мог он прийти. Вы и меня обманули, и завлекли, Настенька, так что я и времени счет потерял. Вы только подумайте, он едва мог получить письмо. Положим, ему нельзя прийти. Положим, он будет отвечать, так письмо придет не раньше, как завтра. Я за ним завтра, чем свет схожу, и тотчас же дам знать. Предположите, наконец, 1000 вероятностей. Ну, его не было дома, когда пришло письмо, и он, может быть, его и до сих пор не читал. Ведь все может случиться». «Да, да», — отвечала Настенька. «Я и не подумала. Конечно, все может случиться», — продолжала она самым сговорчивым голосом, но в котором, как досадный диссонанс, слышалась какая-то другая отдаленная мысль. «Вот что вы сделаете», — продолжала она. «Вы идите завтра как можно раньше, и если получите что-нибудь, тотчас же дайте мне знать. Вы ведь знаете, где я живу?» И она начала повторять мне свой адрес. Потом она вдруг стала так нежна, так робка со мною. Она, казалось, слушала внимательно, что я ей говорил. Но когда я обратился к ней с каким-то вопросом, она смолчала, смешалась и отворотила от меня головку. Я заглянул ей в глаза, так и есть. Она плакала. «Ну можно ли, можно ли? Ах, какое вы дитя! Какое ребячество! Полноте!» Она попробовала улыбнуться, успокоиться, но подбородок ее дрожал, и грудь все еще колыхалась. «Я думаю об вас», — сказала она мне после минутного молчания. «Вы так добры, что я была бы каменная, если б не чувствовала этого. Знаете ли, что мне пришло теперь в голову? Я вас обоих сравнила. Зачем он не вы? Зачем он не такой, как вы? Он хуже вас, хоть я и люблю его больше вас». Я не отвечал ничего. Она, казалось, ждала, чтоб я сказал что-нибудь. «Конечно, я, может быть, не совсем еще его понимаю, не совсем его знаю. Знаете, я как будто всегда боялась его. Он всегда был такой серьезный, такой как будто гордый. Конечно, я знаю, что это он только смотрит так, что в сердце его больше, чем в моем нежности. Я помню, как он посмотрел на меня тогда, как я, помните, пришла к нему с узелком. Но все-таки я его как-то слишком уважаю. А ведь это как будто бы мы и не ровня». «Нет, Настенька, нет», — отвечал я. «Это значит, что вы его больше всего на свете любите и гораздо больше себя самой любите». «Да, положим, что это так», — отвечала наивная Настенька. «Но знаете ли, что мне пришло теперь в голову? Только я теперь не про него буду говорить, а так, вообще. Мне уже давно все это приходило в голову. Послушайте, зачем мы все не так, как бы братья с братьями? Зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит от другого и молчит от него? Зачем прямо сейчас не сказать, что есть на сердце, коли знаешь, что не на ветер свое слово скажешь? А то всякий так смотрит, как будто он суровее, чем он есть на самом деле. Как будто все боятся оскорбить свои чувства, коли очень скоро выкажут их». «Ах, Настенька, правду вы говорите. Да ведь это происходит от многих причин», — перебил я сам более чем когда-нибудь в эту минуту стеснявший свои чувства. «Нет, нет», — отвечала она с глубоким чувством. «Вот вы, например, не таков, как другие. Я, право, не знаю, как бы вам это рассказать, что я чувствую. Но мне кажется, вы вот, например, хоть бы теперь, мне кажется, вы чем-то для меня жертвуете», — прибавила она робко, мельком взглянув на меня. «Вы меня простите, если я вам так говорю, я ведь простая девушка. Я ведь мало еще видела на свете и, право, не умею иногда говорить», прибавила она голосом, дрожавшим от какого-то затаенного чувства и стараясь между тем улыбнуться. «Но мне только хотелось сказать вам, что я благодарна, что я тоже все это чувствую. О, дай вам Бог за это счастье! Вот то, что вы мне насказали тогда о вашем мечтателе, совершенно неправда. То есть, я хочу сказать, совсем до вас не касается. Вы выздоравливаете, вы, право, совсем другой человек, чем как сами себя описали. Если вы когда-нибудь полюбите, то дай вам Бог счастья с нею. А ей я ничего не желаю, потому что она будет счастлива с вами. Я знаю, я сама женщина, и вы должны мне верить, если я вам так говорю». Она замолкла и крепко пожала руку мне. Я тоже не мог ничего говорить от волнения. Прошло несколько минут. «Да, видно, что он не придет сегодня», — сказала она, наконец, подняв голову. «Поздно». «Он придет завтра», — сказал я самым уверительным и твердым голосом. «Да», — прибавила она, развеселившись, — «я сама теперь вижу, что он придет только завтра». «Ну так до свидания». «До завтра». «Если будет дождь, я, может быть, не приду. Но послезавтра я приду, непременно приду, что бы со мной ни было. Будьте здесь непременно. Я хочу вас видеть». «Я вам все расскажу». И потом, когда мы прощались, она подала мне руку и сказала, ясно взглянув на меня: «Ведь мы теперь навсегда вместе, не правда ли?» «О, Настенька, Настенька, если б ты знала, в каком я теперь одиночестве». Когда пробило 9 часов, я не мог усидеть в комнате, оделся и вышел, несмотря на ненастное время. Я был там, сидел на нашей скамейке. Я было пошел в их переулок, но мне стало стыдно, и я воротился, не взглянув на их окна, не дойдя 2 шагов до их дома. Я пришел домой в такой тоске, в какой никогда не бывал. Какое сырое, скучное время! Если б была хорошая погода, я бы прогулял там всю ночь. Но до завтра, до завтра. Завтра она мне все расскажет. Однако письма сегодня не было. Но, впрочем, так и должно было быть. Они уже вместе. Ночь 4. Боже, как все это кончилось! чем все это кончилось? Я пришел в 9 часов. Она была уже там. Я еще издали заметил ее. Она стояла, как тогда, в первый раз, облокотясь на перила набережной, и не слыхала, как я подошел к ней. «Настенька!» — окликнул я ее, через силу подавляя свое волнение. Она быстро обернулась ко мне. «Ну!» — сказала она. «Ну, поскорее!» Я смотрел на нее в недоумении. «Ну где же письмо? Вы принесли письмо?» — повторила она, схватившись рукой за перила. «Нет, у меня нет письма», — сказал я наконец. «Разве он еще не был?» Она страшно побледнела и долгое время смотрела на меня неподвижно. Я разбил последнюю ее надежду. «Ну, Бог с ним», — проговорила она наконец прерывающимся голосом. «Бог с ним, если он так оставляет меня». Она опустила глаза, потом хотела взглянуть на меня, но не могла. Еще несколько минут она пересиливала свое волнение, но вдруг отворотилась, облокотясь на балюстраду набережной, и залилась слезами. «Полноте, полноте!» — заговорил было я, но у меня сил не достало продолжать на нее глядя, да и что бы я стал говорить. «Не утешайте меня!» — говорила она, плача. «Не говорите про него, не говорите, что он придет, что он не бросил меня так жестоко, так бесчеловечно, как он это сделал. За что? За что? Неужели что-нибудь было в моем письме, в этом несчастном письме?» Тут рыдания пресекли ее голос. У меня сердце разрывалось на нее глядя. «О, как это бесчеловечно жестоко!» — начала она снова. «И ни строчки, ни строчки! Хоть бы отвечал, что я не нужна ему, что он отвергает меня, а то ни одной строчки в целые 3 дня. Как легко ему оскорбить, обидеть бедную, беззащитную девушку, которая тем и виновата, что любит его. О, сколько я вытерпела за эти 3 дня! Боже мой, боже мой! Как вспомню, что я пришла к нему в первый раз сама, что я перед ним унижалась, плакала, что я вымаливала у него хоть каплю любви. И после этого... Послушайте, — заговорила она, обращаясь ко мне, и черные глазки ее засверкали. Да это не так! Это не может быть так! Это не натурально! Или вы, или я обманулись! Может быть, он письма не получал? Может быть, он до сих пор ничего не знает? Как же можно? Судите сами. Скажите мне, ради Бога, объясните мне. Я этого не могу понять. Как можно так варварски грубо поступить, как он поступил со мною? Ни одного слова. Но к последнему человеку на свете бывают сострадательнее. Может быть, он что-нибудь слышал? Может быть, кто-нибудь ему насказал обо мне?» Закричала она, обратившись ко мне с вопросом. «Как вы думаете?» «Слушайте, Настенька, я пойду завтра к нему от вашего имени». «Ну?» «Я спрошу его обо всем, расскажу ему все». «Ну, ну?» «Вы напишите письмо. Не говорите «нет», Настенька, не говорите «нет». Я заставлю его уважать ваш поступок. Он все узнает, и если...» «Нет, мой друг, нет», — перебила она. «Довольно. Больше ни слова, ни одного слова от меня, ни строчки. Довольно. Я его не знаю. Я не люблю его больше. Я его позабуду». Она не договорила. «Успокойтесь, успокойтесь. Сядьте здесь, Настенька», — сказал я, усаживая ее на скамейку. «Да, я спокойна. Полноте. Это так. Это слезы. Это просохнет. Что вы думаете, что я сгублю себя, что я утоплюсь?» Сердце мое было полно. Я хотел было заговорить, но не мог. «Слушайте», — продолжала она, взяв меня за руку. «Скажите, вы бы не так поступили? Вы бы не бросили той, которая бы сама к вам пришла? Вы бы не бросили ей в глаза бесстыдной насмешки над ее слабым, глупым сердцем? Вы поберегли бы ее? Вы бы представили себе, что она была одна, что она не умела усмотреть за собой, что она не умела себя уберечь от любви к вам, что она не виновата, что она, наконец, не виновата, что она ничего не сделала? О, Боже мой, Боже мой! Настенька!» — закричал я, наконец, не будучи в силах преодолеть свое волнение. «Настенька, вы терзаете меня! Вы язвите сердце мое! Вы убиваете меня, Настенька! Я не могу молчать! Я должен, наконец, говорить, высказать, что у меня накипело тут, в сердце!» Говоря это, я привстал со скамейки. Она взяла меня за руку и смотрела на меня в удивлении. «Что с вами?» — проговорила она, наконец. «Слушайте», — сказал я решительно. «Слушайте меня, Настенька. Что я буду теперь говорить? Все вздор, все несбыточно, все глупо. Я знаю, что этого никогда не может случиться, но не могу же я молчать. Именем того, чем вы теперь страдаете, заранее молю вас, простите меня». «Ну что, что?» — говорила она, перестав плакать и пристально смотря на меня, тогда как странное любопытство блистало в ее удивленных глазках. «Что с вами?» «Это несбыточно, но я вас люблю, Настенька!» «Вот что!» «Ну, теперь все сказано», — сказал я, махнув рукой. «Теперь вы увидите, можете ли вы так говорить со мной, как сейчас говорили. Можете ли вы, наконец, слушать то, что я буду вам говорить?» «Ну что ж, что же?» — перебила Настенька. «Что ж из этого? Ну, я давно знала, что вы меня любите, но только мне все казалось, что вы меня так просто как-нибудь любите. Ах, боже мой! Боже мой!» «Сначала было просто, Настенька, а теперь...» «Я точно так же, как вы, когда вы пришли к нему тогда с вашим узелком. Хуже, чем как вы, Настенька, потому что он тогда никого не любил, а вы любите». «Что это вы мне говорите? Я, наконец, вас совсем не понимаю. Но послушайте, зачем же это? То есть не зачем, а почему же это вы так и так вдруг? Боже, я говорю глупости, но вы...» И Настенька совершенно смешалась. Щеки ее вспыхнули, она опустила глаза. «Что ж делать, Настенька? Что ж мне делать? Я виноват, я употребил во зло. Но нет же, нет, не виноват я, Настенька. Я это слышу, чувствую, потому что мое сердце мне говорит, что я прав, потому что я вас ничем не могу обидеть, ничем оскорбить. Я был друг ваш. Ну вот я и теперь друг. Я ничему не изменял. Вот у меня теперь слезы текут, Настенька. Пусть их текут, пусть текут. Они никому не мешают». «Они высохнут, Настенька!» «Да сядьте же, сядьте!» — сказала она, сажая меня на скамейку. «Ох, боже мой!» «Нет, Настенька, я не сяду. Я уж более не могу быть здесь. Вы уж меня более не можете...»

А я было сам хотел бежать от вас. Я и уйду, только я все скажу сначала. Потому что, когда вы здесь говорили, я не мог усидеть. Когда вы здесь плакали, когда вы терзались от того, ну, от того, уж я назову это, Настенька, от того, что вас отвергают, от того, что оттолкнули вашу любовь, я почувствовал, я услышал, что в моем сердце столько любви для вас, Настенька, столько любви, и мне стало так горько, что я не могу помочь вам этой любовью, что сердце разорвалось. И я не мог молчать, я должен был говорить, Настенька, я должен был говорить». «Да, да, говорите мне, говорите со мною так», — сказала Настенька с неизъяснимым движением. «Вам может быть странно, что я с вами так говорю, но говорите, я вам после скажу, я вам все расскажу». «Вам жаль меня, Настенька, вам просто жаль меня, дружочек мой. Уж что пропало, то пропало. Уж что сказано, того не воротишь, не так ли? Ну так вы теперь знаете все. Ну вот это точка отправления. Ну хорошо». Теперь все это прекрасно. Только послушайте, когда вы сидели и плакали, я про себя думал, ох, дайте мне сказать, что я думал. Я думал, что, ну уж, конечно, этого не может быть, Настенька. Я думал, что вы как-нибудь там, ну, совершенно посторонним каким-нибудь образом уж больше его не любите. Тогда, я это и вчера, и третьего дня уже думал, Настенька, тогда я бы сделал так, я бы непременно сделал так, что вы бы меня полюбили. Ведь вы сказали, ведь вы сами говорили, Настенька, что вы меня уже почти совсем полюбили. Ну, что ж, дальше? Ну, вот почти и все, что я хотел сказать. Остается только сказать... «Что бы тогда было, если бы вы меня полюбили? Только это, больше ничего. Послушайте же, друг мой, потому что вы все-таки мой друг. Я, конечно, человек простой, бедный, такой незначительный. Только не в том дело. Я как-то все не про то говорю, это от смущения, Настенька. А только я бы вас так любил, что если бы вы еще и любили его, и продолжали любить того, которого я не знаю, то все-таки не заметили бы, что моя любовь как-нибудь там для вас тяжела. Вы бы только слышали, вы бы только чувствовали каждую минуту, что подле вас бьется благодарное, благодарное сердце, горячее сердце, которое за вас... Ох, Настенька, Настенька, что вы со мной сделали?» «Не плачьте же, я не хочу, чтобы вы плакали», — сказала Настенька, быстро вставая со скамейки. «Пойдемте, встаньте, пойдемте со мной. Не плачьте же, не плачьте», — говорила она, утирая мои слезы своим платком. «Ну, пойдемте теперь. Я вам, может быть, скажу что-нибудь. Да уж, коли теперь он оставил меня, коли он позабыл меня, хотя я еще и люблю его, не хочу вас обманывать, но послушайте, отвечайте мне. Если б я, например, вас полюбила, то есть если б я только... «Ах, друг мой, как подумаю, что я вас оскорбляла тогда, что смеялась над вашей любовью, когда вас хвалила за то, что вы не влюбились. О, Боже! Да как же я этого не предвидела! Как я не предвидела, как я была так глупа, но... Ну, я решилась, я все скажу. Послушайте, Настенька, знаете что? Я уйду от вас, вот что. Просто я вас только мучаю». «Вот у вас теперь угрызение совести за то, что вы насмехались, а я не хочу. Да, не хочу, чтобы вы, кроме вашего горя... Я, конечно, виноват, Настенька, но прощайте. Стойте, выслушайте меня. Вы можете ждать? Чего ждать? Как? Я его люблю, но это пройдет. Это должно пройти, это не может не пройти. Уж проходит, я слышу. Почем знать, может быть, сегодня же кончится, потому что я его ненавижу». «Потому что он надо мной насмеялся, тогда как вы плакали здесь вместе со мною. Потому что вы не отвергли бы меня, как он. Потому что вы любите, а он не любил меня. Потому что я вас, наконец, люблю сама. Да, люблю. Люблю, как вы меня любите. Я же ведь сама еще прежде вам это сказала, вы сами слыхали. Потому люблю, что вы лучше его. Потому что вы благороднее его. Потому что он...» Волнение бедняжки было так сильно, что она не докончила, положила свою голову мне на плечо, потом на грудь и горько заплакала. Я утешал, уговаривал ее, но она не могла перестать. Она все жала мне руку и говорила между рыданиями. «Подождите, подождите, вот я сейчас перестану. Я вам хочу сказать, вы не думайте, чтоб эти слезы, это так, от слабости, подождите, пока пройдет». Наконец она перестала, отерла слезы, и мы снова пошли. Я было хотел говорить, но она долго еще все просила.

0: попросила меня подождать. Мы замолчали. Наконец она собралась с духом и начала говорить. «Вот что!» — начала она слабым и дрожащим голосом, но в котором вдруг зазвенело что-то такое, что вонзилось мне прямо в сердце и сладко заныло в нем. «Не думайте, что я так непостоянна и ветрена. Не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть и изменить. Я целый год его любила, и Богом клянусь, что никогда, никогда даже мыслью не была ему неверна. Он презрел это. Он насмеялся надо мною. Бог с ним. Но он уязвил меня и оскорбил мое сердце. Я не люблю его, потому что я могу любить только то, что великодушно, что понимает меня, что благородно. Потому что я сама такова, и он недостоин меня. Ну, Бог с ним. Он лучше сделал, чем когда бы я потом обманулась в своих ожиданиях и узнала, кто он таков. Ну, кончено. Но почем знать, добрый друг мой, — продолжала она, пожимая мне руку. Почем знать, может быть, и вся любовь моя была обман чувств, воображения. Может быть, началась она шалостью, пустяками от того, что я была под надзором у бабушки. Может быть, я должна любить другого, а не его, не такого человека, другого, который пожалел бы меня и... Ну, оставим это, — перебила Настенька, задыхаясь от волнения. Я вам хотела сказать, что если, несмотря на то, что я люблю его... Нет, любила его. Если, несмотря на то, что вы еще скажете... Если вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что может, наконец, вытеснить из моего сердца прежнюю, если вы захотите сжалиться надо мною, если вы не захотите меня оставить одну в моей судьбе, без утешения, без надежды, если вы захотите любить меня всегда, как теперь меня любите, то клянусь, что благодарность, что любовь моя будет, наконец, достойна вашей любви. Возьмете ли вы теперь мою руку?» «Настенька!» — закричал я, задыхаясь от рыданий. «Настенька! О, Настенька!» «Ну, довольно, довольно! Ну, теперь совершенно довольно!» — заговорила она, едва пересиливая себя. «Ну, теперь уже все сказано, не правда ли? Так? Ну, и вы счастливы, и я счастлива! Ни слова же об этом больше! Подождите, пощадите меня! Говорите о чем-нибудь другом ради Бога!» «Да, Настенька, да, довольна об этом, теперь я счастлив, я... Ну, Настенька, ну, заговорим о другом, поскорее заговорим, да, я готов». И мы не знали, что говорить, мы смеялись, мы плакали, мы говорили тысячи слов без связи и мысли. Мы то ходили по тротуару, то вдруг возвращались назад и пускались переходить через улицу, потом останавливались и опять переходили на набережную, мы были как дети». «Я теперь живу один, Настенька», — заговорил я. «А завтра? Ну, конечно, я, знаете, Настенька, беден. У меня всего 1200, но это ничего. Разумеется, нет, а у бабушки пенсион. Так она вас не стеснит. Нужно взять бабушку». «Конечно, нужно взять бабушку. Только вот Матрёна... Ах, да, и у нас тоже Фёкла. Матрёна добрая, только один недостаток. У ней нет воображения, Настенька, совершенно никакого воображения. Но это ничего». «Все равно, они обе могут быть вместе, только вы завтра к нам переезжайте».
1: «Как это? К вам? Хорошо, я готов».
0: «Да, вы наймите у нас. У нас там наверху мезонин. Он пустой. Жилица была, старушка-дворянка, она съехала. И бабушка, я знаю, хочет молодого человека пустить». «Я говорю, зачем же молодого человека?» Она говорит, «Да так, я уже стара, а только ты не подумай, Настенька, что я за него тебя хочу замуж сосватать». Я и догадалась, что это для того... «Ах, Настенька!» И оба мы засмеялись. «Ну, полноте же, полноте! А где же вы живете? Я и забыла».
1: «Там, у Энского моста, в доме Баранникова».
0: «Это такой большой дом?»
1: «Да, такой большой дом».
0: «Ах, знаю, хороший дом. Только вы, знаете, бросьте его и переезжайте к нам поскорее».
1: «Завтра же, Настенька, завтра же! Я там немножко должен за квартиру, да это ничего. Я получу скоро жалование.
0: А знаете, я, может быть, буду уроки давать». «Сама выучусь и буду давать уроки».
1: «Ну вот и прекрасно, а я скоро награждение получу, Настенька».
0: «Так вот вы завтра и будете мой жилец».
1: «Да, и мы поедем в Сивильского цирюльника, потому что его теперь опять дадут скоро».
0: «Да, поедем», — сказала, смеясь Настенька. «Нет, лучше мы будем слушать не цирюльника, а что-нибудь другое».
1: «Ну хорошо, что-нибудь другое. Конечно, это будет лучше, а то я не подумал».
0: Говоря это, мы ходили оба как будто в чаду, в тумане, как будто сами не знали, что с нами делается. То останавливались и долго разговаривали на одном месте, то опять пускались ходить и заходили бог знает куда, и опять смех, опять слезы. То Настенька вдруг захочет домой, я не смею удерживать и захочу проводить ее до самого дома. Мы пускаемся в путь, и вдруг через четверть часа находим себя на набережной у нашей скамейки. То она вздохнет, и снова слезинка набежит на глаза. Я оробею, похолодею, но она тут же жмет мою руку и тащит меня снова ходить, болтать, говорить. «Пора теперь, пора мне домой. Я думаю, очень поздно», — сказала наконец Настенька. «Полно нам так ребячиться». «Да, Настенька, только уж я теперь не засну. Я домой не пойду». «Я тоже, кажется, не засну. Только вы проводите меня».
1: «Непременно».
0: «Но уж теперь мы непременно дойдем до квартиры».
1: «Непременно, непременно».
0: «Честное слово? Потому что ведь нужно же когда-нибудь воротиться домой».
1: «Честное слово», — отвечал я, смеясь.
0: «Ну, пойдемте».
1: «Пойдемте».
0: «Посмотрите на небо, Настенька, посмотрите. Завтра будет чудесный день». «Какое голубое небо! Какая луна! Посмотрите, вот это желтое облако теперь застилает ее! Смотрите, смотрите! Нет, оно прошло мимо! Смотрите же, смотрите!»
1: Но Настенька не смотрела на облако. Она стояла молча, как вкопанная. Через минуту она стала как-то робко, тесно прижиматься ко мне. Рука ее задрожала в моей руке. Я поглядел на нее. Она оперлась на меня еще сильнее». В эту минуту мимо нас прошел молодой человек. Он вдруг остановился, пристально посмотрел на нас и потом опять сделал несколько шагов. Сердце во мне задрожало.
0: «Настенька», — сказал я вполголоса, — «кто это, Настенька?»
1: «Это он», — отвечала она шепотом, еще ближе, еще трепетнее прижимаясь ко мне. Я едва устоял на ногах. «Настенька! Настенька!» «Это ты?» — послышался голос за нами, и в ту же минуту молодой человек сделал к нам несколько шагов.
0: «Боже, какой крик! Как она вздрогнула! Как она вырвалась из рук моих и порхнула к нему навстречу!»
1: Я стоял и смотрел на них, как убитый. Но она едва подала ему руку, едва бросилась в его объятия, как вдруг снова обернулась ко мне, очутилась подле меня, как ветер, как молния, и прежде чем успел я опомниться, обхватила мою шею обеими руками и крепко, горячо поцеловала меня. Потом, не сказав мне ни слова, бросилась снова к нему, взяла его за руки и повлекла его за собою. Я долго стоял и глядел им вслед. Наконец, оба они исчезли из глаз моих. Утро. Мои ночи кончились утром. День был нехороший. Шел дождь и уныло стучал в мои стекла. В комнатке было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела и кружилась. Лихорадка прокрадывалась по моим членам.
2: «Письмо к тебе, батюшка, по городской почте, почтарь принес», — проговорила надо мною Матрена.
0: «Письмо? От кого?» — закричал я, вскакивая со стула.
2: «А не ведаю, батюшка, посмотри, может, там и написано от кого».
0: Я сломал печать. «Это от нее!»
1: «О, простите, простите меня!» Писала мне Настенька. «На коленях умоляю вас, простите меня! Я обманула и вас, и себя! Это был сон, призрак! Я изныла за вас сегодня! Простите, простите меня! Не обвиняйте меня, потому что я ни в чем не изменилась пред вами! Я сказала, что буду любить вас! Я и теперь вас люблю! Больше, чем люблю!» «О, Боже, если б я могла любить вас обоих разом! О, если б вы были он! О, если б он были вы!» Пролетело в моей голове. Я вспомнил твои же слова, Настенька. «Бог видит, что бы я теперь для вас сделала. Я знаю, что вам тяжело и грустно. Я оскорбила вас, но вы знаете, коли любишь, долго ли помнишь обиду. А вы меня любите. Благодарю. Да, благодарю вас за эту любовь. Потому что в памяти моей она напечатлелась, как сладкий сон, который долго помнишь после пробуждения. Потому что я вечно буду помнить тот миг, когда вы так братски открыли мне свое сердце и так великодушно приняли в дар мое, убитое, чтоб его беречь, лелеять, вылечить его. Если вы простите меня, то память об вас будет возвышена во мне
0: вечным, благодарным чувством к вам, которое никогда не изгладится из души моей. Я буду хранить эту память, буду ей верна, не изменю ей, не изменю своему сердцу. Оно слишком постоянно. Оно еще вчера так скоро воротилось к тому, которому принадлежало навеки. Мы встретимся, вы придете к нам, вы нас не оставите, вы будете вечно другом, братом моим. И когда вы увидите меня, вы подадите мне руку. Да? Вы подадите мне ее. Вы простили меня, не правда ли? Вы меня любите по-прежнему? О, любите меня! Не оставляйте меня, потому что я вас так люблю в эту минуту, потому что я достойна любви вашей, потому что я заслужу ее, друг мой милый. На будущей неделе я выхожу за него. Он воротился влюбленный, он никогда не забывал обо мне. Вы не рассердитесь за то, что я об нем написала. Но я хочу прийти к вам вместе с ним. Вы его полюбите, не правда ли? Простите же, помните и любите вашу Настеньку». Я долго перечитывал это письмо. Слезы просились из глаз моих. Наконец, оно выпало у меня из рук, и я закрыл лицо.
2: «Касатик! А, касатик!» — начала Матрена.
0: «Что, старуха?»
2: «А паутину-то я всю с потолка сняла. Теперь хоть женись, гостей созывай. Так в ту ж пору...»
0: Я посмотрел на Матрену. Это была еще бодрая, молодая старуха, но не знаю, отчего вдруг она представилась мне с потухшим взглядом, с морщинами на лице, согбенная, дряхлая. Не знаю, отчего мне вдруг представилось, что комната моя постарела так же, как и старуха. Стены и полы обленяли, все потускнело, паутина развелась еще больше. Не знаю, отчего, когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоявший напротив, тоже одряхлел и потускнел, в свою очередь, что штукатурка на колоннах облупилась и осыпалась, что карнизы почернели и растрескались, и стены из темно-желтого яркого цвета стали пегие. Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих. Или, может быть, передо мною мелькнула так неприветно и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, как я теперь, ровно через 15 лет, постаревшим, в той же комнате, также одиноким, с той же Матрёной, которая нисколько не поумнела за все эти годы. Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька, чтоб я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастье, чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твое сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства, чтоб я измял хоть один из этих нежных цветков, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю. О, никогда, никогда! Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежно милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу. Боже мой, целая минута блаженства! Да разве этого мало, хоть бы и на всю жизнь человеческую?
3: На радио «Вера» вы слушали повесть Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи». Читал Василий Дохненко.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Журналист» из сборника «Отец Арсений». Читает Юрий Новиков.
1: Он все записывал. Где-то доставал обрывки грубой серой бумаги, складывал их в тетрадку, сшивал и обрезал ножом, сделанным из куска ножовки. Приходя с работы, быстро проглатывал миску баланды, заедая куском черствого мерзлого хлеба. Усталый и полуголодный садился на нары и начинал огрызком химического карандаша писать на мятых листах бумаги. Карандаш быстро скользил по поверхности грубых бумажных листов, оставляя после себя строчки, связанные из аккуратно выписанных букв. Казалось, что он пришел сюда корреспондентом газеты. Набраться впечатлений, понять психологии живущих заключенных, администрации лагеря, окунуться в этот новый для него мир, а потом дать серию очерков под названием «Лагерь особого режима». Так казалось. Но он был обычный заключенный номер К-391, осужденный по 58-й статье на 20 лет лагеря особого режима. Пока он успел прожить в лагере меньше года, исписав при этом несколько тетрадок, в которых заключенные и жизнь лагеря были показаны со всей правдивостью и откровенностью. Жажда описать все, оставить свои записки людям буквально сжигала его, особенно первое время. Встречая нового заключенного, он бросался к нему и закидывал его вопросами. «Кто вы? Откуда? За что? Кто и как вел следствие?» И казалось, что следующим вопросом будет «Ваше впечатление о лагере особого режима?» Но этого вопроса он не задавал. Все было предельно ясно. Он ухитрялся куда-то прятать свои записки, и за это приходилось отдавать уголовникам часть пайкового хлеба. Изредка при обысках у него находили обрывки записей, отбирали, сажали его в карцер, но это не отбивало у него желание писать. Этот человек видел мир глазами журналиста, и, вероятно, даже за несколько минут до смерти он записывал бы свои впечатления, ибо так был создан. Беря очередное лагерное интервью, он пытался понять и осмыслить происходящее. Барак с его разношерстным населением был им ощупан, осмотрен и взвешен. Только несколько заключенных не были расспрошены. В числе их был и отец Арсений. В бараке этого человека прозвали «журналист». И казалось, что он гордится этим. Ведь и на воле он был журналистом. Его статьи появлялись в «Известиях», «Правде», «Труде». Торопливость, нервозность, желание обо всем расспросить собеседника вначале вызывали у заключенных подозрения, но удивительная отзывчивость и общительность невольно располагали к нему большинство политических и уголовников. Полицаи, пособники немцев и некоторая часть власовцев встречали его враждебно. Через полтора года жизни в лагере он многому научился и понял многое. Интервью стал брать реже. Записывая, подолгу задумывался, видимо, что-то заново переоценивая и переосмысливая. С отцом Арсением в бараке встречался. Стороной услышал, что поп-искусствовед с университетским образованием пользуется среди заключенных авторитетом, и многие любят его. Но то, что отец Арсений был служителем культа, заставляло журналиста относиться к нему с внутренним презрением и сожалением. Пребывание отца Арсения в лагере казалось журналисту в известной мере правомерным, так как, по его мнению, верующие, особенно служители культа, так или иначе были враждебны советской власти и боролись против нее. Журналист обобщал полицаев, лиц, сотрудничавших с немцами, и верующих во что-то одно общее, сторонился этих людей и интервью у них не брал. Считая, что он попал в лагерь в результате какого-то особого вредительства, журналист возмущался нахождением под одной крышей с этими людьми. Он, боровшийся всю жизнь, как ему казалось, за истину, и верящий в нее, вдруг вынужден был общаться с диверсантами и попами, своими идейными противниками. Однако интервью с отцом Арсением все же состоялось. Журналист заболел, и его оставили вместе с отцом Арсением убирать и топить барак. Убирали барак молча. Журналист не разговаривал. Носил дрова, выгребал золу, рвал кору и строгал щепу. Человек молодой и сильный, он довольно быстро сложил поленья у своих печей, а отец Арсений все еще только носил. Сложив дрова, журналист приступил к растопке, заложил щепу и кору и, зажигая спичку за спичкой, пытался разжечь огонь. Сжег коробок спичек, но дрова не разжег. Перешел к другой печке, и тоже ничего не получается. Время идет. Журналист нервничает. Барак надо было протопить к приходу заключенных. Отец Арсений наносил дрова, уложил их в печке, подложил растопку и с одной спички разжег каждую печь и стал только подкладывать в них поленья. Он увидел, что у журналиста ни одна печь не горит. Подошел и сказал: «Разрешите, помогу». А тот, раздраженный, ответил со злостью: «Прошу не мешать, в помощи не нуждаюсь». Отец Арсений молча отошел, но стал внимательно наблюдать, как у журналиста идут дела. Журналист извелся. Нервничает, понимает, что вечером его обязательно изобьют, а заодно попадет и отцу Арсению за холод в бараке. Прошло еще минут 20. Отец Арсений помолился, подошел к журналисту, тихо его отстранил, вынул из печки дрова, положил стоечкой растопку, обложил дровами, поджег бересту, и с одной спички разгорелись дрова. Подошел ко второй печке. Журналист за ним. Смотрит, но молчит. Третью печь журналист разжег сам. Лицо у журналиста в саже, но доволен. «Спасибо, что научили. Думал, просто оказывается целая наука». «Я», — ответил отец Арсений, — «не одну сотню печей в лагерях разжег. Вот и науку эту превзошел». Печи разгорелись. Надо было только дрова подбрасывать да подносить. Слово за слово разговорились. Журналист по своей привычке стал вроде бы интервью брать. А получилось, что минут через 10 сам о себе стал рассказывать. Время подошло к приходу заключенных, и журналист вдруг обнаружил, что не он попа расспрашивает, а сам о себе рассказывает все до малейших подробностей. Рассказал незнакомому человеку свою жизнь, и почему-то от этого на душе стало спокойнее и легче. Пришел с работы народ, зашумели. Прошла первая поверка, потом вторая, заперли барак. Журналист лег на нары и почти до самого подъема пролежал с открытыми глазами, думая, почему так случилось, что он открыл свою жизнь незнакомому старику. Да и как раскрыл! И этот человек внезапно стал ему близким и родным. Вот и пошло от одного разговора к другому, и незаметно легла душа журналиста в руки отца Арсения. Первое время журналист говорил об отце Арсении: «Старик-то силища, душа его, как мир, все и вся вмещает». А через месяц отец Арсений — человек необъятной души, доброты великой. «Понял и увидел я настоящего верующего христианина». Сдружился он с отцом Арсением на всю жизнь. Любил журналист стихи и знал их великое множество. И вечерами, когда запирали барак, сидя на нарах, читал вполголоса для себя или по просьбе друзей. Читал проникновенно, раскрывая душу поэта. Блок, Брюсов, Пастернак, Симонов, Гумилев, Лермонтов, Есенин были особенно им любимы. Читая, он перерождался. Голос делался четким, ясным, выразительным, оттеняющим каждое слово и фразу. Известное стихотворение в его чтении становилось новым, задушевным и слушалось с интересом. Помню, читал он незнакомку Блока, и, слушая его, мы забыли барак, голод, холод, заключение, и были в тот момент где-то в Старом Петербурге с незнакомкой. И веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. И мы, присутствующие, сидели и видели эту женщину. Читая Есенина, он раскрывал нам его метущуюся больную душу, глубокую, но растраченную нежность. Задушевность его лирики и тоску, и плач по сломанной и бесцельно прожитой жизни. Читал журналист много, но помню, что особое впечатление тревожного ожидания оставило на нас тогда стихотворение Симонова «Жди меня, и я вернусь». Собралось вокруг журналиста человек 5-6. Разговорились. А потом кто-то попросил его прочесть стихи. Журналист читал 10 минут, резко оборвал чтение, задумался, видимо, что-то перебирая в памяти, и, никому не обращаясь, сказал: «Прочту Симонова. Когда-то на фронте в 42-м году читал он мне это стихотворение военных лет и начал читать. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет». Первые строки стихотворения воспринимались окружающими почти безразлично, но потом задушевность чтения, проникновенность, теплота слов захватили нас, а окружающая лагерная жизнь, безысходность и обреченность напомнили близких, всколыхнули ушедшее дорогое прошлое. «Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло». Голос журналиста звучал громко, заполняя часть барака. Заключенные стали собираться вокруг. Охваченные воспоминаниями, затаив дыхание, боясь пропустить сказанное слово, стояли люди, вспоминая семью, родных, дом и всех тех, кто жил на воле, и каждый думал: а могут ли ждать меня? Помнят ли? Ведь меня уже давно официально нет. Я не числюсь. Я списан. Умер. Голос тем временем продолжал: не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Журналист кончил, низко склонил голову и сразу ушел в себя. Окружающие тихо и медленно стали расходиться по своим нарам. Высокого роста человек, 40, неожиданно сказал: «Войну прошел, в госпиталях валялся, опять сражался за Россию. Думал, вот-вот вернусь, жене с фронта писал: жди, вернусь. Вот и вернулся. А жена все равно ждет, да не дождется. Мы в особом и неожиданно закончил. «Может, и выйдем». Журналист пережил смерть Сталина, вышел на свободу, вынеся никому неведомыми путями свои записки. Фамилия его теперь часто встречается на страницах толстых журналов и центральных газет.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Журналист» из сборника «Отец Арсений». Читал Юрий Новик.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Никакого зла не могут причинить мне люди, если нет во мне места ранимого. Видел я две пещеры. В одной из них обитало эхо, а другая была нема. Посещали те пещеры люди. В первой дети любопытные толпились, перекрикиваясь с ней. Другую же быстро покидали посетители, ибо не получали ответа. Если ранима душа моя, на всякое зло будет откликаться она, и стану посмешищем для людей, и все больше будут они досаждать мне насмешками своими. Но не смогут мне навредить злоречивые, если язык мой забудет произносить злые слова. Не опечалят меня и насмешки, если нет насмешничества в сердце моем, чтобы отозваться, словно козий бубен. Не отвечу я на гнев гневом, если гнездо гнева опустеет в душе моей и некому будет проснуться в нем. Не уколет меня никакая страсть человеческая, если мои страсти превратятся в пепел. Не огорчит меня неверность друзей, если тебя избрал я другом своим. Не сокрушит меня и неправда мирская, если изгнана будет неправда из мыслей моих. Не соблазнят меня лживые духи мирских наслаждений, почести и власти, если душа моя будет чиста, как невеста, тоскующая о Духе Святом и Его одного приемлющая. И никого не столкнут люди в ад, если сам себя не столкнет. И никого люди на плечах своих не возвысят до престола Божия, если сам не возвысится. Если не распахнуты окна души моей, никакая грязь не налетит в нее. Пусть вся природа восстанет на меня, бессильна она против души моей. Разве что до срока станет гробом тело моего. Всякое семя засыпается навозом, чтобы скорее всходило и росло. Если душа моя, увы, оставит девство свое и примет семя мирское, должна будет принять и навоз, что мир бросает на свои нивы. Но тебя я призываю день и ночь. Вселись в душу мою и затвори все входы от врагов моих. Соделай пещеру души моей пустой и немой, чтобы никто из мира не пожелал войти в нее. Душа моя, единственная забота моя, будь на страже, различай голоса стучащихся в тебя. А когда узнаешь голос хозяина своего, откройся и отзовись во весь голос. Душа моя, пещера вечности, не дай разбойникам входить в тебя и разводить костры свои в тебе. Храни безмолвие, когда ждут от тебя отклика, и жди терпеливо хозяина своего. Воистину придет он.

0: Радио «Вера». Иван Бунин. Эпитафия. Читает Елена Захарова.
1: За крайней избой нашей степной деревушки пропадала во ржи наша прежняя дорога к городу. И у дороги в хлебах при начале уходившего к горизонту моря колосьев стояла белоствольная и развесистая плакучая береза. Глубокие колеи дороги зарастали травой с желтыми и белыми цветами. Береза была искривлена степным ветром, а под ее легкой сквозной сенью уже давным-давно возвышался ветхий серый голубец, крест с треугольной тесовой кровелькой, под которой хранилась от непогод Суздальская икона Божией Матери. В детстве мы чувствовали страх к серому кресту, никогда не решались заглянуть под его кровельку. Одни ласточки смели залетать туда и даже вить там гнезда. Но и благоговение чувствовали мы к нему, потому что слышали, как наши матери шептали в темные осенние ночи: «Пресвятая Богородица, защити нас покровом Твоим,

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». Папа долго объяснял мне, что мой брат Сережа часто болеет, поэтому-то он нервный, капризный, слабый. Мама вынуждена давать Сереже более вкусную пищу, то есть яички и икру, что она не в состоянии давать нам с Колей, здоровым и крепким ребятам. Мы не должны завидовать, ведь мы гуляем, бегаем, а Сережа так часто лежит в постели. Мы должны жалеть его, как и родители, должны ему уступать. Папа просил меня взять себя в руки и не дразнить братишку. Я внимательно слушала отца, была с ним во всем согласна, но откровенно призналась ему, что не в силах побороть свои чувства. «Ты все верно говоришь», — сказала я, — «но я все-таки буду дразнить Сережу, потому что он противный». Эта фраза вывела папу из себя. Он вскочил и со шлепками выставил меня из кабинета. «Значит, я все зря говорил?» — крикнул отец. «Не буду тебя любить, злая девчонка». Я не заплакала, но последние папины слова задели мое сердце. С полчаса я задумчиво бродила, потом пришла к папе, со слезами бросилась к нему на шею и, целуя его, шептала: «Папочка, люби меня, я не злая, но кто же будет любить меня?» Отец обнял меня и просил прощения за то, что он погорячился. Он всегда просил прощения даже у нас, детей, если ему случалось раздражиться. Мама останавливала отца, объясняя, что не педагогично извиняться перед ребенком, что мы его пример кротости и смирения примем за слабость характера. Папа нас никогда не наказывал. А мама говорила: «Дети из тебя веревки вьют». Но папа отвечал: «Где действует любовь, там строгость не нужна». Голоса.

О, не прогневайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб. Сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челном утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне вод? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но челн насилие увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полна, но вдруг встречаюсь с обольщением, и твердый я уж слабый.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Кирилл Марковский.
1: Нам не дано знать завтрашнего дня. Сегодня у нас все хорошо, а завтра Господь может послать нам суровые испытания. Или наоборот, сегодня нам кажется, что земля уходит из-под ног, а на завтра оказывается, что все это было к лучшему. Мы даже не знаем себя, не ведаем, как отреагируем на те или иные испытания. Имеем ли мы право судить опустившегося, надломившегося человека, тем более, если мы ничего не знаем об обстоятельствах его жизни? Хочу с вами поделиться словами преподобного Гавриила Ургибадзе, предостерегающими от осуждения. «Если увидишь убийцу или блудницу или пьяницу, валяющегося на земле, не осуждай никого, потому что Бог отпустил его повод, а твой повод держит в руках. Если твой тоже отпустит, то окажешься, может быть, в куда худшем положении».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Клеопы Ильи. 1912 год. Румыния. Уезд Ботошань. Когда мама пришла в скит Казанчу, то встретила одного иеромонаха, которого звали Конан Гаврилеску, и спросила его: «Что мне делать, отче? Посмотри, дитя мое умирает, ничего не хочет есть и даже грудь не берет. Посмотри, какой он слабенький. Посвяти его Матери Божией, и он не умрет. Как же его посвятить? Приходи в церковь к иконе Богородицы». Тогда мама вошла со мной в церковь. Отец Конан стоял перед иконой Матери Божией. Он сказал маме: «Стань на колени и повторяй за мной: Матерь Божья, я посвящаю тебе это дитя мое». Мама рассказывала мне, что как только она произнесла эти слова, я сразу стал искать губами ее грудь.
0: Голос.

0: для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Вечерний Дрезден сиял огнями. По набережной реки Эльбы прогуливались горожане, покупая у юрких мальчишек с лотками наперевес горячие яблочные штрудели и сливочное мороженое. Под ярко горящим фонарем юный художник рисовал портрет пожилой дамы в широкополой шляпе. Карандашные штрихи ловко ложились на бумагу. Художник работал молча, только иногда жестами подсказывал даме, как повернуть голову. Те, кто видел молодого человека впервые, удивлялись его неразговорчивости. Те, кто уже успел с ним познакомиться, знали. Его молчаливость отнюдь не признак невоспитанности. Художник был глухонемым. Звали его Иван Карлович Арнольд. Он приехал в Дрезден из Петербурга, обучался в Академии художеств, а по вечерам выходил на набережную, чтобы немного заработать, рисуя портреты прохожих. Деньги Ивану были очень нужны. Он мечтал когда-нибудь скопить сумму, которой хватит на то, чтобы открыть у себя на родине школу для глухонемых и самому преподавать в ней. Для этого он посещал в Дрездене специальные курсы по сурдопедагогике. Их тоже нужно было оплачивать. Иван, конечно, понимал, что одними портретами много ему не заработать, поэтому прилежно учился и, окончив академию, вернулся в Петербург, где сначала работал художником в Эрмитаже, а затем поступил на должность топографа в Департамент государственных имуществ. Иван вел скромную жизнь, довольствуясь малым и откладывая большую часть жалования на реализацию своей мечты. Глухим Иван Карлович был не всегда. Родился он совершенно здоровым, но в двухлетнем возрасте, играя, упал, сильно ушиб голову и повредил слуховой нерв. В 1811-м, когда ему исполнилось 6, родители отдали его в Петербургское училище для глухонемых. В то время в России это было единственное учебное заведение подобного рода. Именно тогда Ивана Арнольда впервые посетила мысль о том, чтобы когда-нибудь самому открыть такую школу. В 1852 году Иван Карлович смог сделать первый шаг в осуществлении задуманного. У себя на дому он открыл частный пансион для глухонемых, взяв на воспитание 5 учеников, которых содержал за собственный счет. Спустя 2 года его ученики с успехом выдержали публичные экзаменационные испытания. Это вызвало большой общественный резонанс. Многие влиятельные и богатые люди пожелали оказать поддержку начинанию Ивана Карловича, что было как нельзя кстати. Скромные средства, которыми располагал Арнольд, подходили к концу. Тогда же Иван Карлович принял решение перевести училище из Петербурга в Москву. Так, в 1860 году при поддержке генерал-губернатора Тучкова в Первопрестольной в Долгоруковском переулке открылось Арнольдовское училище для глухонемых. Иван Карлович сумел привлечь к финансированию своего детища известных благотворителей, например, купца Павла Третьякова. Постепенно скромное училище превратилось в целый пансион для мальчиков и девочек, доступный в том числе и детям из бедных семей. Их принимали туда на бесплатное обучение. Тогда же учебное заведение переехало в новый благоустроенный дом на Донской улице. Воспитанники пансиона обучались общеобразовательным дисциплинам, ремеслам, посещали богослужения в располагавшемся неподалеку Донском монастыре. Однако вскоре, удостоверившись, что училище прочно встало на ноги, Арнольд решил покинуть шумную Москву. Он уехал в тихий городок Сестрорецк под Петербургом, где располагался приют для глухонемых, и стал там простым воспитателем. В 1881 году, незадолго до своей смерти, высочайшим императорским указом Иван Карлович был награжден орденом святого Станислава II степени. А его педагогический вклад в работу с глухонемыми и по сей день считается неоценимым.
0: Имена, имена милосердия.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Суть евангельского учения заключена в заповедях блаженства. Так называются 9 кратких изречений, которые произнес Иисус Христос во время Нагорной проповеди, ключевого эпизода своей земной проповеди. Каждая из 9 заповедей блаженства говорит о том, как человек должен жить, чтобы почувствовать блаженство, то есть радость и счастье от Бога. Заповеди блаженства, или просто блаженны, поются, за редким исключением, на каждой литургии. О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Первая заповедь блаженства звучит так: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». То есть счастливы нищие духом, потому что им будет дано Небесное Царство. Нищие духом – это смиренные люди, которые помнят, что без помощи Божией ничего доброго сделать не могут. Поэтому они не хвалятся и не гордятся. Следующая заповедь говорит нам, что Царство Небесное откроется тем, кто скорбит о своих грехах и старается их исправить, блаженны плачущие о грехах своих, потому что они утешатся. Третья заповедь обещает счастье тем, кто кроток, то есть тем, кто терпеливо переносит все несчастья. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Четвертая заповедь блаженства говорит о том, что помощь от Бога получат те, кто ищет правды Божией, иными словами, стремится не грешить и поступать по совести. Блаженны алчущие и жаждущие правды, то есть желающие правды, потому что насытятся. Следующая заповедь обещает счастье тем, кто милостив, то есть милосерден и сострадателен к другим. Такого человека помилует Бог. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. Шестая заповедь блаженства говорит, что счастье дано будет только человеку с чистым сердцем, тому, кто хранит себя от плохих мыслей, поступков и желаний. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят. Заповедь седьмая обещает блаженство тем, кто старается жить со всеми мирно и других мирить друг с другом. Этих людей Христос называет миротворцами и обещает, что они будут особенно любимы Богом. Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены, то есть названы сынами Божиими. Восьмая и девятая заповеди предупреждают нас, что жить по правде Божией не всегда легко и удобно. За верность Богу можно пострадать, быть изгнанным и обиженным. Но за такое терпение Христос обещает особую награду. «Радуйтесь и веселитесь тогда, потому что велика ваша награда на небесах».
1: Заповеди блаженства поются на литургии всегда при открытых царских вратах, центральных дверях иконостаса, в знак того, что если мы будем исполнять заповеди Божии, Царство Небесное окажется для нас открыто. Под пение блаженных из алтаря выносится Евангелие, что тоже не случайно. Богослужебное Евангелие – символ учения Христа, суть которого заключена в заповедях блаженства. А теперь давайте послушаем заповеди блаженства в исполнении хора Киевской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Одного старца спросили: «Отче, а что такое грусть?» «Быть грустным – это значит все время думать о самом себе», – ответил он кратко.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Иван Бунин. Эпитафия. Читает Елена Захарова.
1: Осень приходила к нам светлая и тихая, так мирно и спокойно, что казалось, конца не будет ясным дням. Она делала дали нежно-голубыми и глубокими, небо чистым и кротким. Тогда можно было различить самый отдаленный курган в степи на открытой и просторной равнине желтого жнивья. Осень убирала и березу в золотой убор, а береза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор. Очарованная осенью, она была счастлива и покорна, и вся сияла, озаренная из-под низу отцветом сухих листьев, а радужные паутинки тихо летали возле нее в блеске солнца, тихо садились на сухое колкое жнивье, и народ называл их красиво и нежно «пряжей Богородицы».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной. Подстрочник. 1944 год. В какой-то день распространился слух, что пленных немцев прогонят по Садовому кольцу. От Белорусского до площади трех вокзалов. Люди столпились на тротуарах. Я оказалась по каким-то делам недалеко от института Склифосовского. Внезапно вокруг все зашумели. Вон они, вон они. И я вдали увидала движущуюся по мостовой черную массу, которая, на удивление, быстро приблизилась. Может, я просто от волнения потеряла чувство времени. Первыми шли старые генералы в мятых мундирах с сорванными погонами, в фуражках вермахта. Они шли прусским шагом, выставив вперед небритые подбородки, и прятали то одну, то другую руку в карман. Холодно было, пальцы коченели на ветру. А следом за ними, уже толпой в разброд, шли младшие по званию. Кто-то опирался на самодельные костыли, у кого-то рука висела на перевязи в грязных бинтах, кто-то босиком. Почерневшие и исхудавшие до костей лица, впалые щеки, темные круги под глазами, тяжелые ужасные взгляды. Шеренги шли без конца. Они поворачивали с площади Маяковского на Садово-Триумфальную и уходили по кольцу. Тащились с трудом, одни еще пытались как-то удержаться, другие без сил сгибались пополам от холода и боли. Это было жалкое зрелище, но я запрещала себе их жалеть и повторяла про себя, что они-то никого не жалели. И тут я увидела то, что поразило меня больше всего. Какие-то старушки, сухонькие бабки, похожие на черных мотыльков, подходили к колонне пленных и протягивали им куски хлеба. Вы представляете себе, как не хватало в войну хлеба? То есть старухи отдавали долю от своего скудного ничтожного пайка. Те отшатывались, не понимая, чего от них хотят. А старухи, крестясь, настаивали, чтобы они взяли. И еще какие-то женщины протягивали кружки с водой.
0: Голоса

Светлое радио. Люблю тот край, где зимы долгие, но где весна так молода, где вниз по матушке по Волге идут бурлацкие суда. Люблю пустынные дубравы, колоколов призывный гул и нашей песни величавой тоску, свободу и разгул. Она, как Волга, отражает родные степи и леса, стеснение мелкого не знает, длинна, как девичья коса. Как синий вал звучит глубоко, как белый лебедь хороша. И с ней уносится далеко моя славянская душа. Алексей Толстой.

Вы слушаете радио «Вера». Часть 3.

своей воле с волей Бога. Образец послушания – Иисус Христос, который на протяжении земной жизни творил не свою волю, но волю пославшего Его Отца и был послушным даже до крестной смерти. Послушание дает основу для непрестанного сотрудничества Бога и человека, позволяет Творцу духовно преобразить свое творение и пребывать в нем. Виды послушания многоразличны. Они зависят от божественного промысла о человеке. Это может быть терпение скорбей, попущенных Богом, реализация того или иного призвания и служение людям своими талантами, подвижничество ради Христа. При постриге православный монах дает обет послушания Богу. Также послушанием в церковной традиции принято называть исполнение какой-либо работы или поручения.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Николай Алешин.
1: Невидимая духовная брань – это аскетическое делание, хранение себя от греховных помыслов. Это составная часть добродетели трезвения. Плоды борьбы с помыслами обязательно проявляются в нашей жизни через поступки. Хочу поделиться с вами словами святителя Григория Богослова. «Возвышайся более жизнью, чем мыслью. Жизнь может сделать тебя богоподобным, а мысль доведет до великого падения. Жизнь устраивай не по малым мерам. Как бы высоко ни взошел ты, все еще будешь стоять ниже заповеди».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Действительный статский советник, золотопромышленник Иван Базилевский славился на всю Уфу своей щедростью. «Для родного края он готов на любую жертву», — говорили про Ивана Федоровича. В Уфе второй половины XIX века действительно не было ни одного благотворительного учреждения, в котором Базилевский не принял бы участие. Он родился в семье священника. Протоиерей Федор Базилевский служил в Богородицком храме города Стерлитамака Оренбургской губернии. Сын Иван окончил Уфимскую духовную семинарию, а затем Казанскую духовную академию, но по стопам отца не пошел, а посвятил себя коммерции. Заработав капитал, Иван вложил его в золотые прииски. А когда стал миллионером, на золотых слитках, как тогда говорили, не сидел и никогда не ставил личное обогащение во главу угла. Делиться богатством с людьми – вот что Иван Федорович считал святой обязанностью христианина. Он выделил крупную сумму на достройку Казанского храма в Стерлитамаке, городе своего детства. На средства Базилевского отлили огромный колокол, звон которого был слышен на много верст кругом. В Петербургской академии художеств по заказу благотворителя писали иконостас для этого собора. А на кладбище, где был похоронен Базилевский-старший, любящий сын возвел церковь. В Уфе у Ивана Федоровича был особняк. Благотворитель подарил его городу с тем, чтобы в здании открыли училище для девочек. Базилевский каждый год перечислял крупные суммы на содержание бедных учеников уездных училищ, на покупку учебников, на устройство классов. Многие сельские школы губернии строились на деньги золотопромышленника. Он всей душой сочувствовал уфимским беднякам, инвалидам, одиноким старикам и детям-сиротам. Строил богадельни и приюты. Оплатил юной Вере Тимановой учебу в Петербургской консерватории. Благодаря материальной помощи мецената Вера Викторовна стала известной всему миру пианисткой. Когда в 1875 году в Уфе сгорел театр и на постройку нового требовалось 12 тысяч рублей, Базилевский пожертвовал 9 тысяч. А в 1886 он, к тому времени уже живший в Петербурге, прислал в Уфу денег на переиздание книги выдающегося ученого Петра Рычкова «Топография Оренбургской губернии». К деньгам прилагалось письмо, в котором было написано, что даритель не может не сочувствовать благой цели, и средства на дело, предпринятое для пользы Оренбургского края, жертвует с величайшим удовольствием. Поселившись в северной столице, Базилевский стал попечителем Александра Мариинского приюта. В нем воспитывались дети бедняков. Их родители работали с утра до вечера. Малыши по целым дням находились в приюте. Домой они уходили только ночевать. В 1860 году Базилевский взял на себя все заботы по содержанию приюта. Здание изначально было деревянным. Иван Федорович выстроил для детей каменный дом с подвальным этажом и чудесным садом. 20 лет до самой своей смерти Базилевский опекал детей, выплачивал жалования воспитателям и поддерживал здание в прекрасном состоянии, ежегодно делая ремонт. И в общей сложности пожертвовал приюту целое состояние – 87 тысяч рублей. А когда умер, жертвователями учреждения, которое к тому времени называлось Александром Мариинским Ивана Базилевского, стали сын и брат Ивана Федоровича. Имя благотворителя носил не только приют в Петербурге. Одну из улиц Уфы назвали Базилевской. Также был назван театр, который построили на деньги мецената. А в 1886 году, когда праздновалось 300-летие Уфы, Ивана Базилевского включили в список выдающихся уфимцев.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора, 1852 год. После летнего пребывания в деревне отца в Орловской губернии я полюбила русскую природу. Широкие горизонты, обширные степи, необозримые поля, почти девственные леса нашего Брянского уезда создавали самую поэтическую обстановку для моих юных мечтаний. Поэтому, когда отец написал мачехе о моем назначении фрейлины к цесаревне и о том, что он приедет за мной в деревню, чтобы вести меня ко двору, я ни одной минуты не испытала чувства радости перед новой и сравнительно блестящей карьерой, открывавшейся передо мной.
0: Голоса

счастье, скажи. Может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова, может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что

темной чаще замолк соловей. Прокатилась звезда в синеве. Месяц смотрит сквозь сетку ветвей, зажигает росу на траве. Как при месяце, кроток и тих у тебя, милый очерк лица. Эту ночь, полной грез золотых, я продлил без конца, без конца. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Сергею Новикову из Крыма, 52 года. С детства он мечтал стать спортсменом, серьезно играл в баскетбол. Но шишка на ноге, появившаяся в 15 лет, оказалась злокачественной опухолью. Чтобы спасти жизнь Сергея, врачам пришлось ампутировать ногу. Он перенес тяжелое лечение и заново учился жить. Трудности не сломали его. Сергей создал семью, воспитал детей и спустя годы вернулся к спорту. Сергей стал призером российских соревнований по пароосноуборду, занимался бегом, вейкбордом, парахоккеем, поднимался в горы и даже погружался под воду с аквалангом. Для него движение стало не просто увлечением, а одним из стимулов жить дальше. Недавно мужчина пережил еще одно испытание – тяжелый перелом единственной опорной ноги. Несколько месяцев он провел в инвалидном кресле. Сейчас восстановление позади, и Сергей с нетерпением ждет возможности снова выйти на старт и ставить новые цели. Для этого ему необходим спортивный протез. Благотворительный фонд «Все-все вместе» помогает Сергею вернуться к тренировкам и соревнованиям, поэтому открыл сбор в поддержку мужчины. Организация помогает детям и взрослым, которым необходима реабилитация и протезирование после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Поддержать Сергея и узнать истории других подопечных фонда «Все-все вместе» можно на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».

0: Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ты, подливающий святого елея своего в звезды, и пожары безумные, притворяющий в кадила славе небесной, пролей святого елея своего и в мою душу, и притвори пожар страстей моих в кадила небесам. Ты, неслышно ходящий по лугам цветущим и окропляющий цветы благодатью своею, чтобы покрыла она кровь земли красотою Божией, окропи благодатью и луг моей души, чтобы не могли сказать о ней: «Смотрите, как пропиталась она кровью земною», но чтобы сказали: «Посмотрите, как украшена красотою Божией». Ты во всякий прах жизнь вдыхающий, вдохни жизнь в прах плоти моей, чтобы жил я, прославляя дела твои. Ты, укрощающий огонь и ветер, и бесов, обращающий в рабов Всевышнего, укроти гордость мою и сотвори из меня раба Всевышнему. Ты, милующий зверей лесных, и меня помилуй, озверевшего в незнании. Тебе, всякое семя жизни оплодотворяющему, во всякой утробе обитающему, Тебе, в каждом яйце птичьем сотворяющему новое чудо жизни, приношу молитву свою. Оплодотвори во мне невидимое семя добра и не оставляй его, пока не возрастет оно. Души всесильный, пещеры разбойничьи присутствием своим сотворяешь ты прибежищем небу, грозную вселенную в храм Божий. Услышь молитву мою, сойди в меня и из пригоршни праха сотвори то, что ты знаешь и умеешь.

0: Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Кусочек печер. Однажды ко мне подошли студенты-художники и попросили рассказать им об иконе. Я согласился, не догадываясь, что моя беседа продлится почти 10 лет. Мы пытались писать иконы и до позднего вечера говорили о божественном мире, который нельзя увидеть глазами или потрогать руками. Но его можно созерцать очами сердца и, как ни странно, изобразить красками на доске. Я хотел передать им то, что сам почерпнул в монастырской мастерской, и радовался, когда видел, как оттаивают их сердца и светлеют лица, соприкасаясь с древним возвышенным ремеслом.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний художника Михаила Нестерова. Вторая половина XIX века. С сестрой у нас была в летах разница в 4 года. Она, как старшая, в детстве, а позднее в юности и в молодости, нередко проявляла свое старшинство не так, как бы я того хотел. В детстве игры, да позднее и многое другое, нас не столько объединяло, сколько разъединяло. Наши вкусы, стремления, а, быть может, и какая-то неосознанная ревность к матери были причиной немалых наших столкновений, обид. Но настало время, все было забыто, и мы стали с сестрой истинными друзьями. Я узнал сестру вполне и оценил ее во второй, серьезной половине ее жизни. После смерти матери она проявила себя достойной ее преемницей. В эти годы она стала воспитательницей моей дочери, отдавая всецело свои силы, ум и сердце этому делу. Когда же дочь поступила в институт, сестра, следя за своей любимицей, много уделяла времени общественным делам, особенно в тяжелые годы голода. Она и тут предпочитала работу на местах комнатным разговорам. Она на несколько месяцев покидала свой дом, уезжала куда-нибудь в отдаленную татарскую деревню и там, подвергая себя всяческим лишениям, организовывала помощь, вела дело энергично, деловито, входя всецело в нужды голодающих. И когда все было устроено, она, удовлетворенная, возвращалась к себе, снова бралась за любимое занятие — чтение. В это время, да и после, к ней приезжали за разными советами, с благодарностью шли к ней все те, кто узнавал ее там, в отдаленных деревнях, где было так холодно и голодно. Эти наезды деревенских ее друзей, разных Ахметов и Гасанов, доставляли ей огромное удовлетворение. Она вся жила их радостями, их горем.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.
1: Монаха Филарета вызвали в суд. Он никуда не выезжал с Афона вот уже 50 лет, а теперь ему предстояло под конвоем следовать в Салоники. Надо же было такому случиться. Кто-то из паломников без разрешения вывез со Святой Горы редкую рукописную книгу, а когда его поймали, недолго думая, сказал, что книгу ему дал отец Филарет. А у отца Филарета в его пещерке, которую он приспособил себе под келью,

0: значит, тюрьма?» Отец Филарет кивнул. «Что ж, тюрьма так тюрьма». Через несколько недель верующие Салоник, узнав о случившемся, собрали деньги и уплатили штраф за ни в чем не повинного отца Филарета. Монах же покидал тюрьму с большим сожалением. «Земные страдания дают нам возможность уменьшить наши скорби в жизни вечной. Если мы без ропота, со смирением принимаем их, пусть даже и незаслуженно, Господь не только обязательно придет на помощь, но и во сто крат воздаст нам за наше терпение», сказал, выйдя за ворота тюрьмы, великий афонский мудрец, старец Филарет Гарульский.
1: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Филарет Гарульский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает священник Александр Овчаренко.
1: Никогда нельзя отвечать злом на зло. Некоторые люди считают это противоестественным. Но вот представьте себе, один человек совершил подлый поступок по отношению к другому. Намеренно или случайно, неважно. Может, он уже готов просить прощения, но вместо этого, боясь мести, больше вооружается против того, кого обидел, чем кается и винится. С этим согласны и святые отцы. Хочу поделиться духовным советом преподобного Пимена Синайского. Зло не уничтожает зла, но если кто делает тебе зло, тому ты делай добро, чтобы добрым делом уничтожить злобу.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя. 1918 год. Старец Алексий был духовным центром Зосимовой пустыни. Поражала красота всего его облика, когда в длинной мантии он выходил из своего полузатвора на исповедь богомольцев. И седые пряди волос на плечах, и какая-то мощность головы, и рост, и черты лица, и удивительно приятный низкий баритон, а главное — глаза, полные внимания и любви к человеку. Эта любовь покоряла и побеждала. Человек, подходящий к нему, погружался в нее, как в какое-то древнее лоно, как в стихию, непреодолимую для него, до сих пор еще ему неведомую и вожделенную. Он уже не мог больше не верить, так как в нем уже родилась ответная любовь. Огонь зарождается от огня. Моя жизнь была наполнена любовью моих родителей. Но в любви старца, когда, стоя на коленях перед ним на исповеди, он обычно исповедовал сидя, я открывал ему свои тяжелые грехи, я ощущал нечто еще более полное, еще более надежное и теплое, чем земная родительская любовь. Это была уже любовь небесного Отца, о которой мы только говорим, изливаемая ощутительно на меня в эти минуты через старца.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В начале 19 века по улице Гусевки жители города Старый Оскол проходили с наслаждением, потягивая носом. И зимой, и летом в воздухе здесь витали сладкие запахи груш, клубники, вишни, малины, смородины. Доносилось это дивное благоухание из-за ничем не примечательных серых чугунных ворот, за которыми располагалось учреждение вполне прозаическое – соковый и конфитюрный завод Ивана Алексеевича Дьякова, известного в городе промышленника и купца. Близилось Рождество, а в празднике дьяковская продукция – варенье, джемы, сиропы, морсы, сухофрукты и пастила – была особенно востребована. Рабочие целую неделю трудились в две смены и теперь, получив хорошие сверхурочные, расходились на рождественские каникулы. Когда они вышли из цеха, улица уже погрузилась в ранние зимние сумерки. На заводском дворе зажглись фонари. В темноте рабочие не сразу узнали в приближающейся к ним фигуре самого хозяина, Ивана Алексеевича. А тот, ничуть на это не обидевшись, первый им поклонился. «Что, ребята, по домам, на праздники?» – весело прокричал он. Рабочие дружно загудели. «А сладости к столу запасли?» – поинтересовался Дьяков. «Управляющий по баночке варенье взять разрешил», – утвердительно кивнул кто-то из толпы. Дьяков рассмеялся и покачал головой. «Эк, щедрый какой! У вас у каждого семьи да дети, а он по баночке. Ступайте-ка на склад и наберите всего, чего душа пожелает к святому празднику». На другой день товарищи по купеческой гильдии пеняли Дьякову. «Уж слишком ты, Иван Алексеевич, людей любишь, гостинцы к празднику рабочим раздаешь. А ну как, глядя на тебя, и наши гостинцев потребуют. Так вы и раздайте», – улыбнулся в ответ Дьяков. «А не любить людей нельзя. Так нам Господь заповедал, возлюби ближнего своего». Эта заповедь действительно была основополагающей в жизни Ивана Алексеевича. И свой конфитюрный завод он строил, руководствуясь ей. «Соберет какая-нибудь бедная старушка в своем саду 5 ведер сливы», – рассуждал Дьяков, – «а продать порой и одного не может. Кому покупать? У всех свои сады есть. А будет завод, и эта старушка, и все остальные смогут туда ягоды продать и себе на жизнь заработать». Но это, без сомнения, доброе начинание было далеко не единственным, что Дьяков делал для города и его жителей. Каждое Рождество в своем особняке Иван Алексеевич наряжал огромную пушистую ель, украшал фасад и парадную залу иллюминацией и устраивал веселый детский праздник с угощением и фейерверком. На дьяковскую елку собирались дети его рабочих, малыши из бедных городских семейств, воспитанники сиротских домов презрения. Для всей этой детворы рождественская елка у Ивана Алексеевича была главным событием года, которого они начинали ждать чуть ли не с лета. Купец умел договориться с заезжими знаменитостями, и большинство из них, выступив в городском театре, не отказывали Ивану Алексеевичу в благотворительном или бесплатном концерте для бедных жителей города у него дома. А однажды дом Дьякова буквально брали штурмом. Купец привез синематограф. Впрочем, Иван Алексеевич народ не только развлекал, но и образовывал. Самым способным гимназистам из бедных семейств выделял содержание и оплачивал дальнейшую учебу в университете. Финансировал городские школы и училища. Огромное значение глубоко верующий купец придавал поддержке храмов. На его лесопильном предприятии изготавливали резной иконостас для Троицкой церкви, разумеется, за счет Ивана Алексеевича. Участвовал Дьяков и в строительстве Благовещенско-Михайловской церкви, закупал для нее иконы и утварь. Крупные суммы жертвовал храмом на раздачу бедным. Да и сам, щедро делясь с ближними, не любил показывать своего достатка. Экипажу предпочитал велосипед и часто повторял – Мне для жизни много не надо. Пару костюмов да башмаки по погоде.
0: Имена, имена милосердия.

воздух такой ароматный, что даже в сердце пролился елей. Около церкви, недремлющей стражей, пять золотых тополей. Господи, сделай мне душу такую, чтоб не роптала она. В небо глядят тополя пламенея, в небе встает тишина. Елизавета Дмитриева.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православное богослужение складывалось веками и к настоящему времени впитало в себя различные традиции, прежде всего, обычаи древнейших монашеских центров, а именно лавры святого Саввы Освященного в Палестине и студийского монастыря в Константинополе. Две эти монашеские обители оказали на развитие православного богослужения огромное влияние. В частности, появилась традиция совершения полиелея. Полиелей – слово греческое и в переводе на русский язык означает «многая милость». Полиелей как обряд с самого начала был частью вечернего богослужения и продолжает ею оставаться. Название «многая милость» возникло потому, что во время полиелея поются и читаются молитвословия, которые говорят нам о пришествии в мир Спасителя, Иисуса Христа. То, что Спаситель родился на земле, это многая милость к нам от Бога. В древности полиелей совершался только на тех вечерних службах, которые предшествовали великим праздникам, например, посвященным событиям из жизни Христа. В остальных же случаях читались избранные библейские псалмы. В настоящее время такой особенности не существует, и полиелей служится довольно часто, в том числе в составе каждой вечерней службы накануне воскресения. В начале этого священнодействия поется особое молитвословие, содержание которого прокомментирует священник Антоний Борисов.
2: Начинается полиелей с пения строк из 134 и 135 псалма пророка Давида. «Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, аллилуйя! Благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме, аллилуйя! Исповедайтеся Господеве, яко век милость Его, аллилуйя! Исповедайтеся Богу Небесному, яко благ, яко век милость Его, аллилуйя!» Слова эти говорят нам о том, что Бог всегда защищает и охраняет тех, кто верит в Него. Псалмы 134 и 135 были написаны во времена Ветхого Завета в преддверии освящения Иерусалимского храма. Тогда в единого Бога верил только еврейский народ. Единственный храм, где Богу служили, находился в центре Древнего Иерусалима, на горе Сион. Поэтому-то в псалме и говорится «Благословляется Бог на Сионе, живущий в Иерусалиме». Еще одна фраза, которая заслуживает пояснения, выглядит так – «Исповедайтеся Господеве, яко век милость Его». Эти слова нужно понимать так. «Славьте Господа, потому что навсегда с нами милость Его». А слово «Аллилуйя», которое постоянно звучит во время всего песнопения, означает «Хвалите Бога».
1: С началом полиелея в храме зажигаются все свечи, светильники. Через открытые царские врата, центральные двери иконостаса, в центр храма выходит священник. Он встает перед иконой, которая лежит на специальной подставке. Она называется аналой. Затем священник начинает каждение всего храма. Этим он показывает, что благодать Божия присутствует вокруг нас, охраняет и освящает каждого верующего. Давайте послушаем начало полиелея в исполнении праздничного хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Как-то в Древнем Египте два друга из Александрии решили пойти по свету, чтобы найти хотя бы одного мудрого и счастливого человека. После долгих и бесплодных поисков они пришли к святому старцу, жившему уединенно в лесу. Отшельник поклонился им до земли и радостно принял в дом. После долгих разговоров и расспросов путники убедились, что они действительно нашли человека, в котором соединились мудрость и счастье. «Человек Божий, мы не можем жить так, как ты. Как же нам обрести счастье?» – воскликнули они. Заплакал человек Божий, возвел глаза к небу и сказал: «Вы не должны жить так, как я. Но чтобы стать счастливыми, держитесь нескольких правил. Думайте о Боге хотя бы столько же, сколько думаете о людях. Бойтесь Бога хотя бы столько же, сколько боитесь людей. Почитайте Бога хотя бы столько же, сколько почитаете людей. Молитесь Богу хотя бы столько же, сколько просите людей. Надейтесь на Бога хотя бы столько же, сколько надеетесь на людей. Исполняйте закон Божий хотя бы столько же, сколько исполняете человеческий. Благодарите Бога хотя бы столько же, сколько благодарите людей. Славьте Бога хотя бы столько же, сколько славите людей». Выслушав этот урок жизни, друзья вернулись домой счастливыми.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Среди шума суетного и хулы человеческой возносится молитва моя к Тебе, Царю мой и Царство мое. Молитва моя ладан, что непрерывно кадит в душе моей и возносит к Тебе, преклоняя Тебя к ней. Преклонись же, Царю мой, чтобы я мог шепнуть Тебе самую сокровенную тайну, самую тайную молитву, самое молитвенное желание свое. Ты цель всех молитв моих, всех исканий моих. От Тебя не ищу ничего, только самого Тебя. Чего мог бы я желать от Тебя, и не разделило бы оно меня с Тобой? Стать господином нескольких звезд? Но разве с Тобой не буду я владеть всеми звездами? Быть первым среди людей? Как же посрамлен я буду, когда Ты на трапезе своей оставишь мне последнее место, чтобы славили меня миллионы уст человеческих. Как ужаснет меня словословие их, когда все уста эти наполнятся землей, чтобы окружали меня все сокровища мира. Как унижен я буду, когда переживут меня сокровища и будут сиять по-прежнему, а мои глаза наполнятся мраком. Чтобы не разлучал Ты меня с друзьями, о, разлучи меня с ними, Господи! Разлучи скорее, ибо они самая нерушимая стена между Тобой и мной. Зачем нам молиться, говорят мне соседи, если не слышит Бог молитв наших? Отвечаю им: ваша молитва не молитва, а торг. Вы просите, чтобы Он дал вам не Бога, а дьявола. Потому мудрость небесная не понимает языка молитв ваших. Зачем нам молиться, ропщут они, если Господь наперед знает, в чем имеем нужду? И скорбно я отвечаю им: воистину, Господу ведомо, что ничего вам не нужно, кроме Него самого. При вратах душ ваших стоит Он и ждет, чтобы пустили Его. Молитвой отверзаются двери для вхождения Его. Разве не говорите вы один другому: «Пожалуйста, войди»? Не себе, но вам ищет Господь славы. Весь мир не может увеличить славы Его. Разве бы вы могли? Молитва ваша вас прославляет, а не Бога. В нем вся полнота и милость. Все добрые слова, которыми в молитве вы к Нему обращаетесь, возвращаются вам старицей. Пресветлый Царь и Боже мой, Тебе единому молюсь и поклоняюсь. Пролейся в меня, словно бурный поток в песок жаждущий. Просто пролейся, поток животворный, а трава сама вырастет на нем, и белые ягнята будут радостно пастись по ней. Излейся в душу мою жаждущую, жизнь моя и спасение мое.

0: Радио «Вера». Ольга Суздальская. Литературные эскизы. Читает Мария Шурочкина.
1: Подарочки. Качать ногами – это очень весело. Забираюсь на высокий табурет. Сижу, ем бабмамины пирожки, маленькие, вкусные-привкусные. И качать ногами, конечно, не забываю. Зря я, что ли, старалась, карабкалась на такой высокий табурет. Мне весело, и бабе Мане весело. Она смотрит на меня и улыбается. «Птичка ты моя, щебетунья!» Достаю из кармана платьица мои богатства. Маленькую блестящую пуговицу, крошечный гребешок, мягкое легкое перышко и карамельки в разноцветных фантиках. Недолго думаю и все протягиваю бабе Мане. Знаю от моего деда, если на доброе сразу ответить добрым, то доброе станет большим, а злое – маленьким. Она смотрит на меня, а по ее щекам сбегают слезинки. Я тянусь их вытереть, хочу пожалеть добрую бабушку. Она обнимает меня и утыкается ненадолго в мою макушку. Потом медленно-медленно забирает с моей ладошки перышко, кладет на свою ладонь, вздувает его и приговаривает. «Лети, лети, перышко до самого солнышка». Я смотрю, как перышко сначала кружится, а потом легко поднимается вверх. «Ну вот, Олюшка, будет нам с тобой солнышко».

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой, 1924 год. После закрытия Шамардинского монастыря мы жили всемером с сестрами в тесной квартирке в Козельске. Иногда, раз в неделю, а то и чаще, оптинский батюшка Никон приходил к нам, и к этому времени каждая из нас приготавливала вопросы. Придя к нам, он обыкновенно молился вместе с нами перед образом и, преподав нам мир и благословение, садился, а мы вокруг него, и начиналась духовная беседа. Мы с такой радостью ждали этого. К этому времени приходили еще другие сестры, кроме нас, семи домашних. Всем так хотелось духовной беседы, у многих были различные недоумения по поводу того, как устроить свою жизнь, где жить, и духовные вопросы, как быть с мыслями, которые делают молитву рассеянной. На это батюшка Никон отвечал: «Мимолетные мысли, которым сердце не прилепляется, быстро проходят, как калейдоскоп. Ум наш, как жернов, никогда не останавливается, все время занят. Это не наша вина, но от нашего естества. И эти мысли не надо считать своей неотъемлемой собственностью. Не может один и тот же ум и славословить Бога, и хулить. Поэтому не обращай внимания на них, выбрасывай их как ссор, как нечто постороннее. Но вот когда заметишь, что какая-нибудь одна мысль долбит постоянно, и сердце к ней прилепляется, вот тогда это ужасная опасность. Скорее надо бороться, чтобы выбросить ее. Молитвой Иисусовой прогоняй, а если все же не в силах, исповедуй старцу. Надо знать, что тебя борет более всего. С той страстью и бороться надо особенно. Надо ежедневно проверять свою совесть. Если стараешься даже не останавливаться на мыслях, но они меняют настроение, значит, доходит до сердца».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Веленью Божию, о муза, будь послушна. Обиды не страшась, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца. Александр Пушкин.

0: вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
1: Афонский монах Ефрем был прекрасным плотником. Слава о его мастерстве разнеслась по всей Святой Горе. Не только монахи, но и приезжие паломники часто обращались к отцу Ефрему с просьбой сделать для них табуретку, стол или стул. Отец Ефрем с радостью откликался на просьбы и никогда не просил за работу денег. А если давали, брал, не считая, и тут же относил их в храм или раздавал бедным. Себе он не оставлял ни единого гроша. Однажды в жаркий полдень отец Ефрем, как обычно, плотничал во дворе своей хижины. Он был увлечен работой и не сразу услышал, как его окликнули. У забора стоял молодой человек. «Отец, хочу заказать тебе резной иконостас», — сказал незнакомец. «Возьмешься?» «С Божьей помощью сделаю», — ответил монах, поклонившись. Несколько дней отец Ефрем трудился, не покладая рук. Иконостас получился легкий, с тончайшей резьбой, словно воздушный. Заказчик был в восторге. Поблагодарив отца Ефрема, он протянул ему плату — 2 монеты. Монах с поклоном принял деньги. Заказчик с любопытством посмотрел на него. «Отец, неужели ты считаешь, что такая работа стоит всего 2 монеты? Любой другой плотник за эту цену не согласился бы и щепку выстругать». Монах, которого весь Афон знал не только как замечательного плотника, но и как мудрого старца Ефрема Катунакского, долго смотрел куда-то вдаль. Потом взглянул на молодого человека и с улыбкой произнес: «То, что мы недополучим на земле, воздаст нам Господь. А если здесь мы получим все, что нам причитается, то какую же награду тогда ждать нам в вечности?»
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает священник Александр Овчаренко.
1: Некоторые употребляемые в духовной жизни слова современному человеку не всегда бывают понятны. Например, когда речь заходит о любомудрии, многие путают его с философией, потому что именно так переводится это слово на греческий язык. Но теплое слово «любомудрие» означает еще и рассудительность, христианскую добродетель. Так как же приобрести нам любомудрие? Хочу поделиться с вами наставлением святителя Иоанна Златоуста. «Ничто так неприятно Богу, как если кто считает себя в числе величайших грешников. Это есть начало всякого любомудрия. Смиренный и сокрушенный никогда не будет ни тщеславиться, ни гневаться, ни завидовать ближнему. Словом, не будет питать себе ни одной страсти».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя и богослова протоиерея Михаила Чельцова. 1918 год. Санкт-Петербург. В городе стали арестовывать священников. Ко мне на квартиру является незнакомый мужчина и взволнованно начинает просить меня пойти отслужить литургию позднюю в церковь Святой Екатерины, что на Старопетерговском проспекте, и тем выручить прихожан ее из тяжелого положения. В эту ночь все три их священника были арестованы и куда-то увезены. Тяжела была эта весть. Но не унынием и страхом во мне она отразилась, а решимостью доказать, что арестами нас не испугают. Я дал согласие идти и отслужить литургию в Екатерининской церкви. И жена, хотя и высказывала опасения, как бы эта моя служба не навлекла на меня внимание и гнев большевиков и не подвергла бы меня опасности ареста, но сознавала, что я не должен отказываться от служения и должен идти. Быстро собрался и пошел. Народу молящегося, помню, в церкви было немного. Испуг, навеянный большевиками, охватил громадное большинство наших былых прихожан. Мне хотелось самим служением ободрить молящихся, утешить их и показать, что ничего и не следует бояться, думая, что Христос с нами. На эту же тему говорил и проповедь. Заметно было, что молящиеся сильно страдали, искали в церкви и прямо-таки требовали от меня духовной поддержки и подкрепление.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: 13 мая 1905 года жители большого старинного села Хреново Костромской губернии отмечали важное событие. Располагавшаяся здесь церковно-учительская семинария, единственная в уезде, выпускала своих первых дипломированных специалистов. С раннего утра сельчане толпились у ворот школы в ожидании начала торжеств. Радостные выпускники украшали двор цветами и флагами. У всех было праздничное, приподнятое настроение. Ближе к полудню выстроившиеся в шеренгу воспитанники хором произнесли благодарственную молитву. Директор семинарии выступил с речью. А потом слово дали выпускникам. Один из них вышел вперед, снял с головы фуражку и заговорил искренне и взволнованно. «Мы получили образование, поднялись из среды темного крестьянства до степени учителей и просветителей народных. И всем этим мы обязаны Ивану Александровичу Кокареву». Все дружно зааплодировали. А тот, кому относились эти слова благодарности, известный на всю губернию фабрикант Иван Кокарев, скромно стоял в сторонке и смущенно кланялся. Иван Александрович взял семинарию под свою опеку в 1897 году. Тогда это еще была просто церковно-приходская школа при старой Покровской церкви. Кокарев выделил средства на ремонт обветшавшего храма, а для школы, располагавшейся в маленькой церковной сторожке, выкупил стоящий поблизости большой деревянный дом. Как только школа перебралась в новые стены, от желающих учиться в ней не стало отбоя. Очень скоро и этот школьный дом стал мал. Тогда Иван Александрович решил построить большое каменное здание и вообще вывести школу на принципиально новый уровень. Благодаря его стараниям в 1902 в Хреново открылась церковно-учительская семинария. Средств на нее Кокарев не жалел. Классы, общежитие для учащихся, столовая, большая библиотека, которой могли пользоваться не только ученики семинарии, но и любой желающий. Но самое главное, обучение здесь было бесплатным, а принимали в семинарию преимущественно крестьянских детей из бедных семейств. Готовя высококвалифицированные кадры для церковно-приходских школ, Иван Александрович заботился о воспитанниках не только как благодетель, но и как любящий отец. На Пасху приезжал с подарками. Мальчикам преподносил отрез дорогой материи на новый костюм, а девочкам – на платье. На Рождество устраивал веселую елку с гостинцами. Вот почему этим теплым майским днем, выпуская ребят в самостоятельную жизнь, Кокарев ощущал не только радость, но и грусть. Через два года, в 1907-м, в жизни Ивана Александровича случилось большое горе. В такой же майский день погибла его младшая дочь Лидия. В память о девочке, в годовщину ее смерти, Иван Алексеевич заложил в своем родном селе Тезино под Костромой церковь Воскресения Христова с приделом во имя мученицы Лидии Иллирийской. Большой пятиглавый храм красного кирпича с высокой колокольней и цветными мозаичными панно с изображениями святых был освящен в 1911 году и стал самым крупным в Центральной России. Прихожане в нем собирались со всех окрестных деревень и сел, частенько приходили в Воскресенскую церковь на богослужение и воспитанники Хреновской церковно-учительской школы. В годы советской власти Воскресенский храм в Тезино не взорвали, не стерли с лица земли и даже не устроили в нем клуб. В церкви поместили электрическую подстанцию, стратегически важный объект, благодаря чему, возможно, храм и выстоял до наших дней, дождавшись, когда под его сводами снова соберутся верующие.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Я брат на земле всем живущим и в жизнь отошедшим иную, и полон мгновением бегущим присутствие вечности чую. Над звездные слышны мне хоры, и стону людскому я внемлю, и к небу возносятся взоры, и падают слезы на землю. Алексей Жемчужников.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дима – младший сын в многодетной семье из города Артемовский Свердловской области. До полугода мальчик рос, как все дети, пока родители не обратили внимания на его отставание в развитии. Прописанный врачами курс массажа и лекарств дал хороший эффект. Дима научился садиться, ползать, встал на ноги. Но чем старше становился ребенок, тем больше отклонений в его поведении замечали близкие. В детском саду Дима не говорил, не понимал, если к нему обращались, не показывал пальцем на предметы и не играл с другими детьми. Спокойное поведение ребенка сменялось истериками и агрессией. Медицинская комиссия поставила диагноз «аутизм». В этом году Дима с родителями впервые поехал на реабилитацию в Екатеринбург, в медицинский центр «Здоровое детство». После курса занятий со специалистами ребенок очень изменился. Дима стал спокойнее, начал лучше понимать бытовую речь, есть ложкой. А после второй реабилитации в этом же центре у Димы появился указательный жест. Мальчик стал замечать обстановку вокруг, обращать внимание на птиц, дома и машины. Сейчас Дима без истерик ложится спать и проявляет эмоции к близким. Скучает по братьям или маме, радуется, если видит их. Специалисты говорят, что у Димы есть потенциал для развития и шанс научиться говорить. Но для закрепления навыков нужна регулярная реабилитация каждые 2-3 месяца. Оплачивать ее семья Димы не может. Поэтому сбор для ребенка открыл фонд «Мои друзья». Чтобы Дима снова прошел лечение в Центре «Здоровое детство» и заговорил, поддержите его на сайте моидрузья.орг. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня. Радио Вера. Протоиерей Владимир Гофман. Утренник. Читает Юрий Гальцев.
2: Тугие струйки молока звонко ударяют в стенки подойника. Этими звуками всегда начинается утро. Солнце еще не взошло, только вдалеке за полем над деревьями разливается бледный анисовый какой-то отблеск. И кажется даже, будто воздух пахнет яблоками. «Утренник», — говорит бабушка, неопределенно махнув рукой. А мне смешно, потому что я знаю, утренник – это праздник в детском саду с красными флажками и песнями под гармошку слепого дяди Леши. «Утренник», — повторяет бабушка. «Мое маленькое сердце еще не умеет восхищаться и даже не знает, что это такое. Оно, может быть, в первый раз сладко сжимается от непонятного, необъяснимого, удивительного ощущения красоты. Тот утренник остался во мне навсегда. И мне все кажется, что и сегодня в каком-то другом измерении вне времени существуют и алые снегиринные перья, зари на густой синеве неба, и неподвижные большие деревья, и старуха с мальчиком, идущий по полю. И тишина стоит там такая, какой не бывает на свете. Из всех звуков только хруст травы под ногами, ломкой, точно стеклянной, прихваченной ночным молодым морозцем. Мы идем в церковь на утреннюю службу. Бабушка ведет меня к причастию.